0: Вот для чего. Вы помните, было, как вы помните? Конечно, вы не помните, вы молоды еще. Вот.
1: Что-то я помню.
0: Что-то вы помните, конечно, конечно, но тем не менее. Вот поговорим сразу вот так вот. Порноиндустрия.
1: Да. И столько уже охвачено.
0: И столько уже охвачено, понимаете, и все, казалось бы, уже что уже.
1: Да.
0: Но что посмотрите, уже? Что происходит.
1: Вот
0: мы
1: что
0: изучили
1: происходит?
0: Этот вопрос, угу. Изучили, так. Углубились. Ну, и знаете, что получается? Вот представим себе, вот смотрите, вот идет, так сказать, картина эротика порнографического содержания.
1: Да, да.
0: Вот она идет, и люди, конечно же, смотрят, и смотрят парами.
1: Конечно. Иногда и в одиночку, правда,
0: иногда
1: бывает.
0: Иногда бывает такое, и в одиночку смотрят.
1: Да.
0: Но это отдельная история.
1: Отдельная, так сказать.
0: Отдельная.
1: Но мы потом тронем их.
0: Мы, конечно, можем тронуть.
1: Надо тронуть одиночку.
0: Во-первых, для чего мы все это обсуждаем? Для того, чтобы, в конце концов, конечно, тронуть.
1: Затронуть эту тему, животрепещущую, да.
0: Так вот, посмотрите. И вот они вдвоем.
1: Вот
0: они
1: пара,
0: вдвоем,
1: да.
0: Да. Угу. Как бы они просматривают эту порно-эротическую индустриальную кинокартину.
1: Да.
0: И что происходит? Они, естественно, вполне пытаются, так сказать, повторить, потому что есть такая цель.
1: Ну, конечно.
0: Они увидели, они повторили. Это естественно вполне.
1: Конечно.
0: И таким образом должна повышаться что?
1: Рождаемость.
0: Абсолютно верно.
1: Ну, конечно, путем,
0: порноиндустрия, я бы сказала. Порноиндустрия и сделана для повышения рождаемости.
1: Конечно.
0: И это прекрасно.
1: Да.
0: И государство поддерживает. И мы, естественно, тоже. Но наблюдается вот что.
1: Вот что?
0: Последние годы в кино,
1: да.
0: В кино, вот в этом порно-эротическом кино, такая высокая скорость, что люди не успевают.
1: Зафиксировать, так сказать.
0: Они даже не то, что, они просто не могут повторить. Понимаете? Они хотят, вот только они хотели повторить, вот как там сделано все. Они смотрят и собираются, а уже кадр другой.
1: А уже кадр другой,
0: уже
1: невозможно.
0: Сменят, и уже невозможно, уже непонятно, как нога, как рука.
1: Как рука, и что
0: рождаемость
1: делать?
0: Рождаемость стала падать.
1: Ах, вот в чем дело.
0: Дело в том, что стали выяснять, и вы думали, что, из-за чего падает рождаемость?
1: Да.
0: Что, может быть, вот это вот социальная неустроенность, экономика?
1: Да.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет, дорогая моя. Выясняется сегодня, что порноиндустрия, порно-кино.
1: Да.
0: На такой скорости работает. Все. Раз, бах, так, так, так. Человек обычный, не успевает повторить. Ни мужчина, ни женщина, понимаете?
1: Только так сказать.
0: Конечно.
1: Уже пролетело.
0: Уже не можем. Нужно остановить. А здесь все уже, как говорится, падает. Вы понимаете?
1: Да.
0: Поэтому мне пришла в голову мысль, что пора вернуть старое, доброе, хорошее, так говорится, вечное. А это старое, доброе, вечное,
1: конечно,
0: целлулоид. А на целлулоиде у нас что?
1: Диафильмы.
2: Диафильмы для взрослых. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: И вновь мы в нашей программе. И сейчас, после интересной паузы и легкой музыки, мы вновь с Вениамином Кропотовым, полковником вихрештурмового отряда. Здравствуйте, Вениамин! Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз!
0: Еще раз приятно!
1: Уже здоровались хотя
0: бы! Ничего! А ваша харизма дает о себе знать!
1: Я рассказываю дальше!
0: Вот все-таки ваша харизма дает о себе...
1: Значит, мы работаем на то, чтобы наказывать врага в его логове.
0: Вот.
1: И вот прошла веерная бомбардировка.
0: Вот когда прошла,
1: накрыли.
0: Накрыли врага.
1: Посеяли, так сказать.
0: Так.
1: Но кое-что, кое-кто из врагов в логове остался.
0: Где-то закопался там.
1: Ну, предположим.
0: Да.
1: И тут начинается работа нашего отряда.
0: Вот расскажите.
1: Мы разъеженатые и разведенные более 5 раз.
0: Так, так.
1: В едином порыве под моей командой спускаемся в логово.
0: Так. Вас что-то поджидает там в логове?
1: Ну, враги.
0: Ну, а еще какие-то там препятствия, какие-то там...
1: Какие препятствия? Враги там у нас.
0: Только враги. Хорошо,
1: да.
0: Хорошо.
1: Это и есть препятствия.
0: Это и есть препятствия. Все.
1: Наша
0: правильно.
1: Задача наказать их.
0: Вот.
1: Вот тебе и все.
0: Вот скажите, отпускаете ли вы, или все-таки вы наказываете их прямо до смерти прямо?
1: А когда как?
0: По-разному.
1: По-разному.
0: Ага, ага, ага.
1: Если оставлять их в живых,
0: да,
1: они идут после этого с нами.
0: Да.
1: Да. Это целая проблема. Их невозможно бывает врагов отогнать потом. Они так привязываются.
0: А,
1: понимаете?
0: После наказания.
1: В реки, конечно, враги после наказания привязываются.
0: Ну, так это обычно ужасно бывает, да, это я понимаю.
1: Поэтому иногда легче наказать врага до смерти.
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Подвое, как говорится, потрое.
0: Потрое.
1: Ну, у нас такие ребята с такой харизмой работают, что. Ох!
0: Ох ты! По полной программе!
1: Конечно!
0: По самой уж не буду.
1: Не балуйся!
0: Не балуйся!
1: Ну,
0: так
1: враг
0: оно и называется!
1: Враг знает!
0: По сизой маракасы! Да,
1: да,
0: вот так
1: если
0: вот.
1: Он так
0: сказать. Это же ваши слова!
1: Оставь, ну конечно!
0: По сизой маракасы!
1: Доказать по сизой маракасы!
0: По самые совершенно секретно! Господи,
1: да,
0: боже мой!
1: По сизой маракасы бывает наказываем.
0: Но по опытке!
1: Я могу сказать следующее.
0: Да, да, да.
1: Конечно, многие считают нас.
0: Извергами.
1: Но без нашей работы, без наказания, враг не до конца осознает свою вину.
0: Вот и чем дело.
1: Не растоптан.
0: Понимаю вас. Понимаю
1: вот
0: вас.
1: Вот тебе
0: Вениамин,
1: и все.
0: Понимаю. Вот скажите, сколько сейчас у вас бойцов в отряде? Вот сколько сейчас? Скажите. Ну, говорите, Вениамин. Или что? Не будете говорить?
1: Это секретная информация.
0: А, все, я понял, понял, хорошо, хорошо. А сами вы?
1: Как же?
0: Как же?
1: Конечно.
0: Ага, понимаю, понимаю, понимаю. Хорошо, но скажите, оказывают ли сопротивление?
1: Враги в
0: враги,
1: логове?
0: Враги в логове, все-таки. Пытаются что-то они?
1: Ну,
0: как-то...
1: Ну, естественно, первые несколько минут.
0: Ну, несколько минут, да?
1: Конечно,
0: да.
1: Пытаются.
0: Ага, ага, ага.
1: Но потом они всегда сдаются, всегда.
0: Так, хорошо, такой интересный.
1: Мы, кстати, за все время битвы не потеряли ни одного нашего бойца.
0: Это вообще вам честь и хвала, Вениамин.
1: Ни одна.
0: А вот неожиданный вопрос.
1: Травмы были.
0: Травмы были,
1: но
0: понимаю,
1: потерь нет.
0: Понимаю. С вашей харизмой, которая, конечно, у вас просто она так распирает.
1: Я 11 раз женат.
0: 11. Боже мой, 11 раз. Это такая харизма у вас, что ни одна, понимаешь, не буду.
1: Согласен.
0: Согласен. Вениамин, такой простой, если можно на ты, я вижу чисто по-мужски, но такой вопрос мужской все-таки. А если женщины появляются как враги, вот давайте мы на этом вопросе потом с вами после паузы вернемся к нему.
2: На врага!
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Дар
0: Варган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона — упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Отказыватель.
1: Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Так вот, я продолжаю доискиваться до самой сути, поэтому хочу задать вам вопрос.
2: Да.
1: Скажите, вот ваш отказ, когда вас нанимают, для политических ли, для спортивных ли, там, для личных отношений и так далее. Отказ, форма все время одна или разная?
2: Любая форма. Любая доступная
1: Скажите,
2: форма.
1: Нежная форма присутствует?
2: Бывает даже интимная форма.
1: Отказа?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Да. Мне приходилось, к сожалению, это было 2 раза всего в жизни, мне приходилось отказывать в интимной форме. Вы скажете, что я надругался над моим оппонентом.
1: Да.
2: Нет. Я вам скажу нет.
1: Нет.
2: Я умею говорить нет. Я не надругался.
1: Ага.
2: Я заставил его увидеть себя в своем же отражении.
1: Понятно. Скажите, можете ли вы посоветовать что-нибудь нашим
2: слушателям? Я вывернул его наизнанку. Или ее. Это было 2 случая. Один раз это была женщина, немолодая. Во второй раз это был мужчина-политик. Я вывернул его наизнанку.
1: Понятно.
2: Да.
1: Скажите,
2: Вот
1: скажите, как научиться вот простому человеку
2: говорить нет?
1: Да.
2: Ну,
1: С чего начать?
2: Пример вам, я вам приведу пример.
1: С чего начинать, так сказать?
2: Не надо начинать, надо сразу ставить в стойло. Вы понимаете, что такое ставить в стойло? Хорошо, давайте по-другому. Быка за рога. Вы знаете выражение?
1: Быка за рога знаю.
2: А ставить в стойло?
1: Ну как, вот знаете, если человек неуверенный в себе, не такой, как вы, целеустремленный там, и так далее, как ему вдруг взять сразу быка за рога?
2: Вы очень неуверены в себе, Ирина.
1: Да я не про себя.
2: Это не вопрос.
1: Я не про себя. Я вполне себе уверена. Но есть среди наших слушателей и зрителей люди, которые не вполне в себе уверены. Вот как им вдруг взять и быка за рога?
2: Пусть сначала попробуют просто взять за эти. Взять за эти.
1: За эти что?
2: Это они должны догадаться сами, и они уже не маленькие. Насколько я понимаю, ваша аудитория это
1: Я правильно понимаю, что важно не что взять, но как взять?
2: Как взять, конечно. Но взять именно за эти.
1: Ну, может, перед этим нужно как-то...
2: Перед этим надо сразу взять за эти. Прямо перед этим.
1: Тренироваться не надо?
2: Не надо.
1: Ни на ком?
2: Ни на ком, абсолютно. За эти берите сразу. Пусть, даже если человеку 14, и он перешел в 10 класс.
1: Да.
2: То есть он 2 года учился в одном и том же классе.
1: Да.
2: Пусть возьмет за эти.
1: За эти.
2: Профессора.
1: Вот
2: педагога?
1: Так. Вот так вот.
2: Да. Пусть он скажет педагогу «нет», как я сказал профессору. Ну, к сожалению, вы помните эту историю.
1: Да я помню эту историю, она плохо закончилась. Может быть, за эти сразу же не стоит брать?
2: Надо.
1: Все равно.
2: Да. Как только вы научитесь брать за эти, сразу вы перебиваете меня. Только вы перебиваете меня. У меня 2 фамилии, вы запомнили?
1: Я запомнила, конечно. Выбитов,
2: Аушкин Выбитов.
1: Да. Я просто хотела спросить.
2: Вы выбиваете меня, когда вы задаете мне вопросы.
1: Может быть, с животных следует начинать?
2: Хорошо, начнем с животных.
1: С животным сначала сказать нет.
2: Сначала скажите нет шимпанзе.
1: Ну хотя бы.
2: Возьмите шимпанзе за эти. И скажите ей нет.
1: А обязательно брать? А можно без этого?
2: Нет, нельзя. Нет. Я привык отвечать вам. Четко формулирую.
1: То есть, если мы говорим нет, то обязательно надо за что-то взять.
2: Не за что-то, а за эти. Вы понимаете, наконец, о чем я вам говорю? Почему я должен повышать голос?
1: То есть, подождите, вы спортсменов и политиков берете сразу?
2: Естественно. Вы что думаете, шимпанзе, политики, спорт — это что, ни одного поля ягода? Это все одни и те же люди. Шимпанзе — это тоже люди. Надо присмотреться просто к ним. Когда вы берете их за эти, вы видите их глаза. Вы опять меня перебиваете.
1: Нет, ну вы просто вы думаете,
2: что... Протрите очки.
1: Да я не про очки, у меня даже глаз заслезился. Скажите, ну а если не удается взять за эти? Кто-то верткостью обладает какой-то большой.
2: А на что вам сноровка?
1: Так вот я и говорю, тренировка тогда нужна.
2: Тренировка нужна.
1: Ну вот.
2: Приходите ко мне.
1: Так у вас все-таки есть какие-то курсы?
2: Есть курсы. Но это закрытые курсы. Я не пускаю. Я не допускаю, чтобы была сутолока. Вы понимаете, что такое сутолока?
1: Понимаю. Что отбор ведете вы
2: и... Отбор веду я. Да. Я не хочу столпотворения вавилонского. Чтобы у меня были миллионы людей, толпами шли ко мне.
1: То есть на этих курсах вы именно учите брать?
2: Брать за эти, да. А брать за эти, это значит говорить нет. Это синонимы.
1: Понятно. Ну что же, много нового, много интересного, много сложного. Я понимаю, что это не так просто. Я думала, все гораздо проще. Все дело, как сказать, в психологическом настрое. А тут нужен, я бы сказала, физиологический настрой.
2: По-другому скажу.
1: Да.
2: Нужен настрой.
1: Настрой.
2: Просто настрой.
1: Так вот, дорогие слушатели, зрители, если вы настроены действительно на вот такой вот подход, жесткий подход к жизни, то попробуйте записаться в школу Аушкина-Выбитова. Потому что без этой школы, боюсь, вы не справитесь. Правильно я все сказала?
2: Вы нечетко формулируете.
1: Сформулируйте за меня.
2: Без Аушкина-Выбитова вы не справитесь.
1: Вот. Так что, ну, на этом будем расставаться. Спасибо вам большое.
2: Больше вам скажу.
1: Да.
2: Вы простую нужду не сможете справить без Аушкина-Выбитова. Вдумайтесь в эти слова.
1: Ну, сейчас, после эфира, я задумаюсь всерьез, как и наши слушатели. Спасибо вам огромное, Борис Альфредович, за эту интересную встречу. Спасибо вам.
2: Благодарю вас.
1: До свидания.
0: Отказыватель. Флора и фауна родной планеты.
3: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей, но достоверность этой оценки сомнительна.
0: 101.ru
4: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
5: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боїці? Аргіо!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио. Ресторанный обзор.
1: А, дорогие мои друзья, дорогие мои дорогие, как я вас всегда называю, это сегодня с вами ресторанный обзор. И в гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. И я сейчас хочу спросить по-простому у Толи. Все-таки, вы знаете, вот что это за ресторан? Что у вас, чем он отличается от других ресторанов?
2: Да чем он отличается? Ну, ничем он не отличается. Приходят люди, так жрут нормально, и все, ну, никакие там разницы, ничего.
1: Но если бы я хотел вот что-то особенное вот заказать, например, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь пышки, например.
2: Какие в задницу тебе пышки? Принес, что ли? Пышные тебе будут пышки.
1: Не, я понимаю, но...
2: Не, ну, ты спроси, бля, почему так вот так?
1: Почему так-то?
2: Вот именно, а я тебе отвечу.
1: Почему?
2: Сядь да покакью. Мы у нас, потому что в ресторане, блин, принято. Мы, потому что, ну, хотели, блин, чтобы повнимательнее, ну, то есть, побольше народу ходило. Ну, народы, которые приходят, ну, люди, которые приходят, они же, ну, они хотят быть обосранными и посланными.
1: Да я вот все. Я понимаю.
2: Достаточно жестко. У нас прям в системе, блин, такое. Меню открываешь, там херак написано. Че ты, блядь, читаешь? Спроси это языком, можешь спросить нормально? Русским. Ну и что?
1: Спасибо.
2: Ну вообще, а я вот спасибо, ну, спасибо. Что мы делаем? Как готовим? Ну, как вообще пришло в голову?
1: Как вы в голову? Как вы в голову?
2: В голову тебе 13
1: евро. В голову. Как здорово.
2: Ты подумай своими мозгами.
1: А почему так дорого, скажите?
2: Что так? Чего ты мне?
1: Дорого.
2: Ты прежде чем... Во-первых, первую велину.
1: Да.
2: Ты приходишь, садишься. Короче, я типа официанта подошел, ну слава тебе, нормально тебя спросил. Ты сначала покажи бабки. Бабки покажи, есть у тебя перед обслуживанием. Ты сначала покажи деньги.
1: Ну я понял.
2: Деньги не покажешь, подняли тебя, высадили из ресторана.
1: И все,
2: остался голодный. Не, вообще по-любому хочу сказать, это важный момент. Заранее, бля, проверяем всех на входе, на выходе.
1: Ну, я понял, да.
2: Чтобы ничего не воровали, ничего, все
1: я
2: было
1: понял. А к бару можно подойти?
2: Я тебе подойду сейчас,
1: нет,
2: там очередь, тебе не видишь, к бару, блядь.
1: Нет, ну просто иногда, знаете, люди подходят, пока ждут к бару.
2: Слышь, это не у нас, иди, у нас здесь рестораны,
1: я
2: в округе 300 ресторанов, все мудовые.
1: А скажите,
2: а у нас у одних нормальные.
1: А что я в туалет захотел? А можно в туалет, например, вот зайти просто, если
2: ты
1: это
2: что,
1: не
2: что, обожжёт, тебя номерок покажи.
1: Ну вот.
2: Тебе номер, тебя при... Не, вообще ты пришел. Ты на входе получил инструкцию, как себя вести.
1: Ну да.
2: Ну и что там написано?
1: Ну написано, что подождать.
2: Чего тебе подождать?
1: Надо подождать.
2: Да определись тебе, сать или срать.
1: Нет,
2: что,
1: я понимаешь, не
2: понимаю. Отдельный ресторан.
1: Я не
2: в ресторане
1: могу.
2: Отдельный туалет для сать, отдельный для
1: срать. Так здорово. Понимаешь? Я просто удивляюсь. Потрясающе.
0: Ресторанный обзор. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
2: Что ну, давайте поговорим люди? С Селиваном. Давайте.
3: Давайте, давайте.
2: Включаю.
3: Соедините, да.
4: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Алло.
2: Слышно, плохо связь, связь плохо.
4: Алло.
2: Со связью плохо, алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Селифан,
2: я правильно понимаю?
4: Селифан.
2: Да, ну вот, Селифан, скажите, вы написали совершенно правильный ответ. А откуда вы поняли, что пона в циклопропоне, в 100 граммах циклопропона, находится ровно 61,743 миллиграмм?
4: 743 миллиграмма. Я в детстве это учил.
2: Да вы что?
4: Да, я занимался этим в детстве, когда маленьким мальчиком ходил в
2: ясли. Понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, вы вообще, вы покупаете циклопропон-то?
4: Да.
2: И пользуетесь им?
4: Очень много.
2: А вот я чувствую.
4: Да.
2: А вот я даже по голосу вашему чувствую.
4: Конечно.
2: Скажите, а вот вы ведь, вот после того, как вы стали его принимать.
4: Да.
2: Вы же перестали абсолютно.
4: Алло.
2: Ага.
4: Да.
2: Болеть перестали?
4: Абсолютно.
2: А частенько вас мучили? Ну, простуды, скажем, или, например...
4: Меня просто мучили. Мучили меня просто.
2: Но циклопропон,
4: мучили.
2: Циклопропон вам помог ведь?
4: Помог.
2: Помог, прекрасно. Скажите, ну, вы рады, да?
4: Очень.
2: А семья ваша принимает циклопропон?
4: Всегда.
2: А вы женаты?
4: Да.
2: А дети у вас есть?
4: Несколько.
2: Ой, какая прелесть, а сколько?
4: Очень.
2: Ясно.
4: Алло.
2: Да.
3: Пока сейчас Селифан нас, так сказать, прервала связь.
2: Да. Я надеюсь, Селифан меня слышит. Мы должны, конечно, передать ему 85 килограмм.
3: 85 – это его личный,
2: это
3: Вова.
2: Да, ну, это стандартная конечно. Упаковка.
3: Давайте его
2: поздравим.
3: Поздравим
2: его.
3: И
2: да,
3: давайте
2: вот удивительно,
3: поздравим.
2: Все-таки 61
3: вот
2: и 743.
3: Как его, как бы, он будет являться примером того, как удивительно все-таки работает циклопропон.
2: Я вот как-то почувствовал, что прямо какие-то уже семейные династии.
3: Династии,
2: конечно.
3: Дело.
2: Циклопропонщиков как бы.
3: Да, это уже циклопропонщики.
2: Вы знаете, я вот скажу вам, как приятно.
3: Да, Вова, вот скажите сейчас, пожалуйста.
2: Вот как приятно
3: всем, скажите
2: понимать,
3: всем.
2: Дорогие друзья.
3: Да, мы подытоживаем сейчас
2: да,
3: нашу программу.
2: Что
3: да.
2: Ты вот создал лекарство,
3: да.
2: Которое не является лекарством.
3: И в то же время.
2: И в то же время
3: да.
2: Лечит, понимаете.
3: Лечит.
2: И уже, как говорится, поколение.
3: Причем, поколение лечит.
2: Ациклопропонены.
3: Ациклопропонены, оно лечит, а не калечит.
2: Ну,
3: заметьте.
2: Да, список банальностей.
3: Список банальностей.
2: Но, в общем-то, приятно. В общем-то, приятно.
3: Завершая наш разговор, я с Вовой хочу просто сказать. Вы знаете, Вова, вот таких бы, как вас, и как следует бы, очень хотелось бы, чтобы вы были... Вы понимаете, о чем я?
2: Спасибо.
3: Да.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Приобретайте везде, где можете.
3: Везде.
2: Циклопропон не является лекарством.
3: www.pon.ru
2: Да,
3: спасибо.
1: Кто следующий? Касса здоровья.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.

0: подчас устаем прятать. Фоменко, Фейк Радио.
1: Будь безобразником!
2: Ну, прелестно, прелестно, прелестно. Прелестно. Дорогие друзья, здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» руководитель ООО «Бедовые мысли» Вероника Сатан. Дорогая Ника, продолжая наш разговор о том, как учиться в школе для бедовых, как учиться, очертя голову, возникает целый ряд вопросов. Если мозг не подключен, мозг просто пропускает через себя
3: заряд.
2: Да. Ну, так сказать, он просто пропускает через себя мысль.
3: Да.
2: Я хочу спросить. Как же учиться тогда бедовому? Он ведь тогда, получается, ничего не запоминает.
3: Нет, вы... Научиться лучше раз сто, вы не представляете. Да почему, кто сказал вообще, что для того, чтобы что-то выучить, нужно обязательно с умным постным вот этим видом сидеть, что-то тетрадку листать, карандашик слюнявить.
2: Просто быть.
3: Да просто быть здесь и сейчас.
2: Ну,
3: и примеры все входят просто как по маслу, понимаете, в тебя. Вот это расстояние, скорость, время просто ловишь прямо на лету.
2: Понимаю.
3: Все эти формулы химические. Если ты бедовый, если ты не тупо сидишь, понимаете, там где-то заткнут тусклой лапой какой-то. А когда ты в путешествии каком-то какие-то познаешь, какие-то примеры, считаешь овощи, съеденные яблоки, выпитые компоты. Понимаете? Ну, это же гораздо интереснее.
2: Ну, я соглашусь.
3: Ну,
2: с вами.
3: Так это совершенно другой уровень, получается, образования. Совершенно секундный. Во-первых, это быстрее гораздо. Конечно.
2: И еще я хочу спросить: а ведь знания, значит, у бедовых знания не аккумулируются.
3: Да они?
2: Да. Они просто пролетают.
3: Да как? Нет, там целая библиотека. Как, понимаете, захотел, тебе нужно какое-то знание. Пошел, взял книжку с полки, вот так вот.
2: И все, да?
3: Потому что не перегружен мозг.
2: Понимаю.
3: Откладывается в библиотеку, и все.
2: Вот оно что.
3: Конечно.
2: Неперегрузность мозга ведет,
3: да,
2: так сказать...
3: Облегченка, понимаете?
2: Облегченка.
3: Полная облегченка.
2: Мозговая облегченка ведет, да, к бедовости. Бедовость, судя по всему, получается, что бедовый
3: ведет,
2: человек...
3: Да.
2: Это и есть будущее.
3: Конечно, бедовость ведет... Не побоюсь этого слова, гениальности просто.
2: Да вот это да.
3: А обратите внимание, сколько гениев были бедовыми.
2: Да?
3: Ну
2: сколько?
3: А что нет?
2: Ну сколько?
3: А что нет?
2: Сколько?
3: А чего? Что нет?
2: Хорошо, хорошо. А я соглашусь.
3: Ну вот и правильно.
2: А соглашусь. А давайте все-таки выясним, сколько бедовых на учете сегодня у вас. Несколько миллионов вот этих. Какие несколько?
3: Какие именно? Вам цифры?
2: Ну, больше бедовых женщин или больше бедовых мужчин, например?
3: Слушайте, ну это каждый день меняется, понимаете? Каждый день так нестабильно. Но не может быть среди бедовых стабильность. Вот опять привязка к какой-то скучной стабильности. Вот что? Вы как банально мыслите, Владислав.
2: Скажите, а мы живем-то в бедовом государстве?
3: Мы?
2: Да.
3: Отчасти.
2: Отчасти в бедовом, да?
3: Слава богу.
2: Это радует, конечно.
3: Именно поэтому я рвануло бы.
2: Понимаю. Ну, вот что я хочу, Никочка, у вас спросить. Ваша фамилия вот эта вот, которая издревле, это же старинная фамилия? Сатан.
3: Конечно.
2: Сатан.
3: Да.
2: Ну, скажите, ваш отец, он был бедовым?
3: Мой отец вообще был сначала Сантан.
2: Ха-ха-ха! Удивительно, да?
3: В процессе что-то... Эн выкинули. Ну, потому что бедовые.
2: Сантан, то есть, да. Ну, вы из Японии имеете в виду?
3: Сантан, а потом Эн выкинули. Не знаю, может, еще какая-то буква. Не знаю, я думаю, поменять.
2: Ну, а как он был в быту?
3: Отец?
2: Да.
3: Безбашенный.
2: Безбашенный?
3: Безбашенный дядька такой.
2: А вот безбашенность – это признак бедовости.
3: Ну, конечно, безбашенность, оторванность. Всеобщая такая взбудораженность, что ли, да?
2: Понимаю вас. Понимаю. Мы делаем небольшой перерыв и возвращаемся к вам сюда, обратно в нашу программу «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио.
0: Будь безобразником. У Надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
4: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив. В ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: с вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоминка Фейк Радио, передача «Жизнь шаромыжника». В гостях у нас Валя и Рома Цукановы. Они близнецы. И вот я как раз пытаюсь узнать, как же так получилось, что близнецы совсем друг на друга не похожи.
1: Что это значит?
0: Что это значит?
1: Что значит мы не похожи?
0: Мы не похожи друг на друга.
1: Ну что значит, где, кто это утвердил, что мы не похожи?
0: Ну я не знаю.
2: Ну, может, кто сказал-то?
0: Ну, я не знаю, утвердил, но я же вижу, я же
1: Ира,
0: могу посмотреть.
1: Это что? Ты сейчас говоришь, что мы не похожи. Вот а мы тебе говорим, мы как две капли воды.
0: Хорошо, и шары у вас похожи.
2: И шары,
1: ну, похожи. И шары похожи.
2: Мы однояйцевые, ты понимаешь? Ты вникни, наконец, что тебе ровно.
0: А яйцо это тоже шар, вы сейчас мне скажете.
1: Конечно. У нас на каждого по шару.
2: Вот именно.
1: Ну. Да?
2: Конечно.
0: Ах, вот как.
1: Конечно, дорогая моя.
0: То есть по одному.
1: А как ты хотел? Да? Да.
0: А тогда вы говорили о сравнении моих шаров с твоими шарами.
1: Да.
0: У вас один, извините.
1: Ну мы-то близнецы.
0: А вы все время вместе ходите?
1: Конечно.
0: Всегда?
1: Конечно.
0: То есть всегда учились вместе в школе?
1: Глупый разговор.
2: Мы вместе не учились.
1: Вообще вместе не учились.
2: Мы вместе не учились.
0: А вы вообще учились где-нибудь?
2: Мы не учились нигде вместе.
1: Шаромыжники не должны учиться.
0: А, не должны.
2: Опыт всасывается самой жизнью.
0: Конечно. Вы много путешествовали.
1: Школа – это
2: мы
1: жизнь.
2: Мы постоянно путешествуем.
0: А
2: школа,
0: где вы были последний
2: жизнь.
0: Раз?
1: Где, в смысле, в каком путешествии?
0: В каком путешествии, да,
2: ну,
0: вы были последний
2: расскажи,
0: раз?
1: Ну что, мы были последний раз, сейчас ездили в этот, на завод хрусталя.
0: Хрусталя? Да. А зачем, интересно?
1: Ну,
0: хрустальный шар?
1: Хорошо ей все рассказывать, да?
2: Все с
1: опережением понимает. Понимает,
2: что делать.
1: Ирка, можем тебя взять с собой, конечно.
2: Но тогда ты будешь не Ирусь, а Ирон.
0: Ирон.
1: Ну не Ирон, как она может быть Ироном?
2: Ну а как она?
1: Ира.
2: Ира.
0: Ира.
2: Ира. Ира.
1: А Ирон?
2: Ирон не катит.
0: Ирон не катит.
1: Да, не катит. Ирон не катит.
2: Не катит, да, да.
1: Я хочу сказать, о хрустальном шаре, ради которого мы, в принципе, и путешествуем. В принципе. Мы, конечно,
0: вы ищете хрустальный шар.
1: Ведь хрустальный шар – это как Грааль священный. Поиск его увенчается успехом, и тогда жизнь на планете полностью изменится, потому что планета тоже шар.
0: Так, а скажите, как сказать?
2: Ты чем пишешь?
0: Ваше вот это вот путешествие последнее на завод увенчалось успехом или нет?
2: Конечно.
0: Нашли?
2: Конечно.
0: Нашли?
2: Да.
0: То есть мы уже просто как бы...
1: Мы на пороге.
0: На пороге вот этих вот глобальных

0: Ну давай, Ром. Ну надо, надо. Ну а что? На чем пришли?
1: Да, да, да, да.
0: Конечно.
2: 111 метров диаметр.
1: Где же он хранился?
0: Ха-ха.
2: Ха-ха.
1: Подземный завод. Ну, я предположение.
0: Пещера. Это горная пещера. Ну?
2: Пещера Готнева.
0: Готнева? Да.
1: Самого Готнева?
0: Готнева пещера.
1: Боже мой. Про Готнева я слышал, но ни разу не слышал.
0: Кирилл Готнев, да.
1: Да, Кирилл Готнев, да. Ни разу не слышала про хрустальный шар.
2: Да.
1: На этой просто вот, да, понимаете, да, увлекательнейшей ноте мы на секундочку прервемся на легкую музыку.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Оляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка — резкая дзит-дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио.
4: Hello, hello, hello, hello. Mic testing. What happened, Johnny?
5: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
4: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा, तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. 1, 2, 3.

0: Ювар Букачур.
1: Если вдруг захочешь пива
2: или водки в тот же миг,
1: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Покорители.
2: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас передача «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и слушайте. Так вот, а у нас в гостях Артур Иванович Презин, который создатель универсальной жидкости на «Нано-8». И, так сказать, который получил премию «Галько». Да, и вот он нам сейчас рассказывает, собственно говоря, о вот этом своем...
3: Премия «Галько» за яркий прорыв.
2: За яркий прорыв,
3: после,
2: я сказала,
3: после, да. После «Нано-1», «2», «3», «4», «5»,
2: да,
3: «6»,
2: да,
3: «7»,
2: да,
3: конечно, «8», вот наконец-то
2: наконец
3: нам
2: прорыв
3: удалось,
2: случился, да.
3: Да, нам удалось вот прорвать.
2: Прорвать вот эту вот, наконец-то. Да, в глухую стену.
3: Эту
2: вот
3: глухую
2: эту.
3: Стену, да. И это как бы наконец-то мы, ну, что называется, мы вышли в открытый космос. Это действительно...
2: Без скафандра.
3: Без скафандра. Суть этой жидкости...
2: Скажите,
3: на-на-на.
2: Вы сами выходили? Извините, что
3: да,
2: перебиваю.
3: Да, я сам все испытывал.
2: Сами да, выходили,
3: да, да, да,
2: сами.
3: Я, такие вещи я испытываю сам.
2: Страшно было, скажите.
3: Поначалу холодок.
2: Холодок был, да?
3: Холодок,
2: холодок,
3: да,
2: был.
3: В коленках.
2: В коленках.
3: Но дело в том, что как только я жидкость эту принял, а надо принимать ее сразу.
2: А литраж
3: перед
2: какой,
3: выходом.
2: Скажите?
3: Литраж 400 миллиграмм.
2: Четыре всего?
3: Всего.
2: Всего-навсего 400 миллиграмм 400... и пошел в открытый космос.
3: И вошел, да.
2: Да, вы что?
3: Вот.
2: Как себе домой.
3: Как себе домой. В открытый космос, как себе домой.
2: Как себе домой, вот, ваш лозунг.
3: Вот это ваш лозунг.
2: Да. Скажите, да. Ну а все-таки вот в чем тайна при открытии нам завесы, так сказать?
3: Да, да.
2: А еще состоит эта потрясающая жидкость?
3: Ну, как сказать? Дело в том, что... Мы оттолкнулись,
2: так,
3: в принципе, когда мы изготавливали эту жидкость.
2: На-на-на-8.
3: Мы оттолкнулись от чернил каракатицы.
2: Да вы что?
3: Конечно.
2: Да
3: конечно,
2: вот так просто.
3: Конечно.
2: Вот так просто.
3: Мы обратили внимание на жизнь каракатицы.
2: Ну-ка.
3: Чем она живет?
2: Расскажите. Чем живет каракатица? Нам очень интересно.
3: Каракатица живет... В основном...
2: Воспоминаниями.
3: Воспоминаниями и собственными испражнениями.
2: Да вы что?
3: К сожалению.
2: Вот такая,
3: да,
2: вот жизнь.
3: Такая,
2: вот такая жизнь бывает.
3: Да. А что делать?
2: Здесь воспоминания и испражнения.
3: И испражнения, и воспоминания.
2: Не позавидуешь, знаете.
3: Потом просто не позавидуешь. Я коснулся это в статье. Потом я уже...
2: И почему вы решили, что
3: я
2: вот
3: уже
2: эти...
3: напечатаю книгу.
2: Так, и книга, да, книга,
3: так
2: да.
3: Так она будет называться «Испражнения и воспоминания».
2: И воспоминания. И, да. Вот как и казалось бы, такая, да, в общем... Не очень удачная жизнь каракатицы.
3: Да, да, да,
2: почему,
3: да,
2: вы все-таки решили, что она как-то может вам помочь выйти в открытый космос?
3: А я объясню.
2: Объясните.
3: Вот когда она своими конечностями отталкивается,
2: да,
3: да. Она как бы в этот момент она делает вздох.
2: Вздох.
3: Сильный вздох.
2: Да.
3: И когда она глотает...
2: А глотает же она свои испражнения.
3: Испражнения, да, собственные, да, испражнения. В этот момент-то я и задумался о том, что это помогает ей существовать,
2: ага,
3: в открытом практически, это почти безвоздушное тоже пространство.
2: Ну, конечно, вода.
3: Это вода.
2: Просто вода.
3: Это вода. Это
2: просто вода.
3: Вода. И более того,
2: да,
3: она существует как бы и в пузыре.
2: Она в пузыре?
3: Она
2: в
3: существует.
2: Каком?
3: Пузырь.
2: Какой пузырь?
3: Объясняю, какой,
2: да,
3: пузырь. Вот, например, вы понимаете, что такое пузырь воздушный?
2: Да, у рыб бывает такой, я знаю.
3: Вот,
2: да,
3: вот, вот,
2: да.
3: Так вот, здесь вот получается безвоздушный пузырь.
2: Безвоздушный.
3: Да. И каракатица существует, выпив свои испражнения.
2: И воспоминания.
3: Глотнув, да, она в этом безвоздушном пузыре находится спокойно и непринужденно.
2: То есть, правильно ли я понимаю?
3: Да.
2: Сейчас я задам,
3: да,
2: через небольшую паузу,
3: да,
2: задам очень важный,
3: да,
2: вопрос.
3: Хорошо.
2: А сейчас прервемся на небольшую музыкальную,
3: ну,
2: паузу.
3: Ну,
2: послушаем,
3: давай,
2: музыку.
3: Давайте.
1: Покорители!
0: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ру.
1: Трогаем все. Поменка фейк-радио.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Итак, дорогие мои друзья, наши любезные, я бы так скажем, единомышленники. Вот какими вы для нас уже стали в программе, в нашей «Касса здоровья». Вас приветствует Юрий Бурзон, здравствуйте. И напротив меня Светлана Сводина, главный врач клиники «Здоровей». Вот это вот удивительное все-таки. И сегодня мы говорим о лечении кислятиной.
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Да.
3: Ой, как приятно. Вы как будто что-то все время у вас такое происходит удивительное, да?
4: Процесс.
3: Это процесс.
4: Идет.
3: А это и хорошо. И мне нравится, что вы немножко так чуть-чуть подхихикиваете, да? Немножко.
4: Сглатываете
3: и подхихикиваете.
4: Сглатываешь все время.
3: Но это нормально. Да это и правильно. И сглатывайте. И сглатывайте, Светланочка. Сглатывайте. Сглатывайте всегда, везде, по-любому. Очень приятно, по любому поводу. Да. Ваша клиника, вы знаете, ваша клиника называется «Здоровей». Но начинали-то вы с другого названия – «Крепчай».
4: «Крепчай».
3: Почему не получилось с этим названием? Что не вышло?
4: Вы знаете, в результате очень долгой работы…
3: Да, вы сглатывайте.
4: В нашей клинике выяснилось, что «Крепчай» крепит.
3: А, чуть-чуть… Закрепляет.
4: Закрепляет.
3: Вообще перистальтику закрепляет.
4: Да, с перебором.
3: И с сильным перебором. А что-то еще осталось из того, как бы, до момента?
4: Нет, я так понимаю. Есть некий сегмент, который продолжает
3: крепить.
4: Скрепить. И продолжает работать с крепчаем.
3: Ну, я понимаю.
4: Кому-то необходимо закрепиться надолго.
3: Да, но вы знаете.
4: Надолго.
3: Ведь, но немножечко.
4: Надолго.
3: Я вас понял.
4: Некоторые думают навсегда.
3: А некоторые боятся, что и...
4: Да? Навсегда, да.
3: Навсегда,
4: все.
3: Навсегда.
4: Да.
3: А что делать? И знаете, это же крепатура.
4: Крепатура там страшная.
3: Страшная крепатура,
4: начинается.
3: Да?
4: Мы поэтому отказались.
3: Это же и поэтому отказали. И все-таки, все поэтому название «Здоровей».
4: Лучше «Здоровей».
3: Ох, «Здоровей» до самых бровей. Как бы хочется нам вот так вот, как бы поднять этот лозунг, так сказать. И вообще, я вам скажу, вы возвели... кислятину, а мы сегодня, дорогие друзья, говорим о кислятине, вы возвели кислятину в ранг главного лекарства века. Это не просто так. Вам не страшно, Светлана?
4: Мне?
3: Да.
4: Что вы, мне наоборот приятно и радостно.
3: Ну?
4: Потому что мне кажется, что мы наконец нашли лекарство почти от всех заболеваний.
3: Да ладно.
4: Известных человеку.
3: Боже мой, боже мой.
4: Используя очень простые вещи. Такие как столбики полыни.
3: Столбики полыни.
4: Рыльца.
3: Рыльца?
4: Рыльца календул.
3: Рыльца календул, да? То есть, подождите, я хотел спросить, Светланочка.
4: Да, да.
3: Можно я так буду говорить, Светланочка, да?
4: Ну, да, конечно.
3: Ну, вы сглатываете.
4: Я сглатываю все время. Вы не обращаете
3: внимания. Я не буду просто обращать, да. Так вот, да я и сам начну. Немножко сглатывать.
4: Чуть-чуть сглатывайте, это очень полезно.
3: Это полезно. Я вот от вас как раз и учусь этому.
4: Да,
3: это
4: я заметила,
3: здорово.
4: Вы все время пьете воду вот до нашего эфира.
3: Да, да, до эфира,
4: так вот, понимаете, а зачем, если
3: не надо, просто можно сглатывать.
4: Слюна, и если бы вы выпили, например, столбики полыни, то вы бы...
3: А почему бы и нет?
4: Ну, у вас слюноотделение бы пошло совершенно
3: иначе. А почему бы нет? Я же могу. Да,
4: ну вот, иначе пошло бы слюноотделение, и столько бы слюны было, что не пришлось бы покупать воду.
3: Вот,
4: организм способен сам себя напоить.
3: Напоить.
4: Иногда даже накормить, мы в эту сторону работаем.
3: И это мы сейчас еще остановимся на этом. Но вот хотел бы спросить, вы сами готовите кислятину, скажите?
4: Только сама.
3: Ага.
4: Да. Дело в том, что я одна сейчас осталась.
3: А сколько врачей в клинике вообще?
4: Сейчас одна осталась.
3: Одна, да? Так и остались.
4: И каждый выдерживает.
3: Ну, естественно, понимаю. Но немножечко, Светлана, мы сделаем легкую паузу сейчас и вернемся в нашу студию через мгновение.
4: Да, да.
3: Хорошо.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
1: Дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
2: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Ретро-охота.
3: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие там будут молодняк там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
4: Так.
3: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
4: А вот... Ну, простите, мы да. Не очень поняли про вдуть косулю.
3: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь, у нормальной зрелой косули есть клапан, понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется на живца. То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение, просто, блядь, у этих самых, у охотников.
4: Понимаю, ну, ретро-охотников.
3: Блядь, у ретро, конечно.
4: Ну, понятно. Но. То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
3: Да.
4: И вы охотитесь на пожилых животных.
3: Ну, мы пожили, и они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
4: Ну, понимаю.
3: Ты выходишь один на один.
4: И в этом есть такая мужская честность.
3: Честность. Угу. Медведь, если медведь повалил. Угу. Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот это я считаю по-настоящему.
4: Я вот что хочу спросить. Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
3: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
4: Ну, я вижу, ну, это прям оружие 602-го года.
3: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
4: То есть не просто какой-то новодел.
3: Ну,
4: да,
3: это... Ему 602 года. Вот ты,
4: господи, ты сейчас, бог ты мой.
3: Просто ты сейчас
4: и
3: видишь.
4: Это оригинал.
3: Это оригинал.
4: Я просто... А вы... Это ж, где же вы достаете такой?
3: Я тебе скажу. Это... Старые, это датские еще, датские ходили на это,
4: ага,
3: охотники, конечно.
4: Ага, ага. Скажите, ну а да. Может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие
3: да
4: с раструбом?
3: Это, да какой там, это вообще, блин. Да ну, блин, не, да не, блин. Я серьезно говорю, блин. Это такая штука, блин, что... Она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, что она тебя причесала.
4: Хлобыснула, да?
3: Да, а всегда, из раструба стреляешь.
4: Я вот хочу спросить, вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
3: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
1: Ретро-охота. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: Минутка поэзии.
1: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране, но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
0: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
3: Жизнь без пупка.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком, произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав!
5: Здравствуйте! Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса.
5: Давай.
4: Сразу два вопроса.
5: Давайте.
4: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
5: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
4: Ну, пожалуйста.
5: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
4: Я запомню.
5: Ничего.
4: Прекрасно.
5: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. И я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет, не откроются двери. Понимаете?
4: Ну, казалось бы.
5: Казалось бы, да. Вот нет. Вот таким же как путем, как все, я иду, я пробиваюсь, я бьюсь головой об камин. Извините, это образно я сейчас сказал. Вот. И что бы я скажу? Поблажки мне не нужны.
4: Казалось бы, просто задери майку.
5: Вот,
4: покажи,
5: задери,
4: пупок.
5: Покажи пупок. Хотите, покажу? Не хочу. Я как бы сам себе отвечаю. А зачем? Вам показать пупок?
4: И у меня, Томислав, еще
5: да,
4: два вопроса к вам.
5: Да, пожалуйста.
4: Ну, вот два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы появились и с чего вы в жизни, чего вы в жизни добились?
5: Да, я сразу отвечу, давайте, на второй вопрос. Хорошо? Вы не против, я на второй отвечу? Хорошо. Ничего. Вы думаете, мне легко? Я что, особенный? Нет. У меня просто нет пупка. Понимаете?
4: Да.
5: Вот и все.
4: Да,
5: вот
4: Томислав,
5: все.
4: Да. Еще два буквально вопроса.
5: Да.
4: Значит, первый вопрос. Как вы появились? И как вы обходитесь без пупка? Вот.
5: Сразу. Я сразу сейчас прямо отвечу на второй вопрос.
4: Угу.
5: Никак.
4: Угу.
5: Откуда я могу знать, как обходится без пупка, если у меня его нет? Как?
4: И никогда не
5: у
4: было?
5: У меня нет и никогда не было.
4: Ага.
5: И все.
4: Ну, меня, ради бога, Томислав, извините.
5: Ну, конечно.
4: Но в завершении нашей программы хотел бы задать вам всего два вопроса.
5: Ну?
4: Как проще? С пупком или без пупка? И второй вопрос. Как проще? С пупком или без пупка?
5: А давайте я отвечу сразу на второй вопрос.
4: Давайте.
5: Честно?
4: Угу.
5: С пупком проще.
4: Угу.
5: Проще с пупком.
4: Я вас правильно понимаю?
5: Да.
4: Что
5: да.
4: Вот мы, да. Обычные люди, люди, да, с пупками,
5: да, да, да,
4: порой не ценим своего пупка.
5: Вот.
4: Мы забываем о нем.
5: Вот.
4: А ведь ему необходимо внимание.
5: Вот.
4: Ну вот хотя бы иногда. Правильно я понимаю?
5: Конечно.
4: Томислав, вот как вы считаете, пупку необходимо внимание?
5: Поймите, у меня никогда не было, нет и не будет пупка.
4: Вот так вот, да?
5: Да. И как человек без пупка, я советую, любите, любите свой пупок. Понимаете, вам никогда не понять, что такое жизнь без пупка.
4: Боже
5: любите
4: мой.
5: Любите свой пупок.
4: Боже мой.
5: Вот и все.
4: Любить пупок. пупок.
5: Да, вот.
4: Любить свой пупок, это говорит сегодня нам человек.
5: Конечно.
4: Нам говорит это человек, у которого не было, нет и никогда не будет пупка.
5: Вот.
4: Это поразительно. Конечно, со стороны оно виднее. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, мы, конечно, узнали сегодня много интересного и нового. Сегодня у нас в гостях был Томислав Кредов, человек без пупка.
5: Да.
4: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
5: Пока.
3: Жизнь без пупка. Флора и фауна родной планеты.
6: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Спугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк-радио.
1: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Как сообщает пресс-служба президента, президент принял окончательное решение. В официальном релизе пресс-службы особо подчеркивается, что решение было принято в кратчайшие сроки и вступит в силу уже на следующей неделе. Биржевые котировки уже отреагировали на эту новость, и в дальнейшем на нее отреагируют и валютные, полагают опрошенные нами эксперты.
0: Наука.
1: Российские ученые проводят исследования, которые могут приводить к результатам. Такой сенсационный вывод они сделали спустя 20 лет экспериментов. Вот как прокомментировал это открытие нашей радиостанции директор Всероссийской дирекции научных директоров, народный ученый Всеволод Коляда.
2: Я уверен, что это открытие поможет нашей науке совершить прорыв. В следующем году мы намерены претендовать с ним на Нобелевскую премию мира. Ведь мы старались для всего мира, а не только для себя.
0: Культура.
1: Якутский театр «Оленей» будет в дальнейшем делать постановки исключительно моноспектаклей. Как сообщил нашей радиостанции художественный руководитель театра Суодер Тимирдяев, такое решение было принято им в связи с тем, что только один олень согласился выходить на сцену.
3: Остальные уехали в столицу. Ну, конечно, там больше возможностей для карьерного роста. А Чыгыл, заслуженный олень Якутии, остался в труппе, не бросил нас. Поэтому мы решили переформатировать репертуар,
1: сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Тренажеры Метлер.
5: Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
6: Он будет повторять ваши движения до изнемогания.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо. Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Мы начинаем нашу программу. У нас буквально 2.5 минуты на каждого человека, как я уже и говорил сегодня. Мы прямо работаем в эфире. Работаем и с водой, естественно, и с любыми жидкостями, которые вы, так сказать. Ну и, естественно, и с вашими, так сказать, проблемами, и с организмом. Еще раз здороваюсь с вами, дорогие и друзья. И сразу переходим к делу. У нас сразу звонки, и мы начинаем непосредственно лечение по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Амия.
2: Я не слышу. Представьтесь, Амия. Пожалуйста.
3: Амия.
2: Минуту. Я хотел сказать, у нас всего 2.5 минуты до рекламы. 2.5. Я боюсь, что мало времени. Представьтесь, пожалуйста.
3: Айк.
2: Айк.
3: Айк.
2: Айк, очень приятно. Айк, откуда вы звоните?
3: Очень болит.
2: Я понимаю, откуда вы звоните?
3: Очень ба...
2: Я понимаю вас, откуда вы звоните? Айк, у нас всего 2.5 минуты, я боюсь не успеть. Понимаете, я не боюсь не успеть вас. Говорите, Айк.
3: Засан.
2: Понимаю вас, бог с ним, говорите, что болит у вас.
3: Айк, болит нос.
2: Что у вас
3: нос,
2: болит, Айк?
3: Нос.
2: Внимательно, внимательно слушай меня, Айк. Я приношу свои извинения, сразу хочу сказать. У нас всего 2.5 минуты до рекламы, поэтому можем не... Положите ладонь на нос. На нос, Айк.
3: Я сделал.
2: Закройте глаза.
3: Да?
2: Закройте глаза.
3: Закрыл.
2: Айк, я вижу, вы не закрыли глаза.
3: Не путается. Путаются. Закрыл. Болит.
2: Я сейчас работаю, не мешайте, Айк. Заранее хочу предупредить, у нас всего 2.5 минуты до рекламы, поэтому могу не успеть. Чувствуете облегчение?
3: Очень.
2: Бывает, вы знаете, дорогие друзья. Спасибо, Айк, спасибо, не болейте. Глаза не открывайте еще 30 минут. Не открывайте, до свидания.
3: Ставлю.
2: До свидания. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что очень важно, да, естественно, сегодня работать тяжелее гораздо, чем, так сказать, 20-25 лет назад, потому что сегодня и телефонные сети разрослись уже, так сказать, по ним трудно бывает и найти даже. Вот Айка было трудно, так сказать, нащупать, так сказать, вычленить его и его нос, так сказать, было достаточно трудно вычленить, но, так сказать, удается, конечно. Вот, и многое, конечно, беру на себя, вот. Ну, и так мы, дорогие друзья, напоминаю вам, что это лечение по телефону в нашем эфире. Вот, собственно.
4: Я должен поблагодарить вас.
2: Спасибо, спасибо. Да, да не нужна да. благодарность. Мы все
4: нами,
2: стоим на страже здоровья нации.
4: С нами был личный врач, вот. Который занимается во всех областях абсолютно очень обширно. И распростирается его деятельность. Мы его
2: спасибо.
4: Заранее. Мы его
2: спасибо.
4: Заранее.
2: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Спасибо.
4: Приходите.
2: Спасибо.
4: Спасибо.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru.
1: Окусываем наледи.
2: Фоменко Фейк Радио.
1: Соглядатый.
3: Здравствуйте, с вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный.
4: Да.
3: Он соглядатый.
4: Да.
3: Я бы даже сказала, наверное, он начальник.
4: Я начальник соглядатых на специальной трассе. Вот
3: как раз
4: мы об этом начали с вами говорить в предыдущем часе.
3: А вы сами, вы только, вот как сказать, руководите процессом или вы сами тоже смотрите?
4: Ну, сейчас я раньше как бы занимался именно конкретно соглядатайством.
3: Да.
4: Сейчас я уже руковожу соглядатаями. Да, только руковожу. Но иногда на очень сложных участках.
3: На сложных участках вы сами, никому не доверяете.
4: Я сам, конечно, работаю. Вот особенно сложный участок сейчас — это у нас специальная трасса дяди Тараса. То есть, и как бы ее так назвали, потому что Тарас Ванюсевич.
3: А, Тарас Ванюсевич, да.
4: Руководит как бы этой трассой. У него возникает плотный очень,
3: трафик.
4: Очень неадекватно иногда себя ведут
3: водители
4: на этих участках. Выбегают. Да что, господи, справляют нужду.
3: Боже.
4: Естественно. Соглядатые все это фиксируют.
3: Все это фиксируют.
4: Я покажу вам еще раз, как фиксируют эти очки.
3: Ну-ка, давайте-ка посмотрим.
4: Видите, все.
3: Потрясающе.
4: Да, абсолютно.
3: Просто потрясающе. Вот такой у меня вопрос.
4: Да, пожалуйста. Да.
3: А ни для кого не секрет. То сейчас очень многие автовладельцы, а очень многие водители машин используют, сами себя ставят в машину видеорегистратор.
4: Да.
3: Ну, чтобы, если что, там у него уже было.
4: Естественно, конечно. Да.
3: Я, может быть, преувеличиваю,
4: но
3: такой слух был, что и даже вот начинает избавляться от этих видеорегистраторов, а просто берут человека.
4: Да, конечно.
3: С собой.
4: Конечно.
3: Да, который работает видеорегистратором.
4: Мы предоставляем
3: такую
4: таких
3: услугу.
4: Людей.
3: Это как раз ваша организация.
4: Да, это наша организация «Соглядатые». Так и называется организация «Соглядатые».
3: То есть и ваша же организация, вот если в квартире устанавливается видеонаблюдение, камеры и так далее, ваши же люди работают.
4: Наши же люди работают в квартире.
3: Прекрасно.
4: Присылается человек, как правило, низкорослый, скажем так,
3: юркий,
4: по габаритам, по габаритам юркий,
3: цепкий. Цепкий, да.
4: Вот, они как бы...
3: В принципе, все-таки должны быть незаметны.
4: И они, как правило, незаметны.
3: Незаметны.
4: Кстати, эта форма специально у нас, вы видите, да?
3: Да.
4: Она
3: вы
4: как
3: знаете,
4: бы
3: да,
4: такая серого, такого незаметного цвета.
3: Да. Да.
4: Все это как бы в тонах таких
3: В лесу работаете?
4: В лесу, да, конечно.
3: А что там вот, в чем состоит работа в лесу?
4: В лесу очень важны как бы ситуации с браконьерами.
3: Правильно.
4: И особенно нестандартные ведущие себя люди, так называемые шашлычники, вы понимаете?
3: Вот.
4: Да, мы их называем шашлычники. Но это не обязательно люди, которые жарят шашлыки, вы понимаете? Они могут жарить и дрозда.
3: Да. Жарить дрозда и заниматься вообще совершенно неуместными делами.
4: Да, и неуместными с этим же дроздом могут заниматься, вы понимаете, доходило.
3: Да, в том-то и дело,
4: Это действительно, я не лукавлю здесь, это действительно так.
3: Да, нет, всем известно, это известные... Грибные маньяки, это
4: маньяки, совершенно как бы люди...
3: Люди в плащах вот эти вот,
4: в плащах, в баллонях, которые ходят, нападают на лис.
3: Нападают на лисы и
4: естественно, вступают с ними в противоправные действия.
3: Да.
4: И
3: да.
4: После этого лисы гибнут.
3: И с корнем вырывают грибы, между прочим.
4: Они с корнем вырывают грибы, пытаются накормить их сначала лис этим, чтобы задурманить.
3: Задурманить, так сказать.
4: И после этого вступить в противоправные действия с ними. Это ужасно.
3: Это ужасно. И вот как раз вы, собственно, благодаря вам, еще не все, собственно, лисы погибли у нас в лесу.
4: Естественно.
3: И еще кое-какие грибы
4: Мы бережем лис.
3: Лис, да.
4: Вот о чем речь.
3: А на зайцев они не нападают?
4: Нет, зайцев реже. В основном лисы.
3: Так, очень интересно. Ненадолго прервемся с вами, дорогой Геннадий Степанович.
4: Да.
3: Да, чтобы узнать еще кое-что интересное.
4: С удовольствием.
1: Соглядатый.
5: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Желтая пеструшка.
0: Хомяковый зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Без костюма.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова программа «Без костюма». У нас в гостях удивительный робот. Робот 9-го поколения. Его зовут Роберт. Он первый робот, так называемый робот-гондон, который занимается тем, что обслуживает сферу удовлетворения женского пола. Поселяется в семьях. Его можно заказать. Это, так сказать, стоит недорого. И вот я на чем мы остановились. Железа рассчитана, которая работает внутри робота Роберта, рассчитана всего на 4 года. Я правильно понимаю?
4: Абсолютно верно.
3: Через 4 года она заканчивает свою работу.
4: Заканчивается работа этой железы и предстоит замена.
3: Это относится к капитальному ремонту или к косметическому?
4: Это косметический ремонт. Угу. Он финансируется тяж и жмашем.
3: А, я просто хочу спросить. Вот 4 года вы отработали, и вдруг женщина, которая пользовалась вашими услугами, пишет письмо, скажем, в театре.

0: Жмаш. Она говорит, я, ну, хотела бы поменять робота. Это возможно?
1: Это возможно. Угу. Она может поменять робота на точно такого же.
0: И внешность будет совпадать?
1: Абсолютно.
0: Угу. Скажите, а у вас у всех одинаковая внешность?
1: Конечно.
0: Прекрасно. На то вы и робот.
1: Робот-гондон.
0: Ага.
1: Лысый робот.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Роберт.
0: Роберт, скажите, пожалуйста, а сколько видов внешности предлагает сегодня тяжежмаш?
1: Пока только одну.
0: Скудно.
1: Но над этим работают.
0: Угу.
1: И скоро
0: угу.
1: роботы будут трех видов.
0: Угу.
1: Лысый.
0: Так.
1: С шевелюрой.
0: Так.
1: С вытянутыми волосами. Так называемая косичка.
0: А лицо? Лицо будет меняться?
1: Нет.
0: А телосложение?
1: Нет. Будет меняться только размер пениса.
0: Обалдеть.
1: Есть размеры лонг, лонг 2,
0: угу.
1: лонг 3,
0: угу.
1: предел.
0: Ага, предел. Мы все-таки с вами на радио. Мне не хотелось бы так углубляться. Но я хотел бы вот что спросить. А если, например, девушка хотела бы заказать такого робота и жить с ним, но ей не нравится внешность, что делать?
1: Девушка меняется. Мы просто меняем девушку.
0: Ах, вот оно.
1: Меняем внешность девушки.
0: Угу.
1: По ее желанию.
0: У меня вот какой тогда возникает вопрос. Скажите, а не кажется вам, что это, так сказать, ну, в некотором смысле, ну, может быть, захват власти?
1: Ни в коем случае роботы не могут захватить власть.
0: Почему?
1: Роботы могут только удовлетворить.
0: Угу. Угу.
1: Иногда женщины меняют свою внешность, потому что им нравится лонг 2, лонг 3 и предел.
0: Угу. А скажите, вот конкретно вы, робот, робот Роберт, конкретно вы, у вас лонг один или предел?
1: У меня предел.
0: У вас предел. Ну, скажите, а вот сейчас вы проживаете в семье уже сколько времени?
1: 9 лет.
0: Так это уже, получается, третий заход?
1: Третья замена железы.
0: Третья замена железы. Удивительно. И никто пока не жалуется.
1: Никто не жалуется.
0: Поразительная работа тяжежмаша. Поразительное высокое качество. Удивительно.
1: Я хотел бы отрекламировать нашу продукцию.
0: Да.
1: Дело в том, что робот Роберт входит и выходит, но наслаждение остается.
0: На этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся с роботом Робертом и говорим вам, нет ничего невозможного. Есть фантастическое движение вперед. Мы рады, что вы были с нами в программе «Без костюма». Я Владислав Жульпацкий и наш гость робот Роберт. Всего доброго.
1: Скоро.
2: Без костюма! Реклама. Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
3: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте, а в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе спешат, мчатся чуть не в припрыжку, подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатурально. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
2: Классика в эфире.

0: Мы выяснили, что жидкость это в организме одутловатого это инфекция.
1: Ну вот, а я противопоставляю этому. Что такое иссушенность? Это же что такое?
2: Нет, вы сначала про инфекцию ответьте.
1: А про инфекцию?
2: Будьте добры.
1: Да пожалуйста. Прямо я не знаю.
2: Вот видите, что происходит с человеком. Он себя не контролирует просто. Просто не контролирует. Он даже не понимает, что перед ним дама.
1: Она все время боится.
2: Мне страшно, уже
1: она боится. Своим тоненьким язычком, этим жалом она пытается ужалить меня.
2: Все время переходит через черту. Постоянно переходит
1: через черту. Ты перешла черту тогда, когда иссушила себя. И ты превратилась в корку. В корку абрикоса.
2: Вот вы спрашивали о семейной жизни, спросите, женат ли он. Спросите.
0: Я хочу спросить у вас, Сергей, вы женаты?
1: Пожалуйста, да. Четырежды.
2: А и сейчас? Все неудачно, да?
1: Все удачно. 4 раза было удачно.
0: Но сейчас вы не женаты, правильно?
1: И сейчас будет 5-й. Я уже готовлюсь к этому.
0: Мне просто ваша избранница тоже одутловатая.
1: Избранница немножко одутловата, чуть-чуть, слегка, но мы исправим это, она будет еще более одутловата. Кроме заднего.
0: А вот я хочу спросить, да, у вас, пожалуйста. Это такой прямой вопрос. Скажите, а дутловатые женятся на дутловатых, а сухие любовь, я понимаю, так, сухие на сухих. Не бывает такого брака, чтобы, например, сухая вышла замуж за дутловатого.
2: Вы знаете, бывает все. Но в основном, если сухая выходит замуж за дутловатого, то дутловатый перестает быть дутловатым.
1: Ты заморозишь любого, ты заставишь его, собака!
2: Что с ним?
0: Я попросил бы вас все-таки.
2: Ой,
1: поаккуратнее! Образы, это образы. Собака это...
0: Ну хорошо, давайте предположим так. Если вы считаете, что если сухая вышла замуж за одутловатого, то одутловатый становится сухим.
2: Обязательно,
0: по-другому. А теперь у меня такой вопрос. А вот если, например, одутловатая вышла замуж за сухого...
2: Становится сухой.
0: А дутловатая становится сухой.
2: Да.
0: То есть выхода нет. А дутловатые в связи с сухими всегда становятся
2: побеждают
0: сухими.
2: Побеждают сухие.
0: То есть если 2 поделить на 0, то будет 0.
2: Обязательно.
0: И никак по-другому.
2: Никак по-другому.
1: Вы лучше.
2: Статистика, да. Статистика. Обратитесь к статистике. Недавно были проведены исследования. Против цифры. Против цифры не попрешь. Владислав, я прошу урезонить этого человека.
0: Я пытаюсь урезонить, но это непросто.
2: Есть цифры. Есть цифры.
1: Все.
2: Проведен опрос единожды. И сухие всегда побеждают в браках. Все одутловатые становятся сухими. Дети сухие. Слава тебе, Господи.
0: Никаких инфекций.
2: Никаких инфекций, никакой влажности. Повышенные. Это потоотделение, слюноотделение. Вот эти вот ноги.
1: Не дает говорить.
0: Я просто хочу спросить, Сергей, все-таки мы приближаемся к тому, что статистика вот как раз говорит о том, что сухие делают из одутловатых сухих.
1: Нет, перечитайте Зуммера. У него все написано. У Зуммера.
2: Это Вольфа
1: Зуммера? Вольф Зуммер, конечно. Не Ханс Циммер, а Вольф Зуммер.
2: Так это же писатель-фантаст. Ну о чем вы говорите? Фантаст!
1: Слушайте.
2: А нам нужны реалии, нам нужны документы.
1: Она меня веселит. Ну, я расскажу. Она
2: наденьте
1: время,
2: на него
1: она...
2: маску.
1: Тихо.
2: Маску наденьте. Он все время чихает
0: сейчас,
2: и кашляет.
0: Сейчас, Любонька, мы сделаем небольшой перерыв, наденем на него маску и вернемся к вам снова в студию, дорогие друзья.
3: За и против. Флора и фауна родной планеты.
4: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
3: 101.ru. Распахиваем непаханное. Фоменко Фейкра.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
2: Всегда свободен!
3: А в это время вы, так сказать, живете с родителями или один?
4: Нет, я один, конечно. Один.
3: Уже жили один?
4: Уже же.
3: У вас была квартира?
4: Я, у меня была квартира.
3: Вы работали?
4: Я работал.
3: Вы заканчивали институт?
4: Я закончил институт Ижбыш. Это Ижевский. Ну, институт бытовых железных этих самых...
3: Ну, вы не... даже не помните как?
4: Да не помню, честно говоря. Я его и не закончил, честно говоря.
3: Ага.
4: Я не закончил, я ушел. Вот после того, как я встал на броневик в этом парке, стали собираться люди, я им стал что-то рассказывать, а мне было 14 всего. Мне было 14.
3: То есть еще до института? Это?
4: До института был, да, до института. Потом я пошел в институт, но уже я помнил вот это выступление свое на броневике. Я помню, вечерело, люди начинали есть какую-то там кукурузу, что-то там еще такое. И я просто почувствовал, что я в этот момент свободен. Вот видите, мне присылают постоянно сообщения, меня хотят, меня как бы навстречу со мной. И я делаю, да. Ну, иногда я не беру,
3: беру деньги. То есть можно сказать, что
4: деньгами
3: вы,
4: не беру,
3: в общем и целом, вы, являясь лицом без определенного места жительства, вы при этом еще являетесь как бы и руководителем некой организации.
4: Да, да, я не побоюсь этого слова. Нас уже 18 человек. Вот.
3: Мужчины и женщины?
4: Это мужчины и женщины. Есть один неопределившийся. Ну вот, и мы его тоже взяли. Это нормально, кстати. Пусть он определится. Я даже не настаиваю. Я не настаиваю. Вот. Я же определился.
3: Да.
4: Вот, понимаете? И за мной тянутся люди. Почему я вспомнил эту историю с броневиком? Тогда время было смутное. Ну и, собственно говоря, и сейчас оно тоже такое веселое. А мне приятно, вы знаете, когда ты свободен, и ты скользишь как бы, и в то же время...
3: Ну вы хотите довести это до чего? Результат?
4: Я хочу довести это до полной, настолько, чтобы все было прямо тютелька в тютельку, прямо вот, прямо носок к носочку. Вот,
3: ну, то есть вы хотите, чтобы люди без определенного места жительства были ничуть не хуже, чем люди с определенным местом жительства?
4: Да, только они свободнее.
3: То есть вы подводите бомжа к бомжу.
4: Вот, только они свободнее, чем эти, которые суетятся.
3: Теория удивительная.
4: Они трутся, вы понимаете.
3: Скажите, вы разглаживаете стрелки зубами, мне сказали.
4: Да, я зубами разглаживаю, да. Но,
3: на брюках я имел.
4: На брюках, да, зубами, но только я довожу это до... Я не буду сейчас показывать вам это все внизу. У меня такие стрелочки, что прямо ух, ух, обсоси гвоздок. Mm-hmm. Вот я так это называю. Вообще у меня много разных выражений. Mm-hmm. Я, когда выступаю перед людьми, сейчас уже не на броневике, сейчас уже как бы это неинтересно, mm-hmm. это уже пройденный этап. Mm-hmm. Просто я спокойно с людьми беседую, общаюсь. Меня часто приглашают. В институт меня приглашали.
3: Читать лекцию?
4: Да, mm-hmm. да.
3: О свободе?
4: Да, лекция о свободе. Mm-hmm. Ну, она так и называется «Свобода быть свободным».
3: «Свобода быть свободным».
4: Да.
3: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был бомж-перфекционист. Это достаточно новая история в нашей жизни. Вайзон Аметистович.
4: Да.
3: Это всегда идеальный бомж, как вы видите, человек красота, без всякой грязи, идеально поглажен и выбрит. В общем, ищет всегда идеал во всем, руководит компанией, ну, командой в 18 человек, и она, видимо, будет развиваться.
4: Конечно.
3: Итак.
4: Конечно.
3: Это был Вайзон Аметистович, Влад Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. А сейчас у нас новости, дорогие друзья.
2: Всегда свободен!
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио новая программа. Ведущий Владислав Жульпацкий здесь и сейчас. Специально для вас наболевшая, острая, волнующая тема о наших спортивных достижениях. Итак, программа «Ноготь Адама». Дорогие друзья, «Ноготь Адама» – это программа, посвященная сегодня спортивной медицине, посвященной сегодня нашим спортивным проблемам, где мы остро ставим вопрос, остро открываемся, многое узнаем. Итак, сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио, сегодня у меня... Владислава Жульпацкого в гостях сегодня.
3: Владик, это просто...
2: Да, ну, в гостях. Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта Адам Вартанович Д'Артаньян. Здравствуйте.
3: Доброе здоровье.
2: Да. Ну, здравствуйте, приятно. Адам Вартанович. И я сразу представлю вас как человека, который совершил открытие.
3: Да.
2: Сегодня, наконец, наступил момент, и, надо сказать, к счастью он наступил, да. Потому что вот перед самым, вот да. на самом пике, да. Вдруг в этот момент Адам Вартанович сегодня здесь делает свое заявление. И нам очень приятно, что он делает это здесь, на Фоменко Фейк Радио.
3: Да, очень.
2: Итак, открытие.
3: Давайте я сразу.
2: Выясняется.
3: Да.
2: Самое главное.
3: Самое удивительное. Я хочу вам сказать сразу. Прям.
2: Допинг спортсменам не нужен.
3: Нет.
2: Открытие, которое совершил Адам Вартанович Д'Артаньян. Итак, я прошу вас, Адам Вартанович, говорите.
3: Да, так получилось. Я сидел у себя, немножко кушал. Мне моя жена готовила... Долма, там всякие немножко, по чуть-чуть, много нельзя, к сожалению, уже, вы знаете, уже много. Вот, и почему-то все равно хотелось еще. И я потихонечку, чтобы приглушить, чтобы вот это ощущение.
2: Голод.
3: Начал грызть ногти. И что вы думаете? Дорогой Владик? В этот момент я почувствовал прилив, импульс меня подхватил, понимаете?
2: Ага.
3: Я почувствовал, что мне допинг уже не нужен, потому что он в крови.
2: Вот так вот.
3: Он у меня в крови.
2: Итак, Адам Вартанович Д'Артаньян, да. Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, утверждает, что допинг не нужен.
3: Не нужен. Я пошел.
2: Допинг уже в крови у спортсмена.
3: Да.
2: И попадает он туда.
3: В тот
2: момент, когда спортсмен грызет ногти. Вот оно что.
3: А откуда пошло? Владик, давайте я вам расскажу, потому что мне это такая интересная история. Все почему-то думают, что Адам яблоко Ева передал, там шмева, яблоко, шмаблоко. Нет, не так это было, дорогой мой.
2: Ой.
3: Владик, грыз ногти. Вот он что делал в раю, грыз ногти.
2: Ужасно.
3: Отсюда пошло это все и дошло до наших
2: Вы
3: дней.
2: Вы знаете,
3: да.
2: Я стал замечать, когда смотрю спортивные трансляции,
3: да.
2: Частенько,
3: да.
2: И в основном это касается китайских спортсменов,
3: да.
2: Которые никогда не попадаются на допинге. Да. Никогда китайские спортсмены не попадаются на допинге.
3: Но
2: почему?
3: Потому что
2: я частенько вижу в трансляциях, как они
3: грызут. Вы заметили?
2: Что я хочу узнать? Скажите, вот накануне, так сказать, больших спортивных событий.
3: Да-да.
2: Мы должны грызть ногти, правильно?
3: Обязательно. Надо, вы знаете, можно на руках, на ногах, можно где
2: хочешь. Я просто хочу вас узнать. Вы же провели глобальные исследования.
3: Конечно, у меня своя лаборатория. Адамова лаборатория. Естественно. Серые в яблоках все.
2: Я хочу спросить.
3: Да, пожалуйста.
2: А вот если, например, мы будем грызть не свои ногти.
3: Да, я понимаю.
2: А ногти чьи-то.
3: С этим есть сложность. Сложность есть, понимаете?
2: Это
3: можно заиграться с этим.
2: Ага.
3: Не надо заигрываться.
2: То есть получается, что можно в крови тогда по анализу обнаружить чужие ногти. Чужие вещества.
3: И чужие вещества, и так будет постоянно.
2: Только сам себе.
3: Сам себе только.
2: На этой высокой ноте мы прерываемся, дорогие друзья. Напомню, что у нас сейчас программа «Ноготь Адама» в эфире Фоменко Фейк Радио. Итак, мы вернемся через несколько минут.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио. Реклама на Фоменко Фейк-радио.
1: Классика в эфире.
0: Луна скрылась, затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле и тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление, несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Ни тогда, когда мы впервые появились здесь, ни сейчас. Выбора у нас не было.
2: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
4: Лабиринт Леонардо.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо» на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Виталий Поползень Гудско.
6: Здравствуйте еще раз,
5: да,
6: дорогие
5: здравствуйте,
6: друзья.
5: Да. И вот мы остановились на том, где же живут, располагаются шипзики, когда вы сидите.
6: Ну, вы знаете, у нас специальные,
5: да,
6: отдельные боксы. Мы поймали шипзика.
5: Шипзика, да.
6: И шипзика погрузили к нам в лабораторию, где начинаем его систематизировать. Как вы правильно совершенно сказали, в это время уже начинается у нас переходный период.
5: Переходный период, да.
6: Что шипзик из человека, который на свободе.
5: Да.
6: Ну, из обычного шипзика.
5: Из обычного шипзика вот этого.
6: Превращается в шипзика систематизированного. Да, это очень важно. И систематизированный, ну, значит, конечно, мы его поселяем в нашу, как вы правильно выразились, шипздюшную. Да, шипздюшную, и они там проживают у нас в шипздюшной.
5: Шипздюшной, да.
6: Да, они там проживают.
5: В
6: и,
5: боксах.
6: Да, это боксы специальные, конечно. Вот, ну, конечно, в переходный период он сталкивается со сложностью.
5: Со сложностью.
6: Конечно, ему трудно.
5: Да, что...
6: У него энергия, понимаете, она очень рвется.
5: Рвется, потому что бокс, ведь это небольшое пространство.
6: Конечно, конечно. Да. Во-первых, бокс небольшое
5: пространство. Тесноватый.
6: В шипздюшной...
5: Несмотря на то, что он мелковат. Да.
6: В шипздюшной, несмотря на то, что... Их же там, так сказать, ну, они там... У нас их много, достаточно. Достаточно много. Они, конечно, сменяются.
5: Да.
6: Но, тем не менее, их много. Но они под изучением, под систематизацией.
5: Но они в одиночных живут.
6: Они каждый живет в одиночных. Потому что шипзиков, так сказать, собирать в кучу опасно.
5: Невозможно, нельзя.
6: Да нет, ну, можно, но опасно.
5: Опасно.
6: Шипзик не предсказуем.
5: А скажите, шипзик агрессивен вообще?
6: Вы знаете, я хочу вам сказать так.
5: Да.
6: Шипзик, если к нему подойти нормально...
5: Нормально, да.
6: Mm-hmm. Он в первой фазе не агрессивен.
5: А нормально, вы что имеете в виду? По-доброму, с улыбкой.
6: Ну, я скажу так.
5: Да.
6: Не только это.
5: Не только это.
6: Не только это. Шипзику требуется чуть больше уважения.
5: Ага.
6: Потому что шипзик без уважения живет.
5: То есть вы с поклонами какими-то, с какими-то,
6: ну, конечно,
5: обрядами,
6: конечно,
5: какие-то
6: конечно,
5: там есть.
6: Конечно, конечно,
5: да.
6: Давая как бы понять.
5: Угу.
6: Вот. Ну и, соответственно, я могу сказать, что агрессия шипзика, о которой все говорят. Агрессивный шипзик, он же это, вы понимаете.
5: Да.
6: И все знают эти случаи агрессивности шипзиков.
5: Да, да,
6: вот.
5: Да.
6: Но я просто хочу сказать, что он и не будет агрессивен, если будете к нему и,
5: ну, с лаской. Как бы.
6: С лаской и
5: уважением.
6: И избыточное уважение.
5: Избыточное, да.
6: Шипзик требует уважения. Если к нему уважительно, то шипзик и не агрессивен.
5: Ну вот смотрите, какое-то немножечко, понимаете, разногласие. Все-таки, вы смотрите, вот вы говорите с уважением, но если мы видим шипзика, но для чего же в него кидать грудь? Это же уже не очень уважение.
6: Ну, послушайте, ну, вы вот странный человек.
5: Да.
6: Вы видите шипзика, и что же вы считаете, что шипзик... Во-первых, совершенно, совершенно ясно,
5: да,
6: что существование шипзиков внутри нашего общества,
5: да,
6: это, конечно, вещь такая, в общем, острая.
5: Понимаете? Особенно, когда прирост пошел.
6: Ну, конечно, сейчас... Сейчас, вы, во-первых, вы знаете, что шипзик не укрывается одеялом?
5: Да вы что?
6: Конечно. Шипзик не укрывается одеялом. А почему, спросите,
5: да,
6: вы?
5: Почему,
6: потому
5: я
6: что
5: спрашиваю, да.
6: Он спит просто открыто,
5: открыто,
6: понимаете?
5: То есть вы хотите сказать, что сон шипзика вот просто вот открыт для нас?
6: Конечно. Он абсолютно, сон шипзика открыт, и из-за этого, вы понимаете, его влияние, вот это шипзичное влияние,
5: да,
6: оно распространяется на огромное количество людей, которые вокруг. Это ведь, вот, ведь энергия, мозговая энергия шипзика.
5: Страшно.
6: Она велика.
5: Страшно. То есть, если бы он был под одеялом, еще как-то одеяло бы
6: ограничило. Конечно,
5: конечно.
6: А он,
5: все,
6: он
5: все
6: для
5: вот
6: этого и спит без одеяла.
5: Да.
6: Шипзик без одеяла только для того, чтобы распространять вокруг себя
5: шипзичную,
6: шипзичную
5: вот
6: энергию.
5: Да,
6: конечно.
5: Шипзичная,
6: шипзичная энергия – это вещь такая, я скажу.
5: Это же заразительно, правильно?
6: Во-первых, это заразительно, конечно. Даже бывает совершенно не шипзикового формата граждане,
5: да,
6: превращаются в шипзиков.
5: И вроде и высокорослые уже,
6: ну,
5: сейчас.
6: Конечно.
5: Я правильно понимаю,
6: во-первых,
5: что
6: они уменьшаются в росте?
5: Да, высокорослые шипзики сейчас появляются.
6: Появляются. И с ними еще сложнее.
5: Ними...
6: Потому что они совершенно не готовы к этой шипздючной эпидемии.
5: Абсолютно. Вот эти высокорослые, бородатые.
6: Вы и сами это чувствуете.
5: Да. А на секундочку прервемся, чтобы продолжить наш интереснейший разговор.
4: Лабиринт Леонардо.
7: Флора и фауна родной планеты.
8: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
0: Колеблем непоколебимая. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За 2 недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зопов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс.
4: Да.
3: Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
4: Я сделала циклопропон.
3: И сразу дали этот циклопропон.
4: И сразу не дала, ее вкалывать надо, понимаете?
3: Ага, вы вкололи циклопропон.
4: Воротниковую зону, ту самую, угу.
3: И все стало улучшаться?
4: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль.
3: Гель-рыжоль?
4: Рыжоль обязательно нужно втирать.
3: Рыжоль вместе с циклопропоном.
4: Циклопропон работает только вместе с гелем рыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
3: То есть втираем его?
4: Втираем.
3: И что он делает?
4: Сначала втираем рыжоль мягкими движениями. Втираем рыжоль. 7 минут втираний, потом укол циклопропон.
3: И?
4: Все.
3: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
4: Ну как, он, как сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
3: А что с иммунитетом?
4: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
3: Нет.
4: Ну так, на секундочку.
3: Так?
4: Просто. Вот просто на секундочку.
3: Дайте подробности.
4: Это замороженная струя скунса.
3: Господи, ты бог,
4: понимаете,
3: ты мой.
4: Если ее ввести...
3: Вместе с гелем?
4: Нет, если ее ввести без геля, то все.
3: Ага.
4: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
3: А иммунитет поднимается?
4: Иммунитет от геля поднимается.
3: Так, ну
4: от
3: и
4: рыжоль.
3: Как?
4: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
3: А намного поднимается иммунитет?
4: На 300%.
3: Да вы что?
4: 300%.
3: 300%? А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
4: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
3: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
4: Понимаете, ну что это, понимаете, ну
3: и теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
4: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги, сульфадрибазол и гель бестузан.
3: То есть это то же самое?
4: Сульфадрибазол и гель бестузан. Бестузан, он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть
3: меньше поводить. Равняется циклопропон рыжоль.
4: Ну, чуть хуже. Чуть хуже. Но пока выпуск не начан, мы довольствуемся тем, что
3: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна.
4: Зопов спасибо. Будет жить.
3: Спасибо, что вы спасли из Зопова. И Зопова спасли. И вы всех нас спасли, остановили эту эпидемию. Да. Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока.
4: До свидания.
0: Кто следующий? Касса здоровья.

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.1 Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» удивительный у нас человек, доктор медицинских наук, действительный член Академии, почетный профессор Клара Евграфовна Кипс. Здравствуйте, Клара Евграфовна!
4: Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Я вот что хотел у вас спросить, да? Дорогая Клара. Вы ведь, совершили удивительный прорыв.
4: Да.
3: Да. Я понимаю, что эпидемия штамма Зопова.
4: Да.
3: Эта эпидемия, страшная эпидемия, да. Она остановлена.
4: Да. Да. И еще раз да.
3: Вот
4: скажу
3: так,
4: я
3: да?
4: вам.
3: Так. Ну, спасибо, низкий вам поклон от всех нас, от всех людей, от всех жителей, потому что, действительно, эпидемия остановлена, и это прямо прекрасно. Спасибо вам. Как это произошло? Приоткройте завесу.
4: Если честно, то говорить про штамм Зопова, то сам Зопов, понимаете? Сам Зопов переболел этой болезнью 3 раза. Это теперь я вам с точностью могу сказать. Да.
3: Ну, вы ведь, как вы поняли вообще, как это случилось вообще, что вы поняли, что Зопов, я уже сказал, дорогие друзья, штамм Зопова, это, так сказать, было новое открытие, эпидемия была уже, так сказать, на грани, вот уже она, так сказать, срывалась, как говорится, с обрыва вниз на нас, на всех, но Клара Евграфовна Кипс, она, так сказать, совершила этот прорыв технологический, открыла, так сказать, эту эпидемию, угадала ее, ухватила.
4: Угадала.
3: Это случилось? Все-таки угадала. Скажите подробнее.
4: Угадала, это точнее. На самом деле, я давно подозревала, когда видела Валентина. Когда видела Валентина, понимала,
3: Валентина,
4: что что-то
3: это
4: не
3: кто?
4: То. Это
3: простите.
4: Зопов. Валентин.
3: Ах, Зопов Валентин.
4: Валентин.
3: Его звали Валентин.
4: Его звали Валентин.
3: До сих пор его зовут.
4: И зовут его Валентин.
3: Он же жив?
4: Он же жив, слава богу.
3: Слава тебе,
4: Господи. Вот, я давно заприметил, обратил внимание, что я когда посмотрел на его воротниковую зону...
3: Подождите, фраза «Зопов, это опасно», «Зопов, ты болен», это вы...
4: Вот-вот, я увидел его воротниковую зону и сразу сказал: «Зопов, как ты себя чувствуешь, Зоп? У тебя, смотри, что с воротниковой зоной-то происходит».
3: Ну, вы знаете, мужчины же, как известно, они наплевательски относятся к своему здоровью.
4: Наплевательски мужчины относятся. Вот если я вас спрошу, когда у вас была последняя диспансеризация, вам нечего будет не ответить.
3: Я отвечу.
4: Когда?
3: 2 месяца назад.
4: А этот месяц что, просто так для вас прошел, вы думаете? Без сучка, без задоринки, и глубоко ошибаетесь.
3: Ах, вот оно что. Вот оно
4: и
3: что. Сучок, буду
4: задоринка может случиться.
3: Значит, вы увидели его воротниковую зону.
4: Да, воротниковая зона меня потрясла. Я сразу поняла, что что-то не то. Он сам уже, как сказать, понял уже чуть попозже. Уже когда деваться было некогда, когда уже совсем воротниковая зона.
3: А ведь Валентин Зопов, он же просто лаборант у вас в институте.
4: Лаборант, академик, лаборант Зопов.
3: Он лаборант или он академик,
4: простите? Академик. Лаборант.
3: Академик-лаборант. А, это же новая должность, я
4: новая
3: совершенно
4: должность
3: забыл.
4: Для Зопова.
3: Ну вот, ну что же еще, да. Значит, скажите, когда вы первый раз взяли у него анализы?
4: 3 февраля взяла анализы, а 18 февраля, собственно говоря, вот это вот искомое было уже и найдено, вот этот самый циклопропон.
3: То есть вы сделали уже циклопропон через 15 дней после того, как...
4: Да, 2 недели, бессонных 2 недели.
3: Господи, ты боже, это вы все жертвовали своим здоровьем, можно сказать?
4: Пожертвовала
3: для того, чтобы остановить эпидемию.
4: Да. И остановила ее. Остановила.
3: То есть получается, что благодаря Валентину, Валентину Зопову, который представил свою воротниковую зону для анализов, мы спасены, правильно?
4: Да, он всю воротниковую зону свою отдал на анализы.
3: Я хочу спросить, сколько человек оказалось в зоне эпидемии?
4: Зопов. Так получилось, что в зоне эпидемии оказался Зопов.
3: только Зопов один?
4: Да. Это такой человек неуемный, понимаете? Оказывается, все время не там, где надо.
3: И вы эту эпидемию внутри Зопова, вы так ее и остановили, получается?
4: Да, внутри одного Зопова остановлена была. Ну, понимаете, Зопов, я же говорю вам, человек неуемный. Он же ходит куда-то, понимаете, вечно ему надо ходить куда-то.
3: Но, в принципе, она дальше, эта эпидемия, дальше Зопова, она не пошла.
4: Она не пошла, ну, потому что мы остановили эпидемию.
3: А как вы поняли, что это эпидемия?
4: Ну как, я еще раз, слушайте, опять 25, но воротниковая зона, про воротниковую зону было сразу понятно.
3: Ах, вот оно
4: что. В чем дело?
3: Дорогие друзья, здесь, в этом месте...
4: А он собирался на стадион пойти?
3: Кларочка Евграфовна, простите, небольшой перерыв мы делаем сейчас, буквально музыка у нас, и после этого мы сразу возвращаемся сюда, и здесь продолжим разговор о страшной эпидемии, которая чуть было не обрушилась.
4: Ой.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Электрошаролеты.
3: Вот я хотел поподробнее, потому что об этом, Гусар Алексеевич, ведь мы же все стоим в пробках, мы все мучаемся.
4: Ну, смотрите, электрошаролеты были созданы, ну, во-первых, это так. Значит, смотрите.
3: Но это ваша идея целиком.
4: Ну, это моя идея как мысль.
3: Да.
4: Наши ученые из института автоэлектрополета.
3: Да.
4: Автоэлектрополет. Значит,
3: это наша научная идея. Он как бы сокращенно
4: АЭП.
3: Да.
4: Из нашего, значит, автора электрополет.
3: Да.
4: Из нашего научного... Мы собрали специально научно-исследовательский институт,
3: да,
4: который, так сказать, занялся этим процессом. Поступило предложение. Шаролет.
3: То есть есть запрос.
4: Шаролет. Значит, давайте так. Ну, значит, начинаем издалека. Что такое шаролет?
3: Да.
4: Представьте себе мяч.
3: Ну, представим, конечно.
4: Вы входите в мяч.
3: Ага.
4: Как человек. Закрываете за собой как бы дверь.
3: Так.
4: Ну, назовем ее дверью. Да?
3: Ну, конечно.
4: Мяч,
3: да.
4: Мяч этот. Действительно мяч. Он как шар. Вы внутри надутого пространства.
3: А.
4: Теперь как?
3: Так.
4: Вы движетесь.
3: Как?
4: Это же вопрос?
3: Конечно. Так это вот мой вопрос.
4: Сегодня у нас есть магистрали, как вы знаете.
3: Да.
4: Которые полны автомобилей.
3: Да.
4: Представим себе, что они абсолютно чисты.
3: Так.
4: Шаролет абсолютно должен двигаться по чистым. Он же не может, так сказать, двигаться по...
3: Загруженной.
4: По загруженной. Да. Объясню, в чем дело.
3: Так.
4: Представим себе мяч. Вот вы взяли мяч, да, обычный мяч, теннисный, неважно, футбольный.
3: Да.
4: И бросили его.
3: Да.
4: И он...
3: Начал скакать.
4: Начал скакать.
3: Так.
4: И родилась идея.
3: Так.
4: А что же мы... Вдруг не можем, например, сделать из этого мяча нормальное средство передвижения.
3: Так.
4: Представьте себе. Внутри этого мяча находится пассажир. Один.
3: Один.
4: Или несколько.
3: Так.
4: Это не важно. Этот мяч мы вошли.
3: Так.
4: Закрыли за собой, так сказать, мягкую. Мягкую. Накачанную специальным гелеводородным составом.
3: Ага, гелеводородным.
4: Ну, конечно, там присутствует и воздух.
3: Да,
4: гелеводородный
3: да,
4: состав специальный.
3: Да.
4: Мячом.
3: Да,
4: то есть как бы в мяч в мяче.
3: Мяч
4: мы
3: в
4: вошли
3: мяче.
4: Вовнутрь обычного мяча.
3: Так.
4: В нем еще один мяч, в котором находимся мы, пассажиры. Мы усаживаемся.
3: Ага.
4: А он вращается там свободно.
3: Мяч в мяче.
4: Мяч в мяче.
3: А, понимаете? Интересно.
4: Да. Да.
3: Так.
4: За счет центра тяжести наша капсула, в которой находимся мы,
3: да,
4: находится, так сказать, в статичном стандартном состоянии.
3: Постоянно.
4: Да.
3: Ага.
4: У нас большое количество воздуховодов выведено.
3: Да.
4: Мы дышим.
3: Да.
4: Ткань, из которой... Материал. Ну, какая же это ткань? Конечно,
3: да,
4: материал, из которого... Это новый.
3: Да.
4: Это новое прозрачное синтетическое волокно. Ажур.
3: Ажур.
4: Ажур. Делающееся... Да. Делающееся на нашем буквально...
3: Экспериментальное у вас
4: экспериментальное
3: завод.
4: Да, наше производство экспериментальное на Волге. Значит, я хочу сказать, из этого шьется...
3: Так.
4: Внутри мы. Два шара в шаре. Здесь... В этой оболочке находится, так сказать, гелевая водородная масса,
3: да,
4: которая, так сказать, очень легкая и дает возможность подниматься.
3: Воздушная.
4: Да. Представим себе, электромагнитным зарядом
3: да,
4: мы подбрасываем мяч вверх, когда все готовы к движению.
3: Да.
4: И мяч начинает скакать.
3: А-а-а.
4: Но большие...
3: Большие.

0: амплитуды прыжка.
1: Электрошалёты.
2: Бивень обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки одеты за янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
3: Лицензия 4, 7, 8, 6, 52, 31, 87, 94, 52, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94,

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
3: Герметика!
4: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители, с вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоминка Фейк Радио передача «Герметика». И у нас в гостях два удивительных совершенно человека, это Геннадий Тюбин и Виталий Каплин.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Можно задам вот первый вопрос сразу? Скажите, вы утверждаете, что люди не герметичны. Хорошо ли это или плохо?
5: Да, это плохо.
4: Это плохо?
5: Да.
6: Но одновременно это и хорошо.
4: Вот так вот и то, и другое вместе.
5: Да, люди по-разному реагируют на, скажем так, вот на вот это вот движение.
4: Проникновение?
5: Проникновение, mm-hmm. Да. Двойное проникновение, как mm-hmm. мы это называем с Виталием.
6: Ну, знаете, у нас в Институте герметики...
4: Работаете, извините, в Институте герметики. Я просто это
5: конечно,
4: не сказала, извините, пожалуйста.
5: Да, мы старшие научные сотрудники с Виталием, да. В общем-то, мы, по сути, и основали этот институт, да, Виталий?
6: Ну, почему же так? Зачем же?
5: Давайте не будем забывать.
6: Тянуть одеяло на себя мы не будем. Тем не менее, конечно, мы много тратим времени на то, чтобы, так сказать, заниматься проблемой. Ну, как мы уже говорили, человек пропускает.
5: Да, да, да.
4: Так он придуман, так он создан. Вы считаете, что придуман, но он некачественно?
5: Относительно все очень, очень относительно.
6: Вы знаете, ведь какая ситуация? Бывают важные моменты для, например, государственные задачи.
4: Так.
6: Государственная задача, которой человек должен быть, полностью герметичен. Бывает ситуация. Вот, например, какое-нибудь важное задание, государственное. Да. Например, какой-то подводный, скажем, подплыв. Да, вы понимаете?
4: К объекту.
6: Человеком.
5: Да.
6: Как сегодня это происходит? Естественно, акваланг или что-то такое. Это военные задачи.
4: Я поняла.
6: А природа человека, она уже заранее в нее заложено все. Зачем нам эта железная ерунда, с которой, так сказать, вот он, ну, выпускает, воздух выпускает наверх.
5: Ну, понимаете? Да, действительно.
6: Мы это видим. Ну, где просто... секретность задания? Вы уже понимаете, да, что наш, так сказать, институт научно-исследовательский, где мы два старших научных сотрудника, институт герметики, уже в основном, конечно, работает для, так сказать, того, чтобы, ну...
5: Ну, не будем скрывать, да, это военные, конечно, прежде всего направление.
6: Где-то так.
4: Охрана государства.
6: Ну, где-то
5: это безопасность.
6: Так.
5: Безопасность.
4: Безопасность.
5: Это безопасность.
6: Да. Ну, конечно, нельзя забывать, герметичность,
4: да.
6: Она определяет секретность.
5: Да, да.
4: Что герметично, то, так сказать...
5: То и... секретно.
4: То секретно.
5: Конечно.
6: Да, конечно.
5: Конечно.
4: То есть человек, вы говорите о том, что человек должен быть, и хорошо бы, чтобы он был секретен.
6: Ну, конечно, в нашем случае это абсолютно.
4: То есть это всех людей не касается?
6: Ну, представьте себе, значит, какие негерметичности существуют? Какие протечки организма? Звуковые и жидкостные.
4: Жидкостные.
6: Всего две протечки, всего два вида протечек.
5: Да.
6: Ну, то есть, как говорится, ну вот, пожалуйста, вам, пожалуйста, вот мы... Вот у меня слюна появляется, это жидкостная протечка. И, пожалуйста, вот вам... Звук,
5: вот, пожалуйста. Вот Виталий это, сейчас продемонстрирует.
6: Да, да. Все это ясные, очевидные человеческие, так сказать, рефлексы.
4: Да.
5: В общем, да.
0: Герметика. Флора и фауна родной планеты.
2: Гигантский слепыш-слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
1: Реклама.

0: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
1: Медсестры-пловчихи. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий и программа, которая называется «Медсестры-пловчихи». Сегодня у нас в гостях старшая медсестра-пловчиха Насонова Сусанна Игоревна.
2: Ну, дорогой, ну зачем же так официально? Просто Сусанна Игоревна.
1: А, без Насоновой, да?
2: Да.
1: Хорошо.
2: Без Насоновой.
1: Сусанна Игоревна, ну, скажите сразу вопрос.
2: Да.
1: Вы на суше работаете?
2: Нет, если коротко.
1: Значит, только в воде, правильно я
2: понимаю? Только работаем, только в воде.
1: Вот вы работаете, медсестры-пловчихи, да. Работают в воде. И вот у меня такой вопрос. А если вдруг вы, ну, вы же в основном-то по суше перемещаетесь, правильно?
2: Мы перемещаемся по суше тоже, по воде тоже, бывает, перемещаемся, везде перемещаемся. Вообще мы перемещаемся.
1: Себе, да. Что вдруг какая-то экстремальная, неожиданная ситуация, что-то с людьми, не дай бог, вот, это все дело происходит на суше. Как вы действуете?
2: У нас есть с собой всегда мобильная ванная.
1: А, то есть вы работаете
2: мобильная только в воде. Мобильная ванная, надувная ванная, разворачиваем ванну, надуваем ванну, пускаем волну, работаем.
1: Понимаю. Значит, вот у меня какой вопрос. Мы сразу так перешли уже к деятельности вашей. Скажите, пожалуйста, вот это ваше подразделение, медсестры-пловчихи.
2: Да.
1: Оно ведь, я понимаю так, вы же не оказываете помощь, как, ну, как другие организации, там, ну, спасатели там или еще кто-то.
2: Нет, нет, у нас абсолютно исключительно мы проводим клинические исследования организма и делаем это только в воде.
1: Ах, вот оно.
2: Да, собственно говоря, новое в том, что именно в воде все анализы, все вот эти замеры давления, вот это все.
1: Рост.
2: Вес, это происходит намного лучше, намного качественнее.
1: То есть, я понимаю так, если купальщик плывет.
2: Плывет купальщик или купальщица, мы подплываем, и эти все замеры, анализы все берем принудительно.
1: Ага, да. Принудительно. Я понимаю так, что это такая прямо, получается, скоро уже это будет водная диспансеризация.
2: Диспансеризация, мы идем к этому, конечно, дорогой, конечно, идем. Диспансеризировать всех в воде поголовно, когда человек в отпуске, когда он ничего не ждет, ничего не ждет совсем, то вот именно в этот момент его и нужно диспансеризировать, потому что сколько ошибок совершается на диспансеризации, когда человек специально идет, он волнуется, у него сахар стреляет кровь, адреналин стреляет кровь, все замеры неверные, моча не та, кал не тот, а тут все хорошо, человек расслаблен, он в отпуске, понимаете?
1: Я не хочу вас спрашивать, так сказать, детали, но все-таки хочется понять, ну как вот вы берете анализы, кровь, мочу, кал, как это?
2: Ну как, принудительно, я же вам сказала.
1: У плывущего человека принудительно.
2: У плывущего человека, ну у нас, понимаете, у нас хорошая аппаратура. То есть там не нужно ничего, никаких неприятных ощущений человек вообще не испытывает. Он даже не поймет, что он был продиспансеризирован полностью.
1: А флюорография, хорошо?
2: Флюорография идет у нас, флюорографию делаем тоже. И тоже человек ничего не успевает понять.
1: И все это в воде.
2: Не успевает понять, понимаете, он и плыл, а оказывается, он уже и кал сдал.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Он
1: просто
2: только
1: плыл,
2: выходит из воды,
1: сдал.
2: Да? А он выходит из воды и только понимает, что у него облегчение какое-то.
1: Так это удивительно.
2: Да, да.
1: Это удивительно. Скажите, пожалуйста, ну я понимаю так, что это бесплатная процедура.
2: Это пока бесплатная, потому что мы еще в тестовом режиме работаем. Пока у нас процедуры бесплатные, потом будут сильно платные процедуры, очень платные процедуры.
1: Я, в общем-то, смотрю, у вас вот это некоторое... ну, прежде чем, да, я хочу задать вам такой вопрос. Ну, вот я понимаю, что вы все время проводите в воде.
2: В общем, в основном, да, уже как-то привыкли, понимаете? И поэтому на суше как-то даже вот сейчас мы с вами сидим в студии, а я думаю, как бы быстрее мне нырнуть уже. Как бы.
1: А вот такой вот вопрос у меня прям прямой к вам.
2: Да.
1: В отпуске вы купаетесь?
2: Нет, если коротко. Вы знаете, нет, я чуть-чуть пытаюсь, наоборот, в отпуске просушиться, понимаете?
1: Ах, вот.
2: Чуть-чуть просушка нужна организму, потому что все, понимаете, размягчается в воде, понимаете, руки, ноги, чуть все мягкое,

0: как бы становится такой мягкой,
1: да.
0: Понимаете?
1: Ну и знаете, мне очень понравилась эта ваша фраза: он не знал, а кал сдал.
0: Да, да, да, да, именно так, понимаете? Но это где-то вот практически наш лозунг, когда, ну, это действительно потрясающее, понимаете, исследование, потрясающее, потому что насколько лучше анализы у человека, который даже не думал ничего сдавать, вы даже себе не представляете. То есть масса у нас, как сказать, лжебольных, именно потому, что он идет
1: и
0: уже...
1: И падает производительность, соответственно, труда.
0: Да,
1: как,
0: да, конечно, падает, он испуган, напуган, ошарашен. Понимаете, обескуражен, я бы сказала,
1: вот оно,
0: да. А тут все хорошо.

0: 1.ru.
1: Отчим вычурный снедью. Фоменко фейк радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это Дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Девоншир в свое время, как вы помните. Да. Которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Вот первый вопрос. Почему? Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Да.
1: Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Да, происходит.
0: Ну, так вот интересно бывает у собак, видимо, да. Вот прежде всего, расскажите о вашей семье.
1: Ну, я родился, у нас была большая семья.
0: Да. Большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации. Не может быть.
1: А то я смотрю.
0: Ну, ваш же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься?
0: Да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Бледхаунда, по-моему, с мастифом, правильно?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель. Я бы так сказал.
1: Нет, это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Девоншир.
0: Девоншир. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилле-Холле?
1: Нет, Солсбери. Солсбери.
0: Да
1: сейчас Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имении?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Да. Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист, и все, который вот придумал...
1: Не хочется говорить, кто он был. Наулист, натуралист и этот сист. Он был вообще... Я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: Правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными. Издевался
1: над животными.
0: Он их красил все время. Все время этот красный.
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да.
1: Я вам скажу. Он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот этого очень
1: интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так. И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой.
1: Жалко, я бы его. Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста.
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно, конечно.
0: Кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб. А она вот на этого натураста сцепал тогда и чешется у меня зуб.
0: Можно.
1: Ну так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе, пожалуйста, интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать прекрасную группу «Бильбао». Группа «Бильбао» на Фоменко Фейк Радио.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: устоять на постоянном дворе. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Назад в семью.
3: Сегодня у нас программа «Назад в семью», и здесь Эльвира Томина, руководитель компании «Верну любого», рассказывает о том, как вернуть мужа Гулёну в семью.
4: Да.
3: Без помощи каких-то колдований, да, каких-то зелий, пилюль и всего остального. Да. Как это сделать человеческим способом?
4: Да.
3: А именно, когда жена чувствует, что мужчина решил загулять, она обращается в компанию к Эльвире, а иногда Эльвира и сама делает смс-рассылку с опережением.
4: Да.
3: Вот. И тогда уже Эльвира вступает в бой вместе с Надеждой, они партнерами, как я понимаю, работают. Вот, соответственно, они окручивают женатого Гулёну, тот ничего не подозревает, начинает совместную жизнь в параллельной семье,
4: да,
3: и
4: да,
3: в этой
4: да.
3: параллельной семье жизнь ему кажется адом, он понимает, что его родная семья
4: да.
3: это святыня, приползает туда, если его Эльвира отпустит.
4: Конечно,
3: вот.
4: Да.
3: Еще и оплачивает этот, так сказать, возврат
4: да.
3: в семью. Вот это удивительно. Вот
4: иногда
3: это...
4: бывает, да, что он говорит, что нет денег, отпусти только, mm-hmm. отпусти, отпусти, mm-hmm. отпусти, дорогая, да?
3: Mm-hmm.
4: Я говорю, ну давай работай. Идеи. Поэтому он для того, чтобы от меня уйти, он должен сначала заработать, чтобы
3: там расплатиться. Ну, может быть, какой-то короткий пример, небольшую историю.
4: Ну, вот с Виталием был интересный случай,
3: так.
4: пожалуй. Ну, потому что он-то не думал, не гадал. Он еще и женат-то не был, только намеревался жениться на своей Оленьке там, да?
3: Угу.
4: А Оленька молодец. Она решила, так сказать, подстраховаться заранее.
3: Угу.
4: И, значит, сказала, ну, я вот в магазине инструментов его подкараулила.
3: Угу.
4: Он как раз ремонт собирался Оленьке делать. Долго не скрывался Виталий. Долго пришлось. Ну вот часа три, наверное, я с ним промурыжилась, потому что...
3: Пока он не влюбился в вас.
4: Конечно, да, потому что все Оля-Оля, да мне Оля-Оля, надо Коле-Коле. Ну, потом вскрылся. Потом все-таки скрылся.
3: Вскрылся?
4: Я прям сразу Оле позвонил, говорю, Оль, ну вот видишь, а ты сомневалась.
3: И вы потащили его домой к себе?
4: Да, ну я потащил, да.
3: В рабочую,
4: да,
3: кстати, у вас же офис же.
4: Ну, конечно, у нас несколько квартир рабочих. Потащила, значит, рабочую квартиру. Ну, это, как сказать, ну, надо видеть эту квартиру. Если Оленьке там ремонт был нужен, то тут это просто мрак, понимаете, пещерные условия. Да. Вот, поэтому потащил его домой с обещаниями.
3: Понятно.
4: Он-то думал. Понятно, но получил-то. Ну, вот здесь вот, понимаете, я же занимаюсь дзюдо.
3: Ах, вот оно же.
4: Да, несколько бросков. Да, посуду по голове. Нормально. Да, ну и еще под жесткий металл он очень не любит. Любит классику, понимаешь?
3: Понимаю.
4: А я ему шансон.
3: Вот оно что. Вот. Я просто хотел узнать,
4: да.
3: узнать, насколько, так сказать, болевые точки,
4: да.
3: Мужские болевые точки,
4: да.
3: насколько они, так сказать, могут вызвать в вас жалость, что ли?
4: Жалость?
3: Ну да.
4: Во мне?
3: Да.
4: Да вы что?
3: Ну вот вы же сами замужем за Николаем.
4: Ну, Коль, да.
3: Ну, он же ему и в голову не приходит вам изменить, правильно?
4: Нет, ну что вы, куда? Куда он пойдет теперь?
3: Ну, я понимаю, так он, может, и ходит даже, неважно.
4: Да, ну, он ходит, он и ходит-то неважно, между прочим, да. Да он из дома-то не выходит у меня. Он у меня как бы на готовке, на всем, да. Сидит, ждет.
3: Ну, что вы зарабатываете вы?
4: Рядом и все.
3: Вот так вот, сидеть, лежать, молчать.
4: Да, сидеть, лежать, молчать. А чего? Ну, он послушный. А какой должен быть муж, по-вашему?
3: Ну, какой? Ну, глава
4: какой?
3: Семьи,
4: ну, вот какой?
3: Глава семьи.
4: Глава все-таки. Семьи, да, да, да, да. Ну, рассказывайте мне еще. Глава семьи. Я смотрю, у вас что-то, да. Поработать без вам чуть-чуть.
3: Ну, что я думаю? Это, может быть, интересная идея попробовать поработать со мной вам.
4: Вы думаете?
3: Да.
4: Это после того, как я вам раскрыла все карты, и вы
3: да.
4: знаете, сколько подноготное.
3: Да, я узнал, как вы не кормите ваших мужей,
4: да.
3: этих сопутствующих.
4: Да.
3: Как вы отказываете их в самом простом сексуальном
4: да.
3: удовольствии.
4: Да.
3: Может быть, это и интересно.
4: Бы
3: может быть, это и интересно. Вы
4: ну, вы знаете, вы думаете, нам, может быть, понравится. Ну, скорее всего.
3: Господи, и вот на этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу попрощаться с вами и с Эльвирой Томиной сегодня.
4: Мы прощаемся?
3: Да, разве? Я даже думаю, что, может быть...
4: Да?
3: Может быть...
4: А, может быть.
3: Ох, Я начинаю понимать этих парней, которые влюбляются безоговорочно в Эльвиру Томи. Но это была программа «Назад в семью» и Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч.
5: До свидания.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении. Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
3: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Постолько, сколько вас вывели, ну, вы уж извините, я буду такие слова.
1: Меня никто не выводил. Я не мартышка.
0: Угу.
1: Я майор.
0: Угу.
1: Челюстной дивизии.
0: Угу. Угу. Ну, я вот как раз хотел спросить, вы специализируетесь, так сказать, на челюстных атаках, я правильно понимаю?
1: Челюстные атаки, совершенно верно. Первым организовал челюстные атаки Кропотов. Все помнят подвиг Кропотова, он не разжал челюсть.
0: Он не разжал челюсть.
1: Да.
0: Я просто хочу спросить, ну, так сказать, обычный же человек, ну, то есть, он же, ну, не может так...
1: У обычного человека...
0: Окусываться, как вы?
1: Челюстные инстинкты, ну, практически отсутствуют. У солдата челюстной дивизии челюсти работают... Ну, для сравнения, чтобы вам было понятно.
0: Я слышал, помните, до 42 атмосфер.
1: Да, 42. Челюсти бультерьера – это 12 атмосфер, как мы знаем, да? Ну, там бультерьеры, похожи на него, да, породы собак. Но мы не собаки. Я хотел бы сказать вам в лицо это.
0: Я понимаю.
1: Что мы не собаки.
0: Я понимаю.
1: И чтобы не было вот этого отношения в прессе, потому что там было написано «псы». Я запомнил это.
0: Вы запомнили, кто там
1: написал? Я запомнил. Тягин.
0: Ага, Тягин.
1: Тягин, журналист.
0: Журналист ваш, Тягин написал.
1: Ваш журналист.
0: Нашей радиостанции?
1: Я не знаю, не вашей, я не знаю, кто это.
0: Ну, вряд ли, у нас не работает
1: Тягин. Вряд ли,
0: Тягин.
1: Я думаю, да.
0: У нас Тягин нет. И никогда
1: вы с Тягином
0: не
1: знакомы?
0: Мало того, что я с ним не знаком, я вообще даже на такой фамилии никогда не слышал.
1: Я надеюсь.
0: Да-да,
1: хорошо.
0: Извините.
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Так вот, 12 атмосфер, бультерьер достигает... Ну, это максимум для такой породы собак. 42 атмосферы у солдата нашей дивизии. У меня 44.
0: Ох, я честно ведь скажу так, я... Ну, могли бы вы приоткрыть, так сказать, ну, завесу? Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, услышать и про подвиг Кропотова, потому что не все знают.
1: Хорошо, я расскажу. Генерал Кропотов в одиночку загрыз 10 солдат десантной дивизии врага. В одиночку. Когда его просили разжать челюсти, он не разжал.
0: Хотя уже был, так сказать,
1: хотя уже
0: окружен.
1: Был окружен. Тем не менее, 10 противников он закусал насмерть. Когда его окружили и сказали «разожми», они уже сдохли. Он не разжал челюсть. Так с неразжатой челюстью его и похоронили. Вместе с солдатами, которых он закусал.
0: Противника.
1: Поэтому
0: сейчас
1: это,
0: на этом месте памятник.
1: На этом памятник, естественно. К этому памятнику идут. Молодежь идет.
0: Да, и там ведь написано «не разжавшему челюсть».
1: Не разжавшему. Просто написано «не разжавшему».
0: А, не разжавшему.
1: Да, не разжавшему.
0: Челюсти нет.
1: Только не путать, вот этот Тягин написал. Во-первых, про псов он написал, что мы псы. И потом он сказал «не разжавшему», имеется в виду, что он не разжал.
0: Ну, я...
1: А он не разжал. Это разные вещи. Не разжал и не разжал.
0: Я прошу простить.
1: Понятно?
0: Понятно. Слушаюсь, товарищ.
1: Вольно.
2: Кусатели. Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша. Однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
2: 101.ru

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг?

продавца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сыти.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила
1: полный,
0: Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде используем.
0: На бражистой посуде.
1: Вместо перчатки. Презерватив.
0: Используем презерватив.
1: Вкусами, безвкусные не нужны.
0: Безвкусные презервативы,
1: только
0: да, они
1: вкусами,
0: никому не нужны. Да?
1: Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все, потом перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая
0: коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Это, знаете, ну, позорище.
0: Позорище.
1: Банан, земляника, вы могли вот это понятие?
0: Ну-ну.
1: Это понятие, это удовольствие. Примерно вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да.
1: Прямо вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Но не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому да. Не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Ничего страшного. Не, нормально. Хорошо. Да, ну
1: это
0: пожалуйста, Сила
1: полный
0: Михайлович.
1: Цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: И нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Неинтересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новые презервативы,
1: ну,
0: то есть не будете?
1: Принимаем уже.
0: Какие?
1: Юзные.
0: А, имеется использованные.
1: Ну, мытые, чистые, никаких там у нас.
0: Нет,
1: все.
0: Чистые
1: остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все.
1: Очень много земляники.
0: А.
1: Очень много вишни.
0: То есть, это. Опять же мы вернулись к трем этим названиям.
1: Да.
0: Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика. Не то.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется,
1: уже, ежевика. Во-первых, во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Как вот. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну конечно, так это уже невкусно, ну, совсем. Это ну, невкусно.
1: А вы понимаете, ведь
0: во-первых, это же можно... сосуд.
1: Да. И
0: это ну, сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы сосуд. Закрываете, это сосуд.
1: Ну,
0: да.
1: Важно, что ну, понять.
0: Да, важно. Ну что?
1: И ты не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну и для женщин.
0: Ну конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
0: Естественно,
1: а
0: согласен.
1: А вот вишня. Банан.
0: Земляник.
1: Пожалуйста.
0: На этом вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить. И презервативы с вишней, с, я бы сказал, с земляникой, с бананом, пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойный. Ночи, друзья.
2: Сделай сам.
3: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: занимается...
1: А после пояса я не знаю, кто занимается. Я не очень дружу не с этими людьми, потому что, ну, чуть-чуть они, как сказать, чуть-чуть все время переходят границы.
0: А, в этом смысле.
1: Чуть-чуть
0: понимаю,
1: перешагивают. Все время за шаг.
0: Слишком претенциозный, да, как бы, так сказать, да. Слишком навязчивый.
1: Навязчивый.
0: Слишком навязчивый. Ну, вот Тубазина-то, Анжела, она вот туда обратилась и, извините, сделала себе и зону бикини.
1: Это ее дело.
0: Да и сзади тоже у нее.
1: Это ее дело.
0: Это ее дело. Это ее дело, но мы ее все равно боготворим, дорогие наши друзья. Простите, ну что делать? Это наша Тубазина. У нее волосы везде, да, и она не стесняется. А вы знаете, между прочим, что многие сейчас и за границей, и по всему миру, не стесняясь, вот, кстати, поддерживая ваше вот это буйство бигудей, как бы люди отращивают волосы везде.
1: Конечно, ну потому что, понимаете, ну как сказать, ведь жизнь, она разнообразна.
0: Конечно.
1: Вслед за каким-то всплеском одного обязательно будет всплеск совершенно чего-то противоположного.
0: Да, да, да.
1: А если мы все удаляли везде и добивались гладкости,
0: ну, да,
1: то теперь следующая волна для равновесия будет совершенно обратная.
0: Да, это
1: наоборот,
0: буйство.
1: Наоборот, отращиваем.
0: Да, буйство волос.
1: Да, буйство
0: волос.
1: Те дамы, у которых чуть-чуть здесь был легкий пушок, удаляли всякими страшными способами. Теперь совершенно наоборот. Пытаемся отрастить как можно длиннее.
0: Чтобы шерсть покрывала и женские тела.
1: Во-первых, это удобно.
0: Конечно.
1: Для зимы очень хорошо. Понимаете, это вещи естественные, во-первых.
0: Естественно. Ведь мы раньше, извините, когда мы впервые добывали огонь, когда мы сидели у костра, мы, это имеется в виду наши предки, когда они сидели у пещеры, они были покрыты все волосяным покровом.
1: Конечно.
0: И они согревались не только от огня,
1: жили дольше, гораздо дольше.
0: Но и жили дольше в результате.
1: Не нарушая, так сказать, ход
0: баланс
1: вещей.
0: Баланс это. Волосяной баланс. Это же волосяной баланс.
1: Есть волосяной баланс в человеке, конечно,
0: вот.
1: И должен соблюдаться, да.
0: Конечно.
1: Поэтому, ну как сказать, таблетки надо все равно принимать осторожно, потому что можно переборщить. Понимаете,
0: не нарушайте, дорогие друзья, не нарушайте.
1: Ну, не растет из носа. Ну что ты
0: будешь
1: делать?
0: У некоторых, такое.
1: Ну,
0: не мучайтесь.
1: Не мое.
0: Зато у кого-то растет.
1: А у кого-то отлично.
0: Да, снизу.
1: А у кого-то отлично. Снизу нас не интересует.
0: А вас не интересует, простите.
1: Извините.
0: Да.
1: Извините.
0: Любуюсь вами, дорогая Илоночка.
1: Да.
0: Илоночка, почаще к нам заходите.
1: Да вы к нам приходите почаще.
0: А давайте.
1: Уже
0: я к вам приду.
1: К нам прийти.
0: Ну, немножко я стесняюсь, как-то я не знаю, будет ли это...
1: Ну, я вас зову ведь не к нижним, понимаете?
0: Не к нижним этим самым волосяным.
1: А к нам, у нас все прилично.
0: Ну, я подумаю по поводу бровей, не знаю. Я все-таки не политический. Я не политический. Лидер какой-то.
1: Не обязательно. Бархатные бигуди.
0: Подойдут.
1: Знаете, другой совершенно взгляд.
0: И жуки вот эти, как они называются у вас, жучки?
1: Ежики-липучки.
0: Вот мне так понравилось. Вы знаете, и с ежиками-липучками, со всеми радостями, я говорю вам до встречи.
1: До
0: скорых встреч, Илоночка. С нами была Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «Буйство бигудей» и «На бигудях».
1: «На бигудях».
0: Я говорю вам не прощай, а говорю вам до свидания.
1: До свидания.
2: «На бигудях».
3: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него. Все о Еле.
4: 32-312-657-2. Минздрава. Здраво.
3: Минутка поэзии.
5: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы, придется завтра снова встать и спеть.
3: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: исторические хроники. И вот у меня еще какой сразу возникает вопрос.
1: Интересно.
0: Я, так сказать, слышал, не знаю, верно ли это, что положили начало как бы самому педикюру.
1: Так.
0: Ну, как бы педикюр ведь как бы начал борьбу с грибковыми войсками, получается так.
1: Да, вот это такая странная трансформация, понимаете, получилась.
0: В некотором смысле.
1: В некотором смысле, да.
0: Может быть, хотели, может быть, я не прав, но мне кажется, вдруг хотели придать какой-то эстетический вид этим, ну, боевым ногтям. Боевым,
1: да?
0: Ногтям хотели придать.
1: Да, понимаете, другие правители, которые не были уже так заинтересованы в войне, конечно, они меняли и представление людей о красоте, потому что в то время, когда был Монтухотеп, красивым считался грибковый ноготь. Вот этот скореженный такой, желтоватый, как сказать, в этом считалось...
0: Постукивание вот этого ногтя.
1: Постукивание, да, в этом считалось, это было, как сказать, это было прекрасно.
0: А ведь согласитесь, да? Сейчас такого постукивания ногтя уже не услышишь.
1: Да не услышишь, конечно.
0: Его услышишь-то где?
1: Не услышишь, вот. Да.
0: И я вот что хотел узнать. Ведь начали-то все это, если я не ошибаюсь, сестры Эхнатон.
1: Эхнатон, да, были сестрами.
0: Они начали вот эту чесночную выжимку прикладывать к этим ногтям.
1: Ну, вы говорите уже о Верхнем Царстве, по-моему.
0: Ну, я не знаю, это же не мое.
1: Ну, почему же тогда мы пропускаем Нижнее Царство?
0: Давайте попробуем.
1: Нехорошо.
0: Вот, кстати, да, в Нижнем Царстве грибок, так сказать, он уже... Уже отошел.
1: Сошел грибок, понимаете, в Нижнем Царстве. В Нижнем Царстве уже пошел Рамзес, уже Тутанхамон. И там, как называется, вот Нижнее Царство – это белый колпак. Верхнее Царство – красный колпак. Поэтому отсюда пошел цвет ногтей. Интересный цвет, нейтральный цвет и красный цвет.
0: Вот оно же.
1: Конечно, да.
0: Так
1: да,
0: вот откуда,
1: да,
0: взялась мода-то красная и белая. Красный колпак.
1: Да.
0: А охра, я правильно понимаю?
1: Есть такое слово, да. Охристый цвет. Красили хной, вообще-то. Хной.
0: Хной.
1: Брали хну, красили ногти, красили волосы, красили губы. И, между прочим, воины перед походом красили ногти и красили губы.
0: Боже ты.
1: Это правда, это совершенно, абсолютно
0: и такая вот так, научная. И помня. Никто им не кричал в спину, так сказать, крашеный, правильно?
1: Да, да, другие были нравы, другие. Вот как вы думаете, для чего воины красили ногти и губы?
2: Ну, мне кажется, это, так сказать, ну,
0: пугали.
1: Правы, вот. Это страшно.
0: Вот. Конечно.
1: Просто очень
0: мужчина,
1: страшно.
0: Воин, а они же голые были.
1: Конечно, голые, с накрашенными губами и
0: голые, с накрашенными губами и с ногтями. А на ногтях еще грибок оставался?
1: Ну, а последствия легкие, да-да-да, конечно. Еще пока не вывели, да.
0: Еще в тот момент не вывели его?
1: Да.
0: И все-таки это уже были не грибковые войска.
1: Это уже нет. Уже не грибковые, такие губные,
0: да,
1: войска.
0: Исторические хроники. Но если мы вернемся от губных к грибковым туда, в самое начало,
1: с чего
0: мы начали.
1: Додинастический период.
0: Додинастический период. Да. Хотелось бы узнать, вот все-таки, да, там тоже красили губы или нет?
1: Вы знаете, если бы они еще при грибке таком красили губы, мне кажется, был перебор. Перебор. Думаю,
0: вкусово
1: нет.
0: Просто.
1: Вкусово. Потому что все-таки, понимаете, даже в то время вкус был... как сказать, на более высоком уровне.
0: Ага.
1: Конечно,
0: ага.
1: Да. Не было перебора. Вот была именно та золотая середина.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, и дальше вот мы, приближаясь уже, как сказать, к Нижнему.
1: К Нижнему, да-да-да.
0: К Нижнему приближаясь, как бы осматривая его Нижний период, да. Древнеегипетский, да?
1: Да.
0: Мы понимаем, что у них и губы крашены.
1: Губы крашены.
0: Крашены. И сами они абсолютно голые, правильно?
1: Да.
0: И вот они, и тут они начинают применять все-таки оружие, да? А как же они окапываются, если у них нет ногтей?
1: Понимаете, в то время уже появились небольшие лопатки.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Ну, такие примитивные, очень примитивные.
0: А у меня вот все-таки, Валя, к вам вопрос.
1: Да.
0: Вы как историк должны мне ответить. То есть, получается, лопата погубила ноготь.
1: Приходится признать, что это так. Когда появилась лопата, ноготь стал не нужен.
0: Вот.

0: Вот она суть. Лопата погубила ноготь.
1: Прогресс.
2: Потрясающе.
1: Иногда выступает разрушителем, понимаете, традиций. Серьезных традиций.
0: Исторические хроники.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: Сегодня в программе «Веселые сапожата» удивительная, потрясающая женщина, которая создала компанию «Твои настоящие соседи». Да. Вот, это профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова, которая рассказала нам о всех трудностях и о всех радостях своей работы. Мы сегодня узнали о том, что профессиональный сосед, конечно, много лучше соседа непрофессионального. То есть, если вы обращаетесь в компанию, которая называется «Твои настоящие соседи», обращайтесь с просьбой подобрать вам соседа, вы должны быть уверены в том, что вам действительно компания, которую возглавляет Лидия Евгеньевна Хвостова, отдаст всю свою душу, все свое сердце, да, весь свой профессионализм в подборе желаемого. Но вы должны понимать, что ваши желания очень часто могут расходиться с вашими пониманиями и реальностью жизни.
3: И потребностями.
2: Конечно. Да. Вы думаете, что вам нужен соседка-старушка, как мы уже говорили, а вам на самом деле нужен сосед-драчун. Вот и все.
3: Вот и все. А я еще хотела сказать, что у нас сейчас впереди будет месячник скидок.
4: Вот это вот как раз.
3: Поэтому, дорогие друзья, кто меня сейчас слышит и видит, да, обращайтесь. Сейчас вот очень большие, очень выгодные предложения у нас будут. А берешь одного соседа, второй подарок. Ну, в общем, и вот так.
4: Да.
2: Это прекрасно. Удивительно. Берешь одного соседа, второй подарок.
4: Это очень хорошо. Да. Он же делает струйку, да, вот которая вот постоянно недержание.
3: По договоренности,
2: Девочки, я начинаю подозревать в каких-то вопросах. А вы не могли бы вот так на скидку сейчас? Осмотреть как бы Юрия и прийти к выводу, какой
4: вы сосед. Пожалуйста. Ну, что вы скажете?
3: Ну, я, конечно, не профессиональный психолог, это отдельные люди, специально обученные этим занимаются. Но вы знаете, на скидку...
2: У вас в компании?
3: Конечно, у нас в компании, да, как я уже говорила. Но мне кажется, на скидку вот Юрию нужен подглядывающий сосед.
2: Подглядывающий сосед мужчина, да?
3: Да.
2: Чтобы он подглядывал за...
4: Мужчина какого возраста?
3: За Юрием. Мужчина какого возраста?
4: Да.
3: Ну, вашего.
4: Очень приятно. Приятно, действительно.
3: Ну, вот видите, вам уже приятно. Вот уже стало приятно.
4: Да, уже стало приятно.
3: А это совершенно не случайно.
4: Да, да, да.
2: Вот удивительная вещь, дорогие друзья. Вот видите, мы здесь сейчас как бы, ну, мы сидим в эфире и делаем специально для вас эти программы и встречи с интересными людьми. И вот сейчас мы обращаем внимание вдруг, как прямо на ваших глазах. Начинается вот эта работа удивительная. Я всю жизнь смотрел на Юрия Бурзона, с которым я работаю много, мы коллеги.
4: Мы много
2: вот,
4: работаем,
2: я не мог себе представить, что ему нужен подглядывающий сосед.
4: Как интересно.
2: Как выясняется, действительно ему это нужно, необходимо. И мы, я думаю, в рамках эксперимента, поскольку сколько мы развиваем малый бизнес, мы попробуем.
3: Тем более месячник скидок.
2: И месячник скидок.
4: Тем более совпало.
2: Давайте попробуем.
3: Можно второго, второй придачу.
4: Давайте.
2: И мы вернемся.
4: Давайте.
2: Ух, получается.
4: А вот действительно, я тоже подумал, это очень бы оживило.
2: Да. То есть вы получите сразу не только, но и со скидкой у вас получается еще и...
3: Второй.
2: Акция.
3: Акция, конечно, да.
4: Это акция.
3: Второй бесплатно.
2: Да, второй сосед бесплатно. Удивительно. И давайте вернемся потом, после того, как мы все закончим этот эксперимент, узнаем, как Юрию жилось с его двумя, а то, может быть, и тремя, которых он получил по акции.
4: И четырьмя, может быть, даже.
3: Я боюсь, мы не узнаем Юрию. Совершенно не узнаем. Вы не представляете, как меняются люди. Да, конечно.
2: Потрясающе.
4: Вот это интересно.
2: Итак, дорогие друзья.
4: Знаете, я возьмусь за это.
2: Сегодня в программе «Веселые сапожата» у нас была Лидия Евгеньевна Хвостова, руководитель компании «Твои настоящие соседи», настоящая профессиональная соседка. Спасибо вам за то, что вы были у нас в гостях.
3: Спасибо большое. Ждем вас.
2: До свидания.
0: «Веселые сапожата». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: 1.ru. Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: Не отступай!
2: Здравствуйте! Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели, зрители. Вот, что я еще хотела узнать. Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
3: Да, вот мы говорили про большой палец.
2: Большой палец, подмышечную впадину.
3: Подвержен подмышки и большой палец.
2: Впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
3: Есть. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
2: Ах, так.
3: Конечно.
2: То есть сначала замшелость, которая потом
3: развивается. Да, мы специально поэтому институт моха. Мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
2: с мохом.
3: Так или иначе с мохом. Институт моха.
2: С мхом.
3: Извините. Да,
2: с
3: конечно.
2: Мхом.
3: Он с мхом связан, а институт моха.
2: Да, а институт моха, да.
3: Или мха.
2: МХА.
3: МХА, конечно. Извините.
2: Ну, вам лучше знать, наверное.
3: Да, конечно, да. Институт МХА. Нет, я просто отвлекся, потому что я стал вспоминать, я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости. Я помню, да. Значит, институт МХА изучает профессор Букин.
2: Букин, да. Иван Федорович,
3: Иван Федорович Букин занимается мхом. И всеми проявлениями его как бы вот...
2: Производные, замшелость.
3: Вот вся эта вся. Мохнатость, замшелость.
2: Нездоровая мохнатость, замшелость.
3: А она и начинается как бы... И он вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
2: Унитазность. В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
3: Как бы это такие унитарные вещи.
2: Так.
3: Вот. Она начинает... Привкус неприятный.
2: Привкус. От человека
3: привкус неприятный. Неприятный привкус.
2: Это уже третья
3: это
2: стадия.
3: Это уже унитазность.
2: И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
3: затхлость. И начинается
2: затхлость. Понятно.
3: Затхлость – это конечная стадия.
2: Конечная стадия.
3: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор.
2: Только бризовое обертывание.
3: Бризовые, я вам скажу, обдувы.
2: Обдувы. Специальные,
3: для этого существуют.
2: Вентиляционные шахты,
3: куда погружают людей.
2: Человека,
3: приезжают они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках. Их продувают по полной программе.
2: Скажите, история с замшелостью.
3: Да.
2: Меня волнует вот что.
3: Да.
2: Связано как-то растение, мох, который мы все знаем. Любим походить, потоптаться.
3: Это приятное ощущение.
2: Да.
3: Сам по себе мох, он не вреден, он безопасен. Конечно. Вот эти мховые прогулки.
2: Да, замечательные. Любимые.
3: Вот я вам скажу просто, дело
2: как
3: в том,
2: же он
3: что
2: передает?
3: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
2: Спорами?
3: Споры, я думаю.
2: Споры МХА.
3: Но это надо, институт МХА, туда к вам, так сказать, скорее всего, профессора Букина. Оттуда оторвать его от МХА.
2: Потому
3: что он весь во мху.
2: Я
3: ему говорю, во мху я сколько раз уже.
2: Иван Федорович,
3: во мху я вас видел уже. Вот и все. Обычно я так ему говорю. Он действительно во мху постоянно.
2: Вот вы просто вот так вот, буквально, вот мимо вас проходит человек на улице. Вот просто мимо идет человек на улице. Шляпы, очки, не знаю, зонтики.
3: И я могу определить уже.
2: Можете определить?
3: Да, конечно.
2: Как?
3: По его искривленным бровям.
2: Да вы что?
3: Да.
2: То есть брови показатели.
3: Да, он немножко...
2: Первый показатель.
3: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
2: Мшистости брови?
3: Брови.
2: То есть чем гуще брови,
3: тем
2: опасность увеличивается.
3: Опасность начинает назревать.
2: Дорогие слушатели, мы ненадолго прервемся, потому что самое интересное будет дальше.
1: Не отступай!
0: Не чураемся заброшенных скважин.

0: Фейк Радіо. Флора і фауна рідної планети.
1: Манжурська бородатая куропатка. Пердикс, дурійка, сушкіні. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Происки славы.
3: Это грезы. Ну, скажем так, это мысли вслух Георгия Севастьяна.
4: Ну, подождите, но он же не может просто так фантазировать. Наверняка
3: Георгий Севастьян, есть... нет,
5: Раз, так, Данилович... Я еще здесь.
3: Да, Георгий Севастьянович, да, решил,
4: дело,
3: нет,
4: я...
3: он решил.
5: Вы меня спросили, когда, да, это, он... как это произошло.
4: Как, вот это,
5: так
4: произошло?
5: Это и произошло, понимаете.
3: Ну, когда, ну кто видел, кто.
5: Да, это
3: кто,
5: было 17 лет назад, и ничего страшного.
3: Жора, 17 лет, это уже вечность прошла.
5: Вот, ну, я скажу вам прямо.
3: Что мы сейчас...
5: Я с Вячеславом Раздолиным 17 лет не разговариваю, только на сцене, потому что профессия, это превыше, ну, всего, как
4: вот,
5: вы
4: вот
5: знаете.
4: Это, вот, конечно, удивительный уровень мастерства, вот, чтобы смочь 17 лет после всего случившегося, но я,
5: ну, я хочу
4: меня
5: сказать,
4: нет оснований
5: что...
4: вам не верить.
5: Ну, конечно, было бы бессмысленно, так сказать, ну, зачем же все это?
4: А что Виктория Соломоновна скажет?
5: Викочка, ну, что же, Викочка оказалась просто, ну, вы знаете, полностью, ну, полностью разрушена как личность.
4: Боже.
5: Ну, представьте,
4: Боже.
5: Представьте, Боже. То, что совершил с ней...
4: акт вандализма.
5: Ну, да, то, что с ней совершил Вячеслав Данилович Раздолин, народный артист, я хочу подчеркнуть, лауреат,
4: да, да,
5: государственной,
4: да,
5: премии,
4: да,
5: и не женился потом на ней.
4: Я так тоже. Она же была замужем за вами.
5: Ну, да, она была замужем за мной до той поры, пока я не узнал, что, как говорится, случилось вот это вот яркое,
4: да,
5: на первый взгляд, в ее жизни событие.
4: Ну, да.
5: Как она думала.
3: Да, это было ярко.
5: Да.
3: Это было ярко, Жора.
5: А выяснилось...
3: Если ж мы начали вспоминать, извините, пожалуйста, меня...
5: Ну, вот это хамство, как вы
3: Георгий
5: видите, дорогие
3: Севастьянович,
5: друзья, оно постоянно
3: я тоже,
5: находится,
3: извините,
5: в зоне нашего внимания.
3: Когда,
5: 17 лет.
3: Когда я играл Арамиса...
4: Да подождите,
3: это была...
4: секундочку.
3: Да.
4: Это был спектакль.
3: Да.
4: Был спектакль про Романа Дюма «Три мушкетера».
3: Да.
4: Назывался он «Трое против смерти».
3: Ну, естественно.
4: Конечно. Да.
3: Это была переложено. Это был мюзикл.
4: Да. Мюзикл, да.
3: Вика там играла. Ну, случились эмоции. Ну, что делать? Ну, да. Ну, это 17 лет назад.
4: Это мы... прямо в театре произошло?
3: Ну, да, это было в подсобке. Но дело не в этом. Ну, дело же не
4: то
3: в
4: есть,
3: этом.
4: То есть, а вы просто увидели, получается?
5: Во-первых, я это увидел. Во-вторых, я увидел, как он это делал.
3: Ой, Господи.
5: Ну, и могу сказать, ну, представьте себе, если ваш лучший друг...
4: Да, да нет, это вообще
5: как говорится, залезает на вашу лучшую жену, не боюсь этого слова, и, так сказать, все это делается при вас... Вы, естественно, теряете и друга, и жену. Это естественный процесс. В нашей, так сказать, конфигурации 17-летней давности.
4: Да.
5: Я, естественно, развелся.
3: А я завелся.
4: Ну вот я вижу, да, что вы завелись, но...
5: Ну
3: да.
5: что же, я хочу спросить, где же тот настоящий мужчина,
4: да,
5: который, обесчестив чужую жену,
4: да,
5: унизив своего друга,
4: да,
5: таким образом...
4: Да.
5: Где же он? Почему он не продолжил отношения? Где,
4: да,
5: же эта ваша счастливая семья? Куда ты?
3: Как? Я... Интересно.
4: Да, действительно. Вот
3: нет,
4: что,
3: секунду,
4: что
3: она
4: случилось?
3: Все... Нет, она уехала просто в другую страну. Это ее выбор. Кто, извините, как я могу ее держать?
5: От чего она уехала?
3: Я
5: она уехала,
3: знаю,
5: от того, что она потеряла своего мужа по глупости. По глупости, как потом выяснилось.
3: Ну?
5: А... Ее вот этот вот, я не знаю, с какой стати я должен,
4: да,
5: называть его лауреатом государственной премии.
4: Да-да-да.
5: Вот этот вот. Вот этот вот.
4: Да.
5: Не предложил ей руку и сердце. Когда она спросила его, ну что же, теперь же мы поженимся. Он сказал, что, милочка?
3: Нет.
5: Развернулся и пошел по коридору.
3: Нет, ну было не так, во-первых, я был не в коридоре.
5: Может быть, что угодно можно рассказывать, как это было, но было так, как говорю я.
2: Происки славы.
0: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Классика в эфире.
4: Школьная жизнь была серой, будничной. сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
2: Оркестровая яма.
6: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитова и Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никислидис Домостопулос.
7: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся, может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна.
4: Спасибо.
6: Да?
4: Ну, даже приятно слышать.
6: Я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витоль Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стрыбаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никислидис Домостопулос, который здесь, конечно, с нами.
4: Мой друг, мой друг.
6: Художник, постановщик Боже Гейсик. Вот. Ну, репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
4: Боев, очень хороший. Русланчик наш, да.
6: Ну что ж, ну, думаю, Никислидис, я думаю, что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая сегодня у нас здесь. Напомню, что это Алексея Алексеевна Гусарова.
7: Я люблю ее.
4: Народная артистка. Никислидис, ну,
7: брось. Я люблю вас.
6: Ну, подождите, подождите, прошу вас.
7: Ждем.
6: Алевтина Алексеевна Гусарова. Алевтина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
4: О, приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так. Тут я не могу скромничать. Это правда, потому что правда остается правдой. Да, всегда. Да.
7: Чудная, чудная, я люблю ее.
6: Не только исполнительница Изольды, правильно?
8: Ну, конечно. Я исполнительница Изольды и Инги.
6: Прекрасно.
8: Да-да-да, в этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да-да, Никислидис это помнит.
7: Да, я помню.
6: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь, ты же помнишь.
4: Ты как с тобой
6: получил?
4: Да.
6: Ну вы-то подождите.
7: Ну я не могу, я люблю ее. Ну спасибо, хорошо.
6: Я прошу вас. Ну так вот.
8: Да-да.
6: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
8: Да-да-да.
6: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот это вопрос, наверное, не только к Алевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, и к Никислидису, как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и уже набившим оскомину мюзиклом?
8: Ну, Никислидис, ну давай.
7: Ну, я не могу. Я хочу. Я не то, что не могу. Я и могу, и хочу, и я хочу просто сказать.
8: Скажи правду.
7: Я говорю правду. Она прелесть. Она прелесть. Я люблю
8: правду.
7: Ее. Ну, я правду говорю, что я люблю тебя.
8: Никислидис,
7: зрители
8: должны знать.
7: Пожалуйста.
8: В наше вот это вот страшное время, засилье, вот это мюзикловое засилье, понимаете, зритель, радиослушатель тоже, он должен знать разницу.
7: Да, понимаете? Я хочу сказать, разница есть огромная. Да. Вот, например, «Баловни». Мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую вот это вот неприятие, зритель мучается,
8: да,
7: вы понимаете,
8: что?
7: Да?
8: Можно я перебью тебя, Никислидис, прости?
7: Давай, целуйся.
8: Понимаете, просто распущенность, понимаете, какая-то пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов. Совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
6: Набережная любви.
8: Конечно, «Набережная любви», где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
6: понимаю вас.
8: Да.
2: Оркестровая яма.
6: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
8: Конечно,
6: а он партию Стива. Правильно?
8: Да,
6: что я хотел спросить. «Набережная любви». Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
8: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
7: Алевтиночка.
8: Обаятельный ведущий.
7: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
8: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. Скажу так, на сцене будет вода. Да. Потому что у нас замечательный художник.
6: Вы имеете в виду, конечно же, ну, Божика Гейсика?
8: Ну, конечно.
6: Он ведь приехал из Праги, правильно?
8: Да, конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников, театра. И открою еще одну вам тайну. Будет вода. И будут наши синхронистки. Да.
6: Вот это да.
8: Этого есть... еще не было нигде.
6: Вот это да. И все это как бы «Набережная любви».
8: «Набережная любви». Да? Ну, так быть, я скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И Никислидис, не давай мне, если что, я могу заговорить. У нас еще будут дельфины.
6: Боже.
7: Да.
6: Так это просто непросто, непросто.
7: Я люблю ее.
8: Вы не представляете, насколько это непросто все.
6: Это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
8: Феерия абсолютно.
6: Технологическая, правильно?
8: Да, именно так.
6: Не могли бы вы, Никислидис, буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу опять? И опять приподнять ее, так сказать, да? Может быть, какую-то короткую небольшую мелодию?
7: Конечно, я с удовольствием.
6: Прямо сейчас.
7: Но ты готова? Но я тебя прошу.
8: Но ты мужскую, ну, спой, арию мужскую.
7: Хорошо,
6: ну да, сегодня ария. Сегодня нет Яна Трепетова,
7: да,
6: с нами.
7: Сегодня нет, но я
6: поет Стива
7: вот,
6: здесь.
7: Вот это его выход, когда Галя как бы томится. И он
6: ну,
7: таким,
6: на набережной
7: томится. Дельфины, хвостами своими.
8: Девушки,
7: дельфины.
8: Синхронистки.
7: Все, я люблю их всех. Но вопрос главный, все. Когда вот первые его первое его, как я называю, это первое провидение, как вот такое. Он говорит, ну, неужели... А? Как она звучит?
6: Знаете, я прямо чувствую, все-таки... Неужели? Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трискуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
7: Это их пик.
8: Это прорыв.
7: Это пик.
8: Вы знаете, это прорыв. Да.
6: Прямо сейчас по этим двум нотам...
8: Честно.
6: Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал.
7: Ну, неужели?
8: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив, это ты?
7: А?
8: Да.
7: Да.
6: Господи.
7: Да. Боже
6: мой. Знаете, вы знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
7: Я люблю тебя.
6: Я еще не видел, так сказать, не видел. И даже и не слышал ничего. Но вы все это держите в тайне, я понимаю.
7: Ну, естественно.
6: Но, тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто, ну...
7: Это тревога.
8: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
7: Говори.
8: А есть глубина невероятная.
7: Говори.
8: Невероятная. Вот в этой музыке Трискунова просто достигли какого-то апогея глубины.
6: Да вы знаете, мне даже показалось,
8: да.
6: Ну уж кощунственно скажу, ну как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось, господи, хотелось, сразу я услышал сейчас эти ноты, господи, да какой Евгений Онегин.
7: Да, во, как я почувствовал, да.
8: Сложно об этом говорить, но действительно так.
6: А вот это мера воздействия одновременно, ведь вы перед мы ведь не забываем, там одновременно и драматические сцены,
8: конечно,
6: которые
8: конечно,
6: играются как в драматическом
8: театре,
6: и тут же переходит, так сказать, в арии и в песню, так сказать, да, как
8: молниеносно, и танец! И танец не забывает.
7: Конечно. Более того, танцуют все. Там есть удивительный
8: вопрос. Все не танцуют. Никита Лидис, не надо.
7: Ну ладно.
8: Все не танцуют. Мне так хотелось. Не все могут танцевать.
7: Не все.
8: Не все.
7: Хорошо. Танцует Алевтиночка.
8: Я танцую.
7: Да, да, да. Оркестровая яма.
6: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, ну, я понимаю, что... Будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Орликин»?
8: Юный «Малахитовый Орликин».
6: Ах, вот.
7: Да.
6: Мне кажется, да. А скажите, а гастрольный план уже сверстан?
7: Уже. Я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
8: Бонюэ?
7: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там была. Да, да, да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
6: Да, да, да, да, да.
8: Сплошь набережная.
7: Да, да, да, за сплошь.
6: А скажите вот еще такой вопрос.
8: Такая аллюзия.
6: Вот еще такой,
7: да,
6: вот такой у меня вопрос еще технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представления давать.
7: Mm-hmm.
6: Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви продемонстрировать, так сказать, публике на открытом воздухе?
7: Это было, да. Я уж тогда раскрою. Это у нас с Алевтиночкой было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть. Это open air.
6: Mm-hmm.
7: Это open air, да? Mm-hmm. А если в Бонюэ?
8: Да,
7: ты
8: да,
7: любишь?
8: Да, да. Ну, конечно, конечно, на набережной.
7: Да.
8: А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Mm-hmm. Непонятно, как
7: не
8: сохранить...
7: Не волнуйся, я договорился.
8: Как сохранить этих
6: будете выгораживать
8: дельфинов.
7: Да, да,
8: и,
7: конечно,
8: конечно, да. Есть еще опасность, связанная с синхронистками.
7: Но они не уплывут. Но,
8: понимаете, ну, некоторая загрязненность водоемов,
7: да,
8: она
7: да, все-таки
8: присутствует.
6: Ну, видите, получается, что одновременно и набережная любви одновременно является экологическим, так сказать, проектом.
7: А вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ?
8: Да.
7: Потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто.
8: Чисто.
7: Там все чисто. И
8: да.
7: Там, и как это будет смотреться, Алевтиночка, дельфины, и все чисто. Это, да.
6: Несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью. Ян Трепетов просил.
7: Трепетов,
6: Ян. Это ведь его первая большая работа.
7: Ну да, да, да.
6: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна?
7: Ну,
6: решал
7: конечно.
6: Ли это Никис Лидис, или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
7: Нет.
6: Или, может быть, это Алевтина
7: да.
6: Алевтина?
8: Нет, ну а кто это может решать?
7: Сарова. Ну, конечно, Алевтиночка, да.
8: Смешной вопрос, но как же мне работать с партнером, если я его не выберу, если не буду чувствовать его?
7: Да.
8: Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее
6: вот
8: никак.
6: Алевтина Алексеевна, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос
8: так.
6: По СМС.
8: Интересно.
6: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между Галей и Стивом. Это пишет Виталий.
8: Угу. А ее нет.
7: Она абсолютно.
8: Ее нет.
7: Алевтиночка.
6: То есть вы ровесники с Яном Трепетовым?
8: Понимаете, дело в том, что Ян Трепетов мне признавался на репетициях, но не сразу, разумеется, где-то через неделю.
7: Расскажи.
8: Что, боже мой, говорил он, Алевтина Алексеевна,
7: я старше
8: вас.
7: Да, он так и сказал.
8: Всех моих знакомых,
7: я помню,
8: подруг. И вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
7: Боже мой, это удивительно, это даже вот это такое.
8: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили. И вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
7: Абсолютно.
6: И тогда у меня сразу вопрос к Вике Слидисту. Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Ники Слидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Ники Слидис. Дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются сегодня, вторгаются прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну, что ли, эти новые музыкальные веяния, отражаются на партитуре каким-то образом.
7: Да, да. Да, мы это почувствовали. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, и естественно. Мы просто... Я бы не был бы Ники Слидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке.
8: Ну, понимаете, в партитуре. В партитуре сейчас появилось такое количество группетто и мордентов очень
7: много. Да, мордентов очень много.
8: Мордентов очень много. И вот эти вот варшлаги.
7: Да.
8: Вот эти прекрасные, варшлаги.
6: Тогда вы знаете, что ж, уже вот подходит к концу наше время.
7: Да.
6: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова
8: завесу. Это такой лукавый человек.
6: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Ники Слидис споете за Яна Трепетова.
7: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Алевтиночкой настолько мне это нравится. Хорошо, давай.
8: Это
7: ты не одна, ты не один. Давай, вот это. Ты не одна, ты не один. Давай. Ты не...

0: теряю.
1: Ты не один, ты не один.
0: Но я не знаю, если ты...
1: Поверь мне,
0: уйдешь,
1: друг мой.
0: Уйдешь на мгновение.
1: Прощай.
0: Прощай.
2: Господи, дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из нового спектакля театра оперетты имени Кальмана «Набережная любви». Это прозвучали голоса народной артистки Алевтины Алексеевны Гусаровой и главного дирижера Никислидиса Домостополоса. Потрясающе! Какая музыка! Музыку написали, как я уже говорил, Алексей и Витольд Трескунова.
3: Молодцы.
2: С нетерпением ждем всех в театре, если, конечно, сможем достать билеты.
3: Пока-пока!
4: Да.
3: Пока-пока! Счастливо!
5: Оркестровая яма.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
8: 101.ru
9: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
10: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
11: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan. Ja kuinka herkäksi luonta mielen saikaan, tai luonta mielen saikaan, tai luonta mielen saikaan. Kun siihen

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струит

0: Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
1: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменков и Икрадио.

0: А вот и пауза прошла, а передо мной Виктор Пистолетов, кинорежиссер. Это современность. Прежде всего, мы говорим про последнюю картину «Лебедь, рак и щука. Возвращение». И мы говорим про нового героя. Это уже трилогия. А мы знаем, что задумано-то Виктором Пистолетом пятилогия. Вы представляете? Так вот, в трилогии, в этой, третий фильм будет называться... Так он и будет называться у вас? «Либеращу»?
1: Ну, да.
0: Ну, раскройте, уже я вас прошу.
1: Конечно. Ну, же секрет. У нас впервые пересечется комедрамеди и трагедрамеди.
0: И трагедрамеди. Вот.
1: Трагедрамеди вместе с комедрамеди пересекутся. Угу. Картина будет называться...
0: «Либеращу».
1: «Либеращу».
0: «Опустение».
1: Нет.
0: Нет, а что?
1: Просто «Либеращу».
0: «Либеращу».
1: «Либеращу».
0: Как это красиво.
1: А дальше, когда мы уйдем в пятилогию, дальше уже у нас будет «Либеращу в бою».
0: В бою, так.
1: И «Жизнь Либеращу».
0: «Жизнь Либеращу».
1: «Жизнь Либеращу» — это после того, как уже, так сказать...
0: Ну, вот. Все живы, естественно.
1: Ну да, да, конечно, это конечно. Хорошо. Я сторонний. Мне, во-первых, я люблю 6+.
0: Да, я вас понимаю.
1: Понимаете,
0: вас
1: понимаю. Ну что, вот это мертвые как-то... гуси без конца.
0: Ну,
1: зачем?
0: Что это? Что это? Не надо.
1: Это не нам не
0: как-то
1: нужно.
0: Слепающиеся вот эти гуси.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. «Либеращу» — это лебедь, рак и щука становятся единым целым. «Либеращу» — это, так сказать, и есть вот на слово. Очень... Это еще раз повторю.
0: Да, да,
1: это первое в истории кинематографа.
0: Да.
1: Полное взаимное проникновение супергероев друг в друга. И это сделано у нас. Отечественный.
0: Да, да.
1: Отечественный,
0: да, да.
1: Вы понимаете? И что я хочу сказать? Вот вы знаете, мне кажется, вот мне кажется,
0: да,
1: об этом нельзя не сказать. Об этом нельзя не сказать. Дело в том, что. Вот об этом нельзя не сказать.
0: Да.
1: Дело в том, что «Лебедь, рак и щука».
0: Да, да.
1: «Возвращение».
0: Да, да, да.
1: Вот
0: да.
1: Как я и сказал.
0: Да.
1: Это картина, это комедрамеди.
0: Комедрамеди.
1: Повторюсь, если... просто, специально
0: да,
1: повторюсь.
0: Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Да.
1: Вот. Но в третьей картине,
0: вот
1: да,
0: третья, «Либеращу»,
1: которая будет называться «Либеращу», там я специально хочу это донести до наших слушателей сейчас. Впервые в истории, дорогие друзья,
0: да.
1: «Лебедь», да, «Лебедь», «Рак» и «Щука», как наши русские, отечественные супергерои, они объединятся не просто на уровне, так сказать, команды.
0: Да.
1: Они станут взаимопроникновением единым целым.
0: То есть это
1: да, почему?
0: Эпос уже.
1: Это, конечно.
0: Это, эпос.
1: Это впервые в истории кинематографа, когда, ну, представьте себе, никому в Америке и в голову не пришло, чтобы герои объединились физически, на физическом уровне. Ну, скажем, какая-нибудь, ну, не знаю, там, Капитан Америка.
0: Ну,
1: с какой,
0: с как, там,
1: да,
0: нельзя.
1: Ну, с кем-нибудь вместе. Ничего этого
0: никогда,
1: не происходит.
0: Никогда.
1: Они работают как команда, бывает.
0: Да, да.
1: Но у нас впервые в истории российского кинематографа «Лебедь, рак и щука» становятся единым целым. Им приходит это в голову, это сценарно, это уже мы работаем над этим.
0: Да.
1: Ну и, конечно же, вы понимаете, что «Либеращу», «Лебедь, рак и щука», «Либеращу» — это новый супергерой.
0: А вот
1: в воздухе, на земле и в воде.
0: В воде.
1: Вот
0: в воздухе, на земле и в воде.
1: Нет равных.
0: Нет
1: равных русскому комиксу.
0: Команда.
1: Команда.
0: Русский комикс — это комедрамеди. И пятилогия вас ожидает, дорогие друзья. Но не могу не коснуться. Вы помните Антонио Педалеса, естественно, да?
1: Конечно.
0: Он работал, он пробовал
1: что-то.
0: Ну,
1: во-первых, мы с ним знакомы прекрасно.
0: Да, вы с Педалесом знакомы.
1: Конечно.
0: Вот скажите, вот вы как-то сказали ему, Антонио, в каком-то вашей переписке, мы же, вы знаете, что в соцсетях сейчас выложена ваша переписка с Антонио Педалесом, и когда он сказал, вы ему пишете, милый Антонио, ну и что, да, вы как бы говорите? Или ну как-то вы более так броско говорите, ну и как бы... Как, что вы спрашиваете у него?
1: Милый Педалеса,
0: Антонио.
1: Но дело в том, что Педалес тоже решил замахнуться в свое время на объединение героев.
0: Да, да.
1: Но,
0: вот
1: значит, при всей любви к его творчеству, это не дело Педалеса.
0: Не Педалеса.
1: Нет, конечно. Оказаться не дело Антонио хвататься за, так сказать, такие вещи. Ну, как говорится, он же не Пистолетов, понимаете?
0: Да он не Пистолетов. Он... Да, и потом у него вот это...
1: Но он хорош в своем, что ж, я люблю его.
0: У него хорош, он будни хирурга.
1: Да.
0: Будни хирурга,
1: да,
0: это Антонио Педалес.
1: Да, этот его сериал.
0: Это сериал
1: он прекрасен.
0: Будни
1: прекрасен,
0: хирурга.
1: Конечно.
0: Да, да.
1: Прекрасен.
0: Причем, Хесуса Хесуса Лопеса. Угу. Мы знаем, это
1: в главной роли
0: герой Хесус Лопес.
1: Я, конечно, никого из них не использую в своей картине.
0: Нет, да, не будете. Да. Только Тырин, да.
1: Либеращу обходится только отечественными силами.
0: Но будет Тырин. Конечно.
1: Тырин, конечно, в главной роли.
0: Тырин.
1: Боже мой.
0: Ну что ж. Я вижу эти плакаты. Я вижу плакаты будущей пятилогии.
1: Юрий, Виктор Пистолетов благодарен вам. Вынужден.
0: Я благодарю вас. Вы сейчас уплываете же, да?
1: Да, да, я вынужден.
0: Отходит корабль.
1: Да, ну, вы на корабле сейчас. Просто мы сейчас плывем на съемочную, так сказать, на съемочную площадку.
0: Перед тем, как мы попрощаемся с Виктором Пистолетовым, я хочу сказать, что мы гордимся.
1: Гибнут или остаются?
0: Гибнут или остаются?
1: Вот так.
0: Вот так бы я сказал.
1: Да.
0: И я вам скажу, Антонио, нет, Антонио, не пройдет.
1: Вот да.
0: Так я бы ответил.
1: Ну что ж, спасибо.
0: Всего вам доброго.
1: С вами прощается Виктор Пистолетов.
0: С вами прощается Виктор Пистолетов, Юрий Бурзон и программа «Чудо на белом».

что? Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста.
2: Мы возвращаемся к вам, дорогие друзья. Это час таксидермиста. Нервы, как говорится, на пределе, потому что мы сейчас узнали массу интересного. Во-первых, мы узнали, как выхухоль была натянута на ведро, и это, конечно, ужасно. И мы узнали, как наш герой сегодня, Павел Буранжес, встретил на высоте 4800 метров в гнезде беркута мертвого альпиниста. Это целое вообще, конечно.
3: Да.
2: С тем, что дороже стоит. Какое чучело дороже?
3: Вот еще раз я говорю.
2: Или аквалангист?
3: Да, я не делаю чучел, как вы догадываетесь, из аквалангистов и альпинистов.
2: Потому что это легко.
3: Это легко.
2: Просто костюм снял, набил его.
3: Набил его опилками.
2: Опилками и все, и готов уже.
3: Да, просто нужно определенное сено. Сено. Понимаете, сено, которое уже немножко пожевал лось. Это настоящие таксидермисты меня поймут. Они знают, жеванное сено. Вот. Жеваным сеном можно набить кого угодно, вы понимаете?
2: Вот еще приходит вопрос, я сразу, чтобы уже... Да, вот приходит вопрос сейчас на дисплее у меня.
3: Да.
2: Дорогой Павел.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, леска или нить?
3: Я понимаю вопрос. Это, наверное, человек, который пытался работать с большими, конечно, объемами. Например, он брал вуса.
2: Вуса, я понимаю.
3: Большой. Он похож на пускача немножко.
2: Да, да.
3: Вуз. Только у него задние, у него анальные очень трудно работать с анальными.
2: Потому что там четыре лапы.
3: И анальные, они очень рядом. Можно задеть.
2: Он же двуххвостовый, правильно?
3: Двуххвостовый. Задеть анальные отверстия, и тогда все. И все на смарку. Все чучело на смарку. Если анально разорвано, все на смарку. Понимаете?
2: Понимаю.
3: Поэтому нить. Никакой лески. Можно порезать абсолютно. Можно порезать всего этого вуса. Плохо. Это будет плохо. Рваное анальное отверстие. Это очень...
2: Ну, это и некрасиво.
3: Это и некрасиво.
2: А скажите, а вы вот предпочитаете сидячие чучела или лежачие?
3: Сидячие, конечно.
2: А стоячие вам удавались?
3: Стоячие, да. Один раз. Один раз. Я попробовал, но больше никогда я этим не занимаюсь.
2: Понимаю вас.
3: Это тяжело.
2: Сложности есть.
3: Психологически,
2: да. Понимаю.
3: Да.
2: Но уж как живой.
3: Да, он смотрит тебе в глаза.
2: Понимаю.
3: И ты хочешь засунуть ему, но это позже.
2: Понимаю вас.
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Час таксидермиста» у нас выдающийся наш отечественный таксидермист, человек, который делает чучело из чучел чучела, то есть я бы сказал так, из мертвого практически живое, уникальный наш Павел Буранжес.
3: Спасибо вам.
2: Спасибо за визит. Слушайте нас, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Это программа «Час таксидермиста».
1: Час таксидермиста. Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста. включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. А в желудке бутылконоса находят до 10 000 клювов кальмаров.
5: In deiner Unistu.

0: осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: Об отношениях.
2: И вот мы вновь в студии, и вновь передо мной она. Она – это вся, как бы вот вышедшая из волн, скажем так. Вышедшая из волн
3: иногда
2: морских.
3: Из волн, иногда из леса.
2: Иногда вышедшая из леса.
3: Но могу иногда, из болота выйти.
2: Иногда только что, слезшая с мотоцикла.
3: Да, да. Очень много. Да. Все, что хотите.
2: Все, что хотите.
3: Все, что угодно.
2: Это вот мне хорошее. Вот женщина, все, что хотите, в этом что-то есть.
3: Вам нравится?
2: Да, мне очень нравится.
3: Конечно.
2: А что делать? Что делать? Мужчины, они на это как бы...
3: Падки,
2: да. Попадаются в сети.
3: Да.
2: Вот кажется, что мужчина как бы должен вести, как мы говорили, в танго, да, так сказать. А на самом деле они, наоборот, попадают в сети.
3: Да, да, да. Остаются мальчишками.
2: Мальчишками, да. И опять играют в эти... войну. Да. В космическую. Да. И так далее. Но вы же... у вас специальные костюмы, я знаю, есть.
3: Ну, конечно, очень много. Ну, разных. Слава богу, да. Мне позволяют со средством. Что угодно, абсолютно.
2: Что угодно, так сказать.
3: То есть да. Сейчас я оделась спокойная гамма. Спокойная гамма, чтобы чуть-чуть, я понимаю, что у вас все время острые передачи, чтобы как-то расслабить обстановку, чтобы...
2: Да.
3: Может быть, кто-то просто поспит, это хорошо.
2: А может быть, действительно, кто-то уже и лег.
3: Кто-то приспал чуть-чуть, может быть, да.
2: Чуть-чуть, соснул, как бы часок или там полчасика.
3: Да.
2: Понимаю.
3: Ну, пусть отдохнут, понимаете?
2: Женщина,
3: только много всяких...
2: Женщина-релакс.
3: Вот да, вот этих вот острых тем, бесконечных.
2: Да я понимаю, о чем?
3: Чуть-чуть хочется.
2: Хочется немножко
3: легче,
2: снизить.
3: Легче, обороты.
2: Да. Обороты. А при этом мотоцикл. Вот удивительное сочетание.
3: Ну, потому что надо и так, и так, и как
2: и так,
3: угодно.
2: И так, и по-разному.
3: А не то, что, понимаете, какой ужас, когда вот так и все.
2: И нет, все, это нет, же невозможно. Нет. Это дятел какой-то получается. Да. А мы же не о дятлах.
3: Нет, нам дятлы не нужны совершенно.
2: Не нужны нам дятлы. И вот вы знаете, как приятно, когда беседуешь с такой женщиной-калькой, женщина, скажем так, вамп, женщина-мотоциклист,
3: снегирь.
2: Женщина-снегирь, да, женщина, даже не знаю как, женщина-вожделение, я бы сказал так, вот так.
3: Ну... Да? Ну, хорошо, пусть будет так.
2: Пусть будет так. А по-разному абсолютно. Я думаю, что в этот момент все наши радиослушатели, они не то что прильнули к наушникам или к своим приемникам, они уже растворились в них.
3: Да, у меня есть несколько аудиозаписей специальных, да, которые я записала. Вот антистресс.
2: Да?
3: Для сна.
2: Да?
3: Да. Но вот это вот именно вот в этой спокойной гамме.
2: Угу.
3: Есть несколько бодрых записей,
2: угу,
3: взбадривающих,
2: да,
3: которые как бы заставляют человека двигаться куда-то к своей,
2: да,
3: цели.
2: Да,
3: такое,
2: да,
3: тоже есть. Да.
2: Удивительно.
3: Да.
2: Боже мой, это ж надо ж было нам, наконец-то, вот пригласить вот это.
3: Я рада.
2: Это взаимно. Это передается же вот буквально. Радиослушатели меня поймут сейчас, потому что они уже растворились сами.
3: Хочу вам сказать, что я не единственная.
2: Да что вы?
3: Да, такие есть. Поэтому не все потеряно. Вы можете еще отыскать ту самую.
2: Вы что? Что вы говорите?
3: Во-первых, у меня очень способные ученицы.
2: А у вас ученицы?
3: Они уже так хорошо разминают.
2: То есть у вас же целая... Вы преподаете,
3: да,
2: у вас,
3: конечно,
2: своя школа.
3: Конечно.
2: Как она называется, школа? Школа Калька?
3: Ну, конечно.
2: Ну, конечно. Как приятно она так сказала. Ну, конечно. И мне хочется сделать просто уже тогда не просто паузу, а сказать, ну, конечно.
3: Ну, конечно.
2: Мы обязательно увидимся.
3: Я думаю, да.
2: Всего-всего.
3: До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
2: Пока.
1: Об отношениях.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
4: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Гаргулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
6: На газу готовим вместе.
7: Губы осьминога.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко-Фейк радиопрограмму, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
3: Вероника.
8: Вероника.
9: Гена.
8: Геннадий.
9: Просто Геннадий.
8: Вероника.
9: Геннадий.
8: Ну, Вероника и Геннадий. А теперь расскажите, да, пожалуйста, ну, каким образом вы, ну, вот это знаменитое блюдо, губы осьминога, да, оно же, да, действительно, да, в вашем ресторане является, да, просто на расхват.
10: И вот потом-то мы, извините, Владик, и потом-то мы выяснили, что, оказывается-то, мы попали в бинго! Потому что именно губы осьминога самые вкусные. Девятиметровый самец.
11: Я вам сейчас расскажу, как его отлавливаем.
3: Ну, во-первых, это самое диетичное место из всего осьминога.
11: Конечно.
3: Потому что ведь там много мышц в губах.
10: Да, да.
3: Понимаете? И но там это называется не губы, у осьминога называется клюв.
10: Ну,
3: но мы решили,
10: да,
3: что, ну, не,
10: ну, некрасиво, что такое клюв,
3: ну, это как-то не то, да? Не, вот поэтому, ну, губы.
10: Губы.
8: Ну, скажите, пожалуйста, как, во-первых, это готовится, и как вы достаете эти губы осьминога?
10: У нас есть специалисты. У нас целая команда этих
3: мальчиков.
10: Но Ника называет их мальчиками.
3: Ну, мальчики, они, да, есть мальчики.
10: Ладно, да.
3: Мальчики и в Африке мальчики.
10: Мальчики, да. Так вот, они все в обтягивающем таком, прямо, такие обтягивающие, а? Владик.
8: Да-да.
10: Что такое? Вот это я вот это... Вот это сейчас не понял. Прям Ника.
3: Да ладно тебе, перестань.
10: Она такая. Ну ладно, это потом. Ну вот, это я про Ника.
8: Рассказывайте, рассказывайте.
10: Ну вот. Так вот, губы именно осьминога оказались сами полезными, сами вкусными, самыми, как это называется, в них столько микроэлементов, там куча, потом все это разобрались, потом мы все почитали про эти губы. Мы
3: Но поняли, сложно доставать, понимаете?
10: И поэтому есть водоем специальный, мы организовали специальный водоем, где эти особи
11: в основном самцы. Значит, именно губы самца. Да, да, самки не очень. Вот. А вот в губах самца именно сосредоточен вот этот...
3: Пектин!
11: Как?
3: Пектин.
11: Пектин, я все забываю. Пектин! А пектин полезен всем, даже 18-летний приходит к нам, записывается, молодые пары.
8: Вот что я хочу сказать.
11: Да, да.
8: Ну, кроме того, что вы, так сказать, во-первых, подаете вы с картофелем.
11: Да,
3: конечно. Только, да.
11: Только с картофелем.
8: Это удивительное. Блин, по вкусноте просто, я даже, дорогие друзья,
11: даже не могу сказать. А вы же не были у нас? А вы были?
3: Ну, как не было? Ну, ты что?
11: Ну, конечно.
3: Конечно, был.
11: Ну, конечно, был, да.
8: Потрясающе. Скидочную карточку я получил.
11: Ну, а как?
8: Ну, знаете, я хочу вам сказать удивительная вещь.
11: Да.
8: Вот я съел губы осьминога.
11: Да.
8: Это блюдо.
11: Ну, и что вы почувствовали? Ну, скажите.
8: Ну, это было, получается, уже сколько? 11 дней назад.
11: Да,
3: ну. Да, что-то давно и давненько у нас не были.
11: Небо, небо обволокло.
8: По сегодняшний день я еще не ел.
11: Вау.
8: Ну, уровень калорийности, питания.
11: Да.
8: Я вот поел 11 дней назад губы осьминога, съел
11: вашу мечтали.
8: Почему? Ты, кстати, это и заставило меня.
11: Да.
8: Я шокирован.
11: Надо только пить
3: это
11: много.
3: Это все пектин.
8: Ну, воду,
11: это пектин, надо только воду.
3: Это пектин, понимаете, пектин, он до горла буквально доходит, насыщает просто все.
11: Да, да.
8: 11 дней уже не ел.
11: Да, я вам говорю.
8: Сказать, это
3: а выглядите прекрасно.
8: Как великолепно.
11: Так вы,
8: чувствую себя великолепно.
11: Вы будете еще лучше выглядеть.
8: Я вот что хочу спросить. Ну, у вас, кроме этого блюда, ничего же в ресторане больше нет.
11: А больше нет.
3: Хватает.
11: А и не
8: это
11: надо.
8: Это моно, получается, блюдо.
3: Лакшери.
8: Но да. Вы работаете всего 2 дня в неделю.
11: А, я объясню вам, потому что так много к нам записываются.
8: Да, но, во-первых, я понимаю так, что не хватает губ просто.
11: Ну, естественно, потому что вы же поймите, все остальное как бы нам не интересует.
8: Только
11: вот губы.
8: Еще удивительная вещь, которую я узнал.
11: Да,
8: после того, как у осьминога, как сказать, торгнут губы для вашего ресторана.
11: Да.
8: Он остается жить.
3: Конечно,
11: Ну, он как бы, в принципе...
3: Да нет, он прекрасно живет.
11: Да?
3: Что ты в самом деле?
11: Нет, он немножко... Он немножко...
3: У него западает чуть-чуть.
11: Но
3: в принципе...
8: Постепенно отрастает.
3: Да, конечно, в том-то и дело. У одного осьминога можно взять губы до 5 раз.
8: До бесконечность.
11: Да.
8: Обалдеть.
11: То есть, получается, несколько самцов.
8: И никому в голову не пришло организовать такой бизнес.
11: Вообще.
8: Какой вкусноты это блюдо.
11: Господи.
8: Можно сойти с ума.
2: Губы осьминога.
7: Флора и фауна родной планеты.
5: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
7: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.
1: Персональный андроид в каждом номере.
0: Сеть саун «Портал» в Карлево. Приезжайте, будем рады.
3: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Волос лис.
6: Так, вот и расскажите, что это такое? Что это за материал?
5: Лису надо спокойно приманить. Для этого есть манок для лис.
6: Рядом с юртой водятся лисы?
5: Водятся, конечно. Так, конечно. С каждой юртой, я вам скажу, где-то 2-3
6: лисы рядом.
5: Да, как всегда ходят рядом. И есть манок. Нигде не вы не купите этот манок. Это я сам его изобрел, потому что
6: монолис, это... правильно он называется?
5: Ну, он монолис, да. Лизаман, ну, можно и
6: лизаман. Да, вы говорили.
5: Так вот, и этот маночек.
6: А какой
5: на лис...
6: звук издает примерно?
5: Звук
6: хотя бы
5: маленькой пташки такой, пташки-тетяшки такой, знаете, как
6: тетяшка?
5: Бы так.
6: Тетяшка?
5: Да, тетяшка. Это, кстати, есть такая птица, она кусачая такая.
6: Живет рядом с юртой, да-да-да.
5: Да-да-да. Так вот, вы издает такой... Вот так оно издает.
6: Радиослушатели, вы слышали?
5: Да. Вот так.
6: Потрясающий звук. Потрясающий звук.
5: Да. Вот этот манок, и лиса идет на этот манок. Ей кажется, что сейчас она поймает добычу. Но
6: вот эту тетяшку.
5: Она ловит эту тетяшку и тут же кусает ее. А это специальный манок, такая специальная пропитанная.
6: Лиса обманута. Да.
5: Лиса обманута, и она немножечко засыпает, потому что там он пропитан специальный такой тампончик.
6: Но она пропитан. Жива остается, это важно.
5: Она абсолютно жива, и мы берем волос у нее. Мы берем волос лис И после этого мы берем тетяшку, спокойно отпускаем, она уже как бы не нужна.
6: А тетяшка остается жива?
5: Конечно, или она не успевает.
6: Эти радиослушатели наши всегда беспокоятся о здоровье животных.
5: Волос лис, мы берем волос лис.
6: Вот сейчас, секундочку, Аркадий.
5: Пожалуйста.
6: Скажите, сбривается вся лиса?
5: Нет, абсолютно. Там же, где этот клещ так гадит, вот я вам скажу, там же нужно...
6: Где лежат фекалии,
5: получается. Где лежат фекалии. Вот там раскладываются вот эти волоски лис, по чуть-чуть, по одной мы немножко
6: берем. Откуда берется волос?
5: Где вот
6: с хвоста?
5: Хвост? Да, с хвоста,
6: ага.
5: С хвоста
6: обязательно. С белого кончика.
5: С белого кончика обязательно.
6: Белый волос,
5: да.
6: Ага, так.
5: Белый волос. Он абсолютно белый,
6: да,
5: они маленькие, очень маленькие. Мы берем их понемножку,
6: выстилаем. Сколько штук?
5: Ну, буквально 10-15.
6: 10-15,
5: да, да.
6: Радиослушатели, записывайте.
5: 10-15 волосков мы раскладываем там, где эти фекалии, и все.
6: Покрываем фекалии
5: волосом. Да.
6: А покрывать нужно как бы просто вот, как сказать, вбросом? Или каким-то таким вот упорядоченным покрытием, что ли?
5: Смотри, действительно, вот тут сморозил,
6: сморозил.
5: Вот прям, ой, ты молодец какая. Прям, я не знаю, вот какая.
6: Ты, такая наша работа, чтобы,
5: молодец,
6: да, чтобы был толк,
5: как
6: толк
5: ты,
6: должен быть. Да.
5: Как тебя зовут?
6: Меня?
5: Ага.
6: Меня Евгения.
5: Евгения, очень приятно, Женечка. Вот молодец. И я тебе скажу, здесь надо, я скажу тебе, перестелить сначала юрту. Сначала, потом уже положить этот волос. А юрта перестилается, она в 4 этапа.
6: Так.
5: Первый, верх-низ, бок левый, бок правый. Запоминайте, да?
6: Сейчас,
5: бок левый, верх-низ.
6: Верх-низ.
5: Бок левый, бок
6: записи.
5: Правый.
6: Бок левый, бок правый.
5: И так. Пупочек к пупочку. Вот так, оп,
6: так,
5: сложили,
6: стоп,
5: да?
6: Стоп, а пупочек что? Это такое?
5: Пупочек это завязка. Завязка там, когда, там где у юрты середина, там мы называем это пупочек.
6: Пупочек.
5: Там складывается, абсолютно, да, складываются пупочки. Все пупочки завязываются, все
6: и там находится. Подождите, фекалии-то лежат.
5: Фекалии,
6: там?
5: Фекалии в нем находятся. Так вы выносите.
6: А зачем волос листа тогда?
5: Вы выносите сначала, вытряхиваете.
6: И
5: это.
6: Фекалии все вытряхиваете.
5: И фекалии вытряхиваете. Тут же заносите, пока зайранский клещ не одумался,
6: так,
5: не опомнился. Вы тут же заносите это все в юрту, тут же расстилаете все. И немножечко волос лис, там, где были фекалии, а там...
6: Подождите.
5: Поняла.
6: Так, значит, это место, где были фекалии, нужно отметить,
5: да,
6: как-то.
5: Абсолютно.
4: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: нами легко. Радио. 101.ru. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
1: И вот мы возвращаемся, да. Мои дорогие друзья. Мы возвращаемся с вами в студии. Юрий Бурзон. Напротив меня, конечно, потрясающий человек. Это действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльна Кушко. Да. И она рассказывает о том, как вообще отращивается заново любое, скажем так.
2: Совершенно верно. Совершенно любое.
1: Любая субстанция.
2: Так вот я продолжаю тогда о том, о чем я начала рассказывать. Потому что история занимательная. Вообще-то занимательная. Так вот. И, значит, вот поняла, что что-то не в порядке. Пошла, значит, специалистам. Они мне прописали полифепам. Знаете, вот где...
1: Полифепам?
2: Полифепам. Да.
1: Ну, это нормально.
2: Для печени. Очищает
1: после
2: печень.
1: После Нового года, да, это у вас началось?
2: Да. Ну, вот да, это вот землица вот эта вот, а такая земля.
1: Земля,
2: и да. Я, так как она вообще на вкус не очень, ну, она как бы вроде неприятного вкуса не имеет, но особо приятным вкусом тоже не отличается, то я как бы клала это в рот, и какое-то время не могла проглотить, потому что не очень приятно было, и держала во рту. И каково же было мое удивление, когда у меня вот здесь вот отсутствовало несколько зубов. Два зуба здесь отсутствовали совершенно.
1: Интересно.
2: Так, и вот где-то через неделю после вот этого приема, вот этого полифепама, я поняла, что у меня начинают расти зубы. И я, наконец, поняла, что вот эта вот история «Матушка-Земля» это совершенно, понимаете, не случайная история. Не случайно родилось это понятие.
1: Это ж удивительно просто.
2: Вы поняли, к чему я веду?
1: Да, я понял, конечно.
2: Что самое главное в выращивании, отращивании нового, чего бы то ни было, зубов, ногтей и так далее, это найти правильный субстрат.
1: Вот это очень важно.
2: Да, вы понимаете, что должно быть в этом субстрате, чтобы вырастить качественный, красивый, новый орган?
1: Конечно.
2: А что?
1: Не знаю.
2: А вот вы сразу и говорите, а то вы говорите, знаю. Я думаю, что вы действительно знаете.
1: Да нет, где ж мне знать-то, господи боже мой, дорогая Жанна Юльевна.
2: Да. Дерновая земля.
1: Какая?
2: Дерновая.
1: Дерновая, ага.
2: Дерн.
1: Знаете, я понимаю, дерн. Да.
2: Листовая.
1: Листовая.
2: Хвойная.
1: Хвойная.
2: Падалица.
1: Падалица?
2: Да.
1: Ах ты, боже мой.
2: Обязательно нужна кожура вот этого, кожура грецкого ореха, измельченная.
1: Ага.
2: Немножко кокосовой стружки и обязательно керамзит.
1: И что в результате получается?
2: Как что в результате получается? В результате получается, что вот в эту среду мы-то как бы сажаем.
1: Так, и что же?
2: То, что нам нужно отрастить.
1: Так. И?
2: И оно вырастает. Но, смотрите, так, если нам нужно, например, отрастить ногти, мы просто берем руку и засовываем ее, засовываем вот в этот субстрат.
1: Батюшки мои.
2: Засовываем. Тут, понимаете, сложность в том, что в это время мы не можем особо не работать. Ну, как сказать, мы немножко оторваны от жизни, потому что нам с этой рукой в этом субстрате прожить достаточно долгое время.
1: Ну, я
2: просто
1: понимаю.
2: Это не каждый может выдержать.
1: Да не каждый, конечно,
2: понимаете?
1: Естественно.
2: Вот.
1: Я понимаю.
2: Да.
1: Да. Жанна Юльна, все-таки немножечко, давайте чуть-чуть пройдем дальше к гландам.
2: Да,
1: гландам.
2: Да, что тут проходить? Если я вам про дубы рассказал, то гланды-то это же рядом.
1: И глотаем
2: землю. Вот.
1: Да.
2: Только, знаете, надо тут сложность
1: землю,
2: есть.
1: Да.
2: Только тут сложность есть. Тут нужно глотнуть, понимаете? Знаете, как сказать, и не проглотить совершенно.
1: Ага.
2: И чтобы она вот в этом горле как ком постояла. Вот ком, ком в горле, знакомое вам выражение?
1: Да, конечно.
2: Вот этот ком в горле должен постоять какое-то время. Вот тут вот гланда и пошла, гланда и полезла, гланда и случилась гланда.
1: То есть получается, что вы представляете, мои дорогие радиослушатели, вы представляете, что мы имеем? И мы имеем впервые. То есть мы занимаемся тем, что мы отращиваем гланды.
2: Да.
1: Которые практически были удалены.
2: Конечно, мы отращиваем гланды и сразу же, между прочим, попутно лечим печень, например. Кому надо?
1: Отращиваем печень, замечательно.
2: Да.
1: Вот это очень хорошо. Я вам скажу больше. Некоторым, можно отращивать по две, по три печени.
2: А значит, есть такие случаи. У меня есть такие пациенты, да. Но пока четырех не было.
1: Вот,
2: нет, по-моему, у меня последняя была история, было три. Но это был человек большой, объемный, поэтому он мог себе позволить. А люди как бы худосочные, они сами понимаете, это уже...
1: Понимаю. Вот сейчас мы сделаем, пока про печень все подумали, мы сделаем маленькую паузу.
2: А, хорошо.
1: Конечно.
2: Да.
0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Коромысло рыжеватое, небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
1: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viinajuoppa.
1: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Лабиринт Леонардо.
4: С вами снова я, Ирина Рыблатова, на Фоменко Фейк Радио, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас в гостях Виталий Поплотень Гуцко.
5: Здрасте, здрасте, да. Здрасте, очень приятно.
4: И продолжаем сразу же разговор о шипзиках, естественно.
5: Да, вы заметите, как проблема стала остро.
4: Остро очень.
5: Стала очень остро эта проблема, она встала просто потому, что ее, ну, как бы, ее как бы не замечали, потом
4: не
5: уже,
4: замечали, не
5: когда
4: замечали.
5: Стали замечать ее, естественно, то уже пришлось заниматься, и вот, конечно же, в нашем научно-исследовательском институте была выделена, как я уже сказал,
4: да,
5: целая лаборатория, отдел и подотдел,
4: да,
5: и построена, так сказать, где проживают шипзики. Отлов шипзиков, конечно,
4: да,
5: же.
4: Да, ну, да, то конечно. Есть, и переработка, так сказать.
5: Переработка, потому что мы должны перековывать шипзика.
4: Перековывать
5: шипзика. Да. Это непросто. Непросто. Я хочу вам сказать. Значит, вот часто спрашивают.
4: Да, вот интересно, да.
5: Вот часто спрашивают, когда спит шипзик без одеяла и распространяет шипзичную энергию, значит, все спрашивают, может ли шипзик наброситься во сне?
4: Может ли шипзик
5: наброситься? Да. Вот вы сами как думаете?
4: Ну, я думаю, что да, получается, что да.
5: Да не просто да, а он только и ждет, как набросится во сне.
4: То есть это как, какой-то лунатизм, получается, он отдает тебе отчет.
5: Шипзик как раз во время сна, шипзик как раз и являет собой ту самую опасную субстанцию, вот которая... Ну, конечно, она... Ведь шипзики что? Шипзики мечтают захватить полушарие.
4: Да вы что?
5: Да.
4: Серьезно?
5: Захват полушария шипзиками – это их план. Но их план, я хочу вам сказать...
4: Нет, ну вы стоите, так сказать, на границе, я бы сказала. Получается,
5: да мы не
4: так.
5: Просто на границе, мы просто на переднем краю.
4: На переднем краю.
5: Конечно. Так вот, вообще, могу сказать, шипзик... шипзик.
4: Да.
5: Набрасывается во сне... Только на неготовую жертву.
4: На неготовую жертву. Ну вот смотрите, вот такой вот острый вопрос сейчас я вам задам.
5: Mm-hmm.
4: А вот сейчас, особенно когда такой прирост шипзика, когда шипзик уже стал и не низкорослый, а уже высокорослый, и вообще отличить его все труднее и труднее.
5: Развитие вот, шипзика,
4: да, да,
5: как
4: да,
5: таково.
4: Да. Ведь многие женщины, я сейчас просто знаю, что выходят замуж ошибочно за шипзика. И вот что, и во сне, получается, они набрасываются первых на этих женщин.
5: Так, во-первых, вы должны понимать, что и женщины шипзики тоже бывают.
4: Но
5: вы это
4: меньше.
5: Должны понять.
4: Но их меньше.
5: Ну, вы знаете, их сегодня меньше. Но это же семимильными шагами развивается.
4: Ну, конечно, если муж
5: сам шипзик, конечно.
4: Жена шипзик, а дети?
5: Ну, дети рождаются уже шипзиками. Что ж тут непонятного? Конечно, у черепахи рождается черепаха.
4: То есть шипзик и
5: шипзик от шипзика, как говорится, один к одному.
4: Один к одному.
5: Конечно. Вообще,
4: вы детей берете перерабатывать?
5: Значит... Во-первых, ну, детей мы, конечно, уже сразу под контролем.
4: Под контролем.
5: Но я хочу вам сказать.
4: Да.
5: Без сна
4: так.
5: Это нужно понять.
4: Да.
5: Если нет сна, то шипзик и не набрасывается на людей.
4: То есть надо лишить шипзика сна.
5: В принципе, не спящий шипзик имеет все шансы не набрасываться и остановиться бессонница шипзика.
4: Да.
5: Это победа человечества.
4: Победа человечества. То есть вы занимаетесь вашей лабораторией и много чему. Вы занимаетесь тем, что не даете просто шипзику спать.
5: Ну, конечно, для чтобы он не набрасывался.
4: Не набрасывался. Понимаете?
5: И могу сказать. Вообще, бывает, так сказать, когда шипзик может наброситься в простом, так сказать, режиме. Да,
4: в простом
5: но
4: режиме.
5: Но не чаще, чем обычные люди.
4: А скажите, а
5: ведь обычные люди тоже набрасываются, вы же знаете.
4: Мы встречаем это, вот. к сожалению. Вот. А скажите, в вашей лаборатории были случаи на наброса с шипзика?
5: Вы знаете, мы настолько подготовлены к набросу шипзика, во всех его проявлениях. В принципе, пока ни разу еще не было.
4: Не было.
5: Ну, во-первых, вы не забывайте, мы же у нас...

0: В Шибзючной нашей.
1: В Шибзючной
0: нашей. У нас закрывается каждый отсек, закрывается одеялом.
1: А.
0: На ночь.
1: Да. Хочешь, не хочешь, да, придется закрыться. Да, на секундочку прервемся, чтобы снова встретиться с вами.

0: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
0: Минутка поэзии.
2: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая. Потому что жизнь, она же миг. Ну а люди, это просто стая. Стая пустельгиная, старик.
3: Прекрасно.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: людей.
1: И вот снова мы с вами в студии. Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня удивительный человек. Женщина-аноним. Женщина, скажем так, гимн. Гимн Пасквиля. Гимн вот всего, скажем так, что связано с я даже не знаю, как это назвать. Да, наверное, это будем называть это чернуха.
0: Да. Нет, извините, назовите это так, как называется фирма. Жишипись.
1: Жишипись. В общем, председатель...
0: Нет, не председатель, я директор, прошу прощения.
1: Директор, извините, генеральный, конечно.
0: Ну, конечно, генеральный, ну, конечно, какой же еще?
1: Генеральный директор Жишипись, да. Так называется фирма ваша. Вот, Ксения Тыхина.
0: Да, да, да, да.
1: Да, Ксения, мы продолжаем с вами разговор. Вы рассказали, что вот директора уж тебя ждаш.
0: Да.
1: Значит, покончил с собой, да. После того, как он, ну, вернее, так сказать, вы за него написали письмо к любовнице, да. Где он говорил, признавался во всем, что он совершил. Ну, собственно, это вы написали.
0: Не, ну, сначала я как бы... Сначала было интервью с любовницей, с его, которое было написано мной. Потом предсмертная записка, которая тоже была написана мной. Ну, в общем, на самом деле, это не сильно интересное дело. Не понимаю, зачем вы об этом говорите.
1: Нет, ну почему это...
0: Ну, оно не сильно интересно, не сильно интересно. Это бывает гораздо интереснее дела. Гораздо интереснее.
1: У нас?
0: У нас, да.
1: А у вас? Я понимаю.
0: У нас. Вот у вас не знаю. У вас пока, может быть, не было, но будет, то не волнуйтесь.
1: Хорошо, я буду ждать.
0: Я начала уже работать.
1: И да?
0: Да,
1: как
0: конечно.
1: Интересно.
0: Да. Понимаете, у меня все время в работе все, как бы, нет ни секунды. Просто даже не хватает времени даже на какую-то просто простую личную гигиену порой не хватает. Да,
1: да что вы.
0: Да, да, да. Ну, да,
1: потому... А как же вы обходитесь?
0: Вот. Кажусь, нет. У меня есть штат сотрудников, которые следят за этим. Ну, как сказать, иногда там, ну, и причесывают, понятно, красят. Это отдельные люди совершенно, да.
1: Да.
0: А в это время я пишу.
1: Все время пишете. Да, а почему? Вы сами вот мне признались...
0: Во-первых, я люблю писать.
1: Вы любите писать?
0: Во-первых, я люблю писать.
1: Да.
0: А во-вторых, я пишу, у меня врожденная грамотность, понимаете?
1: Врожденная?
0: Да, врожденная пунктуация.
1: Как вот интересно.
0: Мне не нужно об этом думать. Ну, а потом мне нравится в этом творчество, особенно в последнее время, когда мы отказались, опять-таки, от каких-то доказательных баз, она совершенно не нужна, абсолютно не нужна.
1: Да,
0: то в
1: понимаю.
0: Этом есть какая-то, понимаете, такой большой элемент творчества, что он просто захватывает работу, захватывает.
1: Захватывает работу. Вот что самое главное. А люди ведь, как вы сами признались мне, значит, люди разучились писать.
0: Люди разучились, да? Писать, да. Да. Ну что ж делать? Теперь приходится нам работать в фирме «Жиши письмо».
1: Вот, «Жиши письмо». Вот
0: «Жиши письмо», да.
1: Скажите, каков спрос?
0: Вы знаете, огромные,
1: большой,
0: просто,
1: да?
0: Огромные, понимаете, но удивительно то, что очень многие люди, понимаете, они просят иногда, вот сейчас поступают такие странные просьбы,
1: да.
0: А напишите на меня что-нибудь.
1: Напишите на меня.
0: Да, просто. Напишите на меня.
1: Да.
0: А почему? Ну, потому что, понимаете, ну, какой-то это, ну, как сказать, в качестве рекламы используется,
1: ну,
0: часто.
1: Ну да, то есть,
0: да.
1: Это же,
0: ну, да, да,
1: в общем-то, да, и пиар.
0: Да, да, да, да, пиар. Поэтому, ну, как сказать, вот поэтому очень вал работы, на самом деле.
1: Да, ну вот вы написали недавно про то, что там певица, вы помните, певица Изольда, вот это вот ваша знаменитая, так сказать, статья, певица Изольда снималась вместе с касаткой в бассейне, вот вы помните,
0: это была,
1: да?
0: Не певица, это был певец.
1: А, это певец.
0: Потому что певица Изольда оказалась певцом.
1: А,
0: если
1: вот
0: вы помните, да? Но это мы разоблачили, как сказать. Это было письмо разоблачения.
1: А, это было письмо разоблачения.
0: Письмо разоблачения, да. При том, что, как сказать, опять-таки, ну, мне показалось, что это интересный виток, может быть, в карьере этого человека.
1: А вы как восприняла это сама певица?
0: Она была удивлена, вы знаете, очень благодарна. Потом, нет, сначала она, может быть, сначала она как-то возмущалась и так далее, а потом, как увидев, какой шквал вообще пошел, ну, шума в этом, она очень мне звонила и благодарила.
1: Вообще, конечно, вы вот находитесь на
0: смелость,
1: самом
0: смелость, понимаете, смелость нужна, смелость. Не бояться, что тебе плюнут в лицо. Не бояться этого.
1: Ну, вам иногда и плюют ведь.
0: Плюют, ну и что, ну я вытерлась, да пошла дальше.
1: Да, действительно,
0: а что,
1: конечно.
0: Такого? Ну и что,
1: конечно,
0: такого?
1: Вытрись.
0: Ну что это такое? Это просто слюна, но она же это... не ядовитая, в конце концов.
1: В конце концов.
0: Смешно говорить.
1: Да, да, да. Так это и есть в вашей книге. так и называется, это просто слюна.
0: Это просто слюна, да, это просто слюна. А потом, понимаете, ну как сказать...
1: Это ваша вот третья уже, по-моему, книга.
0: Да, третья книга вышла,
1: это просто слюна три уже.
0: Да. Поэтому не надо бояться. Надо быть, ну, рисковыми людьми. Не бояться, да даже дело не в правде. Мы от правды давно уже отошли. Нам совершенно неинтересно. Совершенно она стала неинтересна. То, что она достаточно скучная. Да кому она нужна эта правда?
1: Согласен.
0: Поэтому не бояться просто... А чем вот как
1: творить?
0: Сказать? Творить историю,
1: вы
0: да.
1: Вы же творите.
0: Мы творим
1: Господи,
0: историю.
1: Господи, сколько же вы уже натворили?
0: Я прилично натворила, да. Во-первых, три книжки, потом,
1: если... да. Какие, что у вас еще есть, вот, что почитать нашим слушателям? Что почитать?
0: Ну, вот,
1: Чтобы порекомендовали начинающим, кто только взял перо в руки, как говорится, понимаете, вот как у Пушкина перо к бумаге, помните?
0: Да. Рука к перу, вы как раз вспомнили мою третью книгу, вот да. Это вот, это «Только слюна», да?
1: «Только слюна»,
0: да. «Только слюна», да. Это третья книга. Первая книга под названием «Пиши и не думай».
1: Пиши и не думай. Вот им вы посоветуете молодым.
0: Молодым, конечно, да. Пиши и не думай.
1: Да. Которые еще борются с этой
0: правдой. Да, писать,
1: правдой,
0: не писать, и писать. Которые, и вообще могу ли я писать? И вообще достоин ли я писать? Да достоин, ты пиши.
1: Пиши, да пиши, пиши. Себя, да. Просто отпусти себя.
0: Да, отпусти себя на полную катушку, да. А вторая книга, значит, если третья, это только слюна, то вторая, это только рука.
1: Только рука?
0: Да.
1: То есть практически-то у вас только слюна, только рука.
0: Да.
1: И как бы только пиши.
0: Только пиши, да, только пиши.
1: Только в путь.
0: Только в путь, так говорится, да.
1: Как приятно.
0: Да, но будем закругляться, наверное.
1: Дорогая Ксения, будем закругляться, да, потому что я знаю, все, вы меня предупредили, да. У вас пресс-конференция.
0: То, что я могла здесь сделать в студии у вас, я уже сделала, я уже написала пару писем, поэтому и мне достаточно.
1: Пожалуйста. А, вы уже писали несколько писем.
0: Да.
1: Это, естественно, письма анонимные.
0: Ну, конечно. Это все для организации Жишипись, да.
1: Жишипись. Очень приятно. Ксения, спасибо, что вы вырвались.
0: Да, пожалуйста.
1: Спасибо,
0: хорошо.
1: Приходите еще, пишите.
0: Да.
1: Пишите.
0: Обязательно, да.
1: Всего вам самого-самого доброго.
0: До свидания.
2: Для людей. Знай и люби свой.

0: Флора и фауна.
1: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
1: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Нёбо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фрик Радио.
3: Аллергия.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фрик Радио. И сегодня у нас в студии поразительное явление. Сегодня здесь и сейчас у нас Олег. Олег просил не называть его фамилию, потому что жизнь, так сказать, жесткая. Да, я понимаю вас, Олег. Вот. Сегодня мы поговорим впервые, встречаемся с Олегом. Олег, как вы видите сейчас у себя на ваших экранах, Олег Моль.
5: Да, здравствуйте.
4: Ну, Олег не просто моль, ну, а...

0: Молли, которая, так сказать, ну, подверглась в жизни очень сложным коллизиям, тяжелейшим испытаниям.
1: Да.
0: Это Олег Моль-аллергик.
1: В общем, да, в целом, да.
0: Ну, Олег просил не называть его фамилию, как обычно.
1: Да.
0: И сразу, Олег, для начала, вы потеете?
1: Ну, во-первых, еще раз я говорю, здравия желаем. Вот, значит, поскольку я моль-ОМОН, у меня подразделение, я работаю, так сказать, в спецбригаде. Я не один, естественно, я руковожу целой бригадой. Ну, мы все потеем, я вам скажу. Моль-ОМОН потеет.
0: Все-таки?
1: Да, естественно.
0: А мне казалось, что моль вообще не потеет.
1: Конкретно скажу вам сейчас, вообще в целом моль не потеет. Но
0: в частности
1: потеет.
0: Вот это удивительно.
1: Да.
0: Вот. Ну, я хочу спросить.
1: Значит, вот сейчас, и вот когда я с вами говорю, да, я не потею.
0: Вот это удивительно.
1: Да.
0: Я что хочу узнать. Вы, несмотря на то, что вы, так сказать, то потеете, то нет, я правильно понимаю, да?
1: Ну, естественно, конечно.
0: Вот такой у меня вопрос. Да. Я хочу узнать, между вот этими потею и не потею.
1: Ну, да, да.
0: Я хотел бы спросить, вы как моль.
1: Да.
0: Необычная, страдающая аллергией.
1: Да.
0: Перешли совершенно в другой разряд, так сказать, ну, в другой разряд совершенно, ну, насекомых, что ли?
1: Ну, да, в целом,
0: вы
1: да,
0: же,
1: хотя... Ну,
0: вы же, так сказать, я понимаю так, вы не едите, так сказать, то, что ест обычная моль?
1: Да нет, конечно, это гадость.
0: Ага.
1: Я вам больше скажу, это говно.
0: Ах, вот.
1: Да,
0: как.
1: Да.
0: Шерсть,
1: мех – это говно для нас.
0: А, прекрасно.
1: Вот и все, да.
0: Ну, это новое совершенно направление.
1: Да. Ну, конечно.
0: Так сказать, в жизни моли, любой, как я понимаю.
1: Естественно, конечно.
0: Я вот что хочу узнать. Ну, вы, так сказать, когда вы поняли, что у вас аллергия на эти меховые вещи?
1: Да.
0: Когда вы поняли?
1: Ну, когда я понял. Первый раз, значит, отец, когда меня приучал к меху, он принес такие брюки с начесом. Я не знаю, знаете, ну, знаете, да?
0: Ну, конечно.
1: Влад,
0: я сам и пользуюсь.
1: Влад зовут, да, вас? Влад?
0: Меня Влад, да.
1: Очень приятно.
0: Очень приятно.
1: Олег.
0: Олег.
1: Влад, брюки с начесом отец мне принес. Значит, ну, как вам сказать вам? Сначала он приносил крепдышин. Вот.
0: Ну, это дорогостоящие.
1: Ну, это дорогостоящие вещи. Вот. Ну, что-то как-то совсем мне не понравилось. Вот. Потом он, значит, принес чесучу, чесучевые брюки. И это тоже совсем не пошло. Ну, как-то я срыгнул.
0: Ага.
1: Но я маленький был еще.
0: Да, понимаю, понимаю вас.
1: Ну да. Вот. Ну и третий нормальный, так сказать, он принес брюки с начесом. Вот здесь я понял окончательно. Это говно.
0: Ага.
1: Вот, а не брюки.
0: Так вы и поняли, да?
1: Конечно, естественно.
0: И у вас как бы началась аллергия.
1: Да, вот началось у меня, как это вам объяснить, в руках какая-то такая оторопь. Вот, немножко крылышки, крылышки начали потеть. Крылышки.
0: Ага.
1: Сам-то я нормальный, а вот крылышки начали потеть.
0: Ага. Ну, и вот у меня такой вопрос. Скажите, ну вот для того, чтобы определиться, вам делали перке?
1: Дважды.
0: Ах, вот оно что.
1: Да.
0: А соскоб-сосков?
1: Еще раз?
0: Соскоб-сосков.
1: А, соскоб-сосков.
0: Да.
1: Да, естественно, всем обязательно. Всем
0: моль. Вам делали?
1: Да, естественно. Во-первых, я же говорю, у нас подразделение моль-ОМОН.
0: Ах, вот оно.
1: Да, и всему подразделению делали соскоб-сосков.
0: Понятно. Ну, мы продолжим разговор об этом.
1: Да.
0: У нас в гостях, напомню, моль-аллергик Олег.
1: Да,
0: значит, вернемся через минуту.
2: Аллергия. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

101.ru. Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, в эфире квинтэссенция времени. И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно, очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да.
1: Ни слова о баранах.
0: Что, с чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так, наших людей?
1: Ну, понимаете, я сегодня, что же так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите.
1: Я в некотором смысле проповедую экстракт.
0: Самое понимаете? Удивительное, чтобы вы услышали, дорогие наши радиослушатели, экстракт. Да. Это прежде всего, это во главе угла.
1: Конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это, ага. Ведь многие не понимают, экстракт это не просто выжимка.
0: Это не просто выжимка,
1: экстракт.
0: Да, естественно.
1: Понимаете, вы должны тоже понять, да. Что ну, экстракт это выжимка такая, ну, как сказать, это всем выжимка. Ведь экстракт можно делать из всего.
0: Из всего, да?
1: Экстракт, к сожалению, один, знаете, сейчас, может быть, даже как-то отодвинуты, что ли, на задний, может быть, план. Но за ними будущее, поверьте мне.
0: Правда?
1: Да.
0: Удивительно. И вот вы знаете, приведите вот сразу пример, если у вас...
1: Хочу пример.
0: Приведите.
1: Ну вот, пример я, конечно, приведу.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну вот, представьте себе, вы знаете, все прекрасно знаете мазь Хобот-Шмеля.
0: Да.
1: Ну, мазь из Хобота-Шмеля.
0: Да.
1: Во-первых, сам Хобот, вы знаете, эти трудные доставаемые вещи.
0: Это очень, да, трудно.
1: Потом, смотрите, ну, мы как бы, вот, ну, как сегодняшняя фармацевтика. Ну, вы знаете.
0: Сегодня,
1: ну, просто, вот представьте себе, чтобы полноценный, вот, просто, ну, просто.
0: Да.
1: Просто тюбик, вот, ну, просто даже баночку, базе вот этой вот.
0: Да.
1: Из хобота шмеля. Сколько же уже хоботов?
0: Ой, много, наверное.
1: На ваш взгляд. Сколько не будет шмелей?
0: 1000.
1: Да вы с ума сошли.
0: А сколько?
1: Да вы с ума сошли.
0: Боже мой, сколько?
1: Ну, подумайте.
0: Ну, я не знаю, но ведь я маленький.
1: Это же не что, где, когда.
0: Ведь у шмеля же хоботочек маленький, совсем малюсенький.
1: Конечно.
0: А для того, чтобы была целая банка. Вы понимаете, целая, это же можно посчитать.
1: Да, мать, вы понимаете, что это, ну, это же, они просто все растираются.
0: Ну, растираются, конечно, да. Ну, хорошо, 100.
1: 1000?
0: Да, не знаю.
1: 100 миллионов шмелей.
0: Боже мой.
1: 100 миллионов шмелей. А потом нас спрашивают, куда делись шмели.
0: Да, вот я...
1: Куда?
0: Природа.
1: Кто опыляет? Где? Как природа реагирует на это?

0: бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Не топырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок самцы держатся обособленно.

0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. 101.ru.
1: Искусство папоротника. Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, как и всегда, впрочем, Влад Жульпацкий. И сегодня у нас в гостях Белла Забродская. Белла Забродская, ну, прежде чем я ее представлю, прежде чем мы с ней поздороваемся, я хочу сказать, Белла Забродская – это выдающийся, ну, я бы сказал, выдающийся открыватель. Открыватель нового, большого и очень серьезного направления. То есть мы приближаемся благодаря Белле, так сказать, к совершенно другим границам нашей Вселенной, как внутренней, так и внешней. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, в программе «Искусство папоротника». Сегодня у нас Белла Забродская.
2: Приветствую.
1: Здравствуйте,
2: вас.
1: Белла. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Белла. Приветствую.
1: Ну, прежде всего, о чем пойдет речь? Потому что наши, конечно же, сегодня же в эту секунду, наши многоуважаемые слушатели, зрители, они, конечно, еще не знают, что же произошло.
2: И я ничего не знаю.
1: Ну, конечно, да. Ну, что свойственно сегодняшнему дню? Ничего не знают. Мы сегодня говорим о том, что Камасутра...
2: Да.
1: По мнению, ну и только не могу, по мнению, а уже по этой большой работе Беллы стало понятно, что Камасутра сегодня, ну, в общем-то, оказывается фиктивным учением. То есть получается, что вы разоблачили Камасутру.
2: Да, ну, во-первых, мы начнем с того, что, ну что это, 3-4 век нашей эры. Ну, это смешно, понимаете? Ну, давайте еще вспомним до нашей эры что-нибудь. Да-да-да, потому что совсем будет весело, наверное, да? Ну, а потом, понимаете, ну, самое главное, ну, понимаете, к чему это все ведет. Вот это будоражение плоти, так, понимаете? Угу. Вот эта вот будоражка, угу, понимаете, охватывает, угу, всех, и совершенно нету духовности в людях. Мы все время спрашиваем, где она, духовность? Вот почему. Вот эти вот все вот увлечения вот этими Камасутрами вот ведет к полному
1: уничтожению. То есть, в принципе, даже мы смотрим глубже, и получается, что не Китай захватывает, так сказать, мир,
2: да,
1: а все-таки Индия захватывает.
2: Да, Индия, она как бы подспудно, понимаете, вроде незаметно там и так далее, но так или иначе любой человек на пороге, так сказать, своего развития, так сказать, физиологического, он начинает задавать вопросы. А тут тебе, понимаете, из всех щелей лезет эта Камасутра. Понимаете, это же такая зараза, понимаете?
1: Да.
2: Мы не будем вспоминать еще Камашустру,
1: да,
2: это еще страшнее, между прочим.
1: Боже, да.
2: Потому что там все шустрее гораздо делается.
1: Понимаю, да.
2: Вот, ну, а что касается Камасутры...
1: Ну, все-таки давайте, как говоря, Камасутре, все-таки, ну, хочется сказать, ну, все-таки там же и акробатика.
2: Да, конечно, это голая, понимаете, как это голая акробатика. Но она все выхолащивает.
1: Ну, она выхолащивает, но одновременно она и как бы позволяет держать тело в спортивном, так сказать.
2: Ну, нет, ну, понимаете, можно же просто отдельно это взять и разделить. Занимайтесь Камасутрой в одиночку.
1: Понимаю вас.
2: В одиночку.
1: Понимаю вас.
2: Вдвоем не стоит.
1: Вот еще хочу спросить, вот это ваше знаменитое, ну, разделение. Вы как бы разбирая ваш...
2: Да.
1: Ну, я сразу хочу сказать нашим уважаемым слушателям и зрителям, что Белла Забродская, занимаясь разоблачением Камасутры...
2: Полным разоблачением.
1: Да. Раскрыла осевую, так сказать, сущность.
2: Да.
1: Осевую сущность. Получается, что если долго заниматься вот этой самой сутрой, то можно, как говорится, даже и в кому-то впасть.
2: Да, конечно.
1: Потому что она не случайно называется Кома-сутра.
2: Да, конечно.
1: Ну, после сутры наступает
2: кома. Потому что все сводится, понимаете, к какой-то, понимаете, просто физкультуре порой.
1: В общем-то, да.
2: Понимаете, и даже уже в лечении никакого нету. Мы не будем говорить о высших понятиях, как любовь, давно отсутствует, а просто это физическое упражнение.
1: Ну и что же получается? Вот вы, так сказать, свели, так сказать, вот эту кому этой сутры. Вот эти случаи, когда люди занимались впарно и по трое, и по четверо сутрой, и впадали в кому. Вы, так сказать, изучили все это.
2: Да.
1: И совершенно...
2: Командные были вот эти вот игры, да.
1: Да, понимаю вас. Но я вот что хотел спросить. Как вы набрели вот на это искусство папоротника, скажите.
2: Ну, понимаете, опять-таки, ну, все нам дает наша история. А история папоротника, понимаете? Ну, во-первых, будем говорить, что это растение сосудистое.
1: Так.
2: Да, сосудистое, понимаете? А-а-а. Если просто даже, ну, как сказать, невооруженным глазом, и даже не глазом, а совершенно невооруженным, свежим умом на это посмотреть, то понимаешь, что в человеке сосуды, в папоротнике сосуды. И вот это вот, и значит, возможно, какая-то взаимосвязь, чтобы одни сосуды...
1: Ну, то есть сосуд к сосуду сосуд тянется.
2: Сосуд тянется к сосуду, и вместе они образуют сосуды уже вместе с такие вот, понимаете, уже разветвления сосуды.
1: Самопроникая, как бы, да?
2: Самопроникающие сосуды, да. Да.
1: Сосудистость папоротника доказана.
2: Доказана абсолютно.
1: Доказана, да. И сосудистость человека.
2: Ну, что, а сосудистость человека, что тут говорить?
1: Понятно. И да получается, понятно, что и человек, и папоротник, они, в общем-то, единые, как
2: сосуды.
1: Говорится... Сосуды.
2: Один сосуд. Понимаете, во-первых, это красиво.
1: Да, я согласен.
2: Сосуды. Мы же все знаем вот это вот по переливающихся сосудам,
1: конечно,
2: и так далее. Понимаете,
1: конечно,
2: сколько сразу образов встает.
1: Ну и как же вы решили оттеснить вот это вот при помощи папоротника сосуда, этого сосуда? Сосуда, да, растение, да, сосуда, да, оттеснить, так сказать, комасуд.
2: Вот это вот злобное влияние комасуда. Понимаете, а мы, понимаете, мы, как сказать, набираем небольшую группу. Началось все с небольшой группы. Но она, как сказать, стала излучать такой свет. Вот эти пять человек, выходя в город, а от них было такое свечение, что, так сказать, люди поневоле стали интересоваться, что же это такое, чем же вы занимаетесь, ребята.
1: Ну, давайте все-таки немножко приоткроем, да, приоткроем все-таки смысл, общий, да, смысл вашего, так сказать, вот этого направления.
2: Да.
1: Я понимаю так, что вы берете, так сказать, папоротник.
2: Мы берем папоротник, берем свежий сосудистый папоротник. Берем свежий сосудистый, чуть-чуть надо его пропарить.
1: Чуть-чуть
2: пропарим, а потом начинаем друг друга хлестать, хлестать, потому что только...
1: Как бы сначала не сильно.
2: Сначала не сильно, потом все усилить, потому что чтобы сосуды папоротника проникли в сосуды человека, понимаете, нужно вот этот щелчок, понимаете, щелчок.
1: Понимаю вас. Ну, то есть, я понимаю так, ну, конечно, естественно, хлещем голыми.
2: Ну как?
1: Вот такой у меня вопрос.
2: Сосудистость одежды еще не доказана.
1: Соглашусь с вами, соглашусь.
0: Искусство папоротника. Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
0: Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные,
3: с нами вам всегда везет.
0: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое, здоровое питание.
4: ООО «Оптобоб». Торгуем контейнерами.
0: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
5: Лицензия 4578-4239-88-4857.
0: Классика в эфире.
6: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять... Едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас на Фоминко Фейк Радио «Быть безобразником». «Быть безобразником» и у нас в гостях сегодня Вероника Сатан, как я уже говорил. Вероника потрясающая, совершенно удивительная. Она руководит компанией ООО «Бедовые мысли». Она сама бедовая. Она наша дорогая. Она у нас... Да она у нас вообще, как говорится. Вот. Что мы сейчас только что узнали от Вероники Сатан? Да. Вероника Сатан просит называть ее Ника. Что мы только что узнали? Мы узнали, что бедовые живут без мозгов.
2: Ты хотелось побыть Глафирой.
9: Глафирой захотелось побыть прямо сейчас.
2: Так бывает, знаете, приходит. Тут пришла мысль, сразу вам сговорю, сразу. Надо сразу говорить.
9: Сразу говорить и да. сразу делать.
2: Сразу говорить, делать. Хочу глафиры.
9: Хочу вернуться к нашему обсуждению дорожной ситуации. Вот вы, когда садитесь за руль, например, такое же может быть?
2: Конечно.
9: Вдруг ни с того ни с сего у вас возникает идея сесть за руль. Такое может быть, правильно?
2: Ну, возникла идея. Пошла, села за руль, поехала.
9: И вы такая бедовая садитесь, значит, да. очертя голову за руль.
2: Да.
9: И в это время...
2: Мало того вам скажу, иногда захотелось сесть за руль этой машины, я пошла, села. Стекло, сажусь, все.
9: Вот так, это бедовая мысль такая.
2: Бедовая мысль, а пошло, поехало.
9: Соответственно, просто я понимаю так, что мозг вообще не подключается.
2: Ну, я объяснял, ну, да, отказ от мозга, Влад.
9: Отказ от мозга.
2: Влад.
9: Отказ от мозга, дорогие друзья. Что такое бедовые люди? Отказ от мозга. Приятно.
2: А чем,
9: да, но куда тогда приходят мысли, если мы отказались от мозга?
2: Нет, они приходят, но они успевают только прийти, и все, они сразу воплощаются в жизнь. Не надо их думать, понимаете, не надо переваривать, взвешивать, не дай бог, зачем?
9: То есть, ни в коем случае не надо переваривать мысли.
2: Нет, нет.
9: То есть мозг мозг просто пропускает через
2: просто
9: себя.
2: Просто пропускает, как бы ловишь импульс.
9: По сути, это как труба.
2: Слушайте, знаете, на что похоже? Как вот эти вот серферы, да, на волне, поймать волну. Вот пришла мысль, как волна... Ты поймал ее, сразу запустил и в жизнь воплотил. Все, и ты на волне, на волне, на волне.
9: Понимаю вас. Ну, так сказать, жизнь без мозгов, жизнь очертя, жизнь, так сказать, пропуская через себя, не вдаваясь в подробности, она, конечно, уникальна. И я хотел бы вернуться к разговору о той частной клинике, в которой... Собственно, вы и побывали, которую вы рекламируете теперь. Это,
2: восторг.
9: Я понимаю, что она тоже входит, эта клиника, в ООО «Бедовые мысли»,
2: ну,
9: правильно?
2: Ну, знаете, бедовых уже столько там много,
9: бедовые врачи.
2: Да, бедовые врачи. У нас уже бедовые учителя. Слушайте, такие классные. Вообще, такие классные учителя.
9: Да?
2: Слушайте, такие вот. Я в такую школу походила.
9: В школу, где бедовые учителя?
2: Я в такую школу походила. Бедовые учителя. Это вообще... Бедовый завуч, это вообще...
9: Бедовый завуч! Удивительно, бедовый завуч. Я бы учился в такой вот школе.
2: Вот, я же говорю.
9: Я бы учился среди бедовых, а учился бы, очертя голову. Но я хочу сказать сразу, дорогие друзья, мы понимаем с вами, что поскольку мозг не участвует, он нигде не участвует, я понимаю так, в процессе нигде. Вот вы сейчас мне сказали, что вы собрались искупаться, поехать искупаться со своим новым знакомым.
2: Вчера познакомилась.
9: Вчера познакомилась?
2: В бассейне.
9: В бассейне, в раздевалке.
2: В раздевалке, конечно. Я там знакомлюсь обычно.
9: В мужскую раздевалку и давай.
2: Я, да, естественно, ну что эти в женскую, понимаете? Ну и что там я увижу, интересно? Да ничего. Просто ничего.
9: Согласен.
2: Заходишь в мужскую раздевалку, сначала испуг, страх, то все нормально, мужички расслабляются.
1: Испуг, страх. А испуг, страх все-таки есть.
2: Ну, конечно.
1: У бедовых бывает и испуг,
2: нет,
1: и страх.
2: У меня
1: мы вернемся
2: нет.
1: к вам буквально через минуту, дорогие друзья. Через минуту мы вернемся к вам. Небольшая короткая пауза.
7: Будь безобразником. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке, питаются опавшими листьями и травами.
5: 101.ru
7: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
10: Вы родная жертва. С вами все равно. Локосакке. Отте право. Росмосекторе.

0: suihku, jos et ollut hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
2: Как сообщает пресс-служба президента, президент принял окончательное решение. В официальном релизе пресс-службы особо подчеркивается, что решение было принято в кратчайшие сроки и вступит в силу уже на следующей неделе. Биржевые котировки уже отреагировали на эту новость, и в дальнейшем на нее отреагируют и валютные, полагают опрошенные нами эксперты.
1: Наука.
2: Российские ученые проводят исследования, которые могут приводить к результатам. Такой сенсационный вывод они сделали спустя 20 лет экспериментов. Вот как прокомментировал это открытие нашей радиостанции директор Всероссийской дирекции научных директоров, народный ученый Всеволод Коляда.
3: Я уверен, что это открытие поможет нашей науке совершить прорыв. В следующем году мы намерены претендовать с ним на Нобелевскую премию мира. Ведь мы старались для всего мира, а не только для себя.
1: Культура.
2: Якутский театр «Оленей» будет в дальнейшем делать постановки исключительно моноспектаклей. Как сообщил нашей радиостанции художественный руководитель театра Суодер Тимирдяев, такое решение было принято им в связи с тем, что только один олень согласился выходить на сцену.
4: Остальные уехали в столицу. Ну, конечно, там больше возможностей для карьерного роста. А Чыгыл, заслуженный олень Якутии, остался в труппе, не бросил нас. Поэтому мы решили переформатировать репертуар.
2: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
0: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
5: Визитер номер 313-45-37-28-975, ЗМВ УЛЖ ТКУ, 9 января 46-го года.
0: Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
6: Мы снова вернулись в студию.
7: О бизнесе хочу спросить. Вы же сухофрукт берете где?
8: Ну, как
9: на рынке, конечно.
8: Ну, как на рынке. Правда? Опять-таки наши трое друзей, вот
9: да,
8: этих прекрасных
9: Алида, средних. Да,
8: они
9: да.
8: В Среднюю Азию за ним. Не абы что, понимаете, чтобы купить.
9: Нет, конечно.
7: Я просто хочу спросить, и вы потом загружаете сухофрукт?
8: Да, да.
7: А у вас фабрика в Китае, правильно?
8: Конечно, да.
7: И вы, значит, к сухофруктам до Китая?
8: Конечно, да.
7: А и потом обратно из Китая?
8: Конечно, да.
7: То есть, получается, дорога для сухофрукта двойная.
9: Двойная дорога.
8: На тон и сухофрукт, понимаете? Поэтому мы свежие фрукты пока еще боимся использовать. Но мы думаем уже об этом. Свежая клубника, это такой летний вариант питания.
7: То есть получается, что сегодня на полке, у нас, грубо говоря, на полке уже в оконечности, уже, так сказать, когда наш покупатель дотрагивается рукой до петарды, золотой дракон, начинен скажем, кишмиш или начиненный, скажем, чернослив. Он как бы уже сразу платит двойную цену. Я правильно?
8: У нас очень гуманные цены. Очень гуманные.
9: Очень. Действительно.
7: То есть это получается, что гуманность этой цены,
8: да?
7: В том, что практически бесплатно сухофрукт едет в Китай.
8: Понимаете, дело в том, что наши трое друзья обожают ездить. Я начала с этого.
7: Все время.
8: Они ездят совершенно.
7: Я просто хочу узнать.
8: Да.
7: Вы же можете брать сухофрукт прямо в Китае.
8: В Китае можно взять сухофрукт. Понимаете, он не тот.
9: Нет, конечно.
8: Ну не тот сухофрукт в Китае. Виталь, не надо сейчас говорить.
9: Хорошо.
8: Я говорю, что сухофрукт не тот.
9: Я понимаю, да.
7: Значит,
9: да.
7: Вот в чем дело. То есть вы не в ущерб качеству.
8: Абсолютно нет. Понимаете, качество на первом месте.
7: И в любом случае должен ваш покупатель должен доверять.
8: Абсолютно, слушай.
7: Качеству компании «Бабах».
8: Конечно,
7: О-о-о, «Бабах».
8: Конечно,
7: О-о-о,
8: а потом,
7: «Бабах»,
8: понимаете, да.

0: Сопровождают, вполне возможно, сейчас сухофрукты.
1: Конечно, так и
0: да, есть. Вот еще важный момент, да, который я хочу узнать. И это нашим слушателям важно, потому что, я знаю, они прислушиваются к тому, как устроен малый бизнес. Сопровождение сухофрукта, ведь это не только важная составляющая, но сопровождая сухофрукт, Мне кажется, сопровождая сухофрукт, вы таким образом его как бы и поддерживаете. Он же как бы чувствует, что он не один.
1: Вы знаете, значит, что вам скажу. Вот как растения, домашние комнатные растения, они чувствуют человека. Так и сухофрукт чувствует человека. Поэтому это совсем не случайно. И люди должны быть рядом с сухофруктом.
0: Раз уж мы, так сказать, углубились настолько, да, Родочка, я хочу спросить, не боится ли сухофрукт загрузки в петарду?
2: Нет.
0: Чувствует ли он, что взрыв неминуем?
2: Он чувствует это, но он подготовлен уже. Он уже подготовлен, потому что Розочка своими заботливыми руками его немножечко погладила.
0: Я вот что хочу сказать еще. Такой вопрос у меня. Да. И не только у одного меня, но и наших радиослушателей, я уверен. Так сказать, какое количество золотого дракона, той знаменитой петарды с сухофруктами, вы способны выпустить в месяц?
1: Это Виталий пусть отвечает, потому что я женщина, цифры занимаю немножко.
2: 20 и еще раз по 20. Вот так бы я сказал.
0: Неплохо.
2: Да, 20 раз по 20.
0: Но мы, поскольку я понимаю, мы гарантированы.
2: Да, абсолютно.
0: Да? Ручная сборка.
2: Да,
1: абсолютно.
2: Да.
0: Ну, и на цене это не отражается.
1: Нет. Абсолютно не отражается, в том-то и дело.
0: Уникально. Дорогие друзья, сегодня в программе «Веселые сапожата» уникальные представители и компаньоны, работающие вместе и создавшие вместе великолепные, так сказать, произведения. Я даже так скажу, произведения.
1: Да, можно так сказать.
0: Это компания ООО «Бабах». Вот, петарды из Чэньчжоу. Сегодня у нас была Роза Алоева и Виталий Баков. А вот Баницкого от Ко и Холина не было. Что, в принципе, и составляет название «Бабах». Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, что вы сегодня с нами.
1: Не забудьте попробовать.
0: Не забуду попробовать.
2: Обязательно.
0: Да,
2: Оля тоже должна щупать. Обязательно. Оля должна.
0: Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. До свидания. До свидания.
3: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Экономические прорывы. А с нами экономические прорывы. Вот и что у нас в гостях? Ваганов Саладзе и Глеб Бекасов, его помощник, но, к сожалению, все, он вышел. Он как бы сегодня не присутствует. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто хочу сразу, вот у Сушка и у Труска, что это?
1: Ну, давайте, так, это? Давайте, вот, так, давайте так,
0: посмотрите.
1: Мы сегодня в очень сложной экономической ситуации.
0: Это очень сложно.
1: Экономическая ситуация сегодня просто сложна.
0: Пожалуйста.
1: Она не только в нашей стране, понимаете, но она везде, во всем мире.
0: А, даже везде?
1: Во всем мире она сложна, понимаете? И да, сегодня мы стали искать возможности. Ага. Возможности как? Возможности как, понимаете?
0: Да.
1: Каким образом сегодня двинуть нашу экономику вперед?
0: Ну
1: как
0: не двигать?
1: Ну, естественно. Вот. Ну, я могу вам сказать, что Глеб, мой помощник, он вышел. Вот, ну, он Бекасов Глеб.
0: Да,
1: он,
0: да, да.
1: Удивительно вдруг стал размышлять о том, как мы достигаем, как мы получаем. Мы же все получаем.
0: Да,
1: все,
0: да,
1: нам,
0: да.
1: Есть, нам едет, добывает.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: едет.
0: Да.
1: Ну, то есть, основная проблема.
0: Да.
1: Основная проблема. Мы получаем не все.
0: То есть как?
1: Ну, то есть, вот так. Ну, вот так вот, ну, представьте себе, вот, ну, предположим, ну, давайте вот так, просто навскидку. Ну, навскидку.
0: Да.
1: Вот два ящика воды.
0: Так.
1: Два ящика воды вы хотите купить вот в магазине.
0: Ну, например.
1: Вот, ну, вы простой человек.
0: Газированный.
1: Вот вам экономика, как устроена.
0: Так.
1: Раз. Приносите домой два запечатанных ящика открывать, а там две бутылки разбиты.
0: Что делать?
1: А вот так.
0: Ну-ну.
1: И вот так, и как вы? И что?
0: Ну,
1: и вы несете ящики обратно,
0: ну,
1: начинаете говорить, а вот как же? А вам говорят, а вот так же? А вот так же, добрый вечер.
0: Так.
1: Понимаете? И никаких вам, так сказать, и ничего.
0: Да,
1: вот и все.
0: Ну,
1: и так вся экономика построена.
0: Подождите, ну.
1: А так вся экономика.
0: Ну как что?
1: А вот что делать.
0: То есть это две разбитые бутылки.
1: Да, всего-навсего. Вся страна косится.
0: И понимаете? Вот поэтому мы избоим.
1: А что? А что?
0: Угу.
1: Ну вот.
0: Ну.
1: И я стал задумываться, ну и позвал Глеба, Глеб мой помощник.
0: Да, я понял.
1: Значит, Бекасов.
0: Да.
1: И он сформулировал формулу совершенно неожиданно.
0: Ну как?
1: Прямо, знаете, как?
0: Ну.
1: Как-то вот так, ну, как-то как бы пришло.
0: Ну и что? Как он
1: сформулировал? И эта формула сформулирована вот так вот. Эта формула у Сушки и у Труски.
0: Вот то, что я и просил вас.
1: Не объявлять раньше времени то, что положено. То есть мы не объявляем, вот как у нас экономика.
0: Да.
1: У нас вот что, копнули?
0: Да.
1: Копнули там, понюхали, сказали,
0: ох,
1: две тонны.
0: Две тонны. А на самом деле?
1: А на поверку, пока там, ах, солнышко взошло, пока тут отошли, здесь вышли.
0: Тонна 200.
1: Тут раз, тонна 200.
0: Вот.
1: Где 800?
0: Никто не знает.
1: И вопрос.
0: Так.
1: Вот так. Это называется усушка и утруска.
0: Усушка и утруска.
1: И сегодня, благодаря, благодаря этой формуле,
0: так.
1: У нас полностью изменился подход.
0: Ну.
1: Полностью к экономике.
0: Ну, то есть как?
1: Во-первых, мы шагнули далеко.
0: Мы сразу шагнули.
1: Во-первых, сразу.
0: Так.
1: И у нас полностью, благодаря усушке, утруске,
0: ну, да.
1: И точному пониманию, у нас что выходит? Ну, вот возьмите семечки.
0: Ну, хорошо, да.
1: Возьмите семечки, как товар, возьмите их.
0: Ну, хорошо.
1: Вот мы семечки грузим.
0: Ну, хорошо.
1: Вот мы погрузили семечки.
0: Так.
1: У нас абстрактно всегда было принято как?
0: Как?
1: Вагон семечек поехал.
0: Ага.
1: Пол вагона приехало.
0: Ну, да.
1: Выехал вагон, приехало пол вагона.
0: Пол вагона.
1: Пишут. Усушка, утруска.
0: Утруска.
1: Не пишут утерька, понимаете?
0: Ну, утерька, да, конечно.
1: Не пишут.
0: Никто не будет, конечно.
1: А мы поставили по формуле.
0: Да.
1: Другой подход.
0: Какой?
1: Невес.
0: Невес?
1: Счет.
0: Счет.
1: Конечно.
0: То есть, ну, поподробнее расскажите, что это такое.
1: Вот так. Семечки, как пример.
0: Ну, семечки, пожалуйста, да.
1: Ну, сколько вашему в вагоне семечек? Не, ну, сколько вот вы, как человек...
0: 4 миллиона.
1: Да подожди,
0: ну,
1: да какие?
0: Ну, ой, боже мой.
1: Если вы позволите, сейчас по математике что было в школе? Вижу.
0: Два.
1: Так вот. Хочу сказать.
0: Да.
1: Да, два.
0: Нет, два с половиной.
1: Да, боже мой, не надо.
0: Ну,
1: просто хочу вам сказать.
0: Ну,
1: вот представьте себе.
0: Да.
1: Простая достаточно вещь.
0: Да.
1: Вот так вот. Мы берем вагон.
0: Так.
1: Обычный.
0: Ну, так.
1: Обычный железнодорожный.
0: Ну, простой.
1: Ну, да. Просто тагильский вагон.
0: Тагил. Нижний,
1: да,
0: Тагил.
1: Да не надо нижний. Просто Тагил.
0: Просто Тагил.
1: Просто хорошо. Раз в него, в этот вагон.
0: Так.
1: И семечки погрузились.
0: Так.
1: Вы сколько можете семечек загрызть-то? Ну, предположим, за месяц. Вот сколько вы загрызаете?
0: 200.
1: 200 что? Ну, что вы, мне,
0: ну, не знаю.
1: Поштучно,
0: ну,
1: или
0: граммов, поштучно,
1: вы скажите,
0: нет, 200,
1: меру скажите,
0: 200
1: меру.
0: Штук.
1: С вами невозможно работать.
0: 200 штук.
1: 200 штук, вот вы.
0: Да.
1: Вы интеллигентный человек.
0: Я интеллигент.
1: 200 штук,
0: да.
1: За 200. Месяц.
0: За месяц.
1: Да никогда я не поверю.
0: А как же?
1: Да семечки вы жрете, как пешеный.
0: Ну, честно говоря, да.
1: 21 век.
0: Ну, да.
1: Все семечки.
0: Сейчас началось, да.
1: Ну, все, понимаете?
0: Да. Началось вот это...
1: Если вы съедаете...
0: Это 200... напасть какая-то.
1: 200 семечек,
0: да.
1: В час?
0: Да.
1: То это еще...
0: Ничего.
1: Знаете, более или менее.
0: Более-менее. Конечно, в час. Я так и хотел сказать.
1: Вот, в час.
0: Я постеснялся. Ну давайте мы сейчас закончим. Паузу сделаем просто. И я как бы вернусь буквально через мгновение вместе с вами.
2: Экономические прорывы.

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you? Потереби.
1: И вот снова у нас в гостях в программе «Потереби» да. Виктор Загрязин, да. Теребитель второго, четвертого уровня. Четвертого. Выпускник, 18 лет назад закончил университет ХУСНИС. Да. Это Химкинский университет специальных научных исследований и сопровождения. Закончил его с красным дипломом. И вот уже 18 лет трудится практически главным теребителем.
2: Да, в общем, да, у меня в отделе, так сказать, вы знаете, самая потрясающая команда.
1: Я просто хочу сказать, да. Про Усова, вашего педагога.
2: Усов, да. Леонид Карлович.
1: Да, вот Леонид Карлович.
2: Тереби скажите. Нескончаемо.
1: Тереби нескончаемо.
2: Над кабинетом висело.
1: Тереби нескончаемо.
2: Да. Вот. Что такое нескончаемо теребить? Это значит не давать покоя никому никогда. Вы понимаете, что все. Вот представьте себе, вот как вы думаете, если что будет, если вообще не теребить? Как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, все будет нормально.
2: Нет, ненормально будет. Все будет ужасно, потому что все встанет. Все встанет, люди, кони.
1: То есть, получается, если не теребить,
2: да,
1: то все встанет.
2: Все, люди, трамваи, производство, сталелитейный цех, если встанет, вы понимаете, что это такое?
1: Ах, вот оно что.
2: Да.
1: Вы считаете, да. Ваша профессия,
2: да.
1: Это как бы все время...
2: Это и то, что вы сейчас имели в виду, это и называется теребить. То есть не давать покоя.
1: А какие средства теребления у вас существуют?
2: Средства теребления.
1: Средства.
2: Средства.
1: Средства.
2: Средства.
1: Да, друг мой.
2: Да, вот видите, как я говорю, средства. Раз, два, три. Средства. Ну так вот, хорошо. Да, средства теребления. Вот видите, с тереблением не очень. Средство теребления. Да. Вы понимаете? Ну, прежде всего, конечно, это доискивание.
1: Ага.
2: Да, доискивание.
1: Доискаться.
2: Доискаться. Вот иногда, знаете, есть выражение: что ж ты доискался-то до меня? А это означает как раз, что здесь работает теребитель.
1: То есть, что же ты меня до меня доискался?
2: Да, да.
1: Скажите, да. А чем вы доискиваете?
2: Ну, у меня несколько есть разных, так сказать, направлений. Есть доискивание внутреннее, есть внешнее, есть промежуточное. Вот особенно я хотел бы остановиться на промежуточном доискивании. Это как бы вроде бы вы и не спрашиваете ничего, а в то же время говорите: извините, ради бога, я вас побеспокою. Это вот вы приходите в цех сталеплавильный. Извините, ради бога, я вас побеспокоил. А он говорит: да нет, ты чего? А там тут льется, вы знаете, раскаленный металл, да, сплавильный цех. А вы так аккуратно, я вас побеспокоил. Он говорит: нет, ничего. И вот когда проходит полчаса, человек начинает волноваться как-то немножко. И вот это называется промежуточное доискивание. Потому что он потом говорит: а что ты здесь делаешь? И он уже начинает волноваться. И вот в этот момент вы задаете конкретный вопрос: сколько тонн металла ты отгрузил за эту неделю? Вот. Понимаете? В этот момент человек, он понял, что до него доискались.
1: То есть получается, что теребитель — это самая главная профессия.
2: Конечно.
1: То есть везде нужно теребить.
2: Везде.
1: Людей нужно теребить, чтобы они работали, чтобы они создавали.
2: Все встанет.
1: Вот оно что.
2: Конечно.
1: Если не теребить, все встанет.
2: Да.
1: Вот поразительные, значит, все-таки свойства. Вы знаете, получается как?
2: Да.
1: Если ты теребишь, обычно ведь как?
2: Ну да.
1: Потеребил — и все встало.
2: Да. Я понимаю.
1: А вы говорите: не потеребил —
2: да,
1: все встало.
2: Все встало. Объясняю, я вам расскажу.
1: Сейчас вы объясните нам, пожалуйста. Мы вернемся буквально через минуту и в следующей части поговорим о том, как теребить, не теребя.
0: Потереби. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Либо сакция отменяется.
3: Лицензия 162-37-99-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
4: Классика в эфире.
0: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
1: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
6: Гусь и бисер.
1: И я хочу вот что спросить.
7: Да, да, да.
1: Скажите, пожалуйста, вот когда собрались все на ощипывание, ритуальное, ритуальное получается ощипывание. Ощипали,
7: да,
1: в ресторане «Гуси-бисер» это происходит, правильно? И ушли, я правильно понимаю?
7: Нет, неправильно. Ага. Вот смотрите, они ощипали. После того, как мы ощипываем все это, мы еще чуть-чуть вот эти вот перья, чуть-чуть можно поджечь и их еще обсосать. Понимаете? Потому что очень много из того, что из птицы, понимаете, не использовалось никогда. А там очень много ценных веществ, которые способствуют и умственной деятельности, мозговой деятельности, и опять-таки мелкую моторику развиваем. И обменным процессом, конечно.
1: А я ведь знаете, что хочу вот спросить вас? Ну, вот, вот ведь какая история. У вас ведь это моно, получается, моно-ресторан, то есть моноблюдо. То есть
7: моноблюдо, потому что у нас есть там, например, отдельное блюдо из кожи гуся. Гусиная кожа. Гусиная кожа в кляре. Гусиная кожа. И, ну, в общем, масса там, наверное, наименований на
1: 30. То есть у вас как бы вот такого подхода диетного, то есть, условно говоря, нельзя хлеб там, или нельзя тесто, и нельзя сахар. Такого нету в вашей диете, правильно?
7: Нет, у нас нет такого диеты. Просто все с гусем.
1: Очень маленький
7: порции. Очень маленький, и все едят. Десерт, любой десерт, все равно там будет присутствовать гусь. Какой-то микроразмер. Может, это будет пушинка, понимаете, маленькая от гуся.
1: Гусь украшение.
7: Как украшение, да. Ну, раз уж, понимаете, взялся за гусь, не говори, да.
1: Что не гусь.
7: Да, да, да.
1: Не говори, что не гусь. Ну, в общем-то, я понимаю. Я вас понимаю. Вы знаете, мне кажется, вот это удивительно, вот так вот сжать человеческие желания, так говоря, порцию сжать, и еще добавить мелкой моторики, что важно.
7: Что очень важно. Важно. вот это вот.
1: Да, конечно. Мозг ведь он, так сказать, как говорится,
7: реагирует мгновенно, вы знаете.
1: Во-первых, это кровоподача. Другая кровоподача.
7: Ну, вы не представляете, да, как у нас клиенты постоянные. Я же вижу, когда они приходят только-только. Вот только в первый раз пришли. А потом я уже наблюдаю, их наблюдаю, наблюдаю. Ну, слушайте, я совершенно другие люди. Просто
1: ну, я понимаю вас, да, я понимаю. Я ведь тоже вот 5 дней назад первый раз пришел, и сейчас понимаю, меня прямо тянет к вам.
7: А я вижу, что у вас просто, понимаете, как сказать, энергия-то
1: ну,
7: другая
1: уже, конечно,
7: все уже
1: другое,
7: другая.
1: Конечно. Порции-то уменьшаются.
7: Уменьшаются, а и сосет, да?
1: Конечно, ну, сосет вообще, сосет под ложечкой вообще. Я, кстати, хотел спросить, да. Многие спрашивают, вот сосет под ложечкой, это, ну, где сама ложечка-то?
7: Ну, понимаете, ложечка, а сосет под ложечкой.
1: А-а-а, вот оно что. Ну,
7: конечно,
1: я понимаю,
7: вот
1: что
7: если есть, ну, нет, ну, понимаете, вот понимаю. Есть раз, а вот есть два.
1: А-а-а.
7: Да? Не и... вот так, не так, не так, а-а-а. А именно...
1: А сосет где-то между.
7: Да, да,
1: вот
7: да, да, да,
1: где-то, да,
7: да, да, да, да.
1: Понимаю вас,
7: да?
1: Понимаю.
7: Все
1: но,
7: поняли, да?
1: Да. Ну, я просто хочу узнать еще вот что.
7: Да.
1: В ресторане «Гуси-бисер».
7: «Гуси-бисер», да.
1: Ведь это же, ну, кроме всего прочего, давайте поговорим о бизнесе.
7: Давайте.
1: Давайте поговорим о бизнесе. Поскольку сколько вы одним гусем кормите до 3000 человек в месяц.
7: Да, да, да.
1: То есть, в принципе, получается, что вам необходимо 12 гусей на год.
7: Да.
1: Удивительная вещь.
7: Да.
1: Удивительная вещь. Поскольку и порции все маленькие, да, то получается, что вы прямо, ну, прямо ваша расходная часть очень, а прибыль фантастическая.
7: Да, фантастическая. Вы же не представляете, сколько бульона можно сварить. Понимаете, мы на одном бульоне можем, понимаете, еще целый год жить. Просто.
1: Удивительно.
7: А вот да, гусиный бульон.
1: Вы не боитесь конкуренции, я понимаю.
7: А вы знаете, нет.
1: А вот оно что.
7: А вы знаете, совершенно не боюсь. Потому что, ну, у нас есть, во-первых, понимаете, это же не просто так. Ну, взял гуся, там, и как-то его приготовил целиком и на куски и подрал. Mm-hmm. Нет, нет, нет. У нас, ну, как сказать, у нас, я бы даже сказала, микробиотическая кухня.
1: Ой-ой-ой-ой.
7: Да.
1: Mm.
7: Да.
1: Ну, вы знаете, я ведь, вот что, Антонина, хочу сказать. Ведь удивительные люди, вот мне такой вопрос. Они ведь удивительные люди во всем. И я поэтому хочу узнать, вы ведь и дома, наверное, такие порции?
7: Дома? Дома, конечно. Ну, я иногда и мельче практикую, но просто у меня дома не только гусь.
1: А-а-а!
7: Да, бывают еще все-таки другие животные, да.
1: Все-таки, да?
7: Да.
1: Удивительно. То есть, ну, а вы не собираетесь расширять, ну, палитру? Например, гусь, свинья... И товарищ.
7: Гусь, свинья и товарищ? Ну, вы знаете, ну, вот со свиньей не знаю, потому что, ну, это слишком... Ну, она велика, понимаете? Ну, вот совсем велика. Это вот, понимаете, ну, что ж, мы, вот, у нас будет свинья, и несколько лет мы будем только...
1: Пятилетний план.
7: Да, да, пятилетний план. Ну, просто, ну, как сказать, хочется все-таки каких-то...
1: А с другой стороны, ведь гуси и бисеры, это романтично.
7: Ну, мне тоже сказать, вы понимаете, ну, птица вообще, птица, она гораздо интереснее, чем, ну, животные, которые...
1: Ну, и в этом такое ощущение у клиента, что такая полетность,
7: полетность
1: есть,
7: конечно. Конечно,
1: куда-то
7: конечно.
1: Облегчаем, теряем
7: конечно,
1: вес, едим мало.
7: Конечно,
1: едим мало.
7: Конечно, ну, но, понимаете, у нас была мысль, ну, жалко красивых птиц-лебедей. Ну, а гуси-лебеди тоже было бы ничего.
1: А гуси-лебеди было бы ничего,
7: но лебедей нельзя.
1: Но лебедей нельзя, да, лебедей нельзя. Гусь и бисер. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Антонина Зак, удивительный автор методики мелкой моторики и похудания, владельца ресторана «Гусь и бисер». С большим удовольствием говорим ей спасибо и до свидания. Ну, а теперь у нас новости.
6: Гусь и бисер.
3: Флора и фауна родной планеты.
8: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
3: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.
4: На грани.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость, тот человек, которого так давно хотели увидеть, услышать, узнать у него, задать ему вопросы. Ну, задавать вопросы буду сегодня я. Это человек поэмы, это человек стихотворения, это человек роман, это человек басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов, сценарист Анастас Пыжов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Анастас. Здравствуйте. Ну, во-первых, огромная благодарность вам за то, что вы пришли. Это, конечно, невероятный праздник для нас всех, потому что, ну, сценарии, фильмы, по которым вы пишете сценарии, они настолько популярны и становятся еще больше и больше. Я даже не знаю, успеваете ли вы отдыхать. Нет, наверное, нет. Ну вот, а сегодня мы будем говорить, наверное, о последнем вашем сценарии, к последнему фильму, который называется «Трое против смерти». Правильно, да?
6: Да.
5: Вот. Это дело в том, что я для телезрителей на наших скажу и слушателей, что это новый формат, который, наверное, придумал, я так понимаю, сам Анастас. И вы все знают формат телемуви, а это новый формат телемуви блю. Сокращенно, не сокращенно, телемуви блюдечко.
6: Да.
5: Да. И что это такое? Вот сейчас вот Анастас как раз пояснит. Да. Чтобы мы все были в курсе, не отставали, так сказать, от времени. Да.
6: Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Это приятно. Это просто заводит. Нет, серьезно. То, что когда ты работаешь постоянно, это же все время рядом с тобой, продюсеры, там постоянно метание.
5: Круговерть, какой-то. Да?
6: Это круговерть, mm-hmm. артисты. Им хочется... Они же приходят ко мне все равно.
5: Конечно. Да, конечно. Напиши меня. Да.
6: Напиши меня четче, явнее.
5: Ярче.
6: Ярче.
5: Эротичнее.
6: Конечно.
5: Да? И такое ведь бывает.
6: Ну, естественно.
5: Артистки, наверное, в основном.
6: Артистки хотят, эротики, ну, а что ж поделать. Вот. Они хотят от меня этого. Это нормально. Они чувствуют.
5: Ну, понимаете,
6: и
5: нельзя их не понять, потому что, ну, действительно, в ваших фильмах, по вашим сценариям, ну, такие, понимаете, открываются звезды. И вроде всем известные актеры, ну, так раскрываются. Вот Светлана Пулькина в последнем фильме.
6: Светлана Пулькина.
5: Ну, просто потрясающе, понимаете?
6: Ну, я написал для нее сцену ну, скажем так, сдачи позиций.
5: Да, ну, в том-то и дело.
6: Это же практически...
5: Но никто не ожидал, что она может...
6: Она отдается на скале.
5: Да.
6: Когда Григорий... Ну, не хочу, мы хотели о другом сценарии. Да. Ну, просто... Григорий берет ее у скалы.
5: Понимаете, но никто не ожидал от нее.
6: Никто
5: просто
6: не
5: никто
6: ожидал.
5: Не ожидал.
6: Что ей сама
5: что
6: Пулькина?
5: Она может сдать все позиции.
6: Она сдала там все.
5: Да.
6: Она просто... И она отдается.
5: Но как прописано.
6: Когда?
5: Ну, как прописано.
6: Спасибо.
5: Ведь там же, не, ведь там же есть текст.
6: Ну, вы понимаете, что это же нутро, оно работает.
5: Ну, конечно.
6: Вот, и она попросила, я не смог ей отказать.
5: Да-да-да.
6: Я симпатизирую Светлане.
5: Да?
6: Я даже
5: звоню.
6: Иногда она звонит, и я говорю, Светлена. Ну, а как же, я говорю, Светленка. Ну, ты отдалась.
5: Да.
6: Вся у скалы. Это крупная сцена. Потом это даже на IMAX показывали специально.
5: Да,
6: конечно, это уже другой совершенно новый совершенно формат.
5: 4D и
6: 4D, 4D и там ДК.
5: ДК.
6: Да. Вот.
5: Это же фильм категории Г.
6: Это категория Г. Полная, абсолютно совершенно категория Г, и там выпукло все. Все выпукло.
5: Да. Вот это вот интересно.
6: Ну да, как Григорий, вот он вторгается в нее.
5: Ну, давайте все-таки вернемся к новому формату.
6: Ну,
5: хорошо. К новому формату телемуви-блю.
6: Да. Телемуви-блю. Это я так их коротко говорю, а на самом деле это телемуви-блю. Но телемуви-блю, это, знаете, как хули-були-бу, вот это хули-бу. Я луну улечу, я туда улечу.
5: Так и что же это такое?
6: Что это такое? Дело в том, что все как бы рассматривается на блюдечке. Конечно.
5: Как все просто.
6: Я как сценарист, я здесь как автор всего этого, как родитель.
5: То есть любой персонаж, можно рассмотреть со всех сторон.
6: Это чувство.
5: Видно, да.
6: Это чувство, это эмоции, это страдание.
5: Как это тонко.
6: Да,
5: я вам хочу сказать, ну как же это тонко.
6: Нет, ну правда.
5: Слушайте, я, например, не знала. И вот сама хотела задать этот вопрос.
6: Чувство на блюдечке.
5: У меня же
6: был первый, так сказать, изначально был рабочее название «Чувство на блюдечке». Вот. Потом уже родилось «Трое против смерти».
5: «Трое против смерти».
6: Да.
5: Но вы знаете, а вот скажите, а бывает вот иногда на блюдечке, а иногда на блюде, например?
6: На блюде,
5: бывает
6: да.
5: тоже?
6: Конечно,
5: такое?
6: Да.
5: Потому что что-то можно на блюдечке, а что-то нужно блюдо, нужно,
6: конечно.
5: Как сказать, масштаб
6: а
5: другой.
6: А я буду обязательно делать блюдечко, блюдо. Потом блюда.
5: Блюда.
6: То есть много, много их, когда это блюдо.
5: Да.
6: То есть как бы персонаж переходит из одного блюда в другое, из одного. Он меняется, он трансформируется.
5: Гарнир меняется.
6: Гарнир меняется, а персонаж остается.
5: Ну, а котлета остается, как
6: известно.
5: Да.
6: Ну, конечно. И
5: куда
6: мухи,
5: же без котлеты?
6: И мухи, конечно, отдельно. Да.
4: На грани.
3: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: kun leipääkö on nimismies tullut palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: С нами легко.
2: What online are you?
1: Online Radio. 101.ru. Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
3: Ромбы. В программе «Ромбы» Владислава Жульпацкого, ваш покорный слуга, председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Карина,
4: да.
3: Вы всегда находитесь над схваткой, вы так интересно рассказали про сурепку, вы такое глубокое исследование провели про куриное кольцо, не про то, что как важно иметь свежее яйцо. Свежее яйцо для того, чтобы, ну, получилось хорошее куриное кольцо.
4: Да.
3: Да. Ведь видите, как получается? По-прежнему все время все рядом. Вот
4: все рядом.
3: Это никогда не... Понимаете, вот в этих мишленовских звездах, в этих мишленовских каталогах...
4: Так все никогда, усложнено,
3: так
4: да?
3: Все усложнено. Слова в простоте нет.
4: Не скажешь,
3: никто,
4: а тут все просто.
3: Ни один из мишленовских поваров никогда не вспомнит о том, что яйцо...
4: Должно быть свежим.
3: Да, ну мало того, что должно быть свежим, и куриное кольцо.
4: Да.
3: То есть и курица, и яйцо, они все время находятся рядом.
4: Да.
3: И вот на этом построении,
4: да,
3: близко работают,
4: да,
3: наши сегодня...
4: Да, на этой сцепке, я бы сказала.
3: Да, это в этой... Вот. Да, и я и хотел, так сказать, продолжить. Наши,
4: да,
3: отечественные повара,
4: да,
3: которые снова возвращают нам сегодня при помощи каталога «Рубиновые ромбы»,
4: да,
3: вот эту нашу... А скажите, только ли национальная наша кухня?
4: Да почему? Простор велик. Понимаете, мы выходим за рамки. Мы выходим за рамки. Понимаете, вот иногда бывает как? Бывает, приготовит какое-то блюдо повар. А что это? Понятно, что в нашей национальной кухне такого и не было, никто знать не знает. Откуда? Что? Он сам не знает. А потом оказывается, есть малый народ, о котором мы слыхом не слыхивали. А вот всплыло, понимаете, в подсознании. И мы начинаем исследовать, открывать экспедицию туда. И, значит, посылаем. И вот просто открываем людей.
3: Потрясающе.
4: Да.
3: Потрясающе. Вот так вот вы прорастаете как бы,
4: да,
3: от наших корней,
4: да,
3: в самый верх.
4: Конечно,
3: да,
4: конечно.
3: Понимаю.
4: Да.
3: Прорастая от корней. Вот что мне хочется сказать. А... Такой вопрос. А вот...
4: Вот, извините, пожалуйста, вот, например, битая касатка, да, вот мы говорили,
3: да,
4: о ней. Вот опять-таки, битая касатка. Но откуда? Откуда ему пришло это в голову, понимаете? Взять и приготовить.
3: Ну.
4: Вот стали исследовать.
3: Угу.
4: Нашли народ.
3: Ну, Северный морской путь.
4: Айны, понимаете, да?
3: Ой-ой-ой, да, как глубоко.
4: Конечно,
3: как
4: конечно.
3: Глубоко. Угу. Вот. Скажите, пожалуйста,
4: да,
3: ну вот если уж говорить о битой касатке, это, кстати, из соки желудя,
4: да,
3: сколько требовалось сока желудя,
4: да,
3: для того, чтобы вымочить, так сказать, касатку?
4: Ну, 5 килограмм желудей понадобилось. Во-первых, нужно было понять, как именно из них выжимать сок, потому что нужен был свежевыжатый сок.
3: А кто, понимаете, скажите, касатку избивал? Вот как это технически выглядит?
4: Ну, тут сложный вопрос.
3: Вопрос скорее к Засееву, да?
4: Да, да. Вопрос, значит, ну, понимаете, одному человеку касатку не избить.
3: Понимаю вас.
4: А она так просто не дастся. Потому что нужно, чтобы она еще, понимаете, была живая, пока ее бьют. Да.
3: В этом вся сложность.
4: Да, да, да, да, да. И даже я бы сказала, дело опасное. Просто. Просто. Да, поэтому и бить ее надо было, как сказать, в шлюпке, как сказать.
3: А какой, простите меня, кусок выпарывается из живой касатки для того, чтобы потом его отмочить в соке желудя?
4: Пузырь.
3: Ах, вот оно.
4: Конечно. Пузырь.
3: Удивительно.
4: Пузырь.
3: И все это придумал Николай Засеев.
4: Это да.
3: Боже ты
4: да,
3: мой.
4: Да, вот этот удивительный человек.
3: Не какой-то там Джон.
4: Не какой-то, понимаете,
3: Грег, например.
4: А наш
3: простой парень, Николай,
4: да,
3: Засеев.
4: Да. Да.
3: Удивительно. Вот такое благое дело сегодня затеяла Карина Цейс.
4: Да.
3: Внучка Карла Цейса сделала ресторанный каталог рубиновые ромбы, дорогие друзья. В пику, так сказать, каталогу мишленовских звезд, который, обдавая нас запахом покрышек и дизеля, тормозной жидкости, пихают под нос какой-то фастфуд.
4: Да, очистители стекол.
3: Да, вот называя его высокой кухней.
4: Да.
3: На смену тебе, проклятый Мишлен, пришел ресторанный каталог «Рубиновые ромбы». И мы прощаемся, дорогие друзья, сегодня с Кариной Цейс. Это была программа «Ромбы» на Фоменко Фейк Радио. До свидания.
4: До свидания.
1: Ромбы. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
1: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Без промаха.
3: У меня, у Влада Жульпацкого, в гостях создатель отношений Вероника Зай. У нас сегодня в гостях на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Ну, это госпрограмма по созданию семьи.
4: Да.
3: Так вот, что я хочу у вас спросить.
4: Спросите.
3: Значит, как? Вот вы доводите, получается, вы пару доводите до ЗАГСа.
4: Да, именно так. Mm-hmm. Именно до ЗАГСа. Тогда я считаю свой долг полностью исполненным. Тогда я понимаю, что да, я внесла свой небольшой вклад в дело создания новой семьи.
3: Mm-hmm.
4: Иначе что?
3: И скажите, как это все в ЗАГСе непосредственно происходит?
4: Ну как, очень просто. Ну просто они подают документы в ЗАГС на регистрацию. А в графе сбылось. А надо указывать фамилию Зай, ну, для оплаты. Mm. Иначе просто не зарегистрируют отношения.
3: Ага.
4: Конечно, да.
3: Минуточку. Я не очень понимаю, как же это так? Как это нужно платить, если это госпрограмма? Вы же уже, как говорится, получили бюджет, понимаете?
4: Ну.
3: Вот так вот, да?
4: Ну, а как же, понимаете?
3: То есть как вы получили и, как говорится, все равно берете деньги?
4: Понимаете, но работа же очень непростая, она очень скрупулезная. Поэтому средств из бюджета не может хватить на все, понимаете?
3: Ага.
4: Если бы я руководствовалась только средствами из бюджета, извините, я бы пришла только на первую встречу, все, и дальше меня не хватит. Кто мне оплатит следующие 29 дней?
3: Да. Понимаю вас.
4: Понимаете?
3: Понимаю.
4: А
3: но
4: потом...
3: как вам удалось так... Как, вот, знаете, я просто хочу спросить. Без... То есть я понимаю так.
4: Да.
3: Сегодня семью, молодую,
4: да,
3: новую семью,
4: да,
3: не регистрируют без графы «сбылось».
4: Нет, не регистрируют, конечно.
3: То есть нельзя жениться, в нашей стране нельзя жениться, если ты не прошел через Веронику Зай.
4: Конечно. Ну а какой смысл жениться, если ты завтра расторгнешь этот брак?
3: Вот.
4: Понимаете, ну сколько идет лишней бумаги, вот этих вот, как сказать, и печати, и так далее. Бумага не проставить, гербовая используется,
3: да,
4: понимаете? У нас дефицит. Поэтому все бережем. И каждую, как сказать, каждую встречечку мы просто вот, как сказать, храним.
3: Это идеальный отбор. А бывает так, что вы видите, что не клеится, рушится?
4: Ну, я на первой встрече сразу это говорю.
3: Ага.
4: Не выйдет. Ну, потому что я, когда вообще нет ни одной точки соприкосновения, ну, за определенную сумму я могу это наладить.
3: Ага.
4: Конечно, я могу там, ну, надо здесь подвинтить, здесь подкрутить, здесь подпилить.
3: И
4: тогда все будет хорошо. И даже, я не знаю, и Владислав с Анной, которые не могли бы быть вместе, и будут вместе. Ну, если, ну, это опять-таки, это вопрос.
3: Вот такой у меня вопрос, скажите. То есть через ваши, так сказать, я не боюсь этого слова, руки,
4: да,
3: проходят все сегодняшние брачующиеся?
4: Ну, скажу честно, конечно, я не одна.
3: А.
4: Иначе это было бы невозможно. Ну, работают еще сотрудники на линии. На этой линии работают еще люди.
3: Понимаю.
4: Но я, так сказать, занимаю, ну, определенное положение, и, конечно, все стремятся ко мне, что я могу поделать. Я даже сама иногда рекомендую, идите к Зине, к Зинаиде, она прекрасно это делает. Mm-hmm. Ну, нет, говорит, хотим к вам.
3: Понимаю.
2: Без промаха.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Поэзии.
3: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
2: Минутка поэзии.
5: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
6: Парапет времени.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и сегодня они находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
7: Да ничего страшного.
3: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа, и сегодня у нас встречаются продюсер и автор Бубнов. Сценария.
7: Да, меня
3: подождите,
7: фамилия
3: Бубнов. Подождите, я вас

0: в ухо надо сонно. Ой, простите, оговорился. Арт, арт-медиа групп, Вадух, ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
1: Здравствуйте.
0: Угу. Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже все газеты обошел. И уже сколько было передач по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря, и вот автор Виталий.
2: Бубнов.
1: Да, я
0: ну,
1: вижу.
0: Подождите, Виталий.
2: Извините, пожалуйста.
0: Виталий, ну, дело в том, что мы просто. Давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
3: Как в потьмах.
0: Как, подожди,
1: потому подожди. Что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
2: она
1: проект,
2: не дает
1: понимаете?
2: Мне. Она мне не дает.
1: Вы так, же...
2: да.
0: Давайте без личности.
2: Ну все,
1: давайте. Себя.
2: Она же не дает, смотри.
1: Корректно.
0: Да.
2: Хорошо.
0: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект?
1: Да,
0: я просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда вкладывал. Но мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
1: Так, я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
0: Да, пожалуйста.
1: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
2: слышите? Она не хочет вообще
1: чтобы
2: ничего.
1: Чтобы изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
2: Никогда
1: все-таки
2: не давала.
1: Все-таки кладбищенская мафия, это традиционно что-то очень
2: не дает
1: чумаза, страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
2: Никогда.
1: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
2: она
1: пожалуйста.
2: Не дает.
1: Выслушайте меня, пожалуйста, видите? Я еще не
2: она
1: закончила.
2: Не
1: а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
2: Вот, кстати,
1: это что-то, знаете,
2: дайте
1: мне сказать. Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с ЗОЖ.
2: Она никому не даст.
1: Я не понимаю, не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
2: Хочу, чтобы
1: я бы не смогла надеть фату.
2: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
1: Я бы не смогла надеть
2: фату. Вы замужем, Регина Михайловна,
1: в своем возрасте.
2: В своем возрасте.
4: Парапет времени.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
5: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Впервые на рынке.
3: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
3: Только запах.
4: Только вкус.
3: Только нано.
4: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн».
3: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
3: Правда с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио.
6: Хобби-хобби.
7: И снова в эфире я, Ирина Рыбладзе, передача «Хобби-хобби». Угу. И у нас в гостях, ну что вы, неотразимый, прекрасный вагинопластик,
8: да.
7: Вагиномастер,
8: да.
7: Игорь Пусин.
8: Да.
7: А как выяснилось, он недавно сконструировал и уже построен даже дом терпимости для пингвинов.
8: Да.
7: Правильно?
8: Да,
7: правильно.
8: Да, совершенно верно.
7: Да. А вот только у пингвинов бывают дома терпимости, скажите,
8: ну,
7: у дроздов?
8: Не только. Нет, у дроздов тоже, естественно.
7: Мне кажется, у дятлов, нет?
8: У дятлов есть. У них есть некоторые проблемы с головой, потому что они стучатся.
7: Вот это вот
8: долбёж постоянно, и вот это вот им мешает, немножечко мешает. Но это природа заставляет их стучаться, как бы в открытую дверь, как я это образно называю. Ведь дятлы стучатся, по сути, в открытую дверь.
7: Скажите, а работают ли с вами психологи вообще?
8: Работают.
7: Вот чтобы изучать, как лучше дом построить там, и чтобы любой дятел мог залететь и не
8: стеснялся. И не стесняться,
7: потому что ведь птицам вообще свойственна стеснительность.
8: Некоторые, да. И я скажу, почему...
7: Синицы ведь очень стеснительны.
8: Очень стеснительны. Они почему и вот как бы иногда редкая синица, вот как мы знаем, да, редкая птица долетит до середины Днепра.
7: Я вообще никогда не видела, между прочим, уверенной синицы, понимаете? Они все стеснительны.
8: Они все стеснительны.
7: Ну, может, с ними надо поработать. Чуть-чуть.
8: Надо будет работать.
7: Потому что, ну что же такое, к ним, к синице, может прилететь дятел,
8: да.
7: Он ничего не стесняется.
8: А они не могут.
7: Синица стесняется.
8: Да, она стесняется, сидит перед этим дятлятником.
7: Да, и робеет.
8: И никак и робеет.
7: Ну,
8: то есть как бы для нее дятел это воплощение монстра.
7: Да.
8: Хотя он никакой не монстр.
7: Слушайте, Игорь, вы так помогаете вообще
8: да
7: и людям, и животным.
8: Что вы, что вы, что
7: вы. Как сказать, ну людям-то вы уже помогли.
8: И
7: сколько
8: уже,
7: счастливых
8: уже.
7: Женщин, мужчин.
8: Женщин, мужчин,
7: да.
8: Господи,
7: да, просто вот, понимаете, неисчислимо.
8: Да, да, да.
7: Но оказывается, вот вы еще взялись за птицу.
8: Вот. И впереди у меня еще, я вам скажу, медведи.
7: Ну-ка.
8: Медведи.
7: Да вы что?
8: Конечно. С ними сложнее работать, но я подумаю об этом.
7: То есть обустройство берлоги?
8: Обустройство берлоги, это же тоже отверстие, вы понимаете? Ну, вот конечно, опять мы все время приходим к этому как бы. Все на этом зацикливается.
7: А уютна ли твоя берлога?
8: Да, а уютно? А могу ли я заехать в твою берлогу, как бы спрашивает медведь. Да. У медведицы, понимаете?
7: И это чья берлога берложести?
8: Да, чья берлога. Да, и не заберложить ли нам сегодня?
7: Да, и не заберложить ли нам,
8: вот, и так и медведи как бы подразумевают.
7: Боже мой,
8: вот
7: как я счастлива была с вами
8: поговорить. Приятно,
7: я уверена, что и вы, дорогие слушатели, зрители, были очень-очень рады увидеть у нас в гостях Игоря Пусина. Спасибо вам, Игорь.
8: Вы приглашаете.
7: Столько нового, столько интересного. Обязательно.
8: Я ваш.
7: А вам звонят опять?
8: Да, спасибо. Мне.
7: Он очень занят.
8: Спасибо.
7: До свидания.
8: Всего доброго. Алло? Да?
3: Хобби-хобби. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

Шоу. 101.ru. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: понедельник.
1: Вот такое, вы весь в обтекаемом.
0: Отсоси гвоздок такой. Да.
1: И вот вы едете, да,
0: в машине. Я еду. Вот смотрите, как я ушел от наказания. Вот смотрите, все вот эти ГАИ, БДД. Это Т и ДДПТ.
1: Да.
0: Вот, как я обхожу их?
1: Да как, просто. Как? Ну, расскажись.
0: Это физика, закон физики простой.
1: Да.
0: Машина моя, потому что у меня же торчбэк, да? Вот, это очень большие скорости. Я даже не буду называть то, что вы такие скорости не видали никогда.
1: Не видали, никак. Нет их на спидометре.
0: На спидометре нет, у меня нет спидометра.
1: Ха-ха-ха-ха.
0: А зачем он мне нужен? Мне не нужен спидометр вообще.
1: Ну а как на техосмотр машины?
0: Никаких осмотров.
1: А как вам дается?
0: Торчбэк не проходит осмотры. Нет, все нормально. Там все вопросы решены. Так вот. Когда
1: и...
0: быстро, вот вы представьте себе, вы видите меня. Вот ГИБДД, вы ГИБДД.
1: Да,
0: ГБД, ДГБ, Г, ЗМПТ.
1: Так.
0: Вы стоите с палочкой, с этой полосатой или там с чем-то. Не знаю. Вы пытаетесь меня поймать. Я проезжаю как бы настолько быстро. Вот представьте, я проезжаю вот сначала вот так. Потом. И потом вы меня не видите.
1: То есть вы пропали?
0: Так быстро, что я пропал.
1: Ну скажите.
0: Это закон физики, Ирочка.
1: Я все понимаю.
0: Хотите, я вас покатаю? Ну,
1: подожди, Ирка. Понимаю. Ну, пусть даже вы стали невидимым.
0: Ну, да.
1: Но ведь вы ездите не по пустым трассам, там же есть какие-то преграды на пути.
0: Нет преград
1: машины.
0: Никаких. Ну что?
1: Как вы обходите, как вы избегаете столкновений?
0: Вертикальный взлет. Конечно. Я же говорю, это торчбэк. Это торчбэк unlimited. Так это красиво звучит на английском. Touchback Unlimited.
1: Вам специально собирают эту машину?
0: Oh, yeah, baby.
1: А скажите, ну, начинали ведь вы на самокате.
0: Да, простой самокат с электроприводом. Не очень он меня прикалывал, честно скажу.
1: Тогда еще останавливали?
0: Тогда, конечно.
1: Ну, потому
0: конечно.
1: Что шоссе, огромное шоссе, как человек ты, на самокате.
0: И ты... Ну, что это? А здесь...
1: Да,
0: Ирка, давай покатаю тебя. Хочешь? Ну, подожди. Ну, ты хочешь? Ты не испытывал?
1: Вот у меня вопрос.
0: Ну, давай, Иришка, давай.
1: Ну, вот скажите. Кроме того, что вы получаете удовольствие, это я поняла уже. Я поняла, что вы, как сказать, вас будоражит вот это вот все. Но скажите, какие еще плюсы есть?
0: Плюсы.
1: Плюсы.
0: Мы лихачи. Вот мы лихачи. Мы же созданы, чтобы взбодрить. Взбудоражить! Взнуздать!
1: Стоп!
0: Это сонное царство!
1: Я поняла.
0: Вы понимаете?
1: Стоп. Но? Вопрос.
0: Так.
1: Но если мы даже вас не видим, каким образом вы можете нас взбудоражить?
0: Могу! А потому что я делаю так. Зюм, а потом оп! И остановился.
1: Так, и
0: вы меня видите.
1: И я вижу. Но я вижу уже стоящую машину.
0: Конечно.
1: И что она, чем она меня может взбудоражить?
0: А вертикальный взлет? У меня есть сенсор.
1: Но опять-таки, ведь это происходит быстро, я тоже этого не могу увидеть, получается.
0: Нет, это можете увидеть. Вот взлет вы умеете.
1: А вот во время взлета...
0: Взлета! Давайте говорить по-простому, это взлет.
1: Да, вот этого самого, вас как раз вот это ГИБДД и...
0: ГИБДД, now! ГИБДД, yeah! ГИБДД, now! Это я так пою, когда я взлетаю.
1: Во время взлета вас не могут остановить ГИБДД?
0: Не может, ГИБДД, нет.
1: Почему?
0: Нет. А что они заскорбляют? Узлами своими пальцами. Что они могут сделать?
1: У вас у машины есть номер?
0: Конечно.
1: Они увидят. Они увидят этот номер и пришлют вам штраф?
0: Куда?
1: О том, что вот этот взблюд,
0: куда?
1: Он запрещен, так сказать.
0: Куда они пришлют штраф мне?
1: А
0: я все время в разных концах мира нахожусь.

0: Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный.
3: Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающие и мягчительные.

самостоятельно подносим ко рту. Фомяка Фейк Радио. 101.ru

0: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe. Итак, мы приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, в программе «Назад во Вселенную». Наша программа «Back to the Universe» является международной и выходит в двух странах, у нас и в Румынии. И сразу же хочу напомнить вам одну истину непреложную. Время не всегда течет одинаково, друзья. Земляне, вот так я обращаюсь к вам. Сегодня у нас в гостях контактер Эльвира Гассо. Здравствуйте, Эльвира.
1: Здравствуйте.
0: Эльвира сложно общается с космосом и с социумом, поэтому я прошу всех, кто нас слышит сейчас, немножечко будьте поближе к вашим приемникам. Ей немножко трудно общаться с нами. Эльвира, скажите, что для вас означает контакт?
1: Я хотела сказать, что, во-первых, я контактер 5-го уровня.
0: Так.
1: А это накладывает некие отпечатки на сознание.
0: Я понимаю, вам очень трудно сейчас, но все-таки, вы знаете, много очень специалистов в этой области, они склоняются к одной и той же мысли. Любой контакт ведет к... И вот я хочу спросить, любой контакт ведет к чему?
1: К общению.
0: А вы можете раскрыть поподробнее и привести для примера первый ваш, самый первый контакт с внеземными цивилизациями?
1: Конечно.
0: Да, пожалуйста.
1: Когда я говорю к общению, я имею в виду дружбу и любовь.
0: Очень хорошо.
1: Первый контакт.
0: Да, пожалуйста.
1: Самый запоминающийся. Это был кальмар-андроидный карлик-хамелеон.
0: Так.
1: Он иногда водится в болотах. Я об этом слышала, но не думала, что встречу его там. Тем более меня пугали, что если он встречает человека, то преследует до полного уничтожения. Но все оказалось иначе. Ничего более ласкового, более чуткого, более понимающего я не встречала.
0: Простите, сразу вас немножечко направлю на одну мысль. Вы, когда общались с ним, во-первых, мы с вами еще поговорим обязательно о том, какой был язык у вас общий, но главное, когда вы общались с ним, вы чувствовали что-то родственное?
1: Конечно. Понимаете, ощущение, когда в тебя что-то заходит, остается, растет, перевертывается. А потом выпрыгивает.
0: Удивительно. Сейчас, наверное, все это почувствовали. И действительно, это я сам это пропустил через себя, хотя мне сложно вас понять. И вы же прекрасно понимаете, что вы отличаетесь от всех нас.
1: Я привыкла к тому, что меня никто не понимает.
0: А вот это
1: нормально.
0: Простите, вот когда...
1: Я даже не обижаюсь.
0: Нет, я просто хотел, ни в коем случае я вас не хотел обидеть. Вы не подскажете мне, вот у вас какое-то удивительное такое, ну, я даже не знаю,
1: традиция.
0: Традиция, что?
1: Пульсация.
0: Пульсация. Это все время происходит?
1: Да. Особенно, когда я волнуюсь, начинаю пульсировать.
0: To the universe. Простите, вот ваш второй контакт. Вы помните его?
1: Я помню. помню все контакты.
2: Это хорошо. А второй контакт, кто это был, скажите?
1: Мужчина. Инопланетянин. Да.
2: Вы не подскажете, чуть больше раскройте, кто конкретно?
1: Лиловый шар.
2: Угу. Вот, вот оно что. Скажите, пожалуйста, вы с лиловым шаром сколько провели времени?
1: Сложно вспоминать это, потому что это был самый длительный контакт.
2: Пожалуйста, да, поподробнее.
1: Мы провели вместе 7 дней.
2: 7 дней?
1: Безотрывно.
2: Вот что означало, что означает безотрывно?
1: Понимаете, лиловые шары, они как раз отличаются тем, что они цепляются.
2: Угу.
1: И не отлипают.
2: Угу.
1: Но желания освободиться нет.
2: Угу.
1: Напротив, есть желание проникнуть в этот шар, впустить в себя и заколыхаться.
2: Удивительно. Вот вы сказали сейчас это слово «заколыхаться», и я хочу сказать, что программа «Назад во Вселенную», она оперирует такими фразами «заколыхаться». Я бы очень предложил вам, дорогие наши друзья, которые нас слушают, немножечко сейчас тоже заколыхаться вместе с Эльвирой и почувствовать эту пульсацию лилового шара. И немножко музыки.
0: Back to the universe. Надорви уголок,
3: потяни язычок,
0: глотни и скомкай.
3: Рима задин, озноб уйдет.
0: Не является лекарственным препаратом.
3: ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: И вновь мы с вами Ирина Рыбладзе. Передача «Слово из букв». И у нас в гостях замечательный писатель, прозаик Стас Рысь. Мы говорили о том, что совершенно не обязательно заканчивать институты. Вовсе не обязательно, как выяснилось. И от этого страдает индивидуальность прежде всего, если мы говорим о писателях. И вот Стас как раз говорит, что ни в коем случае не советовал бы тем, кто хочет заниматься литературой,
1: ни в коем случае не ходить,
0: не поступать, просто не учиться.
1: И была ли бабушка, читала ли дедушка, может быть, кто-то.
0: И этого достаточно.
1: Да.
0: Вот следующий вопрос тогда. Как вы считаете, вот, может быть, на детских книгах и закончить уже чтение тогда, а перестать читать, чтобы ничто не повлияло на индивидуальность?
1: Может быть, где-то ограничиться, да. Ну, правда, я после этого, конечно, читал наших знаменитых авторов. Это понятно. И Серебряный век поэзии, и так далее. Все равно это вам в меня впиталось, как в губку.
0: Влилось.
1: В губку слилось все воедино.
0: Слилось.
1: Да, воедино.
0: Но потом не увлекаться.
1: Нет, не увлекаться. Вы знаете, вот я бы побеседовал на тему об электронной книге. Что
0: вот это интересно, да. Потому что это современный формат.
1: Да.
0: Действительно, современный формат. Вот как вы относитесь? Что для вас электронная книга?
1: Вот я вам скажу, вы знаете, в чем дело? С одной стороны, это органайзер.
0: Да.
1: Это все равно органайзер.
0: Да. Понимаете?
1: Вот эти бабушкины нашептывания. Угу. Ее как бы пухлыми губами как бы до меня доносились вот эти истории удивительные, про какие-то края, про какие-то там 39-е царство,
0: государство,
1: вот эти все это. И как бы я переносился, то есть я улетал отсюда я улетал.
0: Да.
1: То есть это был полет.
0: Полет
1: во сне.
0: Полет во сне. Так, и что же? А вот
1: электронная книга... понимаете, она принуждает вас... Ну, это как бы, это становится такой нуждой.
0: Нуждой.
1: То есть вы пошли по нужде.
0: Взять электронную книгу,
1: это
0: вы сравниваете...
1: Сходить
0: по нужде.
1: По нужде, да.
0: Слушайте, это интересный, взгляд. Несмотря на удобство, несмотря на все, но ведь есть аудиокниги. Вы ту же бабушку можете просто взять, записать и послушать потом.
1: Можно записывать бабушку, можно кого
0: но
1: угодно.
0: Но дух, конечно, не будет передаваться, я понимаю. Дух бабушки
1: дух,
0: не будет.
1: Дух нет, конечно, это не то. Ее капуста на губах, на усах, так сказать, у нее маленькие усики такие были аккуратнее у бабушки. Это удивительно, все запомнилось. И квашеная капуста.
0: Какая прелесть. Слушайте, то есть правильно ли я вас понимаю, и наши слушатели, зрители, чтобы правильно поняли, что вы против электронных носителей?
1: Да.
0: Против.
1: Абсолютно.
0: Категорически.
1: Абсолютно.
0: Категорически.
1: Ну, абсолютно.
0: Абсолютно.
1: Это не нужно.
0: То есть, посмотрите, бабушка все-таки имеет какой-то просто, срок, так сказать...
1: Срок годности.
0: Срок годности, да. И если срок годности уже подошел к концу, бабушка закончилась.
1: Да.
0: Да, скажем так, мягко.
1: Мягко.
0: То что же потом делать? Вот нету бабушки, все, и не читаем книги.
1: Ну, тут надо как-то подумать над этим. Я бы поговорил бы о своем детстве.
0: Да?
1: Да,
0: хорошо,
1: вот, кстати.
0: Прекрасно, мы поговорим обязательно про ваше детство.
1: Вот, кстати, там.
0: Да.
1: Да.
0: Детство. Да.
1: То есть, вы мне можете задать. Задайте вы мне вопрос, пожалуйста, про детство.
0: Вот я даже не знаю. О бабушке я уже спрашивала. О первых сказках спрашивала. Естественно, я бы хотела спросить вас еще о детстве, но перед этим хотела бы попросить вас прочитать отрывок из вашего последнего бестселлера «Сима и антрополог».
1: Да.
0: История любви, правильно?
1: Сима и антрополог, да, я захватил с собой. Вот Сима и антрополог, конечно, все равно это все, что я пишу, это все о любви. Все о любви. Все о любви. Понимаете? Все о любви.
0: Дорогие слушатели и зрители, мы услышим отрывок из романа «Сима и антрополог» через некоторую паузу.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крылей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.
3: 101.ru
4: Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Икрадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф?
4: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
4: Все наново.
5: Нано-памперсы Закис.
6: Лицензия номер 2.
7: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Исповедь гусеницы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь, в студии Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня гусеница Олег. Гусеница Олег, который, как ни странно, отказался становиться бабочкой.
2: Да.
1: Потому что он не хочет летать. Вот оно, рожденный ползать.
2: Летать не хочет.
1: Говорит Олег. Ну что ж сделать. Я вот что хотел у вас узнать. Вы ведь, как настоящий гусениц,
2: да,
1: и вступили в это единоборство с теорией эволюции Дарвина.
2: Да.
1: И не стали бабочкой.
2: Не стал.
1: А скажите, вот после того, как вы с волей своей, мощью, силой прекратили вот это вот бурление, так сказать, ваших, так сказать, там вот это все, в ваших тканях,
2: да,
1: этой энергии, я хочу спросить, этот гормон, который заставляет вот так там бурлить все и превращаться в бабочку, он еще раз к вам приходил потом?
2: Приходил.
1: Не раз?
2: Да.
1: И вы его каждый раз гоните?
2: Отгоняю.
1: А сколько уже лет прошло?
2: 12.
1: 12
2: да,
1: лет?
2: Да.
1: Так вы самое долгоиграющее, прошу прощения, долгоживущая гусеница. Вы самый долгоживущий гусениц. Это удивительно.
2: Во-первых, я хочу сказать.
1: Да-да.
2: Владислав, во-первых, я, значит, не люблю летать.
1: Мы это слышали уже.
2: Во-вторых, я прекратил всякое существование. Но в-третьих, я еще неизвестно какого пола.
1: Да вы что?
2: Ну, конечно.
1: Так вы, может быть, трансгендер?
2: Не люблю я вот это вот. Фу.
1: О, извините. Господи, помоги.
2: Не люблю я.
1: А давайте, может быть, пока вы с полом не определились,
2: да,
1: мы вас не будем называть гусениц.
2: Не надо.
1: Что вы, Олег?
2: Да? Конечно.
1: И не будем называть гусеница, потому что
2: нет,
1: вы, например, Светлана. Нет?
2: Нет, какая?
1: Давайте, может быть, будем называть вас гусеницо.
2: Да.
1: Гусеницо.
2: Потому что у меня одно яйцо.
1: Ох, бог ты, ну, вот это откровение.
2: Да, да.
1: А как это случилось?
2: Гусеницо.
1: Скажите,
2: так
1: а как
2: я вам скажу.
1: Как? У вас же так вот, знаете, вот так вот я понимаю, что у вас их несколько.
2: Нет. В этом-то все дело. Как только я обнаружила, что у меня одно яйцо, я поняла, что мне поручено природой что-то особенное.
1: Ох!
2: Да!
1: Вы почувствовали этот знак на себе?
2: Знак, этот сигнал!
1: Это божье давление.
2: Да, это давление.
1: Божье давление. Господи,
2: Боже.
1: Вот это удивительно.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: это
2: да,
1: открывается.
2: Да,
1: что?
2: Да. И тут вот я начал спорить. Что вы говорите? Что вы хотите сказать?
1: С Чарльзом Дарвином.
2: Да. Угу. С Чарльзом Дарвином. Тут я начал активно спорить.
1: Угу.
2: И больше вам скажу. Не хочу окукливаться.
1: Да.
2: Не хочу.
1: Не буду. Вас не заставишь.
2: Не хочу.
1: Нас не заставишь окуклиться.
2: Вот это вот я.
1: Окуклиться.
2: Угу. Да.
1: Угу. Вы так не переживайте.
2: Ну,
1: вас
2: знаете,
1: здесь никто не заставляет,
2: я
1: не собирается.
2: Все, что связано со словом кукла, не люблю.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, а нервы вот у вас, у гусениц?
2: Нервы, не к черту.
1: Я что хочу узнать?
2: Да.
1: Вот скажите, а вы встречаете ведь на своем пути каждый сезон, вы встречаете, я не боюсь этого слова, обычных ваших гусениц.
2: Моих коллег.
1: Коллег, да, гусениц.
2: Да.
1: Которые точно совершенно идут окукливаться.
2: Мне жалко.
1: А вы беседуете?
2: Я беседую.
1: И?
2: Они летают,
1: потом
2: ветер их сносит, шмякает их об пол, понимаешь? А я лежу, понимаете?
1: Ну, да,
2: я лежу или я ползу.
1: Угу.
2: Мне приятно, меня обдувает.
1: Я что хочу спросить? Вот
2: подождите,
1: ползти,
2: ну,
1: ползти или лежать? Ну что вам дать?
2: Дайте что-нибудь.
1: Да, конечно.
2: Ну, я прошу.
1: Ну,
2: гусеница,
1: сладкий,
2: она прожорлива.
1: Понимаю.
2: Да.
1: Травинки?
2: Ну, в общем, да. Где-то травинки, веточка жимолости.
1: Удивительно.
2: Где-то шишечку.
1: Удивительно.
2: Обсосу.
1: Вот. И на этой высокой ноте мы сейчас прервемся и через минуту вернемся.
0: Исповедь гусеницы.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Ньюс. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Семя карбункула.
1: Карбункула.
2: Добрый вам, добрый, мои дорогие слушатели, они же зрители. Доброе вам все. Это Влад Жульпацкий, это Фоменков и Крадио. И в гостях у нас сегодня Георг Солетиди. Георг Солетиди, глава научной группы фармацевтика Атома. А я бы сказал, смелее бы назвал сегодня не просто фармацевтика Атома, а я бы назвал фармацевтика без границ.
3: Вот.
2: Мне кажется, так, потому что Георг Солетиди полностью разрушает все границы всей фармацевтики.
3: Да.
2: Ну, введу в курс наших слушателей и зрителей.
3: Да.
2: Дело в том, дорогие друзья, что всем известно, что яд карбункула, карбункул — это не нарыв.
3: Нет, конечно.
2: Карбункул — это не нарыв, имеется в виду. Это имеется в виду паук.
3: Паук.
2: Паук огромный, страшный, самый страшный паук.
3: Я расскажу об этом.
2: Да-да. Карбункул известен своим ядом, который мгновенно убивает.
3: Да.
2: Мгновенно убивает человека.
3: Да.
2: Вот. Но, тем не менее, используется в фармацевтике. То есть...
3: Да.
2: Ловят карбункула, и если остался в живых во время ловли карбункула, то забираешь у него яд и, так сказать, Георг пошел дальше.
3: Да.
2: Георг Солетиди не из тех, кто сдается.
3: Ну, конечно.
2: Не из тех, кто смотрит, так сказать, в сторону накатанной дорожки.
3: Конечно.
2: Георг Солетиди — это открытие.
3: Да.
2: Георг Солетиди — это движение вперед.
3: Да.
2: Георг Солетиди — это... Божьи знания, сказал бы я.
3: Это будущее.
2: Это будущее.
3: Даже так сказал. Не побоюсь.
2: Да. А расскажите, Георг, как же все это произошло?
3: Это...
2: Почему вдруг не яд, а семя?
3: Семя. Именно семя. Мы долго к нему подбирались, к этому семени.
2: Имя ему семя.
3: Это же удивительная ситуация, вы понимаете, сколько пришлось... Ну, скажем так, принести в жертву. Сколько? И кровь, пот,

0: сколько. И кровь, пот, слезы. Да что там говорить, жизни многих и многих, кто пытался пройти.
1: Подождите, я немножко этот романтизм хочу отодвинуть в сторону. Я хочу прямо сразу к делу.
0: Да.
1: Я просто хочу спросить. Вот смотрите, мы, человечество, много-много веков лечим ядом карбункула. Да. Ну и калечим тоже ядом карбункула.
0: Да.
1: А тут вдруг семя.
0: Я еще раз говорю. Почему? Почему человечество проходило мимо столь очевидного? Почему оно?
1: Почему?
0: По недоумию.
1: Да вы что?
0: А иногда и по недомыслию.
1: Вот оно, господи.
0: Вот о чем я.
1: Ага.
0: Недоумки. Они не понимали, что дело-то все в семени. Они пытались карбункулы как бы расщекотать, что-то там щупальца его и так далее. Нет, только его семя. Но получить семя удалось только мне. Да, да.
1: Удивительное дело. Ну, во-первых, давайте, как вы... Ну, весь мир ведь с опаской относится,
0: конечно,
1: к карбункулу.
0: Конечно, конечно. Да, да.
1: Укус,
0: да,
1: карбункула смертелен.
0: Да, да, да. Знали,
1: а
0: знали.
1: А как же вы добрались-то до его семени?
0: Объясню. Пульпирование. Только пульпирование вот этого мешочка карбункула, где и находится семя. Ведь у него нету яичек.
1: Ага.
0: Вы поймите, это паук, это не человек. Хотя иногда по его повадкам, особенно когда это было на скале Туту, а вы знаете, где это находится?
1: В Африке.
0: Да, конечно, конечно. Это знаменитая скала Туту. Я бывал там 4 раза. Четвертый раз особенно было тяжело, потому что я напал на карбункула сзади. А на него надо нападать спереди.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Я тогда вот не знал этого.
1: Скажите, пожалуйста, я знаю, что там, на этих скалах, особенно велики карбункулы.
0: Вот о чем речь. А там нам нужны гиганты. Семя гиганта. Вот в чем все дело.
1: Ах, вот оно что.
0: Вот эти
1: семя
0: маленькие
1: гиганта. Не просто.
0: Да ну что.
1: А имя семя гиганта карбункула.
0: Семя гиганта, да. Ведь это же и книга моя.
1: Семя гиганта. Семя она гиганта называется.
0: Ну, я читал, конечно. Вы ознакомились?
1: Конечно. Семя гиганта — это известное.
0: Вам понравилось?
1: Ну, вы знаете, я скажу вам так. Начиная где-то, мне так сначала, ну, как-то мне казалось...
0: Ну, 44-й страниц.
1: Ну, где-то, ну, я бы даже сказал, с 38-й где-то. О, уже стал меня втягивать.
0: Понимаете? А вы, да.
1: Все-таки семя гиганта — это, конечно,
0: семя
1: точно.
0: Гиганта, семя гиганта. Да. Я бы даже предложил что-то такое сделать, какой-то из этого, может быть, даже проект какой-то. Может быть, это будет кино. Ко мне обращались кинематографисты.
1: Семя гиганта на скальной породе.
0: На скальной породе, конечно, конечно.
1: Или, потому... может быть, Туту и семя гиганта.
0: Туту и семя гиганта, конечно.
1: Расскажите, как вы впервые вот так отловили.
0: Знаете, я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда вот я подбирался на этой скале Туту. Четвертый мой заход был. Это четвертый раз, когда я с экспедицией туда отправился. Всех я оставил внизу. Я забрался туда один. На скале было... дул сильный ветер. Этот был суховей, африканский суховей. Это тяжело, это когда песок вместе забивает глаза, и очень трудно увидеть мешочек вот этого карбункула. А я должен был добраться до мешочка. Вы знаете,
1: хотя
0: что?
1: Хотя мы понимаем, что это карбункул-гигант.
0: Это
1: вы его,
0: да,
1: застали, так сказать, уже во сне или как?
0: Нет, нет, нет. Он в этот момент пытался опростать как бы свой мешочек. Понимаете?
1: А где он? Просто так, что ли? Просто на камне разбросать,
0: объясню,
1: семя?
0: Да,
1: так,
0: да,
1: его,
0: да,
1: можно,
0: да, да.
1: Ведь, тогда, получается, семя можно и подсобрать, как говорится.
0: Это тяжело.
1: Соскрести, потому...
0: ну,
1: может быть?
0: Нет, нет, надо как попасть как бы в момент, чтобы твоя ладошка оказалась креманочкой. И чтобы ты как будто в креманочку собрал это искомое, вы понимаете? Как только семя попадает на раскаленный камень, а Африка, это же температура, это жара, это жуть, это изматывающая жара. Как только семя на камень попадает, оно все. Оно исчезает.
2: Семя карбункула.

0: Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
1: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Равнозубая буразубка.

0: Итак, на Фоменко Файк Радио сегодня в гостях у Влада Жульпацкого у меня Варвара Федоровна Заманова. Старший дадар-майор, начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска. Возвращаемся. И вот сутевики сообщают.
1: Сообщают.
0: Да, что Нину.
1: Нину хочет ухватить.
0: За ягодицу хочет ухватить. Предположим, Александр.
1: Предположим,
0: Александр. Который ведь тоже не стесняется. У него тоже есть ягодицы. Он бы, казалось бы, мог бы ухватить и себя за эти ягодицы.
1: Да понятно, и не только ягодицы, все ясно. Вот. Что мы делаем, вы хотите спросить?
0: Да!
1: Ставим, как его зовут-то сейчас, Александра.
0: Mm-hmm.
1: Вот это так называемого Александра, у нас есть железный угол.
0: Mm-hmm. Но вы его ставите в железный угол уже после того, как сутевики сообщили,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У него есть мысль, а мысль это подоплека, ущипнуть, предположим, за ягодицу Нину.
1: Да, конечно.
0: Я, кстати, хотел спросить о работе Нины.
1: Давайте.
0: Как у нее вообще...
1: Дела?
0: Ну, дела-то понятно, как у нее. Я хотел спросить, много ли ее щиплют за ягодицы?
1: Тяжелый вопрос. Ну, понимаете, мы отправляем Нину в санаторий иногда. Ну, вообще тяжелая работа.
0: Mm-hmm. То есть, в принципе, ягодицы у Нин-то все защиплены.
1: Да я бы сказал, синие просто.
0: Ох, прямо слезы у меня катятся из глаз, когда я представляю эти синие ягодицы Нины. Потому что не каждый человек, ведь согласитесь, не каждый человек такое выдержит, такую работу. Я уж не спрашиваю о Кате, которая тоже ходит вместе с Ниной. У них посменно.
1: Да ужас. На самом деле, правда, тяжелая очень тема.
0: Да.
1: Я сама даже не ожидала, что вообще мы об этом будем говорить, потому что я очень нежно отношусь к Кате с Ниной. Они мне как дочки, понимаете? Поэтому...
0: Но кто-то должен нести эту работу. Кто-то должен.
1: Они вызвались сами, это добровольная история, абсолютно. Они у нас орденоносятся, между прочим. И Катя, и Нина.
0: А я хотел у вас спросить по поводу вот этого всего, уже, так сказать, заканчивая этот, непростой сегодня разговор.
1: Да.
0: Про вот эти вот трудности, которые...
1: Будни, понимаете, будни. Самое страшное, это просто трудовые.
0: Трудовые будни. Понимаю вас, понимаю. Я вот что хотел напоследок, так сказать, во-первых, пожелать, конечно, Нине здоровья.
1: И Кате.
0: Конечно, и Кате тоже здоровье. Хотя, в общем, мне кажется иногда, что синие ягодицы, это может быть даже где-то и красиво.
1: Да может красиво, понимаете, но больно.
0: Больно, вот оно.
1: Просто больно.
0: Вот оно что. Итак, дорогие друзья, мы сейчас заканчиваем с вами нашу программу. Программа называлась «Опереди» на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас была Варвара Федоровна Заманова, начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска, старший дадар-майор. Спасибо вам, дорогая Варвара Федоровна, за то, что вы сегодня были у нас и рассказали о том, как в городе Янске предотвращают.
1: Спасибо. Следите за собой в первую очередь.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
2: Опереди. Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк. Твой.
3: Классика в эфире.
4: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?
6: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть из Конева 6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
0: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
6: Могут быть.
0: Но они разнятся 200-300 метров.
6: 200-300 метров.
0: Это не
6: значит... Я правильно понимаю, что, особые условия созданы именно на этом маршруте?
0: Конечно.
6: Конечно. Визуальные.
0: Конечно.
6: Так сказать,
0: конечно.
6: Обонятельные.
0: Конечно.
6: Какие-то, да? Вот
0: конечно.
6: Все способствует тому,
0: высажены
6: чтобы лимфа...
0: Высажены дерева.
6: Да,
0: высажены
6: вот я и хотел.
0: Дерева.
6: Можжевеловая аллея.
0: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между... Ну, если уж говорить откровенно...
6: Да.
0: Между Тучково 9
6: да.
0: и Конева 6.
6: И Конева 6.
0: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
6: да.
0: и получил рецепт,
6: рецепт.
0: Диагноз
6: да.
0: и рецепт, либо назальный,
6: да.
0: либо оральный,
6: он
0: отправляется
6: опять в прямиком
0: в регистратуру, которая находится на Конева 6.
6: На Конева 6, да.
0: А там уже его направляют в аптечный киоск.
6: В аптечный киоск.
0: Да, в аптечный
6: Слушайте,
0: киоск.
6: Значит, что-то... То есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
0: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
6: не
0: до
6: решено,
0: конца,
6: да.
0: потому что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
6: да,
0: проблемами.
6: Да.
0: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
6: да.
0: мы еще не все здесь не проработали. Все.
6: Да.
0: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
6: да.
0: наших
6: да.
0: пациентов от этого,
6: да.
0: Так сказать, споровмешательства.
6: Споровмешательства.
0: Споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
6: угу.
0: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать, аллеи,
6: да.
0: можжевелы,
6: да.
0: вот, ну, через которые в дыхательные пути,
6: да.
0: как говорится,
6: да, да, да.
0: Вот этим, так
6: назально
0: сказать.
6: Назально опять.
0: Вообще назально, это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика.
6: Профилактика.
0: Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
6: Что важно?
0: Что важно?
6: Что важно?
0: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
6: да,
0: о бюджете обо всем.
6: Страны.
0: Конечно.
6: Совершенно верно. Вот еще такой вот напоследок хотела вам задать такой вопрос.
0: Mm-hmm.
6: Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
0: Ну,
6: неужели идете в регистратуру?
0: Я могу вам сказать, я, ну, во-первых.
6: Да.
0: Болеющий врач
6: да.
0: это не врач.
6: Это не врач.
0: Это не врач.
6: Ну, случается.
0: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
6: Ну вот я видела, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк, значит, вы чуть-чуть прихворали, может быть, нет?
0: Я не могу позволить себе.
6: Пазухи просто.
0: Не могу себе этого позволить. Не могу. Потому что, во-первых, я все время в движении.
6: Да.
0: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
6: Безболезненность.
0: Вы понимаете?
6: Но
0: конечно,
6: лимфа чистится я... постоянно, поэтому вам
0: конечно.
6: Приходится утираться.
0: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
6: Конечно.
0: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
6: ее можно приобрести в магазине.
0: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
6: «Медики и мы».
0: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы, это, так сказать, ну,
6: нормальный процесс.
0: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья.
6: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем...
0: Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
6: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
0: Спасибо.
2: Флора и фауна родной планеты.
7: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
2: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
8: Täällä Tora, minä hyvä krähem.
9: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Tora on the road, hey!
8: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
9: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
10: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
9: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
8: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
9: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
1: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.

0: Лектора.
1: Ну, вы знаете, вот несмотря на всю эту трагическую историю, вы просто прекрасно выглядите, хочу вам сказать.
2: Понимаете?
1: Как-то в форме. Но вот
2: я
1: что...
2: плохо питаюсь.
1: Ах, вот, у вас нет аппетита.
2: Да.
1: С тех пор.
2: Конечно.
1: Боже мой, 61 год, вы прожили без аппетита совершенно.
2: Ну да, мне больше, конечно, чем 61.
1: Ну, я понимаю, больше, чем 61, но если предположить,
2: что... Мы учились все в одном классе.
1: Да я так и думала, что вы со школы, это первая любовь, которую не забыть, как сказать, не предать.
2: А теперь женщины стоят в очереди, не могут, так сказать, подписываться.
1: Да, из-за вас, между прочим.
2: Из-за меня.
1: Ну вот смотрите, что вы натворили, Кармен?
2: Это натворила Гюзель, не я.
1: Ну подождите, а сначала она натворила, а потом вы взяли и натворили.
2: Омерзительный поступок Гюзели был бросить меня. А зачем она меня бросила?
1: Ну подождите, но ведь теперь-то Гюзель, она поминает вас все время, так сказать, она вспоминает, но недобрым словом. Мало
2: того... Я не знаю, чем она вспоминает, пускай стоит в очереди.
1: Да может она уже не стоит в очереди. Вы знаете вообще, она... Может она уже давно, ее уже на свете-то нет.
2: Да конечно, она есть прекрасно.
1: Знаете,
2: я
1: да?
2: Я слежу за ней.
1: А, и что? Вот расскажите, как сложилась ее жизнь.
2: Она ушла от меня.
1: Кому?
2: К Д'Артаньяну.
1: Боже мой.
2: Да?
1: А кто?
2: Кто? Архитектор тоже.
1: Снова архитектор?
2: Конечно, Гюзель по архитектору только.
1: Ну, слушайте, скажите, ну...
2: Какой он архитектор, господи, никакой он не архитектор, он вообще неизвестно кто. Его проект вот этих переносных телефонных будок...
1: А, который... это его проект?
2: Конечно, да, он даже не прошел первый тур.
1: А.
2: Чтобы вы знали.
1: То есть это архитектор-неудачник, получается?
2: Архитектор-неудачник, ведь и Гюзель живет с неудачником. А женщины по всему миру теперь стоят в очереди в туалет.
1: Подождите, так вы не только у нас в стране, так сказать, проектировали
2: туалет?
1: Ну, конечно,
2: это был блестящий проект.
1: Блестящий проект,
2: и, конечно же, он везде, так сказать, понимаете, ну, везде.
1: Всемирный, можно
2: так сказать,
1: сказать,
2: конвертировался по всей планете.
1: По всей планете и везде,
2: ну,
1: и женщины
2: конечно.
1: Страдают везде.
2: Вы понимаете, я хочу вам сказать, когда она ушла к этому Д'Артаньяну, мне кажется, да, она как будто бы ослепла. Ну, что такое?
1: Ну, любовь слепа, понимаете? Любовь слепа. Это такая, понимаете, такая, такой химический процесс, что можно действительно...
0: Я вам скажу. Я из мести спроектировал симметричный туалет. Симметричный мужскому.
1: Да.
0: Женский симметричный мужскому. Хотя понял. И дураку понятно.
1: Что понятно?
2: Понятно, что... Да что понятно дураку?
1: Что понятно дураку?
2: Дураку может... понятно, что... Проектировать надо было асимметрично, то есть поменьше мужской
1: и побольше женский. Конечно, мы это уже все уже осознали.
2: А он спроектировал симметрично.
1: А вы спроектировали симметрично, из-за этого
2: и вот очередь... с тех пор...
1: Из-за этого у нас женщины писаются в очередях.
2: Давка в женском туалете всегда.
1: Давка и удушье.
2: Да.
1: Да.
2: Даже в самых новых, в самых последних, так сказать, зданиях.
1: Все равно давка и удушье.
2: Ну, пожалуйста, вы приходите в новый, например, кинотеатр.
1: Да.
2: Что вы первое видите? Очередь за билетами? Нет?
1: Нет, конечно же,
2: очередь женский туалет. Вот и все.
1: Но ведь это стыдно, понимаете? Просто стыдно. А почему, скажите? Ну...
2: А я вам скажу. Пока Гюзель не извинится передо мной, так будет везде.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что будущее всех женщин планеты, не побоюсь этого слова,
2: да?
1: Просто сейчас вот, просто вот в хрупких
2: 61
1: руках...
2: 61 год уже в руках в ее. Она не собирается меняться. Я даже уже не прошу, чтобы она вернулась. Куда мне?
1: Ну куда? Вы не побежу уже сам. Вы уже женаты ведь давно.
2: Я разведен.
1: Ах, вот.
2: Женат разведен. Несколько раз. Ну, это не важно. Все дело в ней.

нами легко. Радио. 101 ру.

0: Стоп, гнус!
1: Вот что я хочу спросить, Алексей Захарович. Скажите, что будет, ну давайте, что? Алексей Захарович, уж поправим. Алексей Захарович не вечен.
0: Ну, ладно, ладно. Ну, говорите уже. Да,
1: ну, что ж. Что будет, когда вас не станет? Как мы будем ходить в экспедиции? Мы не сможем разведать, ну, так сказать, геолого-разведка не сможет узнать, где у нас, как говорится, нефть, где у нас газ.
0: Понимаю.
1: Страна останется без нефти и газа.
0: Ну, в общем,
1: если вы не, так сказать...
0: Да, да. Нет, если страна не знает, где нефть, где газ, ну, что это за страна, я вам скажу.
1: Ну, да? Я понимаю, что она как бы знает предположительно, что где-то там.
0: Да.
1: Но там же гнус, туда не войдешь,
0: вот.
1: А вас нет.
0: Так вот, объясню, я есть.
1: Вот оно в чем.
0: Да. Опять же, это гимнастика Пызева.
1: Вот оно что.
0: Конечно.
1: Удлиняет вашу жизнь.
0: Удлиняет, конечно.
1: Она, ну, она, то есть у нас есть запас еще 50-70 лет точно.
0: 70-80, я бы сказал.
1: Вот так, да?
0: Да. От 80.
1: От 80.
0: Но ну, если сам Пызев, конечно, еще будет
1: давайте,
0: жив.
1: Давайте да. сейчас о да. другом. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио Алексей Захарович.
0: Да ладно.
1: Нет. Да. Это человек удивительный, который, так сказать, ну, умеет, я бы сказал, овладевать и бороться с таким страшным нашим явлением, как гнус
0: да,
1: в тайге.
0: Да.
1: Значит, хочу спросить. Вот есть такая формулировка «стреножить гнуса». Как
0: вот. Значит, я довел это до совершенства.
1: Угу.
0: Как я стреноживаю гнуса?
1: Угу.
0: Это не то же самое, что стреножить коня. Понимаете?
1: Угу.
0: Как бы конь – это конь.
1: А гнус – это гнус.
0: Гнус – это гнус.
1: Угу.
0: Особенно неприятно, когда они пересекаются. А ведь гнус сосет и у коня.
1: Обалдеть.
0: Конечно, конечно. С этим я работаю отдельно, но это уже ветеринарные как бы вещи. Mm-hmm. Я и с ветеринарами провожу
1: скажите,
0: беседы.
1: Скажите, наших, так сказать, слушателей и зрителей интересует,
0: да.
1: хорошо ли оплачивается ваш труд?
0: Я вам скажу так. У меня есть сеть клиник, которая так и называется «Стоп Гнус».
1: Mm-hmm.
0: Я передаю свой опыт все-таки. Да, я не вечен, да, как
1: ну,
0: бы...
1: Ну, у меня такой вот вопрос. Да. А вы пробовали, так сказать, например, ну, скажем, кровь вашу закачать, так сказать, в соседний организм?
0: Кровь?
1: Да.
0: Пробовал.
1: Ничего?
0: Ничего. Абсолютно.
1: Гнус не реагирует?
0: Гнус не реагирует никак.
1: На выделенную кровь?
0: На выделенную кровь.
1: То есть у вас что-то там совмещается с чем-то?
0: Я думаю, вы знаете, это на клеточном уровне.
1: И не дается, да?
0: Не
1: пока
0: дается.
1: Пока не дается, нашим ученым не удается.
0: Нет,
1: правильно
0: нет,
1: я понимаю?
0: Нет. Именно отсюда и уникальность. Поэтому вы знаете, как это говорится, я на вес золота, вы понимаете, о чем речь? Это вот так вот. У вас что?
1: Меня вызывают как раз из геолого-разведочной экспедиции
0: ага.
1: и спрашивают, каким образом подать заявку на ваше присутствие.
0: Ко мне записываются, естественно, где-то за полгода.
1: На сайте.
0: На сайте, конечно. А сайт stopgnus.a.
1: Stopgnus.a.
0: Да, да, точка А.
1: Значит, мы вернемся все-таки к стреноживанию гнуса, потому что это важно.
0: И как стреноживается гнус? Значит, гнус сначала выманивается из чащи. Потому что он же гнус. Его место обитания – это, прежде всего, чаще. Mm-hmm. Он там сидит, высиживает и пытается наброситься на все живое, поскольку он сосущий,
1: mm-hmm.
0: понимаете?
1: Так вот, кровососущий.
0: Кровососущий, mm-hmm. конечно. Ну, естественно, я же не говорю просто про сосущих отдельно. Mm-hmm. Именно кровососущий. Его надо выманить. А mm-hmm. выманить его можно на что? Выманить его можно на...
1: Другого гнуса.
0: Нет, на веточку... можжевельника.
1: Вот оно
0: конечно.
1: Что.
0: Конечно.
1: Так примитивно.
0: Нет. Потому что я сначала выдавливаю масло. Потому что ведь в каждом, вы знаете, дереве, в можжевельнике, в веточке можжевельника существует масла. И вот на эти масла, сука, он и идет. И после этого, как только я его выманиваю, я тут же и подсекаю. У меня есть специальный подсекатель.
1: И как бы истреноживаете.
0: Истреноживаю.
1: Удивительно.
0: Да. А стреноженный гнус уже не имеет никакого смысла. Вообще с ним можно даже купаться.
1: Вот оно что.
0: Да.
1: Значит, дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио у меня Влада Жульпацкого. В гостях Алевтин Захарович нет.
0: Да.
1: Спасибо вам огромное.
0: Конечно.
1: Проблемы гнуса, да, но они полностью, так сказать, нами раскрыты.
0: Абсолютно.
1: Мы понимаем, что Алевтин Захарович человек, рядом с которым гнус не может существовать даже.
0: Я вам больше скажу.
1: То есть так, существует, но не кусает.
0: Не кусает.
1: Существует, но не летает.
0: Не летает, да. Совершенно.
1: Существует, молчит, как говорится, в тряпочку.
0: В тряпочку.
1: Молчи, гнус, молчи.
0: Молчи, гнус, молчи. Это вторая будет книга, которую хочу выпустить.
1: Да.
0: Первая книга была, вы же знаете, «Железы
1: да,
0: нет».
1: Гнус, да. Да. Ну, огромное вам спасибо. Я знаю, что вас застать в столице нашей родины очень, очень тяжело, трудно, да, потому что вы все время в экспедиции. Вы все время там. Да. Вы заботитесь о наших, так сказать, геологах, о наших месторождениях, работаете с вахтовиками. Угу. Низкий вам поклон. Желаю вам, чтобы радиус и диаметр вашего воздействия на Гнуса увеличивался.
0: Спасибо.
1: Вот. Ну, а теперь, дорогие друзья, у нас музыка.
0: Стоп, Гнус!
2: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискулька, утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фомен Кафейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Зрелые идут! Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои! Ах, зрелые идут! Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, рассказывайте.
3: Ну, что я могу сказать? Сегодня ведь пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, ну, это уже устоявшееся.
2: Да,
3: ну, устоявшееся. Вот. Ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин.
2: Да.
3: Еще совсем недавно, как вы знаете, но была мода на уложение.
2: Вот.
3: Ну, губы, носы, щеки, груди, ягодицы.
2: То есть брюшная полость.
3: Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали. Да. Ну, так сказать, и основные мужские органы, так сказать, удлиняли, расширяли, укрупняли. Но другие части тела, конечно, так сказать, ну и ноги, и руки, все.
2: Да,
3: вот.
2: Да.
3: Но вот это руки-базуки, помните?
2: Руки-базуки.
3: Ну, все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
2: Боже мой.
3: Объясню почему.
2: Ну-ка, давайте.
3: Вдруг стало понятно,
2: так,
3: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас мужчине 50.
2: Ну да.
3: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
2: Угу.
3: И он омолаживается. Понимаете?
2: Так.
3: Вот. Ну и встречается с женщиной.
2: Ну так.
3: А женщина тоже омолаживается.
2: Так.
3: И ей тоже, ну ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
2: Ну да.
3: И понимаю. Вот они два таких вот молодых странных человека. Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего.
2: Да.
3: Ну, а ей уже 50.
2: А уже ей 50,
3: и она думает,
2: 50.
3: Господи ты, боже ты мой, зачем же мне такое-то все?
2: Да.
3: Вот это вот.
2: Да.
3: И, как говорится, кому нужны сусунки и губошлепы?
2: Губошлепы,
3: понимаете?
2: Господи.
3: И сегодня новая мода.
2: Так.
3: Возрастные, зрелые мужи.
2: Да.
3: Вы понимаете?
2: Так,
3: уже
2: так.
3: В 20-22 года.
2: Так.
3: Молодой человек понимает, что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
2: зрелым,
3: серьезным, зрелым мужчиной.
2: Состоявшимся
3: мужчиной.
2: Так.
3: Конечно.
2: Так.
3: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
2: Так.
3: Мы берем молодого человека
2: так.
3: И искусственным способом состариваем его.
2: Ага.
3: Да.
2: Все части тела,
3: да,
2: естественно, да?
3: Абсолютно.
2: Боже мой.
3: Мы состариваем юношей, знаете, прям на раз-два, как говорится.
2: Как говорится, вплоть и там,
3: да,
2: тоже.
3: И не... Вообще.
2: Везде.
3: Во всех методах. Нельзя отличить.
2: Боже.
3: Девушка даже, бывает, осматривает.
2: Ну, подробно.
3: Конечно. И смотрит, господи, ты глубокий старик. Какой умный, красивый, солидный, зрелый мужчина.
2: То есть это уже муж, зрелый муж.
3: Какой. Зрелый мужчина.
2: Мудрый.
3: Конечно, мудрый.
2: Потрясающе.
3: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
2: И мозг даже?
3: Конечно, мозг обязательно.
2: А вот расскажите.
3: Нейропластика – это новое течение.
2: Так.
3: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
2: Так.
3: Дополнительные, конечно.
2: Ну, естественно.
3: Да.
2: Они требуются.
3: Они, так сказать, продуваются, прокачивают, так сказать, мозг.
2: Так.
3: Ну, это, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
2: Тачка, да.
3: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
2: Прокачиваете.
3: Да. Ум, ну и...
2: То есть
3: это
2: вы
3: нейропластика,
2: дополняете.
3: Новая,
2: да.
3: Да, мы берем молодого человека, ну, полный...
2: Ну, максимально, ну, до какого вы
3: полный сосунок,
2: развивали.
3: Понимаете?
2: Полный сосунок.
3: Ничего, ни книжки не читал, ничего не знает,
2: да,
3: как девушке сказать здрасте, до свидания, как ухаживать. Нету в нем стати, нету
2: мысли,
3: нету глубины,
2: посыла,
3: юмора, посыла.
2: Да.
3: И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшовое.
2: Бесшвовое, абсолютно.
3: Бесшвовое вскрытие черепной коробки.
2: Так.
3: И укладывание туда, без шва, новых, некоторое количество извилин уже с памятью.
2: Уже.
3: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
2: С какого вот максимальный так. возраст вы добились вот методом наполнения?
3: Сейчас рекорд 134 человека.
2: 134
3: года.
2: 133, боже, 133 года.
3: 134.
2: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. Я хочу еще раз вас пригласить к себе. Мы разговаривали с пластическим хирургом Вениамином Точиным о том, как как состарить, наконец,
3: да.
2: всех мужчин
3: да.
2: наших.
3: Да.
2: Всего доброго, спасибо.
4: Зрелые идут!
5: Перегрызая камни,
6: превозмогая боль,
5: переплывая лаву,
6: шашлык из последнего.
7: Кафе у Варана. Днем и ночью.
8: Чудеса армянской кухни.
9: Инструкция к применению 358874. Жуй.
10: Кури!
11: Минутка поэзии.
12: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внуку.

0: Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: мы снова в студии. Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное, это панацея, скажите, Борис Борисович, это панацея?
1: Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
0: А что это?
1: Дело в том, что это не медицина.
0: А что же это?
1: Вы знаете так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
0: Вот это
1: энергетика, конечно. Энергетика это, ну вы поймите, они ведь производят нефть, другие газы.
0: Да.
1: Эти экстракты.
0: Конечно.
1: Мы экстрактисты.
0: Экстрактисты.
1: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией, а энергия, в свою очередь, в чистом виде,
0: и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля,
1: нет,
0: абсолютно.
1: Нет.
0: Один шмель не пострадает.
1: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
0: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты.
1: Нет износу яичек.
0: Нет износу яичек,
1: конечно.
0: Тоже. Это
1: износ,
0: это
1: написано. Это, износ всего, это вообще вещь неприятная.
0: Да.
1: Неприятная.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот это вот выжимка.
0: Да, выжимка.
1: Она ведь совсем не то, что экстракт.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Выжимка это вот что выжили, то и смогли.
0: Да.
1: А экстракт это все.
0: Это все.
1: Все мы взяли,
0: вот
1: понимаете?
0: На этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно
1: еще.
0: Нет, давайте еще.
1: Не сказал самое главное.
0: Давайте, скажите.
1: Я сейчас наблюдаю за вами.
0: Да.
1: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Помутнение?
1: Четвертый день.
0: Господи.
1: Признайтесь.
0: Поздно?
1: Но вы приближаетесь к крайнему сроку.
0: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
1: Экстракт гуппи.
0: Экстракт гуппи.
1: Правильно.
0: Да. Правильно.
1: Правильно. Да. С вами очень приятно.
0: Спасибо. Это очень приятно.
1: Очень приятно.
0: Я сейчас же и начну это делать, Борис Борисович. Я вас очень благодарю.
1: Да.
0: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
1: Спасибо.
0: Экстракты и вы. И все экстрактисты равняются на вас.
1: Спасибо.
0: Нежно.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Как сообщает пресс-служба президента, президент принял окончательное решение. В официальном релизе пресс-службы особо подчеркивается, что решение было принято в кратчайшие сроки и вступит в силу уже на следующей неделе. Биржевые котировки уже отреагировали на эту новость, и в дальнейшем на нее отреагируют и валютные, полагают опрошенные нами эксперты.
0: Наука.
1: Российские ученые проводят исследования, которые могут приводить к результатам. Такой сенсационный вывод они сделали спустя 20 лет экспериментов. Вот как прокомментировал это открытие нашей радиостанции директор Всероссийской дирекции научных директоров, народный ученый Всеволод Коляда.
2: Я уверен, что это открытие поможет нашей науке совершить прорыв. В следующем году мы намерены претендовать с ним на Нобелевскую премию мира. Ведь мы старались для всего мира, а не только для себя.
0: Культура.
1: Якутский театр «Оленей» будет в дальнейшем делать постановки исключительно моноспектаклей. Как сообщил нашей радиостанции художественный руководитель театра Суодер Тимирдяев, такое решение было принято им в связи с тем, что только один олень согласился выходить на сцену.
3: Остальные уехали в столицу. Ну, конечно, там больше возможностей для карьерного роста. А Чыгыл, заслуженный олень Якутии, остался в труппе, не бросил нас. Поэтому мы решили переформатировать репертуар,
1: сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас Фоменко Фейк Радио. И с вами Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий. Удивительная программа «Жизнь лаборанта». Казалось бы, как мало внимания уделяет.

0: профессиональный, ну, фантастический, удивительный лаборант, человек, который посвятил себя всего этой лаборантской деятельности, встречаем Марат Красовский-Банич. Здравствуйте, Марат.
1: Привет,
0: ребят.
1: Здравствуйте.
2: Сразу можно прямо спросить, как же удалось вам сегодня вырваться?
1: Да, смотрите, с трудом, просто с трудом. Вообще, вы даете, как меня вообще могли с операцией прям взять. Кукштейна, это вообще невозможно. Ой, обычно она вообще меня никуда не пускает.
2: Борис Израильевич Кукштейн,
1: да? Борис Израильевич Кукштейн, да, конечно.
0: Ну, давайте, дорогие друзья, поговорим о том, что, ну, Марат Красовский и Банич, это же, ну, вы же, как говорится, уже во втором, в третьем даже поколении.
1: В четвертом поколении.
0: О, бог ты мой! Ну, то есть, я так понимаю, что ваш дедушка, ой, то есть прадедушка, да, он был лаборантом у доктора Пирогова.
1: Конечно, Пирогова, конечно.
0: Удивительно, удивительное дело. Но вы не пошли по стопам прадедушки, не стали медицинским лаборантом. А вы расскажите подробно.
1: Ребят, ну, понимаете, решил как-то иначе свою скроить жизнь, понимаете, потому что, ну, медицина, это все понимают. А вот, понимаете, какие-то другие отрасли надо было бы как-то затронуть, что ли, понимаете, как-то привнести, и много открытий еще не сделано. Мне так казалось, когда я еще мальчишкой был, понимаете?
2: Да.
1: Вот, и хотелось что-то открывать все время, потому что в медицине уже почти все открыто.
2: Ну,
1: в общем, у нас еще много всего еще предстоит, так сказать,
2: понимаете?
1: Да?
2: Вот если можно, прямо вот скажите, все-таки на лаборантах все держится, скажите, или нет?
1: Лаборант, лаборант рознь.
2: Вот.
1: Во-первых.
2: Ну-ну.
1: Во-первых, лаборант рознь.
2: Так.
1: А есть люди ответственные.
2: Так.
1: Есть, честно сказать, разгильдяй. Это полный разгильдяй. И среди лаборантов, кстати, разгильдяев очень много.
2: Представляете? Ну и разгильдяй даже.
1: Конечно. Ну. Во-первых, неприятное отношение к инструменту. Угу. С этого все начинается, с этих простых вещей.
2: Ну, естественно.
1: Потому что мерный горшок должен быть всегда промыт.
2: Мерный горшок?
1: Да.
2: Угу.
1: Да.
2: Угу.
1: Это важно.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот как все-таки, вот над чем вы работаете в данный момент? Вот мы же ждем этого от вас, наконец. Ну,
1: сейчас
2: над
1: мы,
2: чем?
1: Сейчас мы с профессором Рясовым разрабатываем тонкий выход флавоноидов.
2: Тонкий выход?
1: Флавоноидов. Да.
2: Ого. Извините, ради бога. Владислав!
0: Да, и я что хотел спросить вас. Дорогой вы наш Марат Красовский-Банич, скажите, пожалуйста, что вас больше все-таки притягивает, физика или химия?
1: Знаете, отвечу вам честно.
2: Да.
1: Ботаника мне больше всего притягивает.
2: Как интересно.
0: Ну, вы никакого отношения к ботанике не имеете.
1: Ну, как же не имеем. Мы с Рясовым как раз сейчас разрабатываем очень интересную историю, очень интересную.
2: Подождите, а вот в школе вы говорили, что вы были первый по гербариям.
1: Первый. И по гербариям я был первый. Угу. И на Олимпиаде очень много выигрышей у меня было.
2: Пока мы начали этот разговор, мы сделаем легкую паузу и затем вернемся. Да,
0: с удовольствием
2: в нашу студию.
3: Жизнь лаборанта. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: 101.ru. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос. Как же все-таки убедить Шипздика? И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Приятно у вас присутствовать. Обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которым мы занимаемся?
2: Ну, уже не могли не обратить внимания, понимаете? Уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да?
3: Ну, конечно.
2: Убедить, да, Шипздика.
3: Ну да.
2: Расскажите, с чего вообще зародилось вот это ну, интерес?
3: Вы же понимаете, мир опутан Шипздиками. Ну, то есть Шипздиков огромное количество в мире. Ну, и никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал такие, агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Ну, наш научно-исследовательский институт выделил под отдел, потом лабораторию, я ее возглавил, потому что мне по жизни много раз приходилось,
2: сталкиваться
3: и все время наблюдать, потому что Шипздики, конечно, это целый пласт, целое явление, огромная страна, если хотите. Что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
2: Как? Вот расскажите, технологию.
3: Это же просто. Как узнать, Шипздик это или не Шипздик перед вами?
2: Обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать, да?
3: Ну, во-первых, обычному человеку, конечно, лучше
2: не соваться в это дело.
3: Опасно, да? Сначала, мы выявляем Шипздика. Выявляем мы его разными способами. Значит, Шипздик, смотрите. Шипздик – это очень быстрое движение. И очень мгновенные реакции на все.
2: Мгновенные
3: реакции на все. Ну, как проверить Шипздика? Вот представьте себе, идет, например, человек
2: по улице. Может быть нормальный
3: абсолютно человек. Он должен быть не крупный, конечно. Шипздик крупным не бывает.
2: Это очень важно. То есть он мелковат.
3: Шипздик крупным не бывает.
2: Мелковат.
3: Значит, вы видите такого некрупного человека и уже начинаете как-то, я профессиональным глазом уже понимаю, где Шипздик, где нет. Но вот вы берете, например, глядя на Шипздика. Бросим в его сторону, бросим, что-нибудь.
2: Какой предмет? Яблоко.
3: Яблоко бросить можно.
2: Грушу?
3: Грушу, например, бросить. Да. Что это такое? На грушу хорошо реагирует.
2: Хорошо идет.
3: Груша хорошо. Значит, бросаем грушу.
2: Немножко
3: правее или левее от него. И посмотрите, если человек настоящий Шипздик, он, конечно, метнется за этой грушей.
2: Метнется просто сразу.
3: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, грушу.
2: Перехватит.
3: Он уже схватит эту грушу и все.
2: Он может даже уйдет в кувырок какой-то,
3: Может и в кувырок уйти, конечно. Но если он ушел уже в кувырок, то это уже, Шипздик, как говорится, уже со стажем.
2: На пике, так сказать,
3: своей энергетической формы.
2: Да.
3: Мы после этого мы берем его, систематизируем Шипздика. После этого, начинаем с ним работать.
2: А скажите, какова проблема Шипздика в этот переходный период?
3: Отловили Шипздика на грушу, поймали его. И как этого Шипздика, его умять в систему? В этот переходный период, пока он еще на воле, уже в лаборатории.
2: А он там живет, скажите, там?
3: Я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
2: Живет.
3: Но не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть специальный, боксы. Шипздюшник. Назовем его Шипздюшник.
2: Мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
2: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
5: Peilin eessä istus keli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sano, se on sitten makee. Pentti tykkäs vedestä ja kaivo vedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti. Näkee ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjo tälle ohimennen pari porilaista. Kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon rulla ulla hihkas.

0: Taidat olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa Ulla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru.
3: Харлям. Я вот что хочу сказать. Все-таки, понимая, что ваш конфликт с Игнатом и Стуканом...
4: Фу ты, гасота! Говори, не называй его.
3: Хорошо. Ну, вот с течением...
4: Сапоги скажи.
3: С сапогами у вас конфликт-то огромный, я понимаю, так?
4: Да, Сереженька.
3: Вот, ну, соответственно, хочу вам только предупредить. Вот вы в город собрались?
4: Да.
3: А ведь они уже, Игнат и Стукан.
4: Опять? Игнат.
3: Сапоги.
4: Сапоги.
3: Они уже прям в городе. Ох, их тут как грязи.
4: Да их всех надо помилить. Помилить всех. Взять колесо обозрения и помилить всех. Прямо там.
3: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в передаче «К корням» основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
4: Вот оно, оно. И вот все Выхино.
3: Как говорит Терентий, с великим поклонением заслужи, оботрись, кусни, но не мни. Припади к прополису, унись тело дважды.
4: Почему дважды? Знаешь,
3: нет.
4: Сереженька, чувствую дух, чувствую твой дух тоже. Пошел, сейчас дух твой пошел. А дважды один раз ты лежа, один раз стоя. Сидеть нельзя.
3: Так, а я вот что хочу спросить. А сколько умовений нужно?
4: 9.
5: Ой-ой-ой.
4: 9.
3: Прям 9 умовений?
4: 9 умовений.
3: Обалдеть.
4: И,
3: обалдеть.
4: И я скажу тебе на. Обалдеть – это истукановское слово. Скажи лучше «обаба».
3: Обаба.
4: О, молодец.
3: Обаба. Ну, сегодня, дорогие друзья, в передаче «К корням» у нас был основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
4: Да.
3: Спасибо вам большое, Терентий.
4: Не за что тебе, не за что. Пусть дух твой развеется здесь, перейдет туда, дальше пойдет, а я сам пойду тоже. Ну и все. Утрись.
2: Харлям.
1: Порошок Байт тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
6: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
7: Классика в эфире.
8: Ты удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышки фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек. И с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам,
2: угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
5: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
7: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
10: Не дать и обезвредить.
11: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рывладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
12: Добрый,
11: как мы все уже
12: вечер.
11: Знаем. А да, скажите, да. Чем в основном сейчас происходит заворачивание?
12: По-разному. Есть специальные для этого, как это называется, валики.
11: Валики, да-да-да.
12: Вы знаете.
11: Да-да-да.
12: Валики.
11: Ну, поподробнее.
12: Они валики из специального тоже материала. Угу. Это продерганный драч. Продерганный драч.
11: Да. Это же очень сложно.
12: Ну, это сложный. Это материал, во-первых.
11: Материал очень редкий.
12: Очень редкий. И мы долго добивались, чтобы, наконец, вот эта вот консистенция драча.
11: Там же перо. Просто перо.
12: Там перо, но оно не просто перо.
11: Да.
12: Перо выпи.
11: Пировые?
12: Да, ну конечно. Ну,
11: у нее в хвостовой
12: хвостовой части у выпи есть
11: несколько перьев,
12: есть оперение, такое легкое, маленькое оперение.
11: Но сколько выпей-то надо, да?
12: Много выпей. Как говорится, выпей, но сделай.
11: Но заверни.
12: Вот мы говорим, выпей, но заверни. Это наш девиз. Он написан черным по белому.
11: Вера, надежда, любовь.
12: Перед тем, вера, надежда, любовь. И выпей.
11: И выпей, да.
12: Вот, естественно, люди к нам тянутся.
11: И там Люпин, значит, руководит этим.
12: Люпин руководит этим.
11: А какие у вас отношения? Вот отдел завертывания с отделом развертывания, они, так сказать, в согласии?
12: Но это немножко похоже, конечно, на, скажем так, на органы опеки и самого опекаемого.
11: Ага.
12: То есть,
11: значит,
12: как бы,
11: все-таки какие-то немножко разногласия.
12: Есть шероховатости.
11: То есть они иногда, например, могут вам сказать, что вы недоразвернули клиента.
12: Да, но для этого мы и изобрели Длань-4.
11: Понятно.
12: Потому что они понимают прекрасно, что мы, имея в руках этот прибор,
11: развернете такую штуку.
12: Мы можем развернуть по полной и в их сторону щуп, который удлинен уже на несколько,
11: так. Ну, конечно, то есть, как я правильно говорю, то мы все, собственно говоря, ваши, не скажем, что мы ваши клиенты, нет.
12: Но
11: мы в безопасности практически.
12: Вы в безопасности абсолютно. А вот наши клиенты, как это называется, в перспективе, перспективные клиенты, как мы их называем, которые как бы задумали только. Так вот, Длань-4 удивительным
11: образом.
12: Она
11: работает на расстоянии?
12: Она работает на расстоянии. Пока что оно небольшое, естественно, расстояние. Но оно улавливает мысли греховодника.
11: То есть это какой-то сложный прибор. Я даже
12: это
11: не могу понять, где
12: при этом он очень легкий.
11: Уместиться.
12: Обратите внимание, он легкий.
11: Он легкий.
12: В обращении, но это за счет, конечно, металла бория.
11: Бория,
12: потому что это удивительный состав.
11: Фантастика, такое так здорово, что вы принесли к нам.
12: Я специально.
11: Прибор, да?
12: Люди не должны, греховодники не должны бояться Длань-4.
11: Они должны
12: пойти и открыть себя целиком, чтобы этот аппарат зашел до отказа и сделал свое дело. Как мы говорим, Длань-4 делает свое дело.
11: вот на этой, просто да. оптимистической да, ноте конечно. Мы будем закругляться. И, как вы уже поняли, наши зрители, слушатели, что мы можем быть спокойны. И если кто-нибудь захочет пообщаться с Леонидом Кулагином, он будет только рад.
12: С удовольствием. Наши будущие греховодники, приходите к нам лучше раньше.
11: Приходите в компанию «Побойся».
12: В компанию «Побойся».
11: И не бойтесь.
12: Зайдите, и не бойтесь длани, господи боже мой. В конце концов, как говорится, один раз всего лишь, и зато свет погас. Понимаете? Свет, я имею в виду вот этот греховодный, греховный свет. И зажегся другой свет.
11: Вот этот, который со дна.
12: Свет очищения, конечно. Как хорошо очищает этот аппарат, если бы вы знали, когда он заходит внутрь греховодника.
11: Не будем сейчас об этом.
12: Не будем.
11: Не будем раскрывать все тайны. Спасибо вам большое,
12: конечно.
11: Леонид.
12: Ну, спасибо.
11: Дорогие наши
12: слушатели. Спасибо, Ириночка, спасибо.
11: А теперь мы...
12: Давайте, вы меня просили объявить тоже, да?
11: Да? Ну,
12: да.
11: давайте.
12: Я запомнил. А теперь, дорогие наши друзья и будущие греховодники, и те, кто очистился, те, кто прошли щуп прибора «Длань 4» для всех, для вас поет группа «Бильбао».
11: Просим.
12: Не дать и обезвредить.
13: Знай и люби свой край.
14: Флора и фауна.
15: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
16: 101.ru
17: «Пока нет», — выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
18: С вами Зе Робо.
19: Локосок!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: Прихвостень. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Фоменко Фейк Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе, и напротив меня сидит потрясающий человек, очень интересный. Вы так давно хотели с ним увидеться, встретиться, узнать о нем поподробнее. Это Георгий Иосифович Любин.
2: Здрасте.
1: Прихвостень.
2: Здрасте, да.
1: Здравствуйте, дорогой. Здрасте. Расскажите, ведь вы уже возглавляете, получается, целый университет, да? Высшую школу прихвостней.
2: Господи, конечно, ну я...
1: Да?
2: Да уж, ну что... Вы знаете, я... Ну,
1: как вообще началось? Это как возникла эта школа?
2: Ну, эта история, она... Ну, знаете, я начинал ведь... Я начинал просто.
1: Как
2: начинал
1: так?
2: Просто с лизоблюдства.
1: Да вы что?
2: Просто с лизоблюдства.
1: Просто лизоблюдства.
2: Да. И все. Вот начинал, понимаете, ведь дело в чем?
1: Да.
2: Это ведь как? Как выжить?
1: Как выжить?
2: Вы понимаете... Ну, как выжить?
1: А когда это началось? В детском саду?
2: Ой, ну
1: или
2: что?
1: Когда?
2: Конечно,
1: или...
2: В яслях.
1: Да.
2: Я понял, что, ну, так сказать, для того, чтобы, например, в яслях остро стояла проблема горшка.
1: Горшка! А, горшок чтобы получить один. Горшок вне очереди.
2: Ну, конечно, горшок был один.
1: Да.
2: Нет, ну, я уж не говорю про, знаете, про вне очереди. Начиналось-то все не так, конечно.
1: Ну, а как? Расскажите.
2: Ну, что? Начиналось просто, ну... Я понял, что битва за горшок в яслях — это такая вещь очень...
1: Ну, во-первых, это просто травмы.
2: Ну, конечно.
1: Да.
2: Ну, и ну, дети все,
1: да.
2: Вы знаете, ну, все по-разному воспитаны.
1: Да, да. А вы из хорошей ведь семьи.
2: Ну,
1: очень.
2: Что? Я, боже, моя-то семья, господи, вот у детей там.
1: Да.
2: Ну, вот. И я, значит, вы знаете, битва за горшок...
1: Да.
2: Я помню, как я подошел сначала к нянечке.
1: Ага,
2: да,
1: так.
2: Потому что мне сразу показалось, что если я пойду к воспитательнице...
1: Да это вы слишком.
2: Ну, да, во-первых, не то, что даже слишком, а, может быть, просто, ну как-то это будет...
1: Нарочито.
2: Через голову, что
1: через ли? Голову,
2: через
1: да,
2: голову,
1: да, да.
2: А мне хотелось, как бы, чтобы и нянечка почувствовала свою такую значимость.
1: Значимость,
2: и
1: да,
2: я,
1: да,
2: конечно,
1: да.
2: Пришел к ней и сказал: нянечка родная.
1: А как ее звали, помните?
2: Да.
1: Как?
2: Ираида Адольфовна.
1: Ой, какая прелесть.
2: Да, Ираида Адольфовна.
1: Да.
2: И я пришел и сказал: Ираида Адольфовна, говорил-то я еще неважно, и всякие ясли.
1: Ну, конечно.
2: Говорю, Ираида Адольфовночка. Ираида Адольфовночка.
1: Да.
2: Вот. Без вас же я не... Вы же так все можете. Вы же знаете, так вы же можете и читать, и писать. И все умеете.
1: Достаньте мне горшок.
2: Нет? Ну, не надо торопиться, милая моя. Ну, конечно. Ну, что вы спешите?
1: Ну, почти... Забегаю вперед.
2: Почти так. Вот. И я ей говорю: вы знаете, ну, мне хотелось бы, конечно, ну, я уж... Мне это, бог с ним, я уж потерплю, но вы-то... Главное, вы не хотите, сказал я, на горшок сами.
1: Ах, вот.
2: А Ираида Адольфовна говорит: нет, маленький мой, конечно, миленький, не хочу. Спасибо тебе, что ты такой вот ласковый, хороший. Вот. Поэтому пойдем, я тебя отведу на горшок. Ну вот,
1: Это же надо, в каком еще вот маленьком, вроде бы вот на несознательном возрасте, уже вот какие-то как... Это же ум какой у вас прыткий был, а?
2: Вы знаете, это, ну, как вам сказать...
1: Спросите у няни, не хочет ли она на горшок. Вот таким вот путем пойти.
2: Да, ну, вы знаете, это, так сказать, лизоблюдство, оно имеет глубокие корни, потому что, ну, как сказать, без лизоблюдства никуда.
1: Без лизоблюдства никуда. А во время тихого часа вы, наверное, подходили к ней и говорили: а не хотите ли вы поспать? Потому что мы же все спим, а вот вы работаете.
2: Ну да, я так.
1: Потому что ведь
2: делал.
1: С кроватками тоже проблема, наверное.
2: Нет, с кроватками не было никаких проблем. Я просто хочу сказать, что какой смысл мне подходить ей, к ней и говорить о том, чтобы... Нет, было не так. Я просто все время рассказывал нянечке о том, Ираиде Адольфовне, что она самая лучшая. Она самая красивая, самая тонкая, самая умная. Что непонятно, почему она нянечка, когда она могла бы быть давно уже воспитателем.
1: Воспитателем.
2: А то, может быть, и даже и директором.
1: И директором детского сада.
2: Если и детского сада.
1: А скажите, ведь это
2: ну,
1: вот
2: и, конечно, я получал от нее все самое лучшее. И горшок.
1: И добавку в полдник.
2: Все. Все.
1: Да. Ненадолго послушаем прекрасную музыку.

0: что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
1: Ну-ну-ной полетя, но фурабасуши цамбалу, да пыда вылегасит. Йо амсаварет, чермоносил ля-ля. Ну, а ты, Мишо, драка, спунялась.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: Клизмование. Здравствуйте, дорогие вы наши дорогие! И сегодня в нашей программе «Летнее клизмование» мы встречаемся с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха».
1: Да.
0: Ну и, конечно, Юрий Бурзон, который с удовольствием разговаривает с этой удивительной женщиной.
1: Да, Юрий, пока не забыл, а то мои родственники не простят
0: да,
1: меня.
0: Да, пожалуйста.
1: Я должна просто сказать, что ведь мое влечение вот этим делом, оно пришло потому, что я сама родом, так сказать, уроженка Карапалкаки. А там это, извиняюсь, это, как сказать, традиция очень мощная, да.
0: Карапалкаки.
1: Да. Карапалкаки, да.
0: Да,
1: там,
0: да,
1: ну,
0: да.
1: И там в основном употребляется как раз мать и мачеха, потому что поля мать и мачеха, карапалкакские поля, всем известны.
0: Да.
1: И когда мне в голову пришла эта мысль, вернее, она пришла не мне, а пришла моей прабабушке еще, что это все неспроста. Ну, неспроста так много
0: вы говорили.
1: Да, да, да.
0: И бабушка Федора. Дора, по-моему, да?
1: Точно
0: правильно?
1: Так, да.
0: Вот
1: да,
0: я
1: да,
0: читал вечер в Википедии.
1: Я не могла об этом не упомянуть, потому что... Потому
0: это
1: что,
0: знаменитая
1: ну,
0: Федора Карапалкакская.
1: Да, да, точно да, так.
0: Точно так,
1: да.
0: Удивительно. Да. Так вот, значит, мы выяснили, по поводу травности и кустистости мы говорили
1: да,
0: с вами.
1: Безусловно,
0: о
1: да,
0: летнем клизмовании.
1: Да.
0: Мы немножко коснулись...
1: Охлаждающем летнем клизмовании.
0: Охлаждающем
1: да,
0: летнее клизмование.
1: Да, да.
0: И вот теперь мы переходим к основному, так сказать, ну, так скажи, предварительный такой вопрос. Это
1: да,
0: насадки.
1: Насадки.
0: Очень волнуют
1: насадки,
0: всех.
1: Да,
0: да, путаются люди с насадками, травмируют анус.
1: Да.
0: Да и что там говорить, все травмирует. Да,
1: да. Ну, что я могу сказать? Да. Во-первых, у нас есть насадки июнь, июль, август. Потому что летнее клизмование, оно
0: так,
1: самое эффективное.
0: Так.
1: Но, опять-таки, работаем только с обученными клиентами. Учение происходит у нас прямо вот в клинике, обучающая программа. Это в течение года.
0: А кто ведет? Нужно... Кто ведет обучение?
1: Я веду, только... и мои ученики уже, и последователи мои. Мы
0: у
1: вместе,
0: вас да, много учеников?
1: Ну, вы знаете, хватает. Хватает.
0: Так вот, да,
1: так
0: по поводу насадок,
1: по поводу насадок.
0: Июнь,
1: так,
0: июль, август.
1: Да. Так вот, это значит июнь, июль, август.
0: Да.
1: Я хочу сказать сразу, чтобы радиослушатели понимали, что это серьезное дело, потому что насадки эти несъемные.
0: Да что вы.
1: Они насадки несъемные с обратным клапаном. То есть ты в июне одеваешь насадку.
0: Так.
1: И потом только меняешь в июле.
0: А, вот
1: да, конечно,
0: дело.
1: Конечно.
0: Ну, подождите,
1: да,
0: а человеку, как бы, он как привыкает к этому?
1: Я еще раз повторяю, обученный клиент.
0: Да.
1: Делается клизмование, начинается в июле, ставится эта насадка несъемная,
0: да,
1: обратный клапан поворачивается,
0: так,
1: выхода нету.
0: Так.
1: И снимается она, потом насадки меняются,
0: так,
1: потому что нужны питательные там какие-то вещества.
0: Ну,
1: еще,
0: да, естественно,
1: да, да,
0: естественно.
1: И снимается она, так сказать, урожай снимаем только осенью.
0: А, раз, как по осени цыплят
1: да,
0: считаем
1: да,
0: и
1: да,
0: так далее, и так далее. Понимаете, ну и есть такой как бы момент, он очень важен. Опять
1: да,
0: же, люди иногда вводят в заблуждение, потому что бывают какие-то псевдо, вы знаете,
1: псевдонасадки
0: сейчас.
1: Псевдонасадки
0: бывают. Псевдонасадки.
1: Да. Псевдонасадки продаются сейчас, к сожалению, очень
0: да,
1: много подделок. Да.
0: Очень много подделок.
1: Да.
0: Вот поэтому, вы знаете, очень с этим, дорогие радиослушатели, очень будьте осторожны.
1: Осторожно, пожалуйста, потому что можно инфицироваться, понимаете, просто
0: да,
1: псевдонасадки.
0: Они растворяются,
1: да,
0: эти насадки.
1: Они мало того, что растворяются, они просто могут заразить человека.
0: Могут.
1: Да.
0: Да.
1: Потому что когда глист на нерест идет,
0: да,
1: да, тогда может быть, понимаете, какие-то обратимые процессы.
0: Вот вы
1: да,
0: знаете, вот,
1: да,
0: нерест,
1: да,
0: вот нерест глиста.
1: Да.
0: Чуть поподробнее, пожалуйста, расскажите.
1: Ну, вы знаете, да, у каждого человека есть глисты, это не секрет.
0: Да, да, да, естественно.
1: И полностью избавляться от них не нужно. Какие-то есть очень даже нужные нам
0: да,
1: организмы, которые будут помогать, так сказать, переваривать там и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, но есть определенные...
0: То есть есть глисты-помощники.
1: Глист-помощник, да.
0: Вот.
1: Так вот, но в определенный момент времени глист идет на нерест. На
0: вот,
1: нерест.
0: Вот на
1: да,
0: этой на... удивительной, так сказать, сейчас на этой ноте глист идет на нерест. Я хочу сделать легкую паузу, и мы вернемся к вам через мгновение. Летнее клизмование.
2: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
0: флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: Дай телу апгрейд.
2: Мы продолжаем программу.
3: Да-да-да.
2: Вы делаете эскизы.
3: Да, у нас работает дизайнерская группа, большая дизайнерская группа, называется «Только». Просто работает Анатолий у нас. И замечательный человек. Удивительный. Он такой, он такой ранимый. Он такой отзывчивый. Он тонкий. Потому что, конечно, больше женщин приходят. Больше женщин.
2: Понимаю вас, понимаю. Еще такой у меня технический вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Вот здесь сейчас приходят вопросы ко мне.
3: Да.
2: И я читаю их. И вы знаете, вот что хочу спросить от имени наших радиослушательниц.
3: Вот.
2: Да, что важно.
3: Слушайте.
2: Во-первых, что вы посоветуете, да? Вы посоветуете брать количеством полупопий или их объемностью? Естественно, мы понимаем, что, так сказать, нельзя до бесконечности каркасить зад.
3: Да, естественно.
2: Каркасить зад и...
3: Возможно же перегрузы. Конечно, возможно перегрузы, тоннаж и все остальное. Мы же знаем это, естественно.
2: Вот еще что. Вопрос тут очень своевременный. Проход в самолет с таким каркасом.
3: Согласен. Специальные. Уже разработаны специальные модели самолетов. Так и называются они «Ж». Это самолеты класса «Ж». Во-первых, это удивительный дизайн. Кстати, «Только» работает в этом дизайнерском бюро. И он разрабатывает и Анатолий, я имею в виду наш, и, конечно, авиасалоны.
2: Удивительно. Да. Специально для тех, кто посещал вашу клинику «Создатель».
3: «Создатель»
2: вот это
3: и
2: поразитель.
3: Самолеты «Ж».
2: Конечно. Вот что я, соответственно, хочу еще спросить от имени радиослушательниц, которые нам пишут сейчас.
3: Да, конечно.
2: Вопрос задать вот такого порядка. Порядка. Хочу сказать, каркасность. Она со временем изнашивается ли и требует ли сервис, обслуживания?
3: Конечно, естественно, мы продумываем и это, потому что, объясняю вам, предпопье – это еще полдела. Вот надпопье, вот здесь, зарыто.
2: Пока еще нерешенный вопрос.
3: Нерешенный вопрос. Надпопье очень
2: мягкое. Как часто меняется каркас плексиглазом, обтянутый, так сказать, вот этой кожей,
3: так
2: называемый Мерседес.
3: Ну, Мерседес.
2: Задней части.
3: Настоящий
2: как
3: просто.
2: Часто, я представляю. Как сейчас эти девушки пойдут. Эти весенние девушки обтянутые, так сказать.
3: Это
2: ох, боже ты мой.
3: А какой надпопье?
2: Я хочу просто спросить, как часто приходится заниматься сервисом этих...
3: Скажу. Раз в 4 месяца мы продлеваем надпопочную зону. Мы...
2: полностью меняем.
3: Мы полностью меняем.
2: Я вот слышал, то есть я смотрел ваши на рекламные проспекты.
3: Ну, конечно.
2: И понял, что у вас ведь есть и для, так сказать, скажем, слоев малообеспеченных операций, и для очень...
3: И для элит, конечно.
2: Так вот, я хочу спросить, вот этот вот самый недорогой каркас, который вы продаете, он отстегивающийся?
3: Конечно. Бюджетный, надпопочный, припопочный и подпопочный. Вот эти вот маленькие зоны, которые мы берем.
2: Скажите, а он на чем?
3: Вы знаете, чем? Я вам скажу, бук.
2: Бук. Неожиданно. Да и недорого, я понимаю.
3: Да и недорого, бук, нет, совсем недорого.
2: Ну, то есть, по сути, это мы просто обиваем.
3: Ну, конечно.
2: Это просто обивка.
3: Есть, это обивка.
2: Недорогая обивка.
1: Дай телу апгрейд.
4: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
5: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
6: Классика в эфире.
5: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда.
6: «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка.
7: «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя».
6: «Не надо», — она покачала головой.
7: «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда!»
5: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась.

0: Все, что грязно, отваливается. Все, что
1: нечистое.
0: Нечистое. Отбрыкивается от нас.
1: Но я и вижу, конечно. вы такой вот в такой одежде у вас красивый. Ну, вот вижу, что сладкий.
0: Так сладость. Можно... Ведь цветы и соты, это же сладость.
1: Это сладость.
0: Конечно.
1: Это
0: сладость. Как обнимемся, лепимся друг к другу. Ой, так, как сладко.
1: Сладко становится.
0: И сладко. Ой, огнешкой бывает сладость дает.
1: Бывает, ой-ой-ой-ой-ой. Дает.
0: А потому что а-та-та.
1: А-та-та. Вот. И вот, вы знаете, на этой удивительной ноте такой, и как бы такой вот лучистой ноте, а-та-та, мне хочется и закончить нашу встречу с удивительным таким сладким-пресладким человеком.
0: Милую, милую, милую всех.
1: Спасибо. Всего вам всего.
2: Харлям!
3: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
4: Ай, Богданку, костровецы! Кого не були боїці? Ардю!

0: бабы.
1: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. Мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
2: Теперь уже есть,
1: губки для губок.
2: Да, есть.
1: Есть маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили.
2: Да. И вот Мишка-мишутка.
1: Мишенька. Мишенька тоже
2: это
1: есть.
2: Это шампунь.
1: Шампунь. А Мишаня, вот это что?
2: И Мишаня есть, это гель для тела.
1: Это гель для тела Мишаня.
2: Да.
1: Это приятно, Так вот.
2: От растяжек еще есть.
1: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
2: Михаил.
1: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
2: Так.
1: Вы его назвали «Банный лист».
2: Банный
1: вот это,
2: лист.
1: Да, это что такое вот банный лист?
2: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
1: Если и тогда не... вообще просто ну, от вас не отходит.
2: Но
1: просто...
2: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
1: Дороговатый
2: банный лист,
1: да?
2: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил его, и все, не надо вот всю себя забрызгивать, опрыскиваться.
1: Мужчина как банный лист.
2: Да, все. А потом практически... раз, он многоразовый. Отлепил и все положил опять-таки специально. Футляр вот это вот. Да.
1: Да, даже как интересно.
2: Да. А потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
1: Дороговато еще надо, я вас понимаю.
2: Вот я тут еще думаю начать конфеты делать.
1: Да, вот я
2: потому что все-таки кондитерское дело я освоила. И поэтому я же в шоколадном отсеке работала.
1: Ну, конечно, вы же делали тянучку.
2: Тянучку, да. Ну, нет, я вообще на ромбабе работала.
1: Ну, на ромбабе вы работали?
2: На ромбабе, да. Я работала же, я вам сказала, да. На РНК-80.
1: Ну,
2: это вот
1: понял,
2: это
1: вот,
2: тестоделители.
1: Я
2: потом
1: понял.
2: Я уже перешла вот в этот отдел, который по отделке, который по глазурным всем делам.
1: Да.
2: Поэтому, ну и в шоколадном отсеке я работала, поэтому да.
1: Да.
2: И, да. И поэтому я
1: и
2: решила...
1: вы как-то один раз даже попали в этот чан, вы помните?
2: Да, как раз, да, вот после этого и как раз идея-то пришла, потому что я после этого такая была вся сладкая. Сладенькая была, что просто, что так или иначе все наши техники ко мне подошли, потому что нужно было меня кто лизнул, кто там что.
1: А,
2: общем,
1: по-разному
2: да,
1: было,
2: и
1: да?
2: Тогда идея как бы и пришла
1: и
2: в голову. Да, и родилась идея аэрозоль сделать.
1: Вот
2: но уже,
1: интересно.
2: Чтобы не было видно.
1: И у вас есть силантий, я знаю, это электрик.
2: Силантий и электрик, да,
1: вот.
2: Откуда
1: он
2: вы
1: же
2: знали?
1: Откуда вы знаете?
2: Ах, вы озорник какой.
1: Да.
2: Ну, Силантий.
1: Просто Силантий первый лизнул тогда.
2: Ну, Силантий, да. Силантий Мохов у нас, да, работает.
1: Мохов,
2: такой.
1: Силантий, да.
2: Да, ну, он отличный парень. Что тут скажешь?
1: Отличный,
2: что тут
1: да,
2: скажешь? Действительно. Ну, конечно, Мозов лучше.
1: Мозов лучше.
2: Мозов лучше все-таки, чем Силантий Мохов.
1: Ну, хорошо.
2: Да. Ах, ну, вы, конечно, озорник. Хорошо, что я не напрыскалась.
1: Да, действительно, иначе прямо я
2: бы все закончилось,
1: я бы не
2: вообще непонятно.
1: Вообще бы удивительно все было.
2: Да. Ну так вот, поэтому я продолжаю.
1: Ну,
2: я
1: хотела
2: шоколадом еще себя дели попробовать.
1: Ну хорошо.
2: Но все-таки конфеты тоже присовокупить вот к этому аэрозолю, к этим губкам.
1: Присовокупить. Да,
2: еще
1: да,
2: присовокупить,
1: да.
2: Чтобы конфеты уже бесплатно просто, ну как это называется, в нагрузку, как раньше говорили.
1: Ну чтобы это было, да. И получается и мазь, и крем.
2: Чтобы и внутри было
1: и
2: сладко.
1: И гель, и внутри сладко.
2: Внутри, чтобы сладко было.
1: Это
2: вот
1: очень
2: не
1: здорово.
2: Знаю, сейчас думаем над названием.
1: Ну,
2: не
1: название.
2: Знаю, как назвать, посоветуйте что-нибудь.
1: Юра, хочу
2: посоветуйте
1: посоветовать.
2: Что?
1: Да?
2: Юра, посоветуйте.
1: Ну,
2: посоветуйте.
1: Люсенька.
2: Люсенька?
1: Люсенька, да.
2: Ну, не знаю.
1: А почему?
2: Ну, я не знаю. Не нам и на мужских именах.
1: Ну, на мужских все-таки, да?
2: Да.
1: А мужские тогда... Я думаю,
2: ну как?
1: Гриша.
2: Ну, Гриша.
1: Да.
2: Ну, мы подумали.
1: Ну, конечно, подумали.
2: А Юрочка?
1: Ой, боже, я смотрю.
2: Юрик, Юрашка.
1: Юра, я прям не знаю. Вы меня прямо...
2: Это шампунь начинает работать.
1: Да, это шампунь, я чувствую.
2: Я сама чувствую, но ничего сделать не могу. Шапка с дырками попалась.
1: Шапка с дырками, да, действительно. Ну, я понимаю. Ну, давайте так.

0: С нами хорошо. 101.ru.
1: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: договориться.
1: Да, ну давайте уже на чем-нибудь договоримся.
0: Давайте, прямо, я не знаю. Да. Еще немножко.
1: Надо на как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает
0: действовать. Давайте будем
1: либо
0: закругляться.
1: Шапку надо попросить, пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
0: Ну ничего. Я и
1: а
0: сам...
1: вы можете сказать шапку в студию, и внесут шапку в студию?
0: Да, конечно, да? Могу. Да. Да? И мы присовокупим сразу все.
1: А я присовокупим, а конфет нет с собой
0: ну,
1: у меня
0: ничего,
1: пока.
0: Ну ничего, ничего. Давайте присовокуплять и присовокупляться, да, дорогие мои. И да, давайте все-таки пожелаем Леночке Липких.
1: Да, еще забыла сказать, да, у нас, да, на следующей неделе, да, месячник скидок начинается.
0: А, скидки у вас.
1: Поэтому, да, поэтому каждому третьему покупателю,
0: что?
1: Если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет половина скидкой на 50% сейл.
0: Ух ты, как, да, интересно, замечательно. И у вас даже вот эти вот, я знаю, бусы.
1: Ну, бусы, а это кто вам сказал?
0: Ай, ну ладно. Ну,
1: слушайте,
0: я,
1: вообще ничего
0: я
1: нельзя от вас утаить.
0: Я все знаю про вас, дорогая Леночка.
1: Знаете?
0: Как приятно с вами, боже мой. Даже не хочется расставаться. То есть я
1: но
0: практически,
1: придется,
0: я уже начинаю к
1: нет,
0: вам.
1: Надо расставаться, а то плохо
0: надо
1: закончится.
0: Расставаться, а то я начинаю к вам уже по чуть-чуть.
1: Немного.
0: Иначе к вам я
1: сильно. А то чуть-чуть неловко становится.
0: Уже неловко.
1: Чуть-чуть неловко.
0: Давайте,
1: да,
0: ну всего
1: чуть-чуть
0: доброго.
1: Неловко.
0: Чуть-чуть неловко. Всего доброго.
1: Ну до свидания.
0: До свидания. Так пока. Неловко. Но надо прощаться. До свидания.
1: Пока.
2: Липкие бабы. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Мы снова в студии. Да, и дальше сколько ждать?
2: Ну, значит, смотрите.
0: Сколько ждать?
2: Зависит вот от чего.
0: Да.
2: Значит, если вы...
0: Да.
2: Берете цикл.
0: Да, ну естественно,
2: цикл,
0: ну,
2: пропона.
0: Цикл, естественно.
2: Берете, конечно, недельный.
0: Какой смысл?
2: Берете, да, недельный цикл.
0: Конечно, недельный.
2: В первую ходку.
0: Да.
2: Да, после первой загрузки.
0: Да, да, первый загрузки. Да.
2: В ванную комнату.
0: Да.
2: Ждать 3.5 часа.
0: 3.5 часа.
2: Да.
0: Дорогие друзья, вот, пожалуйста, я вас очень прошу, пока с Вовой мы вот сейчас вместе находимся, если какие-то вопросы, если что-то, если какие-то моменты, пожалуйста, звоните, Вова ответит на это.
2: Вы сами сказали, что люди не герметичны.
0: Да, люди не герметичны.
2: Поэтому нужно приготовиться к тому, что пропон начнет действовать практически сразу.
0: Ага.
2: Он сразу через 3.5 часа начинает действовать.
0: Не бояться.
2: Не бояться.
0: Не бояться.
2: Он начинает действовать, действовать.
0: Да.
2: И в этот самый момент уже вы сразу сами... Вы и так были уже не герметичны.
0: Естественно.
2: А тут ваша, так сказать, не герметика...
0: Поры.
2: Да, она просто открывается окончательно.
0: Открываются поры.
2: Да, открывается, да, окончательно. И, так сказать, вот эта аннексия пропона...
0: А,
2: как вы
0: так,
2: понимаете,
0: так вы ее,
2: так
0: ее так формулируете.
2: Формулирую так. Она как бы врывается в ваш организм, но...
0: Так.
2: Замечу.
0: Ну-ну.
2: Не только она врывается,
0: но и вы.
2: Абсолютно.
0: Видите, Вова, как я почувствовал. Боже, давайте,
2: абсолютно,
0: дайте мне руку вашу. Спасибо, да, спасибо.
2: Да.
0: Вот хорошо.
2: Вот.
0: Спасибо.
2: Понимаете.
0: Очень приятно, очень приятно. Мы с Вовой сейчас, мы на «ты» с циклопропоном.
2: И
0: вот
2: давайте
0: так бы я
2: вот
0: сказал
2: еще
0: бы.
2: Что. Да. Давайте, да, сейчас для наших специально слушателей.
0: Слушателей, естественно, конечно.
2: Разыграем 85 килограмм.
0: Давайте.
2: Цикл.
0: Давайте, давайте. Я набираю сейчас. Вот я сейчас набираю. Так, пожалуйста,
2: да. Давайте договоримся так.
0: Да?
2: Давайте.
0: Хорошо.
2: Договоримся. Кто?
0: Вы слушайте внимательно уже, пожалуйста, да. Да?
2: Так. Кто первым нам на имейл
0: пришлет
2: ответ на вопрос,
0: да,
2: который я сейчас задам.
0: Да, внимательно.
2: Тот,
0: да,
2: получит 85 килограмм.
0: Вова,
2: да,
0: вы бог
2: со
0: просто.
2: Со скидкой.
0: Вы бог просто.
2: Со скидкой,
0: да, я понимаю.
2: 32%.
0: Боже мой. Ну, вот, давайте все, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Вопрос.
0: Вопрос.
2: Мой.
0: Да, ваш
2: сейчас
0: вопрос.
2: Сейчас я задам его.
0: Пожалуйста, задавайте. Так, слушаем внимательно.
2: Сколько?
0: Так.
2: Самого по себе пона.
0: Пона, так.
2: Внимательно слушайте.
0: Да.
2: Сколько самого по себе пона.
0: Так.
2: Находится в 100 граммах циклопропона.
0: А, потрясающе.
2: Вот.
0: Так, внимание, время пошло.
2: И вот уже идут ответы.
0: О, уже как быстро.
2: Да.
0: Как быстро. Так, вот сначала...
2: Пока ни одного правильного.
0: Ни одного правильного? А вот Юрий Газ.
2: Юрий Газ. Послушайте, ну вот Юрий Газ пишет...
0: Ну, что он пишет?
2: Что в 100 граммах находится...
0: Ну,
2: находится 74 грамма пона.
0: Он близок.
2: А, дружочек мой. А связывающий?
0: А, связывающий. Юрий Газ, извините нас, ради бога.
2: Ну... А вы знаете,
0: да,
2: что я хочу сказать,
0: да,
2: вот сейчас? Вы ведь не ройтесь, дорогие друзья, сейчас,
0: да,
2: в интернете.
0: Не надо вот это.
2: Не надо открывать Википедию, срочно смотреть.
0: Энциклопедию.
2: Сколько
0: все
2: пона,
0: да,
2: в 100 граммах,
0: да,
2: циклопропона.
0: Да,
2: зачем,
0: да,
2: вам это? Вы не, там не найдете.
0: Вот.
2: Это закрытая информация.
0: Да.
2: Но, тем не менее,
0: да,
2: после сегодняшнего рассказа,
0: да,
2: мы его рассказываем.
0: Мы затронули,
2: да,
0: это специально,
2: да,
0: для
2: вы
0: того, чтобы...
2: должны понимать, чувствовать,
0: да,
2: сколько этого... Пона находится,
0: пона находится в циклопропоне.
2: Да.
0: Итак, сколько пона находится в циклопропоне, это для вас, дорогие друзья.
2: Вот, посмотрите, правильный ответ я вижу на экране.
0: Кто же?
2: Ой,
0: это
2: ой.
0: Силифан. Силифан.
2: Давайте свяжемся,
0: да,
2: с этим силифаном, давайте.
0: Давай, силифан.
2: Давайте свяжемся. Алло. Пускай редактор пока на меня.
0: А редактор,
2: я просто
0: пока...
2: хочу сказать,
0: да,
2: ответ,
0: пожалуйста,
2: силифана абсолютно верный.
0: Какой молодец.
2: Абсолютно верный.
0: Вова, вы представляете?
2: Абсолютно. Вот удивительные носят для наши люди. Вот,
0: да,
2: все-таки они удивительные.
0: Удивительные люди.
2: Удивительные.
0: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
0: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: Мы снова в студии.
1: Давайте узнаем, от чего? Хобота, шмеля. Оставляем шмеля без хобота. Шмель без хобота — это не шмель.
0: Да вообще не шмель.
1: Как говорится, даже, знаете, да-да-да-да-да, не забывай.
0: Да, естественно.
1: Серьезная это, кстати, вещь.
0: Шмель брошен просто.
1: Ревматизм.
0: Боже мой.
1: Ревматизм, казалось бы, ну, понимаете, это вещь такая.
0: Так.
1: Ревматизм, ну, да-да-да. И что, вы хотите сказать, ну, во-первых, эту мазь не достать.
0: Как, вот и...
1: Огромные деньги.
0: Огромные
1: деньги нужно выложить за нее. Поможет ли она?
0: Не знаю.
1: Вот такой вопрос.
0: Вот и все.
1: И представьте, это все мазь.
0: Это все мазь, да.
1: 100 миллионов.
0: Я сейчас представил этих бедных,
1: конечно,
0: насекомых, боже мой.
1: И вот это же, предположим, вы достали.
0: Да.
1: Эту мазь.
0: Да.
1: Ну и что, она действует, как по-вашему?
0: Не знаю.
1: Плохо. Плохо действует. Действует плохо.
0: Ну, понимаете? И не знаю, я сам не пробовал.
1: А вот здесь и тут и наступает момент экстракта. А экстракт из хобота шмеля действует хорошо.
0: И сколько для этого нужно шмелей?
1: Господи, один хобот.
0: Один шмель. Один хобот.
1: Да.
0: Это же даже у вас рога.
1: Вы понимаете?
0: У вас же, я же читал.
1: Один хобот, один шмель. Это на заре еще, когда мы делали.
0: Это вы
1: начинали экстрактировать. Экстрактировать, так сказать, хоботок.
0: Да, удивительно.
1: Мы сейчас, вы понимаете, ведь... Экстракт можно делать практически из всего.
0: Да.
1: Практически из всего.
0: Да.
1: Ну вот, например, сейчас уже наблюдается явное, совершенно точное направление.
0: Так.
1: Уход мазей в прошлое.
0: То есть с мазями прощаемся.
1: Прощаемся. Конечно. Нельзя столько.
0: Ну нельзя так.
1: Вот просто нельзя так, понимаете?
0: Согласен.
1: Так. Приход экстракта место. Во-первых, смотрите.
0: Да.
1: Ну вот я вам приведу пример.
0: Пожалуйста.
1: Вы знаете рыбок?
0: Вот еще вы выжимаете.
1: Пожалуйста. Из всего.
0: По нужде.
1: Выжимаем по нужде.
0: Какая
1: нужда есть, ты с того и выжимаем.
0: Хорошо. Приведите. Пожалуйста.
1: Вот гуппи.
0: Гуппи.
1: Рыбки.
0: Удивительно.
1: Рыбки.
0: Вот эти маленькие крохотульки.
1: Раз и все.
0: И что? И
1: сколько? Это просто выжимай не хочу. Витамин D.
0: Да ты
1: конечно. Выжимай не хочу. Прям выжил.
0: Ну ведь гуппи, они же маленькие.
1: Да у них вся таблица Менделеева, поймите.
0: Боже мой.
1: Поймите, не только Менделеева. И таблица еще Лоцкого там.
0: И Лоцкий даже?
1: Да, его таблица там.
0: Господи боже.
1: В них все в гуппи.
0: Ну хорошо, стронций. Подождите, вот прямой.
1: Да навалом стронций. В гуппи навалом. Гуппи навалом стронций.
0: Боже мой.
1: Но если вы делаете экстракт,
0: да,
1: ну конечно, это все другое.
0: Это я понимаю.
1: Если вы делаете мазь из гуппи, ну попробуйте, ну что
0: это? Да нет, но это невозможно.
1: Сколько нужно? Тысячи тонн гуппи. Где
0: тысячи тонн гуппи, да.
1: Конечно,
0: мы столько не наберем
1: гуппи.
0: Естественно,
1: столько их и нету.
0: Да их вообще в природе нет.
1: Одна гуппи, один экстракт.
0: Одна гуппи, один экстракт.
1: Ну,
0: удивительно.
1: И

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей, но достоверность этой оценки сомнительна.
2: 101.ru
3: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Вперед, Ротозей!
2: И вновь мы в эфире. Передача «Вперед, Ротозей». У нас в гостях профессиональные ротозеи Джон Плужников, Сергей Че, которые представляют движение «Ватага Ротозей». Итак, значит, мы говорили о численности ротозеев, их оказалось очень много. И я знаю, что вы собираетесь, ну, как сказать, какую-то уже политическую роль играть, так сказать, в нашей стране. Или это какие-то ложные сведения у меня, может быть?
3: Ну, мы не совсем вдаемся в политику.
2: Не вдаемся,
3: нам
2: да?
3: Больше нравится... ну, как сказать, вот...
4: Поскольку сколько действительно, я прерву вас.
3: Нет, пожалуйста.
4: Дело в том, что действительно наш лозунг – это «вытесняй и главенствуй».
2: Да, да, да.
4: Конечно, нам нет смысла бороться за какие-то политические, так сказать, победы.
2: Мелко.
4: Мелко. Потому что и так уже ротозеи в любом случае, они и вытесняют, и главенствуют.
2: Да, интересно. А скажите, есть какая-то профессия, которая, так сказать, численно превосходит в вашей ватаге все остальные профессии?
4: Ну, в смысле, среди вот 9733 официальных...
2: Вот Полина, она кто?
3: Полина, сестра.
4: Да. Медсестра?
3: Медсестра, эколог.
2: Какая прелесть. Да. Это значит...
4: Две профессии.
3: Да.
2: Врачи?
3: Да.
2: Врачи все-таки
4: врачи
2: лидируют?
4: Врачи и эколог одновременно.
3: Врачи и эколог, да.
2: Больше всего врачей в
3: атаке? А вот космонавт, ну, только я пока.
4: Ну, да. Космонавт у нас пока только
2: один.
4: Да? Действительно,
2: да,
4: действительно,
2: да,
4: один. Ну, как у нас есть, конечно, у нас есть, ну, водители, есть пилоты, есть охранники. Вот. Но никто не работает по специальности.
2: Нет, не работает, да? Ну, а как же вы работаете? Вот Сергей работает по специальности,
3: но,
2: все-таки.
3: Извините, мы начали...
4: Мы и закончим.
3: Да.
2: Понятно. Скажите, а вот не опасно ли общение с ротозеем? Скажите. Потому что многие наши слушатели интересуются, задают вопросы. Они бы и хотели, и привлекательно очень. Потому что вы такие, как сказать, душой молодые ребята.
4: Ну, во-первых, посмотрите, какая у нас одежда сегодня.
2: Да прекрасно.
4: Это, да, мне кажется.
3: Скажите, опасно ли это? Вот, ну,
4: глядя на нас,
2: сказать,
4: это
2: внешне,
4: опасно?
2: Внешне, понимаете, кажется, что не
3: вы
2: опасно.
3: Вы почувствовали?
2: А вдруг подойдешь поближе, а там уже...
3: Ну, секунду!
4: Нет, конечно, нет, конечно. Ротозей абсолютно... Во-первых, в чем главенство ротозеев? Вот это нужно обязательно объяснить.
2: Осветить.
4: Да, осветить. Главенство ротозеи могут сами по себе уже обезопасить. Понимаете?
3: Да?
4: Конечно, они могут обезопасить. Безопасность от всего, понимаете?
3: Да, да.
4: Ну, поэтому придраться к ротозею, вот вы спросите, возможно, как придраться к ротозею?
2: Как придраться? Придраться?
4: Никак.
3: Никак. Пробовали. Несколько раз подходили к нам с Джоном. И единственное, что они от нас добились, что я Сергей, а он Джон.
4: Все. Ничего больше.
3: Больше ничего.
4: Ничего больше. Я только, знаете, спрошу бывало, может, хотите на операцию?
2: И что? Какой ответ?
4: Сразу ответа нет.
2: Нет?
4: Сразу, конечно. Нет. Сразу испуг, ответа нет.
3: Да, да.
2: То есть, вот правильно я понимаю, что если, например, есть среди наших слушателей какие-то запуганные люди, которые боятся, может быть, многого в жизни
3: много
2: и так далее, им стоит, наоборот, как сказать, связаться с вами, с вашим движением, с Ватагой Ротозей. Вы вообще с обычными людьми общаетесь?
3: Общаемся.
2: Или вы только среди
3: Но
2: своих?
3: Связываться не надо только. Не надо. Вот понимаете,
2: вот
3: для Ротозея связываться, нет? Вы же, да, правильно я говорю?
4: Да,
3: ведь мы не связываем друг друга, и сами не связываемся, и с нами не связываемся.
4: Вы знаете, нас ведь иногда путают, мы поэтому не особенно, так сказать, ну, с людьми. Нас иногда путают. Путают, ну, как нас путают?
3: Да.
4: Ну, например, ну, вот, знаете, вот это вот рассеянный с улицы бассейн.
2: Да. Ну, да.
4: Ну, так, конечно. Никакого отношения к нам не имеет, к профессиональным ротозеям. Ну, что вы?
2: А насколько я знаю, вы оба из Ленинграда, да?
4: Да, мы оба ленинградцы.
2: Да, Ленинград, коренные, да.
3: Мы очень собранные, во-первых. Очень собранные.
4: В отличие от рассеянных людей, ротозеи очень собраны.
2: Очень собраны.
3: Предельно.
2: Предельно собраны.
4: Предельно. Да, да.
2: Скажите, а вот неожиданный вопрос у меня.
4: Угу.
2: Женаты ли вы? Как-то вы замешкались.
3: Хороший вопрос.
2: Неожиданно замешкались.
3: Сергей.
4: Ну, что сказать? Я был.
2: Сколько раз?
4: Был женат. Вы знаете, я был женат дважды. Ничего интересного.
2: Ничего интересного,
4: ничего.
2: Да?
4: Для ротозея.
3: Да.
4: Тем более для профессионального. Господи, боже
2: ничего
4: ты мой. Это ерунда.
3: А у меня получилось так. Седьмой старт, когда я пропустил.
2: Да.
3: Значит, вот у меня подошла ко мне женщина. А на Савовской, такая простая совершенно. На каблуках, каблуки чуть смяты, и у нее каблук один подвернулся. Я говорю:
2: так это же ваш человек был.
3: Я ну вот подождите.
2: Ну мне кажется, вот я даже уже
3: сказал,
2: понимаю.
3: А я ей тут же сказал: мышка. И она говорит: наружка. И все, и мы поняли, да, мы поняли друг друга.
2: То есть вы нашли, собственно,
3: конечно, ну,
2: да,
3: конечно.
2: Ну, прекрасно.
3: И вот как-то произошло, но все равно нет обязательств.
2: Нет.
3: Нет, конечно. Потому что мышка и наружка. Какие могут быть обязательства у мышки с наружкой?
2: Это действительно, это
3: нет,
2: правда, да.
3: Нет, ну не
4: согласен с вами, да, согласен.
2: Никаких.
3: Мы просто дружим, мы общаемся. Да, что-то было, да, что-то будет. Ничего страшного в этом.
2: Скажите, да. А досуг, вот как вы проводите свободное время? Ну, вот когда вот нету операции, нету стартов, вы свободны. Что любите делать?
4: Может, лыжные прогулки.
2: Да вы что?
4: Да.
3: Весной.
4: Мы, ртозеи, любим лыжные прогулки.
3: Ну, пора.
4: Ну, ближе к весне.
2: Когда начинает
4: стаять. Но снег еще есть.
3: Конечно, нет,
4: да. Лыжные прогулки, конечно, мы обожаем.
2: Да?
4: Обожаем лыжные прогулки. Mm-hmm. Ну, вы знаете, мы ни разу пока еще не были вместе на лыжной прогулке, например, с Сергеем.
2: Да. А по отдельности
4: пока
2: были
4: не
2: уже.
4: Встретились просто ни разу.
3: А просто не пересеклись.
2: А так ходите по лыжням, где-то протоптано.
4: Я, в принципе, знаю, что где-то недалеко Сергей.
2: Mm. Да. Где-то недалеко, и это уже приятно.
4: Для,
2: да,
4: ртозеи этого достаточно.
2: Да, что где-то недалеко есть.
4: Не надо, чтобы ходит. Маячил.
3: Да,
4: уже
3: да,
4: все,
3: да,
4: извини, все понятно.
3: Конечно.
4: Конечно.
3: Мы проходим, это называется как бы последний снег.
2: Последний снег?
3: Да, последний снег.
2: Вы с палками ходите?
3: С палками. Да.
2: Хорошо. Ненадолго прервемся, дорогие слушатели, зрители. Скоро услышимся.
1: Вперед, ртозеи!
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
6: Алло, алло, алло, алло. Mic testing. What happened, Johnny?
7: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़ के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
6: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा, तो यही होगा. You are बोका चोर. चलो करो. One.

0: Ювар Букачур.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить». Единственный в мире выживший самец богомола Виктор, просил не называть его фамилию, выживший после соития. И мы с Ириной Рыбладзе, я Владислав Жульпацкий, Ирина Рыбладзе, продолжаем свое интервью. Здравствуйте еще раз, Виктор.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, какой процент выживает после соития с самкой богомола?
1: Нулевой, абсолютно нулевой. После того, как немножко меня вяжут после соития, я ведь буквально после соития прошло очень мало времени.
0: Вы сразу к нам?
1: Я сразу к вам.
0: Удивительно.
2: Да, ну,
0: я сразу.
2: Пока еще вяжут, да?
1: Но еще вяжут. Вот. Но вы знаете, вот и Ирочка, вот я. Да. Я представлял себе Ирочку. Ну, сейчас не будем об этом. Действительно, это...
0: То есть вы хотите сказать, что самцы богомола слушают радио?
1: Да.
0: Водят машины?
1: Конечно.
0: То есть, в принципе, можно самцов увидеть и за рулем иногда?
1: Можно за рулем.
0: А в метро?
1: Никогда.
2: Никогда.
0: Под землей никогда?
1: Нет,
2: никогда. То есть, есть какие-то принципы, да? Именно то, что под землей?
1: Конечно,
2: это мешает. То есть, трамвай, троллейбус может быть?
1: Да, троллейбус, трамвай, да.
0: А как вот общество людей, сообщество людей реагирует на вас, когда вы в таком виде шляетесь?
1: Вы знаете, ну вот мы встречались недавно с одним звукорежиссером. Он записывал вот эти звуки соития, когда я разговариваю, когда самка трепещет, когда она распластана абсолютно, и я ей разговариваю, говорю с ней, говорю, и после этого...
0: Скажите, а каково вообще вот это вот, ну, каково вот это вот вообще, в принципе, осознавать, что вы единственный богомол, который остался в живых?
1: Это тяжело, это ответственность, это, в конце концов, мне кажется, что каждый раз мне кажется, что это что-то новое для меня. Я буду повторять это обязательно.
0: То есть вы хотите сказать, вы нашли ключ,
1: да,
0: как
1: ключ.
0: Остаться в живых?
1: Это ключ.
0: И
1: это
0: не хотите его сообщить?
1: Нет, да. это маленький пин-код.
2: А, хорошо, да, а тогда такой вопрос. От скольких самок вы уже вам удалось ускользнуть?
1: 14.
2: О, да вы что, ну это цифра, это серьезно. А скажите, пожалуйста, не было ли случаев преследования? Ну, потом, знаете, уже спустя год может самка подкараулить где-то вас. Это же так достаточно...
1: Да, не знаю. Но когда она топчется на месте, я в этот момент быстро убегаю.
0: Я хочу спросить, а вы, так сказать, ну, специально проходите какие-то курсы, тренировки, может быть, у вас есть?
1: Да, конечно.
0: Ой, тренируетесь, может быть, бег отдельно,
1: Бег отдельно, ноги отдельно, все отдельно. Вот, я чувствую, да.
0: Я хотел бы поговорить с вами сейчас, Ирочка, если вы не против,
2: ну, конечно.
0: Я хотел бы задать вопрос про усики.
1: Но усики, как мы иногда мы говорим в трусике, как бы усики. Да, она бы так и называем. Потому что усики это и есть наши трусики. Потому что мы
0: ходим. Странно, честно.
1: Мы же. А нет, ну это действительно.
0: У вас же усики на голове.
1: Нет, но я знаю, ну а вы понимаете, это же привлекает самку.
2: Самка. То есть трусиков вы не носите?
1: Нет, конечно.
0: То есть зачем, нет зачем смысла никакого?
1: Никакого смысла. Зачем вы задаете эти вопросы, Ирочка? Вы взрослая.
2: Просто зачем? Очень любопытно знать. Нам все интересно, понимаете, о вашей жизни.
1: Я понимаю, да. Если это приятно. Если я чувствую в меду какие-то там, например, у меня принадлежности в меду, я окунаю.
0: Ну, вообще, вот давайте так.
1: Да.
0: Вы согласны с тем, что самка богомола, которая съедает после спаривания самца,
1: да.
0: Она, ну, так сказать, может вполне называться чудовищем.
1: Да, конечно. И обычно так я и говорю: до свидания, чудовище.
0: У меня такой вопрос тогда. Само чудовище, оно понимает, что оно чудовище? Вообще вы, как сказать, ваш контакт...
1: Думаю, что не до конца.
0: Не до конца, понимаете? Вообще, каково это спариваться с чудовищем?
1: Я вам скажу. Хочется как-то постучать, даже провести самки немножко по губам. Но это я образ говорю, какие
0: потому что это все очень опасно.
1: Это очень опасно.
0: Спаривание с самкой богомола.
1: Это на это грани.
0: Очень
1: на
0: опасно.
1: Грани.
0: На этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу. Вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.
1: Давайте.
0: Через две, через три.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.

0: подчас устаем прятать. Фоменко, Фейк Радио.
1: На правах рекламы.
2: И снова мы с вами, дорогие слушатели, зрители. Наша передача «На правах рекламы». С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях Орест Музенидис. Он риэлтор.
3: Музенидис.
2: Да. Музенидис. Да, да, да. Я правильно говорю сейчас?
3: Да, зе музыка и музенидис. Зе
2: музыка, музенидис, да.
3: Вы чувствуете вот это как бы слияние, да?
2: Да.
3: Это же сообщающиеся сосуды.
2: Конечно, конечно. Вот как сообщающиеся сосуды, так у вас сообщилось. И вот то, с чего вы начинали с туалетов,
3: конечно,
2: к туалетам вы и вернулись, получается.
3: И к туалетам в результате вернулся. Вот как удивительно.
2: Вот удивительно, да, такое, да.
3: Уже зе музыка.
2: Да, да, зе музыка.
3: Только уже зе музыка.
2: Да. Так, и значит, в туалете у вас можно все теперь. А, то есть, на самом деле, большую часть времени,
3: отдохнуть,
2: получается, человек...
3: Сыграть на бильярде.
2: Человек проводит в туалете.
3: Все в туалете. Вы сыграли на бильярде с друзьями. Например,
2: да.
3: Вам захотелось, ну, как и говорят...
2: За деньги, естественно.
3: За деньги.
2: Да.
3: Конечно. Вам, ну, нет, это уже игра.
2: Вы, ну, естественно.
3: Вы же у себя дома. Вам захотелось
2: за шуточные деньги.
3: Что-то сделать за деньги. Вы это сделали, пожалуйста.
2: Да, прекрасно.
3: Опустили денежку, специально
2: прекрасно.
3: Автомат и так далее.
2: Прекрасно. Вот еще такой интересный вопрос. Правильно ли, что каким-то своим постоянным клиентам, а такие уже есть, я знаю, да, у вас есть подарки?
3: Да,
2: да?
3: Конечно.
2: Это брелок-пульсомер.
3: Брелок-пульсомер.
2: Да, значит, и виброручка.
3: Виброручка,
2: вот
3: да.
2: Расскажите о виброручке поподробнее.
3: Виброручка,
2: что это?
3: Это в основном увлекаются, конечно, женщины.
2: Женщины, да?
3: Женщины после 40, там,
2: после 40.
3: 4, 5.
2: А скажите, вот, кстати говоря, вот женщины берут вот ваши эти студии-однушки 700 метров?
3: Нет,
2: это, да?
3: Это мужчины,
2: да.
3: Да, абсолютно.
2: А у женщин, наверное, трешки-распашонки. С большим туалетом.
3: С большим туалетом. Со всеми, так сказать,
2: делами.
3: Делами, как говорится, да. Вот,
2: ручка. Да, ручка вибратор.
3: Виброручка. Женщины очень как бы часто пользуются виброручки разных размеров.
2: Разных.
3: Абсолютно разных размеров. Мы продумали таким образом, чтобы можно было, ну, как бы, скажем, от рослой женщины, да, так сказать,
2: да,
3: осанистой.
2: Да,
3: осанистой, так сказать.
2: Да,
3: косая сажень, там,
2: да,
3: такая женщина.
2: Ну, конечно, она, такие есть.
3: Да.
2: Слава богу.
3: Есть женщины косая сажень.
2: Да. В русских
3: селе.
2: Есть
3: косых сажений.
2: Да.
3: Женщины.
2: Да.
3: Вот даже для них есть виброручки, ну, большие, громадные. Это колосс. Это
2: прекрасно.
3: Ручка-колосс.
2: Она как-то ведь тоже у вас со звуковыми эффектами.
3: Конечно, это же за
2: помимо,
3: музыка.
2: Помимо вибрации,
3: конечно,
2: естественно.
3: Это, музыка.
2: Это же все вот эти подарки,
3: и
2: о которых мы говорим.
3: Музенидиса,
2: от вашего, связано с этим, вот с этим.
3: Слуги,
2: с новым комплексом, о котором мы уже говорили и будем говорить. Зе музыка, который совершенно восхищает и потрясает воображение.
3: Вот. И поэтому виброручка, она тоже музыкальная, она и вибро, и музыка. Как бы. Получается почти вибромузыка.
2: Да.
3: Вы чувствуете, как это удивительно, потрясающе.
2: Ну, она же ключ, по-моему, в квартиру, правильно?
3: Ключ и маленький пылесос.
2: То есть она очень многофункциональна.
3: Да, можно пропылесосить у себя где-нибудь там в чулане. Есть специальный чулан под хохлому, например.
2: Да?
3: Мы делаем.
2: Интересно.
3: Же,
2: в трешках распашонках.
3: Художник, как вы думаете, кто художник?
2: Ну, Павис, конечно, да, Константин.
3: Павис, конечно.
2: Да.
3: Павис, естественно.
2: Да, он хохлому замечательно
3: Ай,
2: делает.
3: Да,
2: просто
3: Павис,
2: замечательно.
3: Я
2: всегда
3: говорю, как Александр Сергеевич.
2: Да, да, да.
3: Как бы в Торе Александр Сергеевич.
2: Да, да, да.
3: Айда Павис,
2: айда...
3: Ай
2: да, сын.
3: Сын.
2: Наш.
3: Сын. Айда этот сын. Вот.
2: Так.
3: Значит, что я к чему, я говорю? Много интересных подарков.
2: Ну,
3: значит,
2: вот это
3: единственное,
2: пульсомер. Пульсомер еще
3: это,
2: у вас?
3: Единственное, что вот эта вот однушка,
2: да.
3: Значит, да и трешка тоже.
2: Да.
3: Распашок. Там единственное только это поскольку The музыка тоже.
2: The музыка.
3: То там нет бассейна.
2: Нет,
3: ну, там
2: бассейна.
3: Там единственное, нет, да. То есть люди, это нет бассейна и нет кинотеатра.
2: Поподробнее мы об этом узнаем буквально через минутку.
1: На правах рекламы.
0: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
4: Найди себя.
5: Мы общаемся сейчас, я просто для тех, да, кто к нам подключился, с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Она окусывает излишки. И вы знаете, подождите, не волнуйтесь.
6: Ну что
5: дело
6: мне делать,
5: том, что
6: меня уже уволили.
5: Татьяна Болеславовна, подождите. Для этого в нашей программе «Найди себя», да, она так и называется, «Работа для потерявших работу». Поэтому подождите.
6: Да, я за
5: помощь
6: пришла, за помощь.
5: Конечно. Так вот, скажите, пожалуйста, почему же начальник Кармен Аисович Боев,
6: Кармен Аисович,
5: да, взял на ваше место свою дочь?
6: Почему?
5: Да, почему? Это произошло в тот момент, когда вы были простужены, и это был самый для вас пиковая ситуация.
6: Да, конечно,
5: да?
6: Пиковая. Мало того, что я была вся простужена.
5: Да.
6: Я не могла, я была вся, я извиняюсь, конечно,

0: месяцев
1: да.
0: в час.
1: И что произошло?
0: Ну что, меня вынули оттуда?
1: Вы поскользнулись.
0: Скользнулась и упала.
1: Ну подождите, не волнуйтесь, господи, запейте.
0: Я ногу сломала.
1: Подождите, запейте. Подождите. Вот, пожалуйста, я прошу, попейте, попейте.
0: Ну, я пью.
1: Ну, конечно, ну, так пейте, пожалуйста, конечно. Да, мы сейчас связываемся с вашим начальником непосредственным, да, начальником да, вашей смены.
0: Свяжитесь с моим начальником, потому да, что у меня производственная да, травма, да. у меня гипс.
1: Давайте попробуем связаться с Карменом Аисовичем Боевым и выясним, так сказать, все-таки все причины, которые
0: давайте
1: побудили
0: выясним.
1: Его
0: давайте
1: к тому, что он взял свою дочь. Будьте добры, мы связываемся.
2: Найди себя.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
6: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Как сообщает пресс-служба президента, президент принял окончательное решение. В официальном релизе пресс-службы особо подчеркивается, что решение было принято в кратчайшие сроки и вступит в силу уже на следующей неделе. Биржевые котировки уже отреагировали на эту новость, и в дальнейшем на нее отреагируют и валютные, полагают опрошенные нами эксперты.
0: Наука.
1: Российские

0: ученые проводят исследования, которые могут приводить к результатам. Такой сенсационный вывод они сделали спустя 20 лет экспериментов. Вот как прокомментировал это открытие нашей радиостанции директор Всероссийской дирекции научных директоров, народный ученый Всеволод Коляда.
1: Я уверен, что это открытие поможет нашей науке совершить прорыв. В следующем году мы намерены претендовать с ним на Нобелевскую премию мира. Ведь мы старались для всего мира, а не только для себя.
2: Культура.
0: Якутский театр «Оленей» будет в дальнейшем делать постановки исключительно моноспектаклей. Как сообщил нашей радиостанции художественный руководитель театра Суодер Тимирдяев, такое решение было принято им в связи с тем, что только один олень согласился выходить на сцену.
3: Остальные уехали в столицу. Ну, конечно, там больше возможностей для карьерного роста. А Чыгыл, заслуженный олень Якутии, остался в труппе, не бросил нас. Поэтому мы решили переформатировать репертуар.
0: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
5: Рыбы. Кто они?
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб, как вы уже поняли из названия программы. Итак, здравствуйте, Виктор!
7: Добрый.
6: Скажите, пожалуйста, Виктор, вот какой у меня сразу к вам вопрос. Что заставило вас заняться психоневрологическими проблемами рыб?
7: Владик, дорогой мой Владик, сама жизнь. Сама жизнь подтолкнула. Потому что еще в детстве, я помню, каждый раз я возвращался домой из школы легкой походкой я входил в свою комнату. Конечно, там стоял громадный аквариум. Родители поставили их, когда я поступил в школу.
6: Их это кого?
7: Это рыбы. Я так и называю их. Отсюда слово ихтиандр. Так я к чему говорю? Подождите. И каждый раз мои аквариумные рыбки меня не узнавали.
6: Когда вы возвращались домой?
7: Когда я возвращался домой. То есть я так постучу. Я тогда не владел еще. Сейчас я свободно владею рыбьим языком. Потом я вам продемонстрирую, сейчас я не хочу. Как я с ними общаюсь, просто нормально, то есть мы общаемся. Я тогда не владел еще языком, и поэтому я просто стучал, естественно, по этому аквариуму. Они меня не узнавали. А вы знаете, память у рыб 3 секунды всего. Если точно, 3,2 секунды. Я уточнил это. У меня есть специальный аппарат. Я задумался, а хорошо ли, что рыба-то не узнают нас. Понимаете, о чем речь?
6: Мысль неплохая, она достаточно глубокая. Мне кажется, действительно, это ведь на фоне налаживания контактов с рыбьим, так сказать, царством, с рыбьим миром.
7: Конечно.
6: Я бы сказал, вот это вот налаживание контактов, оно, конечно, очень важно для нас.
7: Да.
6: Потому что, сейчас такое время, когда нужно налаживать контакт со всеми.
7: Мы должны уже с рыбами дружить.
6: Да, уже надо дружить хотя бы с рыбами.
7: Объясню вам, почему. Конечно, с людьми не получается. Вы видите, то-то-то-сё-то-то. С животными тоже не всегда. Есть особи отдельные.
6: Трудно.
7: Рыбы – это наше будущее. Потому что океан, потому что вода. Сколько занято планеты водой, вы все знаете?
6: 90%.
7: А в воде кто?
6: Рыбы. И вы поняли с самого детства, что пора сделать так, чтобы рыбы запоминали.
7: Чтобы рыбы помнили дольше. Дольше 3 секунд. И дальше я начал. Сначала 4 секунды, потом 5. Очень трудно далась 6 секунда. Но это было связано с эрогенными зонами. Ведь у рыб есть эрогенные зоны.
6: Да ладно.
7: Да. Я вам потом их покажу. Я с собой несколько рыбок взял, но они сейчас в отдельном аквариуме. Вот. Я не хочу их на ваш свет, у вас яркие софиты. Они немножко пугаются. Я с ними же поговорил с рыбами. Давайте одно слово скажу. Да. Вот, хотите, я вам сейчас на рыбьем языке вам скажу.
8: Давайте, нет, давайте все-таки сначала перед тем, как вы заговорите на рыбьем языке, да, потому что, ну, я, Чак, смотрю на вас, дельфин и русалка. Так вот, я хочу спросить вас. Подождите, каким образом вы решили, что вы будете продлевать им память? Ну, то есть расширять их мозговую деятельность?
7: Как я пришел к этому, в смысле, да?
8: Так, нет, не как вы пришли, а как вы добрались до этого? Что вы, каким образом?
7: Ну, как им сказать? Ну, вот у меня был кот. Кот, я его звал Первертот. Ну, действительно, потому что он крутился, вертелся. Вот как-то и так повелось. И окрестил я его Первертот. Еще потому, что он переворачивал рыбок. Да, к сожалению. Как только я за дверь, и тут же я слышу, как он оп, так лапкой оп, переворачивает, и она шляп, и падает на землю.
8: Ну, и умирает, естественно.
7: Ах, к сожалению.
8: Так вот, я хочу у вас спросить, не про кота, про вашу
7: все-таки,
8: а про
7: рыб. Нет, я к чему? Нет, так это было связано с котом. Милый Владик, с котом. Это связано с котом. Как это было? Я захотел, чтобы рыбы запомнили этого кота. И в следующий раз, как только он захочет лапкой их оттуда выудить, понимаешь, такой рыбачок, а они опачки и под корягу. Там была же у меня в аквариуме коряга, камни, там красиво, там подводный замок. Они оп-оп-оп-оп, и все спрятались. И Первертот отдыхает, к сожалению, ничего не может сделать.
8: Скажите, пожалуйста, каким образом вы все-таки решили, что, ну как это, это что, таблетки, массаж, что вы делаете с рыбами?
7: Ну что вы, нет, нет, инъекции, конечно, инъекции. Это инъекция дарпиздодона.
8: Да. Это лекарство, просто, которое вы сами изобрели?
7: Естественно. Дарпиздодон, я вам объясню, почему. Это вообще смесь глобдарина и придемелиуса. Ну, на основе корня, естественно, в сиглятке. Ну, корень сиглятки, вы знаете. Конечно. Не пользовались корнем сиглятки?
8: Да вообще ни корнем не пользовался никогда, честно говоря.
7: Да плохо, Владик. Я вот вижу.
8: Дарпиздодон-то, честно говоря, никогда не употреблял.
7: Дарпиздодон-то обязательно попробуйте. Я вам говорю серьезно. Чуть-чуть внутримышечно, чуть-чуть утречком. Свежесть с лица.
8: Короткая инъекция дарпиздодона.
7: Да, короткая. Она ни к чему.
8: Увеличивает короткая инъекция дарпиздодона.
7: Не обязывает
8: на
7: вас.
8: На основе корня в сиглятке.
7: Да, да.
8: Удлиняет память.
7: Удлиняет память. А у вас просто вытянется немножечко кожа на лице. Чуть-чуть. Разгладится.
8: И вот вы стали этот дарпиздодон колоть.
7: И я начал дарпиздодон. Просто вот дарпиздодонить. Вот, знаете, по полной программе. А потому что я вам скажу так.
8: Рыбам. Каких рыб вы начали?
7: Ну, сначала маленькие вот эти... Они называются...
8: Гуппи?
7: Гуппи, да, да, гуппи.
8: Ну, гуппи-меченосцы?
7: Гуппи-меченосцы, но есть еще гуппи-уппи. Это вытянутый вариант гуппи. Вот сначала гуппи-уппи, потому что они длинные, и легче вводить было инъекцию дарпиздодона туда. То есть не ускользает. Не ускользает как
8: и
7: бы...
8: И в какой-то момент вы поняли, что дарпиздодон работает.
7: Работает на четвертый день. Вдруг я подошел, и ко мне так... Они так все вот эти гуппи-уппи, которые просто гуппи. Ничего, как под корягой сидели. Они абсолютно, ну, как я это называю, не признали.
8: Скажите, пожалуйста, сразу. А как вы поняли, что они вас запоминают?
7: Они начали тыкаться лбами и губами. А рыбы говорят губами. Ну, я не могу, никак не удержусь.
8: Давайте,
7: давайте я скажу на рыбьем языке.
8: Что это означает?
7: Это значит, Владик, мне очень приятно присутствовать сегодня на Фоменко Фейк Радио в вашей студии.
8: Спасибо вам огромное.
7: Да. Это на рыбьем языке.
8: Спасибо.
5: Рыбы. Кто они?
2: Знаете ли вы, что?
0: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
9: Автомобильная промышленность.
10: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой. грациозный и изящный. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
9: Спорт.
10: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
9: Финансы.
10: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
11: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: В эфире «Фоменко Фейк Радио». Программа «Приказано выжить». Ирина Рыбладзе, Владислав Жульпацкий встречаются с Виктором. Виктор – самец богомола, напоминаю вам, дорогие друзья, который выжил после спаривания с самкой. Сделал он это 14 раз. Это уникальное героическое свойство. И сейчас вопрос, который мы задали в предыдущем часе, звучал так. Как вы выбираете самку?
1: Мне подсказывает сама природа. Сначала я как бы оглядываю всех. Всех, естественно. Стучу. Обязательно. По этим самым, да?
0: Понимаете? А вот я хочу задать вопрос. Подождите, скажите, а уже слух меж самками уже прошел?
1: Да, конечно, конечно.
0: То есть, в принципе, знают, что есть у нас уже, Виктор, который уже, может 14, не боится.
1: Который 14 раз.
0: Может.
1: Да, 14 раз. Я не побоюсь этого
2: слова. Вот меня что еще удивляет? Ну, ведь у вас, наверное, все-таки есть какие-то друзья, молодые богомолы. Да, молодые богомолы еще до спаивания.
1: Но они гибнут.
2: Да. Но неужели они не обращаются к вам, так сказать, как к старшему другу, да, за помощью, за советом.
1: Обращаюсь.
2: Как избежать этой страшной кончины.
0: Как выжить, в конце концов.
2: Да.
1: Я провожу
0: курсы. После того, как совокупительный орган попадает в совокупительную сумку.
1: Именно вот эти занятия.
2: Когда
1: у меня курсы, да. После курсов их, конечно, съедают.
2: Все равно.
1: Ну, конечно. Я с ними прощаюсь.
2: То есть вы гарантии не даете?
1: Нет, никаких гарантий. Я просто рассказываю.
0: Вы не даете никаких гарантий, но деньги берете.
1: Деньги беру, да.
0: Деньги за курсы вы берете, но гарантий не даете.
1: Никаких гарантий. А потому
2: это
1: что
2: правильно.
1: Это судьба. Это судьба.
0: Ну, да. Может быть, и так, может быть, и
1: это судьба. Это любовь и это судьба.
0: Неужели у вас нету ни одного отличника на курсах, который мог бы повторить ваш ход?
1: Ну, есть один.
0: Может быть, вы хитрите.
1: Нет, я не хитрю.
0: Самое главное.
1: Есть один, у него очень большой орган. Орган.
0: Какой?
1: У него очень
0: совокупительный?
1: Большой.
2: Совокупительный. Длина органа позволяет быстрее убежать.
1: Да, потому что он отталкивается как бы от сумки и быстро должен убежать. Я сейчас пробую с ним пока, так сказать, это все прикидочно. На тренажерах, естественно. Есть специальная самка на тренажер. Это нормально, так сказать. Естественно, на этом тренируются все.
2: А сыновей мальчиков своих?
1: Да.
2: Вы тренируете?
1: Нет, пока нет. Только рассказываю про мать. Пока рассказываю про мать. И тренирую пока вот этого юнца, как я его зову, Бобик.
0: Ну, Бобик, он же посторонний.
1: Бобик абсолютно посторонний, так сказать, он еще не набрал этот вес.
0: А давайте вот такой вопрос задам вам.
1: Да,
0: сколько
1: пожалуйста.
0: Стоят курсы? Курсы для самца богомола, сколько стоят?
1: Я вам скажу, несколько лепестков розы.
0: Несколько лепестков розы, и вы уже на курсах.
1: И я уже
0: Скажите, пожалуйста, сколько длится ваш курс обучения, как остаться в живых после спаривания?
1: 10 занятий.
0: 10 занятий.
2: Ну, в общем, 10 немного, 10.
1: Это нормально.
0: Ну, пока еще ни одного выжившего.
1: Нет,
0: сколько вы уже преподаете?
1: Да уже 5 лет.
0: Ну, то есть получается, что пока все неудачно.
1: Неудачно. Вот мне очень на Бобика, я надеюсь, что у него очень большой орган, очень длинный орган. И на тренажерах он пока показывает замечательный результат. Я даже хочу послать его, я не знаю, как это будет называться, спаривание, игры спаривания.
2: То есть у вас хорошо оборудованные вообще курсы, тренажеры, тренажерный зал,
1: Игры спаривания – это летние, конечно, игры.
0: Ну, это, скажи, просто, это частное или полугосударственное?
1: Это полугосударственное.
0: Полугосударственное?
1: Да, это полугосударственное.
2: То есть дотация все-таки есть
1: государственные. Полугосударственные курсы спаривания.
2: Дотация есть, да, государство?
1: Дотация, конечно, есть, естественно.
2: Ну, на тренажеры, я думаю, да.
1: Да, конечно.
0: Ну, это прекрасно. Ну, вы отчитываетесь за эти деньги?
1: Я отчитываю за эти деньги. Передо мной, так сказать, постоянный открыт, как бы, я абсолютно прозрачен здесь, и Бобика я воспитываю.
0: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, мне очень интересно узнать следующее. А вот вы, так сказать, влезая в государственные деньги.
1: Да.
0: Не боитесь, так сказать, что в конечном итоге государство спросит, где результат ваших курсов?
1: Я знаю.
0: Где еще выживший?
1: Я предвидел, когда я залезаю как в сумку к самке, это практически то же самое, что залезать в сумку к государству. Это же практически то же самое. И там тоже надо быстро выдержать.
0: И убежать. Чтобы остаться в живых.
1: Естественно.
0: Ну, в принципе, понимаю вас.
1: Конечно.
0: Так оно, в принципе, и есть. Но вот она, совокупительная система, с государством в жизни богомолов.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Виктор, самец богомола, который выжил после спаривания с самкой.
1: Да.
0: Да. И эта программа «Приказано выжить» на Фоменко Фейк Радио.

0: что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

101, are you? Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, приятно с тобой сидеть, приятно просто беседовать с
0: Итак,
1: тобой.
0: Понимаешь? Второй вариант мы разбираем. Все
1: второй
0: анализы
1: вариант, сдал. Когда все анализы сдал, все посмотрели.
0: Прямая кишка все рассказала нам.
1: Все кишка тебе сказала, все сказала, прощептала тебе, сказала, он мот.
0: Или
1: мот.
0: Транжир.
1: Или транжир. Все кишка сказала, транжир. Транжира.
0: А если, скажите, все-все не мот и не транжир, что кишка говорит?
1: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сиди.
0: Молчок такой.
1: Всасывается.
0: Молчок сюда.
1: Всасывается и туда, и сюда. И все. И молчи.
0: Понятно. Так, третий вариант теперь.
1: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота, самый неприятный.
0: Да что же это такое?
1: Третий вариант – это когда мот до такой степени мот.
0: Так.
1: Или транжира до такой степени транжира.
0: Так.
1: Что ему сразу выдается сертификат, который называется «Мот и транжира навсегда».
0: А как определяется-то это?
1: Просто ему говорят… Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
0: Так.
1: Так и называется сертификат. Никогда.
0: Так.
1: Или транжира навсегда.
0: Транжира навсегда.
1: Да.
0: Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
1: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
0: Я поняла. Мне кажется, я поняла. То есть вы додаете вот эту вот справку, мот навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр может, не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
1: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но...
0: За свои деньги.
1: Да, конечно.
0: За свои деньги,
1: да,
0: понятно.
1: Понятно. К сожалению, это так бывает, и это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет.
0: Все честно проверено, но
1: все
0: денег...
1: по-честному, да.
0: И понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
1: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
0: Чему эта справка может поспособствовать?
1: Справка...
0: Ну, хотя бы в лагерь какой-то поехать.
1: Можно попасть в любой лагерь.
0: Вот лагерь
1: конечно,
0: можно?
1: Да, в лагерь легко попасть.
0: Северный какой-то, да?
1: Я так любой южный, знаю. Хороший южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
0: Понятно. То есть лагерь без аттракционов совершенно?
1: Без аттракционов, там из ручья попить немножко, и все только, и солнце.
0: И туалет на улице, я поняла.
1: Солнце и туалет на улице, все.
0: Вы знаете, а на любителя? А может, кому-то понравится?
1: Есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
0: Да?
1: Они любят.
0: Мот-турист называется.
1: Мот-турист навсегда называется. Мот, ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мот пошел.
0: Мот-турист, да.
1: И мот-турист. И транжира тоже, до свидания.
0: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
1: Слеты, конечно. Да. Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
0: да?
1: Справки друг друга меняются, всем песни поют,
0: лыжи,
1: все друг друга поздравляют, поднимают бокалы, вино. Понимаешь, все красиво.
0: Красота, действительно, как красиво рассказываете вы, Кали Рубенович, прекрасно просто,
1: да,
0: прекрасно.
1: И правильно.
0: Скажите, у меня
1: что?
0: Острый вопрос.
1: Ну, говорите.
0: А у вас у самого нет такой справки?
1: А у меня множество справок есть.
0: А у вас на три варианта, наверное, есть,
1: на,
0: да?
1: На все варианты справки есть,
0: то
1: если
0: есть,
1: надо. Конечно.
0: То есть иногда вы и в лес,
1: и под дрова. Как это, есть такая поговорка, и в лес, и залез, и под дрова.
0: Что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Кали Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, у нас, значит, да, начинается?
1: Да, 55 начинается для мота 55 миллионов, для транжира 68 миллионов.
0: 68 миллионов. Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Всегда
0: с вами
1: рады
0: была...
1: будем. Заходите,
0: да,
1: дорогие друзья.
0: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
1: Вай.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. 101.ru

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член Архжилцентр проекта. Архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работы, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
1: Да? Здравствуйте.
0: Да-да-да, что вы... Да. Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы вскрыть, наконец, этот нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
1: Введите, конечно.
0: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Везде. Собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы пытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
1: Да.
0: Да.
1: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
0: Ну, расскажите.
1: Я вам объясню.
0: Да.
1: Когда Гюзель оставила меня...
0: А кто это?
1: Гюзель, ну, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде. Куда бы ни пришла, везде с огромной проблемой.
0: Понимаете? Так или иначе вспоминала вас.
1: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку... В мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
0: Женщина не может развернуться просто,
1: понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
0: Ну да, чуть больше, чем мужские.
1: А потому что не надо было меня. Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
0: Но
1: уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
0: Да, а не останавливать...
1: Может и описываться в этой очереди.
0: Да, конечно, и не раз такое случалось. И сколько случаев таких страшных вообще мы знаем.
1: Ну,
0: понимаете, в чем дело?
1: Если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить, проектировать такие маленькие...
0: Скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
1: 61 год.
0: Да вы что?
1: 61 год?
0: Сколько же вам было лет,
1: и
0: когда...
1: 243 дня и 11 часов 23 минуты.

0: Лектора.
1: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
2: Классика в эфире.
3: Марат Бубензон. Чёлка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем — о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
2: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: без промаха.
1: Итак, это создатель отношений Вероника Зай у нас сегодня. Да. Что мы выяснили? Госпрограмма по созданию семьи. Наша многоуважаемая Вероника, она, так сказать, участвует внутри, прямо находится отношения между мужчиной и женщиной, и, так сказать, ведет их до самого ЗАГСа. Если вы приходите в ЗАГС, то вас... Вы не можете просто так прийти.
2: Нет, сегодня,
1: да?
2: нет.
1: Вы приходите только после работы с Вероникой Зай.
2: Мало того, вы, да, приходите сам. Я практически, ну, я тоже, я в ЗАГСе тоже я присутствую.
1: Ах, вот оно что.
2: Конечно, ну, конечно, угу. Никакая свадьба, угу. А потом, тем более, свадьба никакая не обходится.
1: Ну, вот что многие спрашивают, я смотрю, сейчас приходят вопросы.
2: Да.
1: Как все-таки на вас выйти?
2: Ну как, очень просто. Zaya.net, все.
1: Zaya.net?
2: Да.
1: И что нужно сделать там?
2: Ну как, оставьте заявку. Да, да, да. Zaya.net. Оставьте заявку, и появится слоган. Слоган мой: не оступись.
1: Не оступись.
2: Да.
1: Да, не оступись. Это прекрасный слоган для такой удивительной работы. Все-таки это все-таки потрясающе. Без промаха. Вот что радует. Вот что радует. Радует, что сегодня Вероника Зай, которая, так сказать, в графе сбылось, мы всегда, вот теперь мы женимся. Ну, я понимаю так, что после того, как так поженился таким вот способом, при помощи вашей, да. так сказать, создателя отношений и госпрограммы по созданию семьи,
2: да.
1: развестись уже не представляется возможным, правильно?
2: Нет, во-первых, просто это не, ну, во-первых, не то, что невозможно, действительно невозможно.
1: То есть сам институт развода уже пропал?
2: Пропал, а просто никто не разведет, понимаете? После брака зарегистрировано мною, никто не разведет, никто
1: То есть здесь написано «сбылось Зая»?
2: Да.
1: Все.
2: Все,
1: да?
2: все, это гарант, понимаете, гарант. Mm-hmm. Вы понимаете, что если вы уже взяли эту Веронику, то все, это все, это все.
1: Потрясающе. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Вероника Зай, создатель отношений, участник госпрограммы по созданию семьи.
0: Без промаха.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок –

0: ночью нам игра.
1: Да ну, Маше, Шаше!
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Внешняя политика.
4: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
3: Внутренняя политика.
4: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
3: Финансы.
4: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
3: Культура.
4: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Если вдруг захочешь пива
6: или водки в тот же миг,
5: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Цепиряги.
1: Скажите, пожалуйста, да. Тут у меня вопрос сейчас к Левтину Аркадьевичу. Левтин Аркадьевич, ну, мы знаем, что вы работаете в одном институте с Наумом Георгиевичем Зотко.
2: Да.
1: Я слышала, что у вас какие-то новые приборы сейчас вы разрабатываете,
2: ну,
1: может,
2: да.
1: они уже будут появляться. Для чего они? Что они? Вот нам всем очень интересно.
3: Ну, вы говорите, наверное, про новый, так сказать, наш этот рибозыб, который мы сделали, да? Тройка.
2: Рибозыб.
3: Тройку, да. Ну, смотрите, это опытный образец, про него нет смысла даже, наверное, рассказать. В чем принцип?
2: Да.
3: Искусственное запускание без броска.
1: Да.
3: Искусственное запускание ряби.
2: Мы как бы провоцируем.
3: Мы как бы провоцируем, да, рябь запускается, и сразу ее как бы накрывает уже зыбь.
1: Ага.
3: То есть ускоряем процесс, сокращаем для того, чтобы изучить, да?
2: Этот процесс.
3: Да, изучить последствия, конфигурацию, для того, чтобы регламентировать все-таки рябь, мы должны ее как-то регламентировать,
1: ну, как-то,
3: понимаете?
1: Конечно, в рамки,
3: а то вы знаете, ну, конечно, ну, швырнули, так сказать, и все, а там, как говорится, пол Африки смыло.
1: То есть получается, что у вас дрибозыб 1, дрибозыб 2, дрибозыб 3.
2: Да. Дрибозыб, да.
1: 3 дрибозыба.
2: Да.
1: А мазь вот эта новая?
2: Зебемом. Это мазь называется,
1: да.
2: Зебемом.
1: А она для чего? Для чего мазь?
3: Ну, ну это назально.
2: Да, здесь назально. Только назально.
1: В пазухе смазывать.
3: Я объясню, почему.
2: Да, пожалуйста.
1: Вот объясните.
2: Да.
3: Дело в том, что ведь все-таки, да, зыбь, когда рябь мы пропускаем, это крупная форма, после крупной формы ряби, уже наступает мелкая форма зыбь.
1: Да.
3: Которая как бы уже на грани с оторопью, понимаете,
1: да?
3: Да. Если мы промазываем пазухи носа мазью нашей, то, в принципе, зыбь уже не имеет такого ошарашивающего влияния на человека.
2: То есть мы как бы предотвращаем оторопь.
3: Работаем комплексно.
1: Комплексно.
2: Предотвращаем оторопь.
1: То есть, в принципе, если промазывать регулярно...
3: Ну, я вам объясню действие просто, чтобы не было уж совсем головокружения. Объясню.
1: Да.
3: Вот представим, рябь мы запустили, и сразу у нас уже, мы знаем рябь, какой у нас А14/1742PA. Это, например, мы понимаем, что это значит.
1: Автобус нам придет.
3: 8 вертолетов работают у нас. Ну, это я вам самую тяжелую версию. 8 вертолетов, 16 пожарных расчетов, соответственно... Ну, скорых порядка 120, да? Ну, то есть, и мы знаем точку прихода и так далее, Но сразу же всем, кто находится в этом округе, потому что мы купируем, мы рябь купируем.
1: Да.
3: При помощи 120, так сказать, скорых помощей и так далее.
2: Да.
3: Как я уже говорил,
1: Купировка, да.
3: Да, и раз промазываем нашей мазью всем, кто присутствует.
2: Да.
1: И это же много, наверное, людей.
3: Слушайте, ну...
1: 120.
3: Послушайте, ну давайте так договоримся. Мы сейчас уже имеем возможность работать со 100-тысячным коллективом.
2: Да.
1: То есть у вас такое уже, такое уже производство.
3: И объем, конечно.
0: Зыб и ряд. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды? И всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море.
5: Нагально! Улю-лю-льдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыда были гасить! Йо амсаварыт, чермановский лярдян! Но хады ты бешон, драка, спунялась!

0: Online Radio 101 on 101 Raw.
1: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Сила выси.
2: Что я доказал вам? Что с силой мысли я могу поднять карандаш, а могу не поднимать. Понимаете, о чем речь?
3: Ну, понимаю.
2: То есть на вас может пахнуть.
3: А может не пахнуть.
2: Да, совершенно. Вот вы начали потихоньку вскарабкиваться на эту гору. На гору под названием «Ваша IQ». Я не буду больше применять это словосочетание IQ.
3: Да, я
2: Давайте будем говорить просто «Ваша смекалка». У вас же есть смекалка?
3: Да я вообще удивительно смекалиста. Понимаете? Удивительно смекалиста.
2: Скажите, что смекалка подсказывает вам? Ну? Где нитка? Что смекалка вам подсказывает? Посмотрите на меня внимательно, меня, после этого на карандаш и ответьте. Я задал вопрос, Ирина.
3: Что нитка исчезла?
2: Правильно. Нитка была у вас в голове. Я заставил вас...
3: Я поняла уже, что вы мне несколько раз уже сказали, что нитка была в моей голове. Я это поняла.
2: Я вытащил нитку из вашей головы. Вы стали просветленной. Вы просветлились? Вам стало светло в вашей голове, Ирина? Свет включили у вас в голове или нет? Сейчас я включу в вашей голове свет.
3: Не надо, я прошу вас, не надо включать в моей голове свет.

0: работали с бронзбойтом, скажите?
1: Мне кажется, что вы все-таки сейчас используете уже не лобный, вот этот вот, не глазной, а какой-то другой уже, понимаете, посыл, который мне не нравится, понимаете, и хорошо. Пахнуло уже, понимаете, какой-то нехорошей юностью просто.
0: Вот, вы правильно почувствовали, что пахнуло нехорошей юностью. А что такое нехорошая юность?
1: Давайте не будем вдаваться в подробности. Мы сейчас забредем в какие-то страшные вообще дебри.
0: Зачем вы позвали меня?
1: Я хотел посмотреть, как вы силой мысли можете двигать предметы. Но все это превратилось в какую-то странную и вообще совершенно загадочную историю, понимаете? Нитка, которая оказалась у меня в голове, потом мне нужно включить свет, потом IQ у меня не тот, понимаете? Все вам не так. А вам что-нибудь нравится вообще?
0: Да, мне нравится ваш костюм. У вас замечательный костюм.
1: Значит, вам нравится желтое? А как известно, желтый цвет любят, знаете, сами кто?
0: Да, конечно. А кто сказал, где что граница?
1: Это цвет желтый, да. Я понимаю.
0: Да, где граница между сумасшествием и несумасшествием? Желтый цвет сумасшествия, Ирина. Поздравляю вас.
1: Да это я вас поздравляю.
0: Вы закончили сейчас, помолчите. Вы закончили первый курс моего преподавания, который так и называется «Нитка в голове».
1: Нитка в голове. Да. А как называется институт, в котором вы преподаете? Ну, чтобы желающие могли к вам прийти.
0: Ну, если очень хочется, пожалуйста, мой институт, ну, только он называется «Место мысли».
1: «Место мысли».
0: Да.
1: «Место мысли», и можно туда поступить, есть какой-то
0: конкурс. Туда можно поступить, можно пройти курсы.
1: Обучение бесплатное?
0: Обучение платное.
1: Думаю, дорого, да?
0: Да, очень дорого.
1: А, уважаемые слушатели, ну вот, в общем, кто, если есть желающие поучиться...
0: У меня очень много учеников, Ирина.
1: Уже?
0: Все они сейчас без нитки в голове. И у всех у них в голове включен свет.
1: Да, да, да.
0: А вы можете себе представить, когда у человека включен свет в голове, что, на что он способен? Вы понимаете?
1: Страшно.
0: Вы хотите,
1: подумать, да,
0: чтобы у вас в голове включили свет?
1: Нет.
0: Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Вас.
1: Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, у нас в гостях был Иван Возгенович Закарян. Все желающие обучиться у него, вынуть нитку, повысить IQ, понизить IQ, по желанию, конечно, могут обращаться в институт. Нет, в институт, который называется «Место мысли». Правильно я все сказала?
0: Правильно. Сейчас я закончу этот разговор. И вы прекратите разговаривать через несколько секунд. Силой мысли. Видите, вы прекратили говорить.
1: Всего хорошего. До свидания, дорогие.

0: Tex. Hey, Kevin Feeley.
1: Да плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101 ру. 101 ру. 101 ру. 101 ру. 101 ру.

0: я все-таки хочу вернуться к очереди.
1: Давайте вернемся к очереди. Да.
0: Вы понимаете, мне кажется, что когда девушки стоят в очереди, или женщины стоят в очереди,
1: да,
0: мне даже в какой-то момент я говорил себе, ну, ничего страшного, это они стоят в очереди. Они могут поделиться своими историями, какой-то у них, так сказать, возникнут даже. Это, может быть, даже как-то и объединяет, что
1: конечно.
0: Ли. И, может быть, как-то, ну, может быть, неожиданные возникают дружеские какие-то симпатии. Люди узнают друг друга неожиданно в очереди в туалет. Это же, так сказать, ну, как бы и неплохо.
1: Я только вам хотел сказать, что вот у этого явления есть оборотная, так сказать, сторона медали.
0: Положительная.
1: Конечно, положительная, потому что сколько дружб, вот именно, вот, понимаете, вот случилось,
0: да,
1: и организовалось именно вот в такой вот очереди, казалось бы.
0: То есть вы тоже считаете, что есть положительный момент?
1: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно еще,
0: поэтому
1: что...
0: Поэтому я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, так сказать, количество площади,
1: я
0: туалетов,
1: даже знаю
0: кабины.
1: многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы постоять в очереди, потому что они
0: туалет.
1: Знают... Конечно.
0: Женский туалет.
1: Да.
0: Просто постоять в очередях в женском туалете.
1: Постоять в очередях, потому что там как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать, понимаете?
0: Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно. Я
1: может
0: вдруг,
1: быть, наоборот, еще уменьшить.
0: Благодаря вашей
1: туалет.
0: Программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо,
1: а
0: что
1: может быть, и хорошо.
0: У нас очереди в женский туалет.
1: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, дала свои плоды?
0: Вы знаете, это вряд ли.
1: Почему?
0: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, но они же агрессоры.
1: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так
0: вы
1: сказать,
0: знаете, я даже думал,
1: пошла.
0: Что, может быть, все-таки объединить даже и мужской, и женский.
1: И уменьшить еще.
0: Нет, просто их объедините, все.
1: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
0: Может быть такое. Может быть такое.
1: А
0: вы
1: вот
0: знаете,
1: это интересно.
0: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
1: Слушайте, это неплохой проект.
0: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
1: А
0: прямо...
1: давайте сломаем стенку.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
0: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, и во-первых, демографический взрыв.
1: Конечно.
0: Вот к чему призываем мы сегодня.
1: Конечно.
0: Ирина,
1: вот
0: это гениальная
1: нужно.
0: Идея. Всего да. сломать стенку между мужским
1: да.
0: и женским туалетом.
1: И все.
0: И люди объединятся.
1: И люди объединятся.
0: Все начнется.
1: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и,
0: вот.
1: Собственно говоря, да?
0: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это... Господи, так...
1: А я вижу, у вас отлегло.
0: У меня прямо отлегло, вы знаете.
1: И, может быть, аппетит появился?
0: Ох, я даже подумал, может быть, действительно... Да к черту эту Гюзель, господи.
1: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
0: Смешно про это говорить.
1: А тем более сейчас-то что? Ну и сейчас-то что? Уже спустя 61
0: год. А может, это был и знак?
1: А может быть, да.
0: Вот, вы понимаете.
1: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
0: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
1: Перестрадать
0: вот
1: и перетерпеть.
0: Вот наш лозунг.
1: Да.
0: Перестрадать и перетерпеть.
1: На вот этих общественных
0: да,
1: туалетах.
0: Объединим мужской да. и женский туалет. Ликвидируем
1: да.
0: нелеликвидируемое.
1: Правильно.
0: Вот.
1: Перестрадаем и перетерпим.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Прекрасно.
1: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем Карменом Залутряном. Да.
0: Спасибо, спасибо вам большое.
1: И я вам пожелаю приятного
0: спасибо.
1: Аппетита
0: прямо
1: сегодня.
0: Подняли вообще все,
1: да,
0: что
1: да,
0: можно
1: да.
0: поднять.
1: Что вы хорошенько поели,
0: подняли
1: подкрепились.
0: Подняли неподъемное.
1: Да, да, да. И начали рушить стены.
0: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели.

0: Время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.
1: Классика в эфире.
2: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника, легенда о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет? Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здесь, в студии «Фоменко Фейк Радио», в программе «Антре», «Антраша», Юрий Бурзон.
6: Здравствуйте.
5: Владислав Жульпацкий. С большим удовольствием встречаются с удивительной женщиной. Женщиной, которая всю
6: праздник.
5: Свою жизнь посвятила цирковой арене. Сегодня у нас в гостях знаменитая дрессировщица, продолжательница династии Леся Чук.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Праздник. Просто брызги шампанского.
7: Да.
6: Брызги.
5: Она брызжет. Да? Я хочу сразу вас спросить.
6: Давайте.
7: А давайте.
5: Недаемая Лесечка, скажите, пожалуйста.
7: Да.
5: Во-первых, я хочу вам сказать.
7: Да.
5: Мы были у вас на премьере.
7: Да вы что? Правда?
6: Конечно,
5: на премьере были. Ну, то есть мы были на премьере 2 года назад, уже 2 года.
7: Конечно, это 2 года назад была премьера.
5: Ваше представление. Ну, что я могу сказать? Лесечка.
7: Да.
5: Этот потрясающий номер, который называется «Две Гагары»,
6: да,
5: он просто сносит голову.
7: Ой, как я рада, что вам понравилось.
6: Правда,
7: боже.
6: Правда,
7: так приятно.
6: Лесь,
7: не, вы не представляете.
6: Чума.
7: Вроде уже привыкаешь к комплиментам, но к ним
6: вы
7: нельзя все-таки привыкнуть. Невозможно.
6: Вы прямо взяли как бы за живое нас.
7: Ну, я так и хотела.
5: Конечно, знаете, что хочу сказать? Да. Ну,
7: да.
5: Вот, Лесечка,
7: да.
5: Я хочу вас узнать.
7: Давайте.
5: Все-таки, вы знаете,
7: да,
5: почему Гагары?
7: И я знала, что будет такой вопрос.
6: Конечно, мы очень хотим.
7: Ну почему? Ну. Потому что Гагарин — это наш тотем фамильный.
6: Да, да, да.
7: Ну, поподробнее. Ну, понимаете, я же потомственная дрессировщица. Да. У меня папа был дрессировщик, известный Килим Кунгурович. Да. А дело в том, что он был хант, и наш семейный тотем — это Гагара.
6: Гагара.
7: Да.
6: То есть это знаменитый его номер — две Гагары, да?
7: Да, на самом деле сначала Гагар было три. Три было Гагары. Лена, Иртыш и Опи. Да, было три, да. Но одна утонула достаточно быстро, и поэтому осталось две. И поэтому был номер две Гагары, очень известный, ну, даже вы помните.
5: И вы, продолжая династию, тоже, так сказать, ведете цирковое представление.
7: Да.
5: Это цирковое представление.
6: Ну, давайте зададим
5: и, конечно, вопрос. Гвоздем этого циркового представления является ваш номер «Две Гагары».
7: Да.
5: Но вот тут вот у нас возникает вопрос, поскольку мы ходили два года назад на ваше представление, вот мы, конечно, с Юрой удивились одной вещи.
7: А вы где сидели, простите, ребят?
5: Мы в 17-м ряду.
7: Ага, в 17-м? В 17-м мне это плохие места. Ну, плохие места. Вы мне сказали, я вас привела.
6: Мы в следующий раз.
7: В следующий раз, да, я вас зову.
5: Я просто хочу сказать, вот мы были на представлении, и в вашем номере 8 внутри.
7: Да, правильно.
6: 8 внутри, кажется, стыкуется.
7: Да, правильно.
6: 8 внутри и 2 Гагары.
7: Дело в том, что 2 Гагары — это память.
5: Номер называется 2 Гагары, а там ни одной Гагары нет.
6: Все 8 внутри.
7: Ну, все правильно, вы совершенно правы. 2 Гагары — это память отца, потому что у него был номер 2 Гагары. Но вот те оставшиеся Гагары, одна утонула, как я вам сказала, это была Опь. А мы обнаружили, что Лена и Иртыш, мы сначала думали, что это две девочки. Две девочки. А потом уже они, дело в том, что как бы определяются к трехлетнему возрасту как-то, что это оказалось, что это мальчик и девочка. И как раз получилось, что Иртыш и Лена. И они улетели на Гнездовку и потерялись. Вот. Да, да, да. Такая печальная история была. Да, да, да, да. Ну, мы не расстраиваемся.
6: Отец переживал, конечно.
7: Отец переживал, да, ждал их и выставлял там в окно всякие там предметы, которые они любили, с надеждой, что они прилетят. Но они не прилетели, они потерялись. Да, да, да.
6: Но все-таки,
5: вот ваш номер. Вот это вот две Гагары.
7: Две Гагары,
5: две Гагары, несмотря, так сказать, в память о Гагарах и в память об отце одновременно.
7: Да.
5: Ну, здесь, у вас память, в принципе, в память у вас ведь она одинаковая, что об отце, что о Гагарах, правильно?
7: Да, вы совершенно правы. То, что Гагары это были. Ну, да, это были члены, так сказать, семьи.
5: Где? Как только вспоминаете про отца, сразу вспоминаете про Гагара.
7: Конечно,
5: как только
7: конечно.
5: Вспоминаете про Гагар, так вспоминаете
6: про
5: об отце.
6: Отца, да.
5: Гагары неразрывно связаны у вас в голове с отцом.
7: Да, да, да, потому что отец очень любил еще и Пушкина, и поэтому сначала было три Гагары, и поэтому по сказке Пушкина было сделано, три Гагара вечерком пряли. Вот, они пряли, да.
5: Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв в программе «Антраша», и мы скоро к вам вернемся.
0: Антраша! Флора и фауна родной планеты.
1: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
8: In deiner Unschuld.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Политика. Президент страны призвал правительство ускорить экономику. По его словам, он устал ждать и наблюдать за медленной экономикой. Мы попросили нашего эксперта по экономическим прогнозам Автандила Кубашвили прокомментировать это политическое решение.
2: В истории такое уже случалось, конечно, но мы видим, система достаточно стабильна. А что, давайте попробуем ускорить экономику, это даже интересно. Но она у нас какая-то вялая, знаете, безидейная, не хочет ничего.
1: Здравоохранение. Больница номер один города Катамаранск решила провести чемпионат города по интеллектуальному панкреатиту.
3: Конкурс будет проводиться среди пьющей элиты. Ученые в России, писатели, скульпторы, поэты, художники нашего города. Всего у нас их трое. Первый приз – оплаченный курс лечения от алкогольной зависимости в нашей клинике.
1: Рассказал нам по телефону главный врач больницы Соломон Карась.
4: Культура.
1: Козельский академический симфонический оркестр имени Пахома Хтося не будет в текущем сезоне выступать с гастролями в Лондоне, Париже и Токио. Об этом нашей радиостанции сообщил руководитель коллектива, заслуженный дирижер Козельской республики Пахом Хтось.
5: Очень жаль, что нас снова не услышат наши зрители в Европе и Азии, но нашей вины тут нет. Они не приглашают нас выступать уже 20 лет к себе. Не обогатят душу, увы.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
7: Закусить удила.
8: А вы, кстати, дорогой Владик, вы когда-нибудь видели в машинах люди уже с удилами ездят? Вы что?
9: Ну, мне кажется, да.
8: Вы замечали? Да, иногда вот когда едет, проезжает.
9: Бывает такое, бывает. Но мне кажется, вот эта технология, она неплохая.
8: Да.
9: От подголовника вот так опускается.
8: Да.
9: И вот так вот, как только он...
8: Мы думаем.
9: Ах ты...
8: Да, да. А, и все, и успокоился.
9: И уже он.
8: Да, да.
9: Приложение, которое как бы можно устанавливать прямо в автомобиле.
8: В автомобиле, да.
9: Прямо устанавливать. Ну,
8: автомобиле,
9: оно само определяет уровень, так сказать,
8: уровень закуса.
9: Уровень.
8: Вы знаете, с уровнем закуса, это в моей книге же написано. Там несколько уровней закуса. Mm. Существует 4 уровня. Первый слабенький. Mm-hmm. Но это для тех, кто еще как бы так не сильно не распсиховался. То есть такие. Это называется латентные психи, я их называю. Латентные психи. Они внутри там где-то накапливают. Это явно уже...
9: Я, кстати, хочу сказать, чтобы мне не забыть сразу, Альгис, ведь это повышает культуру дорожного движения.
8: Естественно. И больше я вам скажу, это же относится и к сотрудникам автоинспекции. Как только сотрудник пытается исполнение
9: превысить свои полномочия.
8: Тут же существует
9: Мне кажется, тут уже не подголовник, а прямо к фуражке. Прямо к фуражке делаются такие удила.
8: Конечно, есть кокарда и удила.
9: А удила всегда здесь они.
8: А удила рядом с кокардой всегда должны быть у сотрудника.
9: Где кокарда, где удила.
8: Где кокарда.
9: Там, где кокарда.
8: Да.
9: Кокарда, там и удила.
8: И мы хотим даже эту песню «Там, где кокарда, там и удила».
9: Вот, кстати.
8: Конечно,
9: вот,
8: да.
9: Кстати,
8: а сейчас работает.
9: А это повышает безопасность дорожного движения.
8: Да. Пизок, Артем Пизок, пишет песню. Это знаменитый.
9: Кокарда и удила.
8: Кокарда и удила.
9: Понимаю.
8: Конечно,
9: ну, вообще,
8: конечно.
9: Вообще, мне кажется, что все это направленное вот это вот на улучшение атмосферы на дорогах.
8: Да.
9: На взаимное уважение.
8: Да.
9: Удила, конечно, вот эти новые автоматические удила с приложением.
8: Да.
9: Приложение, кстати, так, дорогие друзья, и называется «Удила».
8: Да, удила.ком. Можно найти ком.
9: Да,
8: да, да.
9: Удила.ком.
8: Да.
9: Соответственно, вы скачиваете это приложение и уже устанавливаете у себя в автомобиль.
8: Конечно.
9: Конечно же, так сказать, вот эта вот новая система нашего психосоматолога Альгиса Розыгаускаса.
8: Конечно.
9: Она начинает работать прямо с первой минуты.
8: Да это для любого, я вам скажу. Это ведь, это же можно...
9: То есть примерно вот так. Да. Ах ты ё!
8: Да, да, да.
9: И отпустила.
8: Да, да. Ах ты ё! И зафиксировал. Сервер,
9: ах твою мам!
8: Да. О, да. Ах ты гам!
9: А ты...
8: И как бы мы дочитали
9: неожиданно
8: это...
9: Неожиданно подходит, инспектор останавливает и говорит, инспектор Иванов, ты что же мудак?
8: Ты что же... Нет, он даже не му, ты что же... Или му...
9: Ну, подожди, а если он просто на повышенных тонах, то все равно, да?
8: Да, всегда, все, конечно, конечно.
9: На что реагирует приложение?
8: Приложение
9: на ругательство,
8: повышение тона и как это, давление кровяного.
9: Кровяного давления.
8: А это моментально, да. Там есть датчики, которые действуют на это. Повышается кровяное давление, приливает кровь, и тут же срабатывает удила. Тут же срабатывает моментально. Я вам скажу, что ведь это ведь и в пьяных драках, вы знаете, меньше стало пьяных драк. Мы специально ходили,
9: проверяли.
0: Закусить у дела. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
2: Исповедь гусеницы.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь, в студии Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня гусеница Олег. Гусеница Олег, который, как ни странно, отказался становиться бабочкой.
4: Да.
3: Потому что он не хочет летать. Вот оно, рожденный ползать.
4: Летать не хочет.
3: Летать не хочет.
4: Не хочет.
3: Говорит Олег. Да. Ну что ж сделать? Я вот что хотел у вас узнать. Вы ведь, как настоящий гусениц,
4: да,
3: и вступили в это единоборство с теорией эволюции Дарвина.
4: Да.
3: И не стали бабочкой.
4: Не стал.
3: А скажите, вот после того, как вы с волей своей, мощью, силой прекратили вот это вот бурление, так сказать, ваших, так сказать, там вот это все, в ваших тканях,
4: да,
3: этой энергии, я хочу спросить, этот гормон, который заставляет вот так там бурлить все и превращаться в бабочку, он еще раз к вам приходил потом?
4: Приходил.
3: Не раз?
4: Да.
3: И вы его каждый раз гоните?
4: Отгоняю.
3: А сколько уже лет прошло?
4: 12.
3: 12
4: да,
3: лет?
4: Да, да.
3: Так вы самая долгоиграющая, прошу прощения, долгоживущая гусеница. Вы самый долгоживущий гусениц.
4: Да,
3: это
4: да,
3: удивительно.
4: Во-первых, я хочу сказать.
3: Да-да.
4: Владислав, во-первых, я, значит, не люблю летать.
3: Мы это слышали уже.
4: Во-вторых, я прекратил всякое существование. Но в-третьих, я еще неизвестно какого пола.
3: Да вы что?
4: Ну, конечно.
3: Так вы, может быть, трансгендер?
4: Ну, не люблю я вот это вот. Фу!
3: Ох, извините. Господи, помоги.
4: Не люблю
3: я. Давайте, может быть, пока вы с полом не определились,
4: да,
3: мы вас не будем называть гусениц.
4: Не надо.
3: Вы Олег.
4: Да? Конечно.
3: И не будем называть гусеница, потому что
4: нет,
3: вы, например, Светлана. Нет?
4: Нет, ну какая.
3: Давайте, может быть, будем называть вас гусеницо.
4: Да.
3: Гусеницо.
4: Потому что у меня одно яйцо.
3: Ох, бог ты, ну, вот это откровение.
4: Да, да.
3: А как это случилось?
4: Гусеницо.
3: Расскажите,
4: так
3: а как
4: я вам скажу.
3: Как? У вас же так вот, дайте вот так вот, я понимаю, что у вас их несколько.
4: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. В этом-то все и дело. Как только я обнаружил, обнаружила, что у меня одно яйцо, я поняла, что мне поручено природой что-то особенное.
3: Ох,
4: да.
3: Вы почувствовали этот знак на себе?
4: Знак, этот сигнал.
3: Это божье давление.
4: Да, да, это давление.
3: Божье,
4: божье давление.
3: Божье давление. Господи,
4: Боже.
3: Вот это удивительно.
4: Да,
3: вот
4: да,
3: это
4: да,
3: открывается.
4: Да, да,
3: что?
4: Да. И тут вот я начал спорить. Что вы говорите? Что вы хотите
3: с сказать? С Чарльзом Дарвином.
4: Да, да. С Чарльзом Дарвином. Тут я начал активно спорить. И больше вам скажу. Не хочу окукливаться.
3: Да.
4: Не хочу.
3: Не буду.
4: Не буду.
3: Вас не заставишь.
4: Не хочу.
3: Нас не заставишь окуклиться.
4: Нас не заставишь. Нас. Вот это вот я.
3: Вы нас знаете, не заставишь окуклиться.
4: Окуклиться. Да.
3: Вы так не переживайте.
4: Ну,
3: вас
4: знаете,
3: здесь никто не заставляет,
4: я
3: не собирается.
4: Все, что связано со словом кукла, не люблю.
3: А вот скажите, да, пожалуйста, а нервы вот у вас, у гусениц?
4: Нервы, ни к черту.
3: Я что хочу узнать?
4: Да.
3: Вот скажите, а вы встречаете ведь на своем пути каждый сезон,
4: да,
3: вы встречаете, я не боюсь этого слова, обычных
4: понял,
3: ваших
4: моих
3: гусениц,
4: коллег,
3: да? Коллег, да, гусениц.
4: Да.
3: Которые точно совершенно идут окукливаться.
4: Мне жалко.
3: А вы беседуете?
4: Я беседую.
3: И?
4: Они летают,
3: потом
4: ветер их сносит, шмякает их об пол, понимаешь? А я лежу, понимаете?
3: Ну, да, да.
4: Я лежу или я ползу. Мне приятно, меня обдувает.
3: Я что хочу спросить?
4: Вот, подождите, ну
3: ползти
4: дайте
3: или лежать? Ну что вам дать?
4: Ну что вам
3: ну,
4: дать?
3: Олег,
4: ну
3: гусеница.
4: Дайте мне что-нибудь.
3: Да, конечно.
4: Ну я прошу.
3: Ну,
4: гусеница,
3: сухая.
4: Она прожорлива.
3: Понимаю.
4: Да.
3: Травинки?
4: Ну, в общем, да. Где-то травинки, веточка жимолости.
3: Удивительно.
4: Где-то шишечку.
3: Удивительно.
4: Обсосу.
3: Вот. И на этой высокой ноте мы сейчас прервемся и через минуту вернемся.
2: Исповедь гусеницы.
1: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6,7 и 2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.
8: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, Puhu Pukille. Voit kertoa hurjimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
9: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kupisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. No niin.

0: Руки.
1: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Ну, один склад уже с отремонтированной печенью, да. Другой склад с неотремонтированной печенью.
2: Да.
1: Значит, вот что я хочу узнать. А между этими, я приезжал к вам, посмотрел. Да. Между двумя этими складами у вас, так сказать, огромный холодильник. Заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
2: И цех, да.
1: Сколько в цеху примерно работает человек?
2: 19 человек.
1: 19.
2: Да, одна женщина.
1: Да.
2: Она очень хорошо зарабатывает нам, так сказать, она печеночку, ее немножко подколачивает. Вот. У нее
1: Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
2: Есть. Были случаи, да.
1: Как справляетесь?
2: Жора у нас был. Жора Бабазян.
1: Но Георгий Бабазян.
2: Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
1: Георгий, ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
2: Ну, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
1: Ах, вот чем.
2: Конечно, вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
1: У него у самого были проблемы с печенью.
2: У него с печенью.
1: Я вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
2: Конечно. Конечно, все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
1: Да, тоже печеночница.
2: Да, Нюрка.
1: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, я знаю, компании, да, неизмеримо хуже, да?
2: Да.
1: Чем печень отремонтирована.
2: Конечно.
1: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, ну, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
2: Ну, конечно. Потому что навье, оно, понимаешь, оно же может не усаживаться. Она может там, понимаешь, отсосник у него не работает. Ага. Там, еще что-то. Там очень много проблем.
1: Ну, то есть для новой печени, я понимаю, ну, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
2: Нет, это 2 часа жизни. Все. До свидания.
1: Да ты что?
2: Конечно.
1: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
2: Да у нас бегает еще.
1: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
2: 100 тысяч.
1: 100 тысяч?
2: Да.
1: А это недорого.
2: Недорого.
1: Для 7 лет жизни.
2: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
1: Ремкомплект?
2: Конечно.
1: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
2: Человек, у него же ремкомплект с собой. Понимаешь, в холодильнике.
1: Он всегда с ним ходит.
2: Обалдеть.
1: Ходит.
2: Жора Бабазян, я говорю. Ну. Певец вот этот, про которого ты слышал. Вот.
1: Я не слышал про него.
2: Слышал, но услышишь еще. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
1: Ах, вот
2: она же его печень, конечно.
1: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых, секонд-хенд, так называемых.
2: Да, естественно.
1: Чужую печень подсаживаете к людям.
2: К людям подсажим. Установка печени у нас это отдельно. Это 68 тысяч.
1: Ах, вот.
2: Установка печени.
1: Не новая.
2: Не новая, да.
1: БУ.
2: БУ.
1: Но в хорошем состоянии.
2: Но в отличном, без вообще пробега, без всего.
1: А как это она вторые руки ничего не пробежала?
2: А вот так бывает.
1: Такие случаи бывают, да?
2: Да, люди, да.
1: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
2: Все, матом не ругался, все.
1: Ну вот я хочу сказать, а вы сразу определяете количество вредных привычек?
2: Конечно. Да это по губам видно сразу.
1: Понятно.
2: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
1: Ну, что я могу сказать?
2: Да, да.
1: Дорогой вы наш Леонид Маталов. Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня.
2: Господи Боже.
1: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа. Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени, это просто удивительная фантастическая компания.
2: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
1: Нет.
2: Нет? Жаль.
1: Я просто хочу сказать, большое спасибо.
2: Да, хорошо.
1: Попрощаться с вами.
2: Да.
1: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень. Да. Спасибо,
2: спасибо,
1: дорогой наш человек.
2: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Пока, давай.
1: Музыка.
0: Печень. Вторые руки.
3: Хруст наста. Свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
2: Харлям!
3: Я вот что хочу сказать. Все-таки, понимая, что ваш конфликт с Игнатом и
2: Стуканом... Говори, не называй его.
3: Хорошо. Ну, вот с течением...
2: Сапоги скажи.
3: С сапогами у вас конфликт-то огромный, я понимаю, так?
2: Да, Сереженька.
3: Вот, ну, соответственно, хочу вам только предупредить. Вот вы в город собрались?
2: Да.
3: А ведь они уже, Игнат и Стукан.
2: Опять? Игнат.
3: Сапоги.
2: Сапоги.
3: Они уже прям в городе. Ох, их тут как грязи.
2: Да их всех надо помилить. Помилить всех. Взять колесо обозрения и помилить всех. Прямо там.
3: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в передаче «К корням» основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
2: Вот оно. И вот все Выхину.
3: Как говорит Терентий, с великим поклонением заслужи, оботрись, кусни, но не мни. Припади к прополису, унись тело дважды.
2: Почему дважды? Знаешь,
3: нет?
2: Сереженька, чувствую дух, чувствую твой дух тоже.
3: Угу.
2: Пошел, сейчас дух твой пошел.
3: Угу.
2: А дважды один раз ты лежа, один раз стоя. Сидеть нельзя.
3: Так, а я вот что хочу спросить. А сколько умовений нужно?
2: 9.
3: Ой-ой-ой.
2: 9.
3: Прям 9 умовений?
2: 9 умовений.
3: Обалдеть.
2: И,
3: обалдеть.
2: И я скажу тебе на. Обалдеть — это истукановское слово. Скажи лучше «обаба».
3: «Обаба».
2: О, молодец.
3: «Обаба». Ну, сегодня, дорогие друзья, в передаче «К корням» у нас был основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
2: Да.
3: Спасибо вам большое, Терентий.
2: Не за что тебе, не за что. Пусть дух твой развеется здесь, перейдет туда, дальше пойдет, а я сам пойду тоже. Ну и все. Утрись.
0: Харлям. Флора и фауна родной планеты.
4: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
0: 101.ru

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti, Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
4: 9 января 1945, 7 января 1946 года.
5: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио.
6: Чья спецовка?
7: Мы продолжаем программу.
6: Я за вас рисковал два раза, вы в курсе?
8: Ну вот я как раз хотел узнать.
6: А вы по таблице посмотрите, просто по таблице.
8: Подождите, я вот сейчас хочу пока...
6: Посмотрите по таблице, да, вы увидите, сколько раз я рисковал за вас.
8: Я вижу, да, я вижу. Вот здесь написано, да.
6: Конечно, не спасибо тебе, не пожалуйста.
8: Нет, я должен был сказать вам, я, естественно...
6: Да сейчас-то уже чего?
8: Ну вот видите.
6: Ну, сейчас чего?
8: Сейчас как-то.
6: Это ж получается, я цыганил у вас это вот.
8: Нет.
6: Спасибо,
8: ну,
6: что вы рискуете.
8: Да нет, ну зачем? Я же не так. Я...
6: Что не так?
8: Ну, я просто.
6: Что вы за человек-то?
8: Ну ладно, ну что же.
6: Поэтому мы и не живем долго.
8: Ну, я понимаю.
6: Мы рискователи, поэтому ни спасибо тебе, ни пожалуйста.
8: Да.
6: Вот так рискуешь за людей с утра до ночи. А вы к тому и пример, и образец. Вы даже не знали, я пришел к вам, а вы даже не знали, что я рисковал.
8: Видите,
6: за вас.
8: Матвей, ну это настоящая работа.
6: А и... что вы хотели?
8: Мы действительно с Матвеем мы сейчас заговорили

0: такие серьезные темы вы...
1: Это наболевший
0: вопрос. Да, это наболевший. У вас же нет...
1: Мы его ставим остро.
0: У вас есть профсоюз?
1: Есть. Но он хуёвый.
0: Я понимаю, да.
1: Да.
0: Я так и догадался.
1: Ну и все.
0: Нет, все, я
1: конечно,
0: понимаю.
1: Конечно, если бы у нас был нормальный профсоюз,
0: да,
1: то
0: все конечно,
1: за нас бы кто-то хоть как-то.
0: Да, да.
1: Я просто устал рисковать.
0: Да, я понимаю.
1: Но продолжаю это делать. Потому что кто-то должен.
0: Это ваш путь, естественно.
1: Да, кто-то должен путь. Рисковать, понимаете?
0: Я понимаю. И кто-то это не просто...
1: Ну, кто-то это не вы.
0: Это не вы.
1: Кто-то это не вы.
0: Да, конечно.
1: А это я.
0: Вот и все.
1: Вот так. Конечно.
0: Мы сегодня говорили с Матвеем Стежко, удивительным
1: человеком. Я не закончил.
0: Да, конечно.
1: Так вот, я хочу сказать. Если еще ты раз, я вот так прям тебе и говорю сейчас в эфире, при людях.
0: Да, да.
1: Еще ты раз
0: да.
1: захочешь рискнуть,
0: да, да.
1: Мне не звони.
0: Хорошо.
1: И я больше за тебя эту лямку тащить не буду.
0: Хорошо, хорошо.
1: Вот так.
0: Согласен.
1: И когда ты пошел на каток вот тогда.
0: На каток.
1: Не умея кататься на коньках.
0: Да, да.
1: И я рисковал за
0: да,
1: тебя.
0: Да.
1: Я рисковал
0: да.
1: за тебя. Надевай.
0: Да, да.
1: Ты не спасибо мне, не пожалуйста, не сказал.
0: Да, вот сейчас, пользуясь случаем, я хочу действительно, Матвей, сказать вам большое спасибо. Матвей, тебе просто сказать спасибо, Матюш, прости, прости, если можно.
1: Да ладно тебе, Бог простит.
0: Спасибо.
1: Все.
0: До свидания.
2: Чья спецовка? Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: 101, are you? Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
1: Снова здесь на Фоменко Фейк Радио Владислав Жульпацкий. И программа «Окулизм». Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, автор книг «Окулизм», «Второе веко», «Видеть, как слышать», да. Создатель препаратов «Слезы в порошке», «Глазной мусс» и человек, который просто совершил открытие, которое называется «Мозолистые веки». Мы пришли к выводу, что мозоли на веках все-таки надо удалять, если они не лечатся. Но при этом, значит, существуют препараты «Слезы в порошке», как я уже сказал, и «Глазной мусс». И вот сейчас Борис Степанович расскажет нам, как нужно капать. И мазать.
2: Капывать и мазать. На этом зиждется все. Я не побоюсь этого слова. Видите, я абсолютно не побоялся его. И поэтому мы как бы и отталкиваемся с вами. Отталкиваемся от этого. И начинаем сначала капать, потом мазать.
1: Ни в коем случае... если мы перепутаем?
2: Нельзя. Ну как, ну что вы, ну вы не маленькие уже. Вы не маленькие?
1: Нет, ну сквозь мазать не пройдет капать.
2: Не, конечно.
1: А мазать пройдет сквозь капать. Вот
2: капать.
1: Удивительный порядок. Вот да. Этот удивительный порядок.
2: Да,
1: и,
2: да.
1: Как бы, понимаете, и, видимо, основная проблема, что люди путают, видимо.
2: Вот. Поэтому чуть-чуть можно впрыснуть. Ну, как бы я имею в виду капать, чуть впрыснуть. И этим вы дадите как бы уже первую.
1: Понимаю вас. Это интересно. Вот теперь у меня возникает такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, хирургическое вмешательство в века,
2: да,
1: в мозоли,
2: да,
1: которые образуются на веках,
2: да,
1: от частого моргания,
2: да,
1: вот оно вами не рекомендуется, правильно?
2: Нет, не рекомендуется, абсолютно.
1: И я вот что хочу спросить. Какое количество, на ваш взгляд, морганий в течение жизни человеческой, ну, наиболее, что ли, актуально, наиболее, что ли, правильно?
2: Понимаю. Частое моргание, ну, опять вернемся немножко к сексу, чуть-чуть. Хоть вы как бы, ну, скажем, это не ваше, но все-таки.

0: удачных, неважно. Неважно, ведь тут как бы ведь важен процесс. Понимаете, о чем речь, да?
1: Ну, я хотел услышать конкретное, конкретное число морганий.
0: Число морганий 34.
1: 34 моргания.
0: 34 моргания. Это при первых попытках.
1: Да, а вот такой у меня вопрос. 34 моргания. Если мы за 34 моргания не умудрились, так сказать, вступить в эту половую гармонию. Между, ну, мы обсуждаем только мужчину и женщину.
0: Ну, естественно.
1: Правильно понимаешь? Да, другое ничего
0: нет, не обсуждать.
1: Ни никакие, так сказать, глупые вот эти отклонения.
0: Это гибель полов, я считаю.
1: Гибель полов, вы считаете?
0: Это моя следующая книга, кстати.
1: Гибель полов?
0: Да, гибель полов. Ну,
1: так вы за или против?
0: Ох, ох, я вам сказал.
1: Ах, ох, ох,
0: да.
1: Все-таки. Острая сегодня дискуссия
0: острая
1: у нас возникла.
0: Конечно.
1: Гибель полов.
0: Гибель полов.
1: И мы не понимаем, за кого сегодня здесь у нас...
0: Борис.
1: Борис Степанович.
0: Нет, Борис Степанович, конечно, за противоположность полов, естественно. Ага. И я гибелью полов называю их отождествление. Понимаете, о чем?
1: То есть вы четко занимаете позицию.
0: Абсолютно.
1: То есть ваша позиция четкая.
0: Моя четкая позиция. 34 моргания при первом. Ну, 18.
1: А дальше уменьшаем.
0: Дальше, конечно, 18.
1: Дальше моргания уменьшаем.
0: И я вам скажу, ближе к концу.
1: Удивительно.
0: У вас
1: сработали с вами.
0: Сработали. И вы знаете, передается. Удивительно.
1: Понимаю, да.
0: Вот это все передается. А я вам скажу, почему. Мы почувствовали уже как бы вот это вот глазное дно, я так называю. Глазное дно – это же эхо.
1: Все-таки я хотел бы вернуться. При первом соитии вы, как настоящий глазник, советуете 34 моргания.
0: Да.
1: 34.
0: Затем.
1: А если, предположим, я совершу 39?
0: Вы будете себя на...
1: Не уважать?
0: Не уважать. Какое-то что-то... Что-то начнется такое, знаете, противоречия какие-то. Сами себя вы как бы раскусите раньше времени.
1: Понимаю, вот, понимаю. Ну, а теперь давайте уже назовем общее число морганий, которое бы интересовало нас с точки зрения здоровья. Сколько раз нужно моргнуть за жизнь?
0: 9 миллиардов 980 миллионов. 804-4. Ну, это я просто.
1: То есть мы уходим к цифре, приближаемся 10 миллиардов. Это оптимальное число морганий.
0: Конечно.
1: Оно не дает, как я понимаю, мозолей навек.
0: Не дает, абсолютно.
1: Не дает.
0: Абсолютно.
1: А вот если уже 12,
0: все.
1: Тогда
0: это уже,
1: передвигается, уже мозоли появляются.
0: Появляются, естественно. И приходится опять вот возвращаться к этой нашей.
1: И мы, дорогие друзья, вернемся в студию сразу после небольшого перерыва.
0: Давай.
1: Снова продолжим разговор с Борисом Степановичем Раем в программе «Окулизм».
2: Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Мускус.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Мускус». И у нас в гостях Виктор Мускус. Мы, значит, выяснили, что в удивительном огромном количестве, как я понимаю, Виктор выделяет мускус. Этот мускус, значит, для чего он? Ну, вот выясняется, что основная тема мускус – это топливо для барж. И сейчас получается, что мускус... Ну, вы говорите, что мускус вполне возможно в военных целях будет использоваться.
3: Да, в общем, мы так планируем сейчас. Мне там рассказали, что можно соорудить вообще такие военные баржи. Вот, на них там, ну, вот отправлять там далеко, за рубеж, естественно. Ну, это экспорт там туда-сюда.
2: Вот. То есть экспорт можно еще, им получается, экспортировать мускус ваш?
3: Можно экспортировать на них же, и можно экспортировать мускус.
2: Я вот что хочу спросить у вас. Экспорт мускуса, какие перспективы?
3: Да у меня его дофига просто. Вот в чем все дело. Я же не виноват.
2: Скажите, в чем если виноват, не виноват? Это польза для страны.
3: Конечно, польза.
2: Скажите,
3: конечно.
2: Вот такой вопрос. Вот, предположим, вот если, не дай бог, военные действия.
3: Да.
2: Вы, так сказать, если впереди колонны, например.
3: Ну, если впереди колонны, значит, это уже понятно, что там все, кто впереди, там на меня пойдут, они все
2: Наши противники все лягут. Потому что мускус.
3: Потому что мускус.
2: Мускус – это основа.
3: Это основа, да.
2: Просто они получается, лягут. У кого больше мускуса, то ли...
3: Да.
2: А вот такой я хочу задать вам вопрос сразу. А на международной арене вы уже появлялись?
3: Конечно, появлялся.
2: Я хочу вот у вас сразу спросить. А за рубежом есть аналоги вас?
3: Нет, к сожалению. А может, к счастью, а кто его знает там? Я же не знаю.
2: То есть вам по мускусу, в принципе, равных нет?
3: Равных нет.
2: Схлестнуться не с кем.
3: Да и в космосе тоже, я думаю.
2: Обалдеть можно. Обалдеть.
3: А туда уже пробовали, каких-то этих отправлять хвостаток. Ну, ничего не получилось.
2: Я просто вот хочу задать вам вопрос. А вот я знаю, что у вас брали с собой ихтиологи.
3: Да, да.
2: Киты очень любят мускус и очень чувствуют его.
3: Да.
2: Ихтиологи брали вас, чтобы привлечь, так сказать, китов, чтобы изучать их поближе.
3: Естественно.
2: Не убивать, не дай бог, просто изучать.
3: Естественно.
2: Вы плавали с ними на пароходе, киты подплывали близко.
3: Ну, а на барже мы плавали, во-первых.
2: Такой, а на барже?
3: На барже, конечно.
2: На своей вот этой барже?
3: На своей барже, вот эта, которая уже переделанная, специальная такая.
2: То есть, в принципе, мускус на барже получается.
3: И получается мускус на барже, а киты, они нас сопровождали там до самого конца.
2: То есть, получается, сейчас вот я понимаю, да, что благодаря тому, что вы у нас есть, в принципе, выходит так, что мы защищены абсолютно.
3: Абсолютно.
2: Во-первых, не будет военных действий ни с кем.
3: Ни с кем. А
2: все знают, что у вас мускус.
3: Вот и все.
2: Вот.
3: Ни у кого другого мускуса нет. И все.
2: В таком объеме.
3: В таком объеме, конечно.
2: Потому что у меня он есть, но у меня его совсем практически и нет по сравнению с вашим. Ваш мускус, как говорится, всем мускусом мускус.
3: Понимаешь, что разница-то здесь?
2: Я вот что еще хочу спросить вас. Скажите, ну, предположим, если вот вы летите в самолете, например.
3: Ну, там сложнее, сопло забивается.
2: То есть в самолете не очень?
3: Не очень, поэтому я стараюсь не летать. Ну, как-то там, я говорю, больше на барже. На барже.
2: То есть, даже если в отпуск...
3: На барже.
2: На барже идете.
3: Естественно.
2: Вот что еще хотел бы узнать. Вот вы приходите, предположим, в отпуск. Вот вы пришли.
3: Ну, пришел.
2: Ну, предположим, вы захотели отдохнуть, предположим, ну, где-нибудь там на Средиземном море.
3: Ну, да, да. На острове там. На острове.
2: Вот вы подплываете на барже.
3: Да.
2: Ну, все же чувствуют ваш мускус.
3: Ну, конечно, чувствуют.
2: Вот я сейчас сижу, честно говоря, в студии и прям чувствую... Ну, мне уже трудно работать.
3: Трудно, я знаю.
2: А я знаю, что вы сдерживаете ваш мускус.
3: Я сейчас очень сдерживаю. Я вообще, если бы я не стал сдерживать, сейчас все бы тут залипло вообще.
2: Боже ты мой.
3: Вся аппаратура залипла.
2: Два слова я хочу сказать перед тем, как мы продолжим.
3: Да.
2: Сейчас мы возьмем небольшую паузу, потому что мне нужно
3: порций.
2: Буквально две минуты, чтобы встряхнуть себя просто мускусом.
3: Давай, конечно. Легко.

0: во всех аптеках для дальнобойщиков.
1: Классика в эфире.
2: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле и тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставило его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками, рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь, не сейчас. Выбора у нас не было.
3: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
5: Все на чистоту!
2: мы вернулись в студию, да. И мы вновь с вами.
5: Да.
2: С вами Юрий Бурзон. И удивительная, просто, ну, сама природа, я бы сказал, природа...
5: Ну, я в качестве рекламы, как бы.
2: В качестве рекламы, да.
5: Своих же капсул.
2: Людмила Парабас.
5: Здрасте.
2: Да.
5: Еще раз.
2: Удивительно. Здрасте, здрасте, здрасте.
5: Да.
2: Мы ждали вас, потому что нас интересовало, вот наших зрителей, наших слушателей.
5: Да.
2: Интересовало, ну как же так? Как обойтись без личной жизни? Как же так?
5: Да.
2: Как же вот эта вот сфера, вот как без нее обойтись?
5: Вы знаете, это искусственно повышена планка необходимости.
2: Mm.
5: Да.
2: Mm. А на самом деле?
5: На самом деле это все привнесено извне. Это совершенно кто из сказал, что это необходимо. Ну, кто?
2: Да,
5: это
2: ну, я понимаю, да,
5: это вот в детстве неправильных сказок наслушаетесь,
2: ну,
5: понимаете?
2: Да, ну,
5: и
2: да.
5: Пошло-поехало.
2: Подождите, а как же быть с продолжением рода тогда, извините?
5: Ну, понимаете, всегда будут вот эти вот, как сказать, люди несмелые,
2: ну,
5: я бы сказала, бояки.
2: Бояки? Вы их так называете, да?
5: Которые будут продолжать род, и пожалуйста.
2: И пожалуйста.
5: Но мы тоже можем. Ну, ради продолжения рода, нет, это возможно.
2: Возможно.
5: Ну, просто знать для чего?
2: Ну, естественно, понятно.
5: Знать для чего?
2: Ну, понимаю, я вас понимаю.
5: Да.
2: А вот просто вот сама, вот как бы первозданность в вас, я чувствую вот, как бы я вас представляю в каком-то таком лесу, каком-то таком, я не знаю, джунгли, да?
5: Ну, да, я просто только что с Гавайев.
2: Вот, я и понимаю. Вот я чувствую, что вы с Гавайев.
5: Да.
2: И вся в Гавайях.
5: Да, на самом деле, чем дальше, тем больше понимаешь, какая разница, Гавайи или нет. Я таким же образом могу поехать куда-нибудь, я не знаю,
2: На Лебяжий остров?
5: На Лебяжий остров, к нам вот здесь вот недалеко.
2: Ну,
5: и
2: да,
5: тоже
2: да.
5: Получить свое удовольствие.
2: Свободу,
5: да, конечно,
2: и наслаждение.
5: Да, да, да. Потому что эти прогулки на лодке.
2: Да, да,
5: на
2: да.
5: Лебяжий
2: я знаю,
5: остров,
2: что вы купаетесь нагишом.
5: Ну, а зависит от настроения.
2: От настроения,
5: хочу
2: да.
5: нагишом, хочу в пальто. От этого
2: да.
5: тоже можно получить.
2: И в пальто тоже, да, вы получаете?
5: Пальто в драповом особенно.
2: А, в драповом, я понимаю.
5: Вы знаете, когда-нибудь
2: оно
5: пробовали?
2: Оно же немножко тянет ко дну, как
5: а
2: бы.
5: А вы не пробовали никогда?
2: Нет, я не пробовал.
5: Вы знаете, я вам рекомендую. Вот,
2: да?
5: знаете, в драповом пальто.
2: Да?
5: Если,
2: да, да, да.
5: И знаете, такие бывают еще шапки-пирожок.
2: О, вот это значит.
5: Вот эти...
2: И,
5: да,
2: когда,
5: да, да.
2: и когда
5: да.
2: вы как бы уплываете
5: да,
2: в центр
5: да, да.
2: Лебяжьего острова, я знаю,
5: да,
2: что вы там
5: да,
2: часто
5: да.
2: бываете, да?
5: Да,
2: вот.
5: Да.
2: Вы как раз
5: да.
2: в шапке-пирожок.
5: Но это не
2: и
5: я, это мужской наряд, я вас умоляю.
2: А, извините,
5: я вам рекомендую.
2: Ага, спасибо.
5: Понимаете? Потому что если вы никогда еще не купались,
2: не пробовал ни разу.
5: Не плавали в драповом
2: в
5: пальто.
2: В пирожке нет, нет, в шляпе нет, не пробовал.
5: Я вам
2: а ботинки
5: рекомендую.
2: Должны быть какие-то, да, естественно?
5: Да, обязательно.
2: Обязательно.
5: Обязательно, желательно зимние.
2: Зимние? Угу. Бутсы.
5: Зимние.
2: Бутсы. Я понимаю вас, я понимаю. Какая удивительная женщина,
5: да,
2: дорогие вы мои.
5: Ботинки, да.
2: Зимние ботинки.
5: Да.
2: Это же вообще в этом есть залог чистоты, я так понимаю.
5: Ну, залог,
2: да?
5: понимаете, ну, как сказать, нужно пробовать что-то новое. Мы очень много в жизни не пробуем. Утыкаемся в эту личную
2: ну,
5: жизнь,
2: да,
5: понимаете,
2: вот
5: в эту это банальщину.
2: Это кухня, быт,
5: да,
2: вот
5: банальщина.
2: Это все. Банальщина.
5: А вот так вот подходит уже
2: да.
5: время, знаете, к 60, к примеру.
2: Ну, например,
5: и
2: да,
5: вот,
2: да.
5: да. И спросишь себя, а вот, а плавал ли ты в пирожке?
2: Вот. Вот. А плавал ли ты в драповом пальто?
5: Да, или, а носил да, ли ты цветы из кабачка в голове?
2: В голове?
5: Нет.
2: Нет, нет.
5: Итак, представляете, сколько таких вещей, которые вы еще не попробовали?
2: Я знаю,
5: что... Потому
2: что
5: были заняты вот этой вот самой вот пресловутой скучнейшей историей.
2: Вот,
5: да,
2: извиняюсь
5: да.
2: за выражение,
5: да.
2: так сказать.
5: Да.
2: Да. да, а вот я знаю, что вы... ну, сейчас мы чуть позже коснемся, просто
5: ну,
2: сделаем
5: хорошо,
2: большую паузу.
5: Давайте коснемся
2: и потом еще позже. Об одном вашем увлечении.
5: Да, хорошо.
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
0: Хорошо. 101.ru Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фомен Кофейк Радио. Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: И вот мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня сам Вениамин Кропотов, полковник вихре штурмового отряда. Харизм, харизмой просто на разрыв, я бы сказал. На разрыв харизмы, которая работает. И вот вопрос, и вот тут неожиданный вопрос, который я хотел вам задать в предыдущем часе. А если враги женского пола попадаются вам, скажите?
1: Ну, что? Конечно, попадаются.
0: Как? А как вы себе поступаете?
1: Да вы знаете, они, во-первых, не сопротивляются никогда.
0: Ага.
1: У них так. Только одна проблема, они очень сильно привязываются потом.
0: После наказания.
1: Ну, после наказания, конечно.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Что, нужно понять, что наказанный враг – это новый друг.
0: А, вот так даже?
1: Ну, конечно.
0: Это же, это практически вы, это как лозунг.
1: Ну да,
0: наказанный
1: это как мир
0: враг.
1: И мир.
0: Да, это мир и мир.
1: Ну, я могу сказать, что часто бывает так, что наказывая врага в логове, мы, ну, таким образом принимаем на себя всю эту вот энергию.
0: Да, которая, я понимаю, понимаю.
1: Мы ведь наказываем по-разному. Бывает, наказываем индивидуально.
0: Да, а бывает и целой группой.
1: Группой наказываем. Ага.
0: Вот с женщинами, я помню, у вас был случай. Вот расскажите.
1: Ну, у нас был случай, да.
0: Да.
1: Мы ворвались.
0: Вот. Как вы всю группу женщин наказали?
1: Ну, надо сказать, мы ворвались вдвоем.
0: Вдвоем. То есть вы были и ваш...
1: Логово в это время, после веерной бомбардировки,
0: так.
1: Логово было в количестве 3 экземпляров.
0: Ого.
1: В отряд на этот момент... Весь рассредоточился. И мы вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Да.
0: Это же ваш...
1: Лапин.
0: Лапин,
1: конечно.
0: Капитан.
1: Конечно.
0: Капитан Лапин.
1: Да. Мы с Лапиным вдвоем.
0: Да.
1: Естественно, мы в перми ворвались в логово.
0: С вашей харизмой,
1: да,
0: конечно.
1: Ну, конечно. Мы ворвались, так сказать. Ну, и харизма с нами.
0: Да, и...
1: Вот. Да. Ну, мы ворвались, а там 11.
0: Ой, боже мой.
1: 11 особей.
0: И все женского...
1: Все до единой.
0: Пола. Ох, тяжело.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, я вам
0: скажу. Что началось?
1: Голодные.
0: А.
1: Сильные. Прямо, ох.
0: Крутобедрые?
1: Ну, это само собой.
0: Это естественно, да.
1: Ну, и мы взялись за это дело.
0: Ну, понятно, да. Так.
1: Ну, управились за 4 дня.
0: Все-таки за 4?
1: За 4 дня.
0: И что же после этого привязались к вам?
1: Трагедия заключается в том...
0: Да.
1: Что, когда мы их уже вывели, все 11?
0: Ну да.
1: Они ведь не сразу могли подняться после наказания.
0: Нет, конечно.
1: Так устали. Так они... Мы же наказываем без шуток. Мы же не делим, так сказать, женские особи, мужские.
0: Да, там по полной.
1: Мы уж наказываем, как говорится...
0: Да.
1: От всей души.
0: Что, как говорится...
1: И вдоль,
0: и поперек.
1: Как говорится, да.
0: Да, да,
1: понимаю. И в хвост,
0: и в гриву. И в гриву, да.
1: Что правда.
0: Что так оно и есть. О, да,
1: но все 11 были сохранены, никого до смерти не довели.
0: Так.
1: Ну, было там две, было...
0: Немножко сникли.
1: Ну, со здоровьем слабо.
0: Понимаю.
1: Кормят у врагов плохо.
0: Плохо, понимаю.
1: Ну,
0: но
1: мы
0: потом-то накормили их уже после наказания?
1: Ну, нет.
0: Нет.
1: Не накормили.
0: Почему?
1: Потому что мы сразу после наказания их через 4 дня вывели.
0: Так.
1: Из логова.
0: На свет.
1: На свет.
0: На свет, боже.
1: На свет, боже. Да, вывели.
0: Так.
1: Вот. А они, конечно, привязались.
0: Да.
1: Ну и хотели, конечно, другой жизни.
0: Я понимаю.
1: Вот.
0: Понимаю.
1: Но одно, как говорится, к одному.
0: Как поступили.
1: Другой. Мы, честно говоря, передали их... В обычные части.
0: В обычные части, это там, где их распределяют.
1: Потому что харизма гуманна.
0: Гуманна. Харизма гуманна, друзья мои.
1: Мир.
0: И на этой миру мир. Мы давайте будем все-таки с вами, наверное, прощаться, я думаю. Да.
1: Не забывайте, дорогие друзья, наказывайте врага в его логове.
0: Всего вам самого доброго, Евгений.
1: Спасибо.

Что? Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: Online Radio 101 101 RO.
1: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпацкий, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание! Будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь. Я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпацкий сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
1: Вот, Боря, я здесь.
0: Боря. Вот. Да. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья

0: Илья Тарпатский совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик?
1: Да.
0: Всего-навсего?
1: Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту. Я просто спрятался, и ничего в этом такого особенного не было. Но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря,
1: да?
0: Напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Стать невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпатский, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью, гелем, невидимка, и пропал. И, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101.ru.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» у нас очень интересная тема. Тема звучит следующим образом. Как клизмовать себя? И в гостях сегодня у нас профессионал своего дела, человек, который посвятил всю, я не боюсь этого слова, свою жизнь, сознательную жизнь всю свою, посвятил клизмованию самого себя, естественно, и он, так сказать, владеет всем этим, так сказать, в совершенстве. И сегодня мы беседуем с ним с большим удовольствием. Это Ярин.
5: Здрасте.
4: Ярин Александр Викторович.
5: Да.
4: Здравствуйте, Александр Викторович.
5: Здравствуйте.
4: Александр Викторович, ну вот мы говорим сегодня о клизмовании себя.
5: Клизмование – это так же, как гнездовье птиц.
4: Да вы что?
5: Да.
4: Да вы что?
5: Да. Потому что, если вы наблюдали за птицами, они буквально с веточки на веточку, с веточки на веточку, с маленькой на большую, с большой на среднюю.
4: Скажите, вот, простите, ну, я вот перебью вас уж, извините.
5: Ничего.
4: Я хотел вот что спросить. Клизмование как таковое, да? Это ведь, суть его.
5: Да.
4: Это очищение.
5: Да.
4: Да?
5: Да.
4: Очищение. Как вам пришло в голову, как вот вы подошли к этому, ну, и решили стать профессионалом клизмования?
5: Я прежде всего затронул саму суть. Суть клизмования в чем? Это вход маленький, небольшой толчок и впрыск.
4: Вот три. Это получается, как будто вы даже бы, как бы,
5: да.
4: Двигатель внутреннего сгорания.
5: Двигатель, да, почти двигатель. Но не случайно у птиц мы подсмотрели это. Птицы так и делают. Когда они кормят птенцов, когда они как бы натруженными клювом они перетирают пищу, кормят птенцов, они что делают? Они делают впрыск. Они как бы передают тело пищи, передают птенцу. То же самое мы передаем, но не птенцу.
4: Скажите, давайте поговорим о зимней клизмовке.
5: Зимняя клизмовка. Да, зимняя клизмовка, она отличается, естественно, от того, что мы делаем летом. Летом нас кусают комары. Зимой комары не кусают нас, потому что они спят. Их нет. Забудем комаров. И сейчас мы переносимся с вами, как бы, вот перед нами зимовье птиц.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель.

0: зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
1: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
2: Каникулы Бонифация.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасный Бонни, он же Бонифаций, и девочка Майя.
4: Ну, девочки, меня уже трудно назвать,
3: знаете,
4: конечно.
3: Все равно, вот знаете, для меня вас остались все той же девочкой. И вот смотрите, у вас и прическа с бантиком осталась. Да, та самая.
4: Ну да, потому что в концертах мы, естественно, с Бонни, так сказать, используем этот наш, эту нашу историю.
3: История. Вот платьице вот в этом коротеньком.
4: Да, конечно, и до сих пор хожу в коротеньком платьице. Что делать, хотя мне уже, как я уже говорю, шестой.
3: Ну, у вас прекрасная
4: десяток.
3: Фигура, вы знаете, просто прекрасная.
5: Очаровательная.
4: Одним словом, я хочу вам сказать, когда мы поплыли.
3: Когда вы поплыли, да, вот как вот на пароходе вообще, как вы себя чувствовали,
4: ну,
3: на пароходе?
4: Я чувствовала себя очень тяжело, потому что Бонни был в каюте.
3: Да.
4: А мне пришлось прятаться в трюме, в ящиках.
3: Ну, конечно, вы же совершенно без документов.
4: Я без документов, без ничего. Он повез меня, понимаете,
5: Маечку тошнило, прости, Маечка, я должен сказать.
3: Тошнило в ящик прямо.
5: И приходилось менять ящики.
4: Я не люблю качку, что делать? Я же не знала, что такое качка.
3: Конечно, вы не знали.
4: До этого путешествия я ни разу никогда не путешествовала.
3: Конечно. Вы только общались с бабушкой Бонни и все.
4: Да, конечно, бабушка Бонни, так сказать, ну и там наши родители. Родители, знаете.
3: А родители-то как? Вот скажите, родители-то как
4: знаете,
3: вообще?
4: Родители, наши родители, они, так сказать, как говорится, темнокожие.
3: Конечно, да.
4: Понимаете?
3: Да.
4: Ну, а что с них возьмешь?
5: Ну, назовем афрокожие.
3: Ну,
5: вот.
3: Сейчас-то вы уже туда, как
4: у
3: сказать...
4: нас их, как говорится, нас детей, у родителей много.
3: Да.
5: Конечно.
4: Понимаете, поэтому они не за всеми даже могут уследить. И, в общем, честно вам скажу.
3: Да.
4: Меня хватились только через 9 лет.
3: Да вы что?
4: Да.
3: А как вы об этом узнали?
5: Мне пришла телеграмма.
3: Телеграмма.
4: Да, мне пришла
3: телеграмма. А с тех пор вы были уже опять у бабушки, а вы вот у своих многочисленных родителей ездили туда?
4: Ни ногой.
3: Ни ногой?
4: Ни ногой.
5: Не
3: то
5: хочет,
3: значит, плохие
5: Майя,
3: воспоминания
5: нет.
3: Все-таки.
4: Да какие плохие воспоминания? Что там делать-то на этом острове? Господи.
3: Ничего, да?
4: Да кошмар.
3: То есть самое интересное, как сказать, самое интересное, как
4: так
3: лучше, можно
4: сказать.
3: Так
4: была дичь, так дичь и осталась.
3: Дичь.
5: Ну, в общем,
4: я же выросла в большом городе.
5: Майя увидела большой свет, город, иллюминацию. Вот это вот. Это праздник, который...
4: Проходить публику.
3: Да.
4: Вы не забывайте публику. Любой публики, которую привил мне Бонни с самого детства.
3: Да.
4: Конечно, это вещи, которые уже нельзя, так сказать, забыть или оторвать от себя.
3: Скажите, вот есть у меня такая информация, что вы, Майя, все-таки в первое время в городе были, так сказать, постоянным, так сказать, посетителем детской комнаты милиции. Это правда или нет?
4: Я вам объясню. Дело в том, что у нас, так сказать, народ... родине с самого детства.

0: Все дети курят.
1: А, так.
0: И ну, конечно, курит? Когда я приехала, я тоже курила и продолжала курить, и продолжала, но была же я маленькая.
2: К самокрутке.
1: Самокрутки?
0: Да, да, ну, конечно. Сделал, это, да, кстати, с разными надбавками.
1: Вместо конфет, курила, да, нет же развлечений, да.
2: Конечно. И потом,
0: ну, знаешь, поганые менты, конечно, меня ментовали.
2: Не надо, Маечка, я тебя просто не называю так.
0: Да помолчи ты, господи.
2: Вот так у нас.
0: Ну, я могу вам сказать, что за 50 лет, конечно, уж много воды утекло.
1: Да-да-да. Уже не курите?
0: Да, вы знаете, не курю. Ну, во-первых, здоровье не позволяет. Все время в цирке. Работа тяжелая.
1: Но выпиваете.
0: Ну, это не без этого. А кто не выпивает? Давайте так.
2: Губастик ты мой, губастик. Вот так я обычно называю Маечку.
1: Скажите, а как сложилась ваша личная жизнь?
0: Вы знаете, сложно.
1: Сложно, да?
0: Сложно.
1: С гимнастом что-то было, да?
0: Да.
1: Да.
2: Ну, это три
0: раза. Я сейчас расскажу об этом.
1: К этой истории мы вернемся чуть позже, через легкую музыкальную паузу.
3: Каникулы Бонифация. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Коромысло рыжеватое.
6: Да небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
5: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: puukottaa. Sander siis tuli ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon lehpää, joka on nimismies tullut palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
2: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
1: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана Малый Клёпотов в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
3: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
1: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
5: Он будет повторять ваши движения до изнеможения.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Стало понятно. Люди не герметичны. Фоменков

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Георгий Иосифович Любин. Он прихвостень. Не только что он нам рассказывал про свою работу в университете, про студентов, про сколько выпускается человек и про то, каким образом можно моментально понять, что перед вами прихвостень.
1: Так приятно, Ирочка, с вами. Я вот редко встречал, знаете, таких людей, которые вот так вот прям искренне, вот так открыто, так вот идут и так вот прямо открываются, и все. Вы понимаете, ну, при том, что вы еще так выглядите, потрясающе так выглядите.
0: Я просто удивлен. Спасибо, Жора. Я все больше и больше, как называется, просто буду склонять вообще наше руководство, что нам необходим вообще...
1: Ну, а там, глядишь, и гетры не за горами.
0: Глядишь, и гетры не за горами.
1: Да, накиньте гетры.
0: А скажите, а дорогие ли услуги прихвостень? Если, знаете, сейчас не прямо вот так вот на эту должность и нанимают, правильно?
1: Да, я хочу вам сказать. Значит, конечно, прихвостни высшего эшелона, они, конечно, ну, очень высоко оплачиваются. Mm-hmm. Это очень перспективная работа. И, так сказать, ну уж поверьте мне, я знаю.
0: Да уж, конечно,
1: через нас все это идет. И мы, так сказать, ну, находим нашим выпускникам места рабочие. Ну, что сказать? Важно понимать, что ведь прихвостень идет не один. Mm-hmm. Прихвостень, даже когда он сейчас как бы выглядит, что он идет один, с ним уже... Да, сразу. Угу. Целая линейка лизоблюдов работы.
0: Да-да-да, то есть это, как сказать, внедрение такое уже,
1: да,
0: системное.
1: Это глубина. Угу. Это глубина, это ширина, ну и, конечно, это длина.
0: А скажите, а на периферии работаете? Конечно.
1: Странный вопрос.
0: Но вообще, вы знаете, все больше и больше. Я понимаю, потому что происходит. Я понимаю, что вы и до периферии добрались уже и...
1: Ну, во-первых, мы никуда не добирались, мы испокон веку.
0: Ну, понятно, но на такой профессиональный уровень.
1: Ну, конечно, просто
0: выходит.
1: Системно все это сейчас выведено, системно, да, и это, да, конечно, целая история.
0: Прекрасно.
1: Вот, ну, что я могу сказать? Дело в том, что я, конечно, приглашаю всех поступать в университет, но экзамен у нас очень,
0: очень
1: трудный.
0: Сложный,
1: очень,
0: да,
1: сложный, да.
0: А стипендия есть?
1: А как вы думаете?
0: Да, конечно, я думаю, есть.
1: Вот,
0: я
1: Ирочка,
0: думаю,
1: моя красавица.
0: А преподаватели хорошие?
1: Ну, вы знаете...
0: Вы сами преподаете, кстати?
1: Ну, конечно.
0: А какую дисциплину?
1: Я читаю курс «Гнутые три».
0: «Гнутые три»?
1: Да.
0: Ага, это какое-то серьезное.
1: Да, это очень сложное, так сказать.
0: Линейные 5, я знаю.
1: Ну, да, линейные
0: 5,
1: да,
0: друг, линейные 5, по-моему.
1: Да, но это обычные. А
0: Карл,
1: это уже гнутые,
0: да,
1: 3, это специализация. Гнутые 3, это для нормального прихвостня, это уже высокого уровня спецификации.
0: Высокий.
1: И другой диплом.
0: Другой диплом. Да. Ведь там очень много математических расчетов.
1: Ну, конечно.
0: Чтобы вот эту гнутую, как сказать,
1: ну, конечно,
0: выстроить.
1: Как прогнуть.
0: Как прогнуть, да.
1: Угу. Как прогнуть до конца, и это,
0: да,
1: так,
0: да, все, да,
1: такая вещь тяжелая. Ну, вот я читаю этот курс.
0: А защищались вы чем, когда учились? Была же дипломная работа у вас?
1: Ну, конечно. Конечно.
0: Так.
1: Но дипломная работа у меня была «Как отличить жаркий поцелуй».
0: Так.
1: От «Поцелуя наполовину».
0: А, боже мой, поцелуй не было. А зачем отличать? Это для чего?
1: Я вам объясню.
0: Объясните.
1: Дело,
0: да,
1: в том, что искренность – это вещь очень важная.
0: А, чтобы человек не засомневал.
1: Да. А в работе прихвостня важно вот этот баланс искренности и неискренности. Он должен быть соблюден. Вот.
0: Какая тонкость,
1: да,
0: какая тонина вообще.
1: Ну, а как вы хотели? Конечно.
0: И целая дипломная работа у вас
1: 93%,
0: была.
1: Да, неискренности, и 7% искренности. Вот так этот замес...
0: И замес, ну, это, конечно, дает такие огромные, потрясающие
1: результаты. Конечно,
0: результат,
1: конечно. Начальник за начальником, руководитель за руководителем. Все хотели бы,
0: да,
1: видеть,
0: да,
1: ну,
0: рядом
1: у себя нормального,
0: человека,
1: хорошего, прихвостня, крепкого прихвостня.
0: В гетрах.
1: Да.
0: Да. Ну что же, дорогие наши слушатели, зрители, мы будем с вами прощаться, и все, и вы, и я благодарим, конечно, Георгия Осиповича Любина.
1: Спасибо.
0: Да, за такой прекрасный разговор, очень интересный. И он зовет, приглашает поступать к себе в университет. Да, я думаю, что многие из наших слушателей, зрителей этим воспользуются предложением. И ждем вас всегда,
1: да,
0: снова.
1: Спасибо большое. Поступить непросто, но мы ждем вас, дорогие абитуриенты. Пока.
0: До свидания.
2: Прихвостень. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
2: Деньги без денег.
3: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
4: Да-да.
3: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги... Как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
4: Это я вас спрашиваю тоже.
3: Да.
4: Ну, зачем? Да, понимаете, скажите. Деньги — это фетиш.
3: Да
4: деньги —
3: что?
4: Это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
3: То есть, что вы предлагаете?
4: Я вам объясню.
3: Да.
4: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
3: Надо признать.
4: Так. У всех есть мобильный телефон.
3: Ну, конечно.
4: У всех.
3: Ну, конечно.
4: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
3: Так.
4: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
3: Ну, есть, конечно.
4: Конечно, да. И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого интернета.
3: Да, ну, естественно, конечно.
4: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
3: Какую?
4: У меня 100 тысяч рублей.
3: Ага.
4: На диктофон.
3: Все, только одну фразу?
4: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
3: Так, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
4: Да. Ну, дальше что представь дальше? Себе, вот я, предположим, прихожу в кондитерскую.
3: Прихожу, например.
4: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
3: Так.
4: Продавец отвечает, 300 рублей.
3: Так.
4: Понимаете, 300 рублей.
3: Так.
4: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
3: Угу.
4: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
3: Свой диктофон, да.
4: Продал пирожное за 300 рублей.
3: Так, хорошо, ну предположим.
4: Да,
3: так,
4: таким
3: ну...
4: образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
3: Прибавлено.
4: У него 1000, 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
3: 700 рублей,
4: вот
3: да,
4: так,
3: совершенно
4: понимаете,
3: верно.
4: Да?
3: Так.
4: Это полная цифровизация.
3: Полная.
4: Вы понимаете, куда мы идем?
3: Куда?
4: К полной цифровизации,
3: Господи,
4: таким образом.
3: Боже
4: это
3: мой.
4: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
3: Вообще?
4: Конечно.
3: То
4: нет.
3: есть коррупция
4: кристальная
3: исключена.
4: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
3: Честь.
4: Все работает.
3: Все. Удивительно.
4: Вы понимаете, как все просто?
3: Ведь вообще это
4: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
3: Конечно,
4: вот
3: тем более в условиях...
4: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
3: Да.
4: Купил пирожное за 300 рублей.
3: Да.
4: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
3: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке.
4: Например?
3: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например.
4: Ну, вы приходите,
3: да.
4: Вы приходите, например, на работу.
3: Сеть закусочных.
4: А ваш работодатель, например, говорит.
3: Да-да-да.
4: Выдал зарплату.
3: Так.
4: 100 тысяч рублей.
3: Так.
4: Все. У вас уже 200 тысяч.
3: О, 200 тысяч.
4: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
3: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
4: А я записываю, получил зарплату.
3: Да, получил
4: конечно.
3: Зарплату 100 конечно. Тысяч рублей.
4: Да, вот и все. Все
3: то
4: просто.
3: Есть полное доверие.
4: Полное доверие, конечно.
3: Как?
4: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
3: Вы понимаете, что
4: это
3: вы...
4: все прозрачно.
3: Вы понимаете, что вы революцию
4: конечно.
3: Совершили.
4: Конечно. Это экономическая революция.
3: Это экономическая революция.
4: Да? Деньги без денег.
3: Да. Егор Ростиславович.
4: У вас деньги есть?
3: Есть.
4: Но при этом у вас их и нет.
3: Вроде и нет.
4: Вы понимаете как? Они есть и нет.
3: А они есть и нет.
4: А вы можете все покупать.
3: А я все.
4: Все можете покупать, продавать, все свободно.
3: Легко.
4: Все свободно.
3: Боже мой, вы открыли.
4: Просто, налог на дорожное строительство.
3: Налог.
4: Заплатить 5000 рублей.
3: 5000.
4: Вы говорите,
3: да.
4: Заплатил налог на дорожное строительство.
3: Да.
4: 5000 рублей.
3: 5000. Потрясающе.
4: А там говорят, приняли налог.
3: Приняли 5000. Налог.
4: Вот и все.
3: И они вам верят,
4: естественно. И все, и мы верим друг другу.
3: Это здорово.
4: Это настоящая,
3: Егор Ростиславович,
4: настоящая свобода.
3: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы с вами продолжим ровно через минуту в нашей студии.
2: Деньги без денег.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Дудов.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Граво, он Купидон, разведчик.
2: Здравствуйте,
1: Эраст.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А скажите, а вы только в мужчин стреляете?
2: Ну, почему?
1: Ну
2: как?
1: Знаете,
2: я же вам сказал, что я бы выстрелил в вас, если бы у меня за спиной, я бы взял бы с собой.
1: Вот такой вот интересный момент. Оторвемся от этих страшных случаев с этими пристрастиями.
2: И вишка.
1: Ну ладно, давай говори. Вам для того, чтобы произошел, так сказать, вот это, собственно, чувство вот это вот.
2: Да, вот чувство.
1: Вам нужно попасть и в одного, и во второго, правильно?
2: Да, конечно.
1: И попасть в сердце и в сердце.
2: Конечно, поэтому.
1: А что будет, если, например, вот вы мне попадаете в сердце,
2: а ему в печень.
1: Да, вот что там.
2: Он начинает по вам сохнуть.
1: Нет, если я начинаю по нему сохнуть, а он просто начинает пить.
2: Нет. Ну, как сказать. Он все равно начинает по вам как бы сохнуть, но вместе с печенью. То есть сохнет печень и он. По вам.
1: Печально.
2: Ну что делать? Ну, у нас бывает, допускается, за это нас наказывает начальник.
1: Да вы что, и как вас наказывают?
2: Ой, я не хочу вам это раскрывать.
1: Тайна.
2: Это весело, очень весело. Пару раз было весело, когда меня наказывал начальник.
1: Я думаю, что достаточно сложно. Такого милого и припухлого купидончика наказывать.
2: Спасибо, я не знаю. Прям вы меня сегодня закидали.
1: Припухлости.
2: Ну, все.
1: Ладно, хорошо. Серьезный вопрос. Да. Расскажите нам о боях Купидонов.
2: Бои Купидонов, ну, это проводится. Это с незапамятных времен.
1: Это Олимпийская ассоциация.
2: Да. Бои Купидонов проводятся уже, ну, который век подряд.
1: Который век. Я не ошибаюсь, если скажу, что вы, по-моему, были бронзовым призером.
2: Я был бронзовый призер.
1: Же все из-за вот этих 8 сопл. Если было 5, то, наверное,
2: если было
1: бы
2: 5 сопл, то да. Но дело не в этом. Все-таки, вы понимаете, учитывается попадание в печень. Вот то, что два раза я, как говорится, как по-вашему это, накосячил. Это смешное.
1: Да, прекрасно.
2: Ой, как смешно.
1: Ну, это заключение, дорогой раз. Скажите.
2: Ну, давай.
1: Вы мальчик? А можете не отвечать, вы знаете?
2: Да.
1: Вы знаете, можете не отвечать.
2: А вы девочка? Мне понравилось.
1: Я на правах ведущей, я задаю вопросы, вы
2: отвечаете. Ну, ладно, хорошо. Если вы девочка, я мальчик.
1: Но вы очень милый мальчик.
2: Ну, спасибо.
1: Было очень приятно с вами познакомиться.
2: Ну, спасибо
1: вам огромное за эти...
2: Любви вам, любви. Я обещаю, в следующий раз я вам расскажу.
1: Ну, мы будем вас ждать.
2: Вашу эту
1: я
2: удивительную...
1: Я вам больше скажу. Да. Вас буду ждать не только я. Вас все всегда ждут.
2: Спасибо.
1: Спасибо. До
2: свидания. Всего доброго.
1: С вами была Ирина Рыбладзе, передача «Бои Купидонов». И у нас в гостях был Эраст Эль Граво. А теперь послушаем прекрасную музыку группы Бильбао.
0: Бой Купидонов. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: И вот, наконец-то, я могу спокойно еще раз поговорить с настоящим старпомом. С морским, я скажу, закаленным настоящим старпомом Любовью Захаркиной. И вот мы заговорили, как
1: Любовь
0: с Мойвой.
1: Васильевна.
0: Любовь Васильевна, да, Любовь, дорогая моя. Как ситуация у вас развивалась, вот когда уже, так сказать, вы подружились с Мойвой?
1: Ну как развивалась? Дружила, ну, она плавал он за нами, понимаете?
0: А, вот так прямо, да?
1: Плавал.
0: Ну, она билась об борт-то все время.
1: Ну, конечно. И даже и холод был уже не нужен. Потому что он нам и рыбу где показывал брать, и крабов где показывал брать.
0: Уёк, в смысле?
1: Да, уёк, да.
0: Уёк, да, да. Ну,
1: все просто, полюбили, дорогие, вся команда
0: полюбила. Я еще раз повторяю, да, что уёк – это Мойва.
1: Тихоокеанская
0: Мойва – это уёк по-настоящему.
1: Да, по-настоящему, если.
0: Она показывала вам рыбу.
1: Показывала рыбу, показывала все. Да все показывала, понимаете?
0: Все показывала.
1: Не показывала.
0: Да.
1: Какие номера порой показывала.
0: Но она неспокойная рыба.
1: Она неспокойная, поэтому номера были иногда среди ночи.
0: Что?
1: Давай колотиться о борт, давай, Люба, вставай.
0: Ну да, просит, Люба.
1: Я такой выхожу на пол, да что тебе надо, Марат?
0: Марат.
1: Дай поспать-то, ну,
0: подожди,
1: что в самом деле?
0: Вы ее Марат называете?
1: Я же говорю, вы мне еще не даете договорить. Я говорю, Марат он был, это самец уйка.
0: А, это самец уйка, ах ты, господи.
1: Я ухожу, говорю, Марат, да дай поспать, да в чем дело?
0: Да, это Марат.
1: А он бьется.
0: Действительно, в руки не дается.
1: И только потом я поняла, что просто хотелось общения.
0: Конечно, ну ему не хватало,
1: Мы все в каютках у себя, понимаете, разобрались.
0: Да,
1: а он, бедный, там в море, чешет.
0: Ну, вы вообще, Любовь Васильевна, вы были как не разлей вода.
1: Да
0: вообще. Вы
1: не разлей вода, пока вот нет, баклан страшный.
0: А что с ним случилось? Как вообще, как случилось-то? Что?
1: Ну, как что случилось?
0: Как ее унесло-то?
1: Ну, понимаете, вы просто, понимаете, я понимаю, метров. Что вот эти вот люди, которые на суше живут, вот эти.
0: Да.
1: Сушные вот эти все люди.
0: Сушняк.
1: Сушняк,
0: ну, вы же,
1: да, они...
0: Любовь, вы так называете их, сушняк же,
1: ну,
0: да?
1: Как только не называют.
0: Да я понимаю.
1: А сейчас все просто не могу говорить.
0: Ну, все, не надо, но в основном сушняк, говорите, про тех, кто на берегу
1: засуха
0: живет.
1: Засуха, сушняк.
0: Засуха, да.
1: Ну вот, и просто вы не знаете, сколько чудес, понимаете, что море это просто как-то кладезь, понимаете, чудес.
0: То есть мы не знаем о море ничего.
1: Ну, вы не знали, что бывают гигантские крабы, вы понять не имеете,
0: да,
1: что может встретиться гигантская мойва, уёб.
0: Вот и уёб, действительно.
1: Понимаете? Это никто не знал.
0: Что
1: бывают гигантские чайки, вы знаете?
0: Нет.
1: Ну, а я вам говорю.
0: Так это была гигантская чайка.
1: Гигантская чайка унесла Марата.
0: Унесла Маратика.
1: Она долго за ним охотилась, кстати. Долго,
0: да?
1: Долго, да.
0: То есть что, она как бы сначала на...
1: Да, где-то с неделю
0: парила над вами,
1: прям,
0: да?
1: Прям чешет над нами, чешет.
0: Как, даже
1: хотел, я говорю, да, слушай, я говорю, Лень.
0: Да.
1: Ну, это этот... Помощник мой.
0: Леня его зовут.
1: Больни ты чуть по этой птице-то.
0: А у вас специальный же есть этот, чем палить-то?
1: Ну, конечно.
0: А, ну да.
1: Естественно, пушка стоит.
0: Против гигантских, что ли, этих?
1: Пушка для рыбы, рыбная пушка.
0: А, рыбная пушка, ну я понял.
1: Рыбная пушка, а я говорю, слушай, ты попали ты это, по этому уродцу.
0: Да, да, вот им действительно.
1: А он говорит, да нет, я не могу, это рыбная пушка,
0: ну,
1: это не
0: да.
1: Птичья пушка.
0: Так надо было отогнать его вовремя.
1: Надо было птичью пушку с собой брать, потому что...
0: Птичью, да. Ну вот не брали птичью, теперь будете брать. И отогнали, естественно. Птичья пушка-то, она отличается от рыбной совсем. Конечно. Ну что, боже мой. Любовь Васильевна.
1: Да, как, конечно, птичья, совсем другое дело.
0: Ну совсем другое дело, естественно. Я говорю, вообще море беспощадно.
1: Да море беспощадно, и так я потерял друга.
0: И так в результате.
1: Все из-за того, что Леня не взял птичью пушку.
0: Ничего просто, не успели даже. Вы что, выбежали, что ли?
1: Ну как не успели? Мы все успели, 7 лет у нас дружба была.
0: Нет, 7 лет ты успели, а вот ее как-то ухватить бы за что-нибудь, я не знаю.
1: Вот птица-то, да что вы?
0: Бесполезно.
1: Да что вы? Да вы меня сейчас здесь не увидели, если меня что-то ухватить
0: попыталось. Ну да, точно.
1: Гигантская птица, повторяю.
0: Ох, Любовь Васильевна, заканчивая...
1: Берегите друзей.
0: Вот берегите друзей, дорогие. Море беспощадно.
1: И берите с собой птичью пушку.
0: Это говорит вам настоящий
1: старпом. Птичью пушку с собой берите.
0: Берите птичью пушку, друзья. Всегда берите с собой птичью пушку.
1: Ну, когда вы ходите в это.
0: Мы прощаемся с Любовью Васильевной Захаркиной.
1: До
0: настоящий старпом. В своем роде единственное старпом.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Пока.
0: Удачи.
1: Пока.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
2: 101.ru
3: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.
3: Веселые сапожата.
4: В программе «Веселые сапожата» сегодня у меня Владислава Жульпацкого, потрясающая Маргарита Аракчеева. Эта женщина изобрела, не только изобрела, но и создала целый бизнес по негниению, нетухлости рыб. Теперь рыбы не тухнут. Они покрыты чешуей, которую сделала непосредственно Маргарита Аракчеева. Продолжаем разговор. Теперь получается, что в вашей чешуе живущая 300 лет рыба, мы не можем ее съесть.
5: Понимаете, ну есть люди, которые совершенно нормальные едят. Вот есть такие люди, понимаете, которые, конечно, ну это, так сказать, очень высокообеспеченные люди, которые просто покупают такую рыбу, потому что ее не нужно даже в холодильник складывать, можно куда угодно, она будет лежать сколько нужно. А потом они ее просто берут и едят. Но мне, понимаете, это не близко. Просто не близко. Но бизнес, понимаете, вот бизнес диктует свои правила, к сожалению, которые, как сказать, они идут по параллельно человечности, понимаете, и моему отношению к рыбе.
4: Я вот что хочу спросить, да. Влияет ли это, кстати, на ВВП?
5: Да.
4: Вот это вот ваш вот этот вот высоко бюджетный подход. Ну, то есть, условно говоря, получается что? Получается, что только богатые люди могут покупать рыбу с чешуей, которая не дает ей тухнуть. То есть нетухнущую рыбу покупают очень богатые люди.
5: Ой, я бы даже сказал, очень-очень, понимаете, богатые люди. Поэтому ВПП, вы говорите.
4: А
5: ВПП.
4: Я просто хочу вас спросить.
5: Да. Что?
4: Вот мы простые, не очень богатые.
5: Не очень богатые.
4: Как же нам ей быть? Мы тоже бы хотели бы покупать, но у нас нет возможности.
5: Ну, друзья мои, мы даем наших рыб в аренду. Ну, конечно,
4: ну,
5: вы можете...
4: вы не раскрываете?
5: Мы даем пожизненную аренду. Ее даже можно передавать по наследству. 300 лет, понимаете, но никто из людей пока не живет. Пока, кстати, для человека вот не придумали
4: вот
5: чешуи.
4: Я хочу спросить следующий вопрос, и вы его как бы опережаете. Можно ли покрыть чешуей человека, которую вы изобрели, чтобы он не протух? Ну, чтобы он не тух.
5: Что не тух. Вы понимаете, вот с этим вот...
4: В последнее время, вы знаете, много тухнет людей.
5: Много, да-да-да. Вот это вот, да, какая-то вот эта тухлость, да, образовывается. И она, как сказать, усиливается, я бы сказала, в человеке.
4: Со
5: временем. Да-да, со временем, да. А некоторые с младенчества уже начинают, понимаете, ну, так сказать, да, подтухать.
4: Понимаю вас.
5: Ну, вы знаете, мы работаем над этим. Не хотелось бы открывать все карты, потому что мы только на, как сказать, впереди исследований, научных, но мы близко.
4: Ну, может быть, давайте поговорим о ценах тогда.
5: Давайте, хорошо.
4: Ну, вот скажите, я обычный человек.
5: Да.
4: Хотел бы недорого приобрести,
5: да,
4: скажем, полкило чешуйчатой, новочешуйчатой,
5: да,
4: мойвы. Вот так мы,
5: да,
4: ее назовем. Новочешуйчатой мойвы, которая не тухнет.
5: Да.
4: Во что мне это обойдется?
5: Нет, не получится. Только в аренду возьмете. В аренду.
4: Ну, так вы намекаете на то, что я, кстати, не так много зарабатываю?
5: Понимаете, ну вы просто даже не представляете, о каких ценах идет речь. А аренда — это прекрасно. Это не для того, чтобы есть вам будет мойва, понимаете, для того, чтобы любоваться, для того, чтобы дружить и подружиться, детей
4: я вот
5: приучить.
4: Хочу спросить, а вы, да, я могу так положить мойву на диван, например?
5: В том-то и дело.
4: Может, она может полежать у меня и на столе.
5: И на столе, и на письменном столе. Рядом, да.
4: Работаю, а мне здесь мойва лежит.
5: Ты понимаете, она лежит, смотрит на вас.
4: А ведь я могу просто ее обвалять в муке, но не есть.
5: Можете, вы даже можете чуть-чуть ее, как сказать, на таком теплом масле, не раскаленном, чуть-чуть, как сказать, так припустить. Припустить. Ей-то нравится. Такое купание в масле. Да, да, да. Мы в своих соликамских пещерах, где, кстати, мы вот и держим этих рыб, мы практикуем это. Да.
4: Ну, она извалялся немножко в масле.
5: Извалялся.
4: Припустилась немножко.
5: Припустился. Да, да, да. Припустился, а потом надо ее хорошенечко обмыть, опять обмыть.
4: И воду.
5: Да. И воду, да. Уход за рыбой, да.
4: Скажите, пожалуйста,
5: да,
4: ваша рыба, которую, предположим, я взял в аренду,
5: да,
4: переносит водопроводную воду?
5: Я думала, вы будете говорить о транспортировке. Транспортировка очень сложно переносит, укачивает очень.
4: Понимаю. Мы вернемся сейчас к этому,
5: понимаете,
4: нашему разговору. Да. Простите, Марго, небольшая пауза. Программа «Веселые сапожата». Вернемся к вам через несколько мгновений.
3: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
6: Рай. Эй, Велет, киппись ван!

Берем за срочность. Фоменко, фейк-радио.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях, вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Вы знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во снах.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193?
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Вы как вы вообще, это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да, я приземлился где-то у вас.
0: Угу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
1: Я знаю.
0: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
1: Я знаю.
0: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
1: Никак.
0: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
1: Как вы сказали?
0: Ну, все равно.
1: Угу. Мне похрену.
0: Угу. Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
1: Один.
0: Потрясающе.
1: Мне похрену.
0: Ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
1: Я полюбил ваш язык.
0: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
1: Мне похрену.
0: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
1: Иногда бывают отличия. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
0: Одновременно?
1: Одновременно.
0: Самоудовлетворяете себя?
1: Мне похрену.
0: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин, и вы узнаете подробности.
2: Back to the universe.

0: С любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Судный день.
3: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня в передаче прелестные гости. Директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Скажите, пожалуйста, Илья, а вы не боитесь потерять работу вообще-то? Вот вам что дороже? Искусство, хор, который вы выпистывали, не побоюсь этого слова, или вот этот вот алкоголь противный? Что дороже вам, скажите? Вот прямо вот людям скажите.
4: Вы знаете, Ира, я скажу вам так прямо при наших радио и телеслушателях. Я скажу вам так. Этот человек...
3: Да.
4: Не раз клялся. Он божился. Говорил, что больше никогда.
3: Прилюдно.
4: Он не раз медикаментозно подвергался. Не раз пытался исправиться. Ничего. Это заболевание.
5: Нет.
4: Это заболевание.
5: Нет, я докажу вам. Это вода. Я докажу. Я абсолютно свеж. Я свеж. Я готов творить.
4: Это вы сейчас готовы?
3: Это вы сейчас свежий, а завтра уже будете совсем не свежий. Понимаете? Вот в чем дело.
5: Мне и Уткин сказал, ты должен отдаться. Отдайся.
3: Так что же вы не отдались-то Уткину?
4: Так мне кажется, он отдался уже, отдался так уже алкогольной зависимости, что дальше уже некуда.
3: Даже Уткину не можешь отдаться теперь.
4: Я устал заделывать гастроли, понимаете, я заделываю их,
3: заделываю.
4: Хор стоит на месте, мы не можем выехать.
5: Нет, ты насилуешь! Ты, стука, насилуешь меня!
4: Я вызову сейчас полицию, ей-богу.
5: Насилуешь ты так, нельзя меня насиловать, я его...
4: Друзья, нам требуется новый хормейстер. Нашему хору 148 единиц. Требуется новый хормейстер. Говорю это публично сейчас.
5: Облился.
4: А вот это Рёва, пьяница вот этого.
5: Облился.
4: Вот, пожалуйста.
3: Но это
4: спасибо,
3: еще
4: не обоссался.
3: Хорошо, что облились хотя бы. Ну ладно.
4: Был случай, кстати, Ирина. Я не хочу его сейчас вспоминать.
3: Не надо,
4: но
3: я...
4: он был, понимаете? Это случилось прямо на сцене. Прямо во время они... Господи, они пели Иоланту. Петра Ильича Чайковского. И что? Он обоссался?
3: Боже.
5: Неправда. Это был... Это поток.
4: Он сказал, что он обоссался от романтического горя.
3: Не, ну так нельзя, ну в самом деле, Илья,
5: надо,
3: ну...
5: Надо понимать, Иоланту писал Петр Ильич, когда ему было тяжело психологически, на него давили, его насиловали, наконец!
4: Господи, боже мой!
5: А вы не понимаете, вы насилуете всех, он и вас изнасилует! Вместо того, чтобы заделывать...
4: Ну что ж, вот, собственно, и вскрывается вся Ирочка подноготная. Вся
3: я
4: правда.
3: Вот, я вот сейчас вот
4: вот как в культуре сегодня обстоит дело с хоровым пением.
3: Да, с Вениамином Витальевичем я разговариваю и понимаю, что он только и делает, что заделывает.
5: Он насилует?
3: Нет, он не насилует, он заделывает гастроли.
4: Конечно.
5: Он заделал уже двух.
3: Потом кого?
5: Изнасиловал и заделал двух. Ну, не буду...
3: Не, знаете что? Это уже что, обвинение?
4: Это вот уже, вы знаете, обвинение какие-то уже в мой адрес.
3: Тогда.
4: Я даже растерялся.
5: Я не обмочился.
4: Бесин, ты порок!
3: Кого?
4: Ты человеческий порок!
3: Кого Вениамин Витальевич мог в мужском хухоре, понимаете ли, заделать?
4: Действительно. Мало того, что обоссался на сцене прямо. Мало того, что... Еще и говорить такие вещи. Мне, человеку, который дает ему работу, который позвал его, который прикрывал его, 8 лет я прикрываю его.
3: А главное, знаете, что я хочу сказать? Как жалко хор.
4: Хор жалко.
5: Хор мой. Мой хор.
3: Так, а с какой стати он не может вам принадлежать?
5: Я никому не позволю его насиловать. Хор. Хор – это мои дети. Это дети, вы поймите, я для них...
3: Содержит хор кто?
4: Кто содержит хор?
5: Вот.
4: Вот!
3: Ну, тогда понимаете, вот вы сами...
4: Как я могу заделывать гастроли, если вы насилуете нас всех своим поведением?
5: Я на качающемся пандусе обмочился, потому что вызывали 10 раз. Почему?
4: Ох, какие вы у же... нас тонкие нервные организации!
3: А не волнует ли вас, Илья, что 148 человек, мужчин, оставили свои семьи...
5: Они все хотели!
3: Секунду, оставили свои семьи без средств, так сказать, к существованию.
5: Им потом выплатили.
3: Что?
4: Кто им выплатил? Что им выплатил? Из твоей зарплаты им выплатили? С Гулькин нос.
5: Да.
3: Смешно говорить.
4: Конечно. Позор. Позор.
5: Они вообще чуть...
4: Мы не можем показать новую программу, которая...
5: Почему?
4: Сделана.
5: Почему? Есть.
4: Он
5: есть.
4: Все время пьет.
5: Кот в сапогах.
4: Все время...
5: Я подготовил. Подожди, Вениамин. Кот в сапогах. У меня готова уже программа. Кот в сапогах.
3: Но это для младшей, вот эта младшая группа хор.
4: Мы академическое... Мы собрание академических исполнителей. Наш каждый солист, каждый работник, каждый член нашего хора...
5: Я умею.
4: Бриллиант!
3: На вес золота,
4: по
3: да.
4: По сути, солист!
5: Я... Перестань. Вениамин, я прошу. Я учитаю по губам. У каждого солиста я читаю прямо по губам, вы понимаете?
3: Так они отказались!
5: Кто это может, кроме меня, читать по губам?
6: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть... Для него.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России?
4: Аптечный сомелье.
5: Дорогие друзья, аптечный сомелье. Здесь у вас Ростислав Вегетанов, в гостях у Влада Жульпанского, человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш аптечный сомелье Ростик, как мы любовно его называем, с удовольствием пробует таблетки. Да, эти таблетосы он, так сказать, глотает для того, чтобы определить, работает ли лекарство. Это его тяжелая, непростая профессия. Я ведь знаю, Ростик, да? Что у вас уже, как говорится, новая модель печени.
6: Да, печень 8. Угу. Так она в простонародье называется, угу. Но так сказать, научно это ПЧ.
5: Да, ну вот это ПЧ, да. Уже вам меняли 4, да?
6: 4, но именно 8, так сказать, это уже обновление. Угу. Это, ну, будем считать, что это уже апгрейд, вы понимаете,
5: полный. Скажите мне, это так ли, что у вас, так сказать, к этой печени подключены еще и целый ряд, так сказать, сопутствующих?
6: Конечно, обязательно. Селезенка, mm-hmm. печенка, mm-hmm. значит, соответственно, mm-hmm. работает вместе. Mm-hmm. Естественно, пузырь мочевой.
5: Да, а вот скажите, пожалуйста,
6: да.
5: Оксимедипесин.
6: Да.
5: Если его вместе с рыжолем.
6: А я вам говорю, что, вы знаете, оксимедипесин, он очень тонок в обращении, потому что его принимают ректально.
5: Много нельзя.
6: Много нельзя. Mm. Много нельзя. Вы можете переборщить, начнутся какие-то, ну, несуразные вещи. Mm-hmm. Не будем даже mm-hmm. об этом говорить. Mm-hmm. Один раз я попробовал, было несуразно.
5: Хорошо. Да. А какова же тогда взаимосвязь между кристопрополом,
6: так,
5: и циклопропоном?
6: Скажу вам, это почти взаимозаменяемые препараты. Mm-hmm. Mm-hmm. Я разговаривал с ведущими фармакологами mm-hmm. В Сиднее, Там, вы знаете, проводится основная, так сказать, конференция на тему «Сколько можно?»
5: «Кто больше съел?»
6: «Кто больше съел?» Там собираются аптечные сомелье, естественно, приглашают меня.
5: Ну, конечно, понятно, что вы сомелье с мировым именем.
6: Естественно, да, естественно. Вот. Там, вот мы, там мы говорили по поводу рыжоля очень серьезно. Рыжоль вызывает экзему. Экзему неба. Экзему неба. И вы знаете, никуда с этим не деться.
5: Но ведь вы же сами, как говорится, сами в свое время, я читал, вы сами предлагали для лечения этого недуга, я имею в виду экзему неба, вы предлагали пахметоген.
6: Пахметоген хорош, немножко рисковат.
5: И устарел, наверное, уже.
6: И устарел. Пахметоген – это же порошок.
5: Вы же его в юности, я помню, вы еще в юности тестировали.
6: Я его регистрировал.
5: Тестировал.
6: И тестировал, и после этого регистрировал.
5: А, вот оно.
6: Я же его, я первый, кто зарегистрировал пахметоген как общее, как бы человеческое составляющее лекарство. Мы пробовали на обезьянах, мартышки дохли, значит, орангутанги ели с наслаждением.
5: Вот в чем разница.
6: Вот в чем разница. А потому что это порошок, очень удобно. Как бы засыпаешь себе порошок, чудно. Если экзема неба не мешает, все замечательно.
5: Ну, мне кажется, ведь вот вы, я знаю, ярый противник удалений.
6: Ну, в общем, да.
5: Ну, то есть ампутаций,
6: ну, все, хирургических рода,
5: вмешательств.
6: Да, да, да, вот эти.
5: Только лекарственным путем, правильно?
6: Только. Потому что я говорю, таблетки – это все.
5: Понимаю.
6: Таблетки – это все.
5: Понимаю. Итак, дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня у нас с вами в гостях был уникальный человек, аптечный сомелье, человек, который пробует на себе все новые лекарства, все новые таблетки. Это Ростислав Вегетанов. Да здравствует сульфадрибозол, пахметоген, оксимедипесин, рыжоль и кристопропол с циклопропоном. Это то, что создал наш дорогой Ростислав Вегетанов.
6: Ректально.
5: Спасибо. До свидания.
6: До свидания.
4: Аптечный сомелье.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье – склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
2: Один.ру.
7: Трогаем все. Поменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
3: Глотни и скомкай.
4: Рима задин.
3: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: 32-313-347-984-590. Минздравом можно.
3: Нёба в меду. Рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
6: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья. «За и против» программа «Здесь и сейчас» на Фоменко Фейк Радио. Я Владислав Жульпацкий. И рядом со мной лидер сухих – это Любовь Потанова. И лидер одутловатых – это Сергей Груздев. Мы уже выяснили, что одутловатые – это те люди, которые имеют потрясающую возможность протискиваться. Это первое «за». А вот какая есть, какое «за» есть у сухих сегодня? Что нам ответит Любовь?
7: Знаете, гораздо, это сложный вопрос, гораздо сложнее ответить, что против, может быть, сухих, потому что, в отличие от одутловатых, которым нужно протискиваться, нам даже протискиваться не нужно, мы везде, потому что мы сухие, мы мобильны, мы гигиеничны, мы чистоплотны, мы впереди.
6: Вот оно что. И вот теперь мы будем выяснять, кто прав. Эти простые дебаты за и против, кто прав? Одутловатые или сухие? Сергей Груздев представляет одутловатых, а Любовь Потанова сухих.
8: А я сразу хочу сказать. Сразу. А чистоплотность?
7: Да, можем, да? Это интересно.
8: Да. Не надо шамкать этими самыми. Не надо шамкать. Понимаете? Иссушенность. Это означает что? Ну все, губы землей обметало. Понимаете? Нету мощи. Нету этой удали. Когда ты прямо чувствуешь свое тело. Ты греешься и греешь других.
6: Скажите, вот как вы считаете, Любовь, сухость влияет на семейные отношения?
7: Конечно, очень хорошо. Очень хорошо. Вот в этой вот напускной мощи рассадник инфекций. Где влажно, там заводится бактерия. Моментально. Просто моментально.
6: И вот я сразу на это задаю вопрос Сергею Груздеву одутловатому. Скажите, вот в вашей одутловатости, действительно много, как я понимаю, жидкостного начала.
8: Очень. А вода – это жизнь. А вода – это впрыск. Берем любой Ламборгини, да? Мы же понимаем, о чем идет речь. Я люблю
6: Ламборгини. Я, честно говоря, не очень понимаю.
8: Это машина. У меня парк машин, и я люблю, так сказать, ездить. Я люблю скорость. Это как бы жидкость. Ты протекаешь прямо внутрь этого Ламборгини, да? Как мы говорим, кокпита, если так уж совсем по-спортивному. И тут же ты включаешь energy. Start energy. Зажигание.
6: К чему этот рассказ?
8: Рассказ тому, что там начинается впрыскивание. И я скажу, когда скорость тебя развивает твои волосы, ты чувствуешь, что ты уже завтра. Ты там. Ты находишься в завтрашнем дне, и там нет
6: места. Не понимаю,
8: места.
6: Какое отношение это имеет. Какое это отношение имеет к одутловатым? Не понимаю.
7: Позвольте мне сказать.
6: Да-да, конечно, Любочка, конечно.
8: Да-да.
7: Я попросила бы молчать. Потому что вы думаете, что мой голос я сорвала, потому что я кричала на дебатах. Нет. Потому что этот человек. Он все время чихает, сморкается. У него много жидкости, брызжет слюной. И слюна попала в меня с инфекцией. И я прошу вас быть аккуратнее. Просто аккуратнее.
6: Вообще возникает вопрос, вот да, такой да, прямо да. У меня к Сергею Груздеву. Я как-то неторопливо начинаю занимать позицию Любови Потановой. Хотя и не имею на это права. Но в общем и целом мне кажется, да, что, конечно, Любовь права. Конечно, в вашей одутловатости много негигиеничного.
7: Да и болезненно выглядит просто. Просто болезненно.
8: Я вам сейчас отвечу.
6: Вы ответите на болезненность после того, как мы вернемся обратно в эфир. Сейчас короткий небольшой перерыв.
1: За

Barilla on jaguari. Kättä rästi polkee vanha baari.

0: Online Radio 101 101 РО. Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Мы возвращаемся в студию. В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема – латекс, как решиться. Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга. Подхлёстывают, подзуживают, я не побоюсь этого слова, подначивают. Вот как вы подначиваете?
2: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
0: Пожалуйста,
2: Макс никогда
0: расскажите.
2: Не подначивает, и поэтому, ну... Немножечко я как-то устала от этой ситуации. И вот здесь
3: надо отдать должное Ирине, конечно.
0: Да,
3: она
0: вот...
3: заводила, она создатель клуба «Люби латекс», клуба «Пингвин».
0: «Люби латекс», виду, конечно.
2: Да, ну, конечно,
0: да.
2: Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какую-то инициативу.
3: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли.
0: А
3: мы
0: вот...
3: бы открыли сейчас, ну, новый магазин.
2: Это я
0: тоже...
2: имею...
0: Да, вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
3: Ну, я хочу сказать, значит так, ну, катание на копчике,
0: да,
3: оно связано, конечно же, с перепонками.
0: Вот.
3: Дело в том, что...
2: Ну, это прямая связь.
3: Абсолютно, да. Ну, здесь, в этом смысле, ну, нужно, конечно, говорить с... ну, с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
0: да,
3: при помощи перепонок.
2: Кто это создал?
3: Ирена, я говорю о тебе.
0: Да, только не
2: ссорьтесь.
0: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу
2: я
0: вас.
2: Просто, понимаете,
0: улыбнитесь.
2: Да я улыбаюсь, Ирена. Я просто хотел сказать,
0: нет,
2: что...
0: Нет, это вы улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
2: Ну, конечно.
3: Слушай, я сейчас расстегну до конца.
2: До конца не растет.

0: Да ну...
1: Не, ну просто, чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
0: Ну тебе лучше.
2: Да, вот наконец Макс теперь, нет, да. Наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
0: Но в латексе какой... ему лучше.
2: Нет, ну это само собой. Про перепонки вы хотели
1: значит,
2: сказать.
1: Перепонки, да. Перепонки это не служат впервые, так сказать, получается, что перепонки не служат для упирания.
2: Ага, так.
1: Для упирания и прилипания не служат.
0: Они
1: не служат.
0: Для растопыривания.
1: Ну, естественно, ну, а растопыривание когда
2: сколько
1: проходит.
2: Сколько раз вы можете растопыривать вот за, как ну, скажем,
1: сегодня,
2: за один раз?
1: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
2: Растопыривает.
0: Ну, я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
2: Ну, это
0: смело.
2: Вы знаете, это вы уже продвинуты. Ну,
1: конечно.
2: Нас слушают ведь много людей.
1: Ну, я думаю, что да. к осени, следующей, конечно, да, уже будет к 50.
0: Ну, конечно.
2: 50 что... растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им «до свидания». Мы ждем вас, мы любим вас, но мы еще хотим
1: на правах
2: вас.
1: Рекламы, на правах рекламы, да, ну заходите давайте. В наш магазин «Люби латекс», заходи в наш
0: Пингвин.
1: Магазин. Ну, клуб «Пингвин»,
0: клуб
1: там
0: Пингвин,
1: внутри
0: магазин
1: находится...
0: Магазин «Латекс», вообще много еще не обсуждено «Люби
2: латекс».
0: Сегодня.
1: Много итак, не обсудили.
2: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
3: Сексуальное.
4: Сексуальное.
3: Сексуальное.
4: Сексуальное.
3: Революция.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио.
3: 7000.
4: И вновь мы в нашей студии, а напротив меня Влас Власович Внуков. Это удивительный человек, который проповедует новую веру, которая так и называется «Семитысячье».
5: «Семитысячье», дружочек.
4: Да, да.
5: Я вот скажу тебе, ты нахрапом-то не возьмешь жизнь.
4: Да?
5: Не уцепишь ее, не укузьмишь, не ухватишь.
4: Угу.
5: Ты должен ее мерить. Мерить и мерить. И жить целую жизнь состоит.
4: Угу.
5: Из меры. Вот тебе, смотрю, Бурзон, нет меры.
4: Нет меры, да?
5: Нет. Безмерный ты человек.
4: Так может быть, это и хорошо?
5: Ничего нет хорошего в этом.
4: Нет?
5: Распущенность одна.
4: Ты что вы?
5: Конечно.
4: Влас Власович, а как
5: вы? Я гляжу в тебя глубоко, вот так выглядываю.
4: Ну-ка.
5: И вижу, что нет.
4: Влас Власович, ну я хотел бы с вами посоветоваться.
5: Посоветоваться ты хотел?
4: Да.
5: Да уж познавать тебе советоваться.
4: Почему же?
5: Ну советуйся.
4: Ну хорошо.
5: Говори.
4: Хотел посоветоваться. Все-таки... Вы рассказали, что вот однажды вы отдыхали в поле, и что вот вы почувствовали...
5: Ты подкашливаешь так не просто так.
4: Нет, не
5: меры
4: просто.
5: Меры в тебе нет.
4: Нету в меры, да?
5: Меры в тебе нет.
4: Вот видите, Влас Власович, я хочу, чтобы вы пожелали, да и всем нам, и всем радиослушателям нашим, и не только мне, а всем, всей вашей, как
5: сказать... Я с тобой еще, Юр, не закончил, чтобы так желать кому-то чего-то.
4: А нет еще, нет?
5: Нет.
4: Ну тогда расскажите.
5: Мерить тебя нечем.
4: Как нечем?
5: Ты не просто немеренный человек.
4: А как же?
5: Ты человек распущенный.
4: Ну как же вы так вот к этому пришли, скажите, что
5: вижу,
4: я распущенный?
5: Ты распущенный.
4: По глазам или как? По
5: энергия
4: нутру?
5: Из тебя, распутская энергия из
4: распутская?
5: Тебя прет. Распутская энергия из тебя прет. Да?
4: Как интересно.
5: В нашей вере такого нет. 7000. 7000 раз отмерь.
4: Так?
5: И только потом да.
4: Ах, вот оно что. Только потом скажи да.
5: А тебя можно и не мерить.
4: А как же тогда? Как же не мерить?
5: И так видно все.
4: Ну что видно-то, вот расскажи.
5: Я же сказал.
4: Влас Власович, а я вот хотел бы к вам обратиться. Вот хотел бы, может быть, к вашу веру обратиться.
5: Я тебе
4: можно
5: скажу
4: ли
5: так.
4: Это? Да.
5: Нельзя.
4: Почему?
5: Потому что ты слеп еще.
4: То есть как, совсем?
5: И слеп, и глух.
4: Подождите, ну...
5: Конечно.
4: Влас Власович, ну давайте я вот так внимательно...
5: Да
4: я...
5: ты как обычный человек.
4: Да?
5: А в 7000 приходят.
4: Как?
5: 7000 раз отмеренный. Понимаешь ты?
4: То есть это когда уже 7000 раз отмерил...
5: Мерило не вошло в тебя никак.
4: Не входит, да. А как мне быть-то, я не знаю.
5: Распутство в тебе одно.
4: Распутство. Не знаю, вот, товарищи, хочется мне обратиться к радиослушателям.
5: Вот видишь?
4: Да.
5: Ты сразу обращаешься к массам.
4: Ну?
5: А ты вовнутрь ты себя посмотрел?
4: Сейчас я посмотрю.
5: Чем ты будешь смотреть-то?
4: Может...
5: Что у тебя есть для того, чтобы ты смотрел вовнутрь для себя? Какой такой перископ, чтобы ты там любовался? Да и что ты хочешь там увидеть? Юра, Юрочка, Бурзон.
4: Да?
5: Гибель идет твоя.
4: Ой, боже мой.
5: Слушай меня.
4: Да, слушаю. Что? Что посоветуете, Влас Власович?
5: Внутри себя посунься.
4: Посунься?
5: Посунься внутри себя.
4: Это как?
5: Подвинься.
4: Куда? В какую сторону?
5: В хорошую.
4: Ага. Так.
5: Злое из себя гони.
4: Так.
5: Вроде обычные вещи говорю.
4: Угу.
5: А почувствуй.
4: Угу.
5: Хлеб в тебе.
4: Хлеб?
5: Хлеб не снаружи.
4: А где ж?
5: Хлеб в тебе.
4: А.
5: А как разглядишь свой хлеб?
4: Ага.
5: Внутри себя, в сердце своем.
4: Угу.
5: Так появится мерило. А там уж и мед не за горами.
4: Небо в меду.
5: Это долгая работа, дружочек ты мой.
4: Вот спасибо, Влас Власович. Действительно.
5: А то ты, я смотрю, осмелел.
4: Почему ж?
5: Мне кажется так.
4: Ну,
5: кажется. Чувствую я.
4: Да?
5: Смелости в тебе многовато.
4: Много?
5: Да не по таланту.
4: Да?
5: Да.
4: Вот ведь интересно как. Вот мы беседуем с Влас Власовичем, а вот хорошо бы сделать маленькую паузу, чтобы потом вернуться, а вы бы еще и поразмыслили над словами Власа Власовича Внукова. Вот пока вы думаете, а мы сделаем маленькую паузу.
2: Семитысячье. Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
3: Классика в эфире.
2: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Гаргулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
3: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
2: Соглядатый.
7: Снова я, Ирина Рыбладзе. А у нас в гостях соглядатый Геннадий Степанович Калюжный.
8: Да.
7: Конечно же, он уже начальник.
8: Конечно.
7: Начальник.
8: Конечно.
7: На трассе.
8: Да.
7: Напомните название трассы.
8: Трасса дяди Тараса.
7: Трасса дяди Тараса, да.
8: Да, да.
7: А куда она ведет?
8: Она ведет в Быхульск. Бихульск.
7: На Бихульск, да.
8: Да, Бихульск.
7: Бихульск – это же старинный город.
8: Бихульск – это старинный.
7: Старинный город, да, там старинный, есть своя колокольня.
8: Колокольня, вот часовня.
7: Да-да-да.
8: Там много интересного, я вам скажу. Много интересного. И там, кстати, тоже нужны соглядатые.
7: Конечно, конечно. А где они не нужны?
8: Вот. Вот. И вы знаете, как сразу занятость какая.
7: Да занятость, я уже говорила.
8: Колоссальная.
7: Абсолютно. Как это, вот, ну, проблема безработицы решается
8: тысяч,
7: просто на раз.
8: Да, это
7: просто
8: сотни тысяч рабочих мест.
7: Много что? Желающих заниматься.
8: Очень много.
7: Очень много, да. Ну, потому что работа интересная.
8: Работа очень интересная. Это работа с людьми.
7: Работа с людьми.
8: Работа и в лесу.
7: И в лесу,
8: как мы
7: и
8: видим,
7: в поле.
8: И на дороге, и
7: да,
8: в поле.
7: Да, и на воде, я думаю.
8: И на воде, естественно, на воде. Да. На воде водные соглядатые.
7: Водные соглядатые, да, специально есть, по-моему, у них и с погружением работа.
8: Работа с погружением.
7: Следить за рыбой.
8: Во-первых, они следят и за рыбой, и за рыболовами.
7: И за рыболовами, да.
8: Потому что,
7: что насажено на крючок?
8: Что насажено на крючок? Потому что среди рыболов, я скажу, ох, какие
7: да?
8: бывают.
7: Есть,
8: ну,
7: да,
8: что
7: бывает?
8: Вы,
7: ну,
8: что вы?
7: Какой
8: Боже, ум. Что они творят?
7: Тоже извращенцы, да?
8: Извращенцы.
7: Просто
8: сейчас очень
7: извращенцы.
8: Много извращенцев.
7: Рыболовов.
8: Рыболовов. Именно рыболовов.
7: Какой ужас.
8: Ужас.
7: Какой ужас, да?
8: Рыбы
7: Куда
8: дохнут.
7: Куда мы катимся вообще?
8: Куда мы катимся? Я не знаю, мы прикатились. Мы прикатились с вами, дорогая Ирочка.
7: Да нет, это ужасно. Подожди, рыболовы и извращенцы – это уже край.
8: Это край. Дальше за рыболовами и извращенцами – ну кто? Только…
7: Не знаю, кто.
8: Даже не знаю.
7: Я
8: даже
7: не знаю,
8: кого.
7: Кто.
8: Кого сказать, я не знаю, может быть, этот самый егерь-развратник или егерь-насильник.
7: Кошмар.
8: Боже мой.
7: Кошмар.
8: Боже
7: Просто
8: мой.
7: Кошмар.
8: Просто кошмар, да.
7: Да. Да. Значит, да. везде, я так понимаю, что нам теперь, простым, да? то есть
8: ну, да.
7: жителям города.
8: Добропорядочно.
7: Добропорядочно.
8: Да, гражданам.
7: Жить спокойно просто. И мы можем себя спокойно чувствовать и в лесу.
8: Жизнь налаживается.
7: Да.
8: Я вам сразу скажу, вот мы
7: погода.
8: Уже 6 месяцев этим занимаемся.
7: Да, и лучше стало, вы знаете,
8: стало,
7: лучше.
8: Да,
7: а я заметила.
8: Да, вы заметили,
7: я
8: правда?
7: Я заметила, конечно.
8: Правда. И, во-первых, на дороге ведут себя люди уже адекватнее.
7: Просто да, просто осторожно. Я бы даже сказала, не едут, а крадутся.
8: Вот. Вы почувствовали.
7: То есть можно перейти дорогу везде, потому что едут с такой скоростью, что,
8: да,
7: пожалуйста,
8: да,
7: переходи.
8: Да, да, да, потому что они видят сразу соглядатов,
7: да.
8: и сразу понимают, что за да. ними следят.
7: Вот смотрите, да. мы говорили о том, что как трудоустройство вообще потрясающе, как вообще трудоустраиваются люди.
8: Да.
7: Но ведь трудоустраиваются не только соглядатые, трудоустраиваются рабочие, которые строят вышки.
8: Да, во-первых, устраивают, да, естественно.
7: Вот эта вот вся история с оптикой вашей специальной, это наверняка целые заводы вообще открываются.
8: Оптика — это целый завод, вот я еще раз, так сказать, вам покажу. Во-первых, они же фиксируют все, записывают.
7: Так.
8: Но это все равно, вы понимаете, соглядатый в любой момент может сам смотреть.
7: Конечно, это самое важное.
8: Потому что это только когда устают глаза.
7: Да.
8: Или нужно ему специально, например, что-то для себя такое заметить,
7: да,
8: заметочку.
7: Бывают ли женщины соглядатые?
8: Нет, никогда.
7: Никогда. Почему?
8: Никогда.
7: Почему?
8: Пока мы работаем только с мужчинами. Потому что, вы понимаете, у женщин, у них все-таки они отвлекаются.
7: Да.
8: Ну, помада, ресницы.
7: Помада, да, ресницы, да.
8: Попало что-то в глаз.
7: Да, все время,
8: вот
7: да.
8: Что-то такое, вот когда, вы понимаете, да. когда это...
7: Я прекрасно это понимаю, сама женщина.
8: Конечно.
7: Да. Конечно. Ненадолго прервемся. И у меня к вам еще очень интересный вопрос.
0: Соглядатый. Флора и фауна родной планеты.
6: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций.

0: 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политический

0: Политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
5: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио.
6: На грани возможного.
7: И вновь мы с человеком-легендой, с Сергеем Луцем, удивительным человеком, которому вживили в кору головного мозга сим-карту. Он работает постоянно от сети, у него есть удлинитель. И вообще, как бы он настолько уже обрел себя нового в себе, что это непостижимо. Пока что он в режиме мьют находится. У него есть специальная кнопка. Так продумали в институте. Видите, у меня тоже немножечко сейчас... Вот я наслушался «Человека-легенды» и немножко... В институте Царькова. Так вот, следующий как бы момент, о котором мы хотим поговорить, это тазовый шарнир. И вот об этом мы хотели спросить нашего уважаемого человека-легенду. Отключаю мьют.
8: Я бы вот что хотел сказать. Это не институт Царькова, это группа. Группа Царькова, да. Группа ученых, которые занимаются такими вот вещами серьезными достаточно. Я хотел сказать про циклы циклопропоника.
7: Пожалуйста.
8: Тройное кипячение в циклопропоне дает совершенно абсолютно новый эффект. Так. Дело в том, что мало того, что человек не просто он там, кстати, останавливается процесс старения. Сразу так. Начинает регенерация клеток, которые совсем на других скоростях, и вы все моложе, новее. Все прекрасно возможно, любые, да, очень хорошо для спортсменов.
7: Я вижу, что вы молодели,
8: во-первых. Да, это само собой, мы с вами до этого никогда не виделись, но как вы...
7: Но я же вижу.
8: Сколько по-вашему мне лет?
7: Вы понимаете, я бы вам дал 18.
8: Вот,
7: представляете?
8: Вот такая реакция.
7: Вот реакция.
8: Конечно, мне намного больше. Так вот, возвращаясь, первая работа была с циклопропоном, конечно. А потом уже был тазовый шарнир. Самый тот знаменитый тазовый шарнир.
7: Тузов ведь изобрел его, да?
8: Я не знаю, честно говоря, участвовал ли в этой разработке сам Тузов, но Царьков сказал, что сейчас мы тебе сделаем тазовый шарнир. В чем смысл?
7: Вот в чем смысл?
8: Полная замена нашего родного, урожденного
7: тазобедренного
8: сустава. Полностью замена. Дело не в синтетике. Дело в том, что он полностью заменяет оба. Один шарнир полностью заменяет два сустава.
7: Как два в одном получается.
8: Дело в том, что нет смысла вхождении.
7: То есть вообще никаких вхождений абсолютно?
8: Нет, ходить нет смысла.
7: Нет смысла. Ну, я смотрю, вы немножечко все равно как бы переливаетесь вот так на стуле.
8: Так это и смысл тазового шарнира.
7: А это смысл тазового?
8: Один за два,
7: и вы как бы так планируете.
8: Его нельзя сломать.
7: Его нельзя вообще. Это синтетика.
8: Вообще нельзя сломать.
7: Это чистая синтетика.
8: Нет,
7: да?
8: Почему же это чистая синтетика? Это все природные материалы.
7: А, природные материалы.
8: Да.
7: Как удивительно.
8: Да. Это все группа Царькова. Я не очень верю в то, что Тузов там сыграл большую роль. Тузов, скорее всего, не сыграл большую роль. Там
7: вообще.
8: Царьков, он сыграл большую роль. А вот Тузов и нет.
7: И теперь я делаю буквально мьют. Вот, видите, удивительно. Пока человек-легенда отдыхает, то, что ему нужно обязательно добор кислорода, немножечко есть кислородное голодание, но об этом он потом расскажет нам обязательно. Вот. Дело в том, что вот как совместить тазовый шарнир и симку? Вот это я хотел. Не противоречит ли это друг другу? А пока что мы делаем паузу и вернемся к вам через несколько мгновений.

0: что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: Hyvät naiset, Svamse Robo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: Pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hikkiä.
1: Stadin.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
2: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: спецовка.
1: Сегодня у нас в программе «Чья спецовка?». А эта программа, как вы помните, дорогие друзья, посвящена профессиям. Разным профессиям. Мы рассказываем здесь о разных профессионалах высокого уровня, среднего уровня и уровня выше среднего. Сегодня у нас удивительная профессия. Сегодня у нас в гостях Матвей Стешко. Здравствуйте, Матвей.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот.
1: Ну, его профессия уникальна.
2: Да.
1: Он дубасер.
2: Ну да, в общем-то.
1: Матвей, разговор у нас будет серьезный.
2: Ну.
1: Мы, так сказать, отдаем, конечно, дань. В любом случае вам отдаем дань.
2: Да.
1: Ну, потому что кто, как не вы. Вот. Расскажите подробно. Вот я понимаю, что вы все-таки дубасите. Дубасер – это человек, который дубасит, правильно?
2: Да, да, да. В основном, да.
1: Вот. Как вообще вы пришли в дубасине? Вот. И почему вы, например, дубасите только выворотное? Вот это тоже такой вопрос, который...
2: Сейчас...
1: Давайте сразу, вот, сразу, не откладывая в долгий ящик, начните рассказывать о своей профессии.
2: Ну, в общем, у меня такая профессия. Это, во-первых, это дед мой дубасил. И, в общем, потом я выяснил, что и дед деда, и дубасил.
1: Ну, то есть,
2: и...
1: по факту, вы потомственный дубасер.
2: Ну, да, так получается, такая вот история такая получилась, что дубасим по полной. А, вообще, это, да, отнимает очень много, конечно, энергии и сил.
1: Я понимаю вас, но вот прежде всего я хочу сказать, сейчас известно, да, что рынок наводнен псевдодубасерами, да?
2: Да, это их много сейчас очень.
1: Каким образом простому, обычному потребителю,
2: да,
1: ну, такому, как мне, например, да, как отличить псевдодубасера от, ну,
2: да,
1: настоящего?
2: Очень просто. Во-первых, псевдо эти дубасеры, они все время предлагают какие-то визитки, какие-то там у них что-то, они какие-то пишут, какие-то в Инстаграм выкладывают там что-то там еще, так сказать, все время в сети, все время какие-то заманивают как-то. На самом деле, дубасить по-настоящему человек не будет себя рекламировать. Ко мне приходят люди, которым действительно это надо. Понимаете?
0: Чья спецовка?
3: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Лесной Водс.
1: И вот мы вновь с вами на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня народный плесневод Григорий Янович Чулимцев. Еще раз и еще раз спасибо, что вы нас посетили. Григорий Янович, виды плесени, пожалуйста.
2: Ну, виды плесени бывают разные, конечно, пожалуйста. Ну, вы знаете, сортамент – это такая вещь. Ну, плесень бывает сжатая, бывает заскорузлая, ну, бывает пенная. Много сортов вообще-то, кстати, для разных целей, для разных смыслов. Вообще плесень, ну, она бывает и внутри, и снаружи, как вы знаете. Плесень вообще-то, кстати, она поддается обработке, не поддается обработке. Плесень различного рода свойства. Могу сказать, что микроорганизмы, они вообще, так сказать, ну, представьте, что вы как будто бы внедряетесь в целые города, в огромные поселения, понимаете,
1: то плесень. Есть это как бы...
2: Когда вы работаете с плесенью, вы узнаете огромное количество нового. Нет. Это просто, ну, Куинбус Листрин, это лилипуты, как говорится, и гулливеры.
1: Это микро и макро.
2: Ну, конечно, микро и макро, это микро же жизнь, макро. Это жизнь. Мы добираемся жизнь. Таким образом, где нано. Где нано, а мы уже были давно там, понимаете, все изучали, как говорится.
1: Вот именно. Нано еще, как говорится, была...
2: Плесень это и есть наномир.
1: Наномир.
2: Конечно.
1: Вот.
2: Конечно. Это нужно понимать и...
1: Конечно. И чувствовать.
2: Не чувствовать плесень, не заниматься плесенью и не чувствовать плесень. Ну это нелепость.
1: Это не может быть.
2: Это нелепость. Господи, у нас таких быть? Ни одного как человека может? В отделе и нету. Как? Кто бы занимался плесенью, но не чувствовал.
1: У вас сколько плесень? В отделе человек?
2: 11.
1: 11. Mm-hmm. Хорошая цифра, мне нравится цифра 11. И каждый пределе, каждый вот
2: да.
1: как пчелка, да?
2: Вы знаете, очень трудно в последнее время стало находить специалистов такого уровня, потому что, во-первых, у нас перестали готовить.
1: Ну, я вообще.
2: Нас, плесневедов, перестали готовить.
1: Ну, как это так?
2: Ну, так, потому что закрылся наш научно-исследовательский, ну, не наш научно-исследовательский, слава тебе, Господи, еще... Ну, живет да. научно-исследовательский, но, да. я могу сказать, накрылся, как говорится, закрылся университет.
1: Вот, расскажите поподробнее, а как же так случилось-то, извините?
2: Ну, закрылся Зябский университет.
1: Зябский
2: университет закрылся в связи с тем, что, так сказать...
1: Ну что?
2: Поумирали педагоги.
1: Ой-ой-ой.
2: Да. Педагоги поумирали. А что?
1: Это все связано, конечно, было, естественно, с
2: плесенью, в некотором смысле, конечно. Люди не щадили себя, отдавали себя науке.
1: Какие
2: да, большие
1: умы.
2: Большие герои были
1: герои,
2: раньше всегда. Да,
1: герои.
2: Не то, что сейчас.
1: Я вас благодарю за то, что
2: спасибо.
1: Вы держитесь.
2: Спасибо большое.
1: За то, что вы в авангарде, Григорий Янович.
2: Ну, просто нужно было соблюдать технику безопасности, это важно.
1: У вас же специальные...
2: Специальный костюм.
1: Специальный костюм.
2: Конечно. Да, как, ну, иначе плесень, как говорится, она же поначалу-то не разбирается.
1: Она же потом становится плесень.
2: Потом становится ручной.
1: Вот понимаете? Вы работали... Ну, у вас плесень ручная.
2: Ну, конечно. Ну, Господи.
1: Надо сказать, дорогие наши.
2: Я веду, так сказать, плесень, ну, куда надо веду
1: ее. Куда надо, да. Вы подводите плесень. Под нее подводите.
2: Конечно. Базу. Локально, но тем не менее...
1: А вот когда вас подмывает, скажите.
2: Послушайте, ну, я хочу сказать. Во-первых, это нехорошо для плесени, когда подмывает.
1: Да, вот я хотел уточнить.
2: Нужно понимать, что плесень, она ведь не терпит никаких проточных, так сказать, проток.
1: Проточных проток.
2: Для плесени нужна среда.
1: Среда. Понимаете?
2: Нужна среда.
1: Как правило, среда.
2: Да, как правило, среда. Как нужна. Правило, среда. Да. И в этой среде, значит, конечно, для плесени все должно быть как, как
1: чистое. Чтобы микроорганизмы.
2: Да. Конечно.
1: Насытились.
2: Иначе у вас ничего-то не заплесневеет, во-первых.
1: Вот.
2: Они просто не возьмутся. Во-первых, есть направление плесени, которое очень заносчиво. Плесень бывает заносчивая очень.
1: Правда?
2: И, знаете, очень, такая требовательная очень, знаете, не по годам. Я бы сказал, даже некоторая звездная болезнь бывает у плесени.
1: Боже мой, ведь плесень разговаривает.
2: Ну, конечно.
1: Что она говорит вам? Ну, скажите, наконец.
2: Ну, например, она говорит: «Господи, когда же ты уже разнообразишь ассортамент?»
1: Вот.
2: «Когда мы начнем развиваться не только вглубь, но и вширь?»
1: Так вот, расскажите про ассамбляж.
2: Ну, ассамбляж – это, конечно, такая вещь, которую я сам здесь, я продвинул ее.
1: Вы продвигаете ассамбляж,
2: Я продвинул ее очень сильно, потому что, вы знаете, до меня, конечно, никто ассамбляжем не занимался, это понятно.
1: Но
2: просто нужно себя настолько посвятить, плесенью. Нет, уж, может быть, немножко что-то...
1: Легкое...
2: Да, что-то недомогание, да.
1: Давайте сделаем паузу. Mm-hmm. Может быть, Григорий Янович, вам поможет наш эксперт.
0: Плесневодство. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию.
3: Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь».

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
2: Хакеры бреющей сети.
3: То вот есть только пример. По прелостям, а ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще, как сказать, ориентиры для вас?
4: Есть, да? Есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
3: Приятный, нет?
4: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас... Эти в сети там такие любители этого запаха, они как бы немножко подсели.
3: Подсели, да?
4: Подсели. Угу. Я хочу пример привести. Вот недавно, угу. Ну давай уже раскроем, Серёга.
5: Да.
4: Ну этот вот, седьмой флот.
3: Нельзя об этом говорить,
4: ну,
3: по-моему, вам делают знаки, да?
4: Ладно, ну что?
3: Ну хорошо, а
4: серьёзно,
3: не выйдет поговорить. Простой вопрос, спите ли вы, друзья мои?
4: Да-да.
5: Не.
3: Ну, я, поэтому я чувствую, как бы, по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
4: Это перманентно. То есть мы чуть...
5: У вас много задач.
3: Много задач.
4: Конечно.
5: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
4: Конечно. Все-таки. Конечно.
5: Государство. Нашего.
4: Да, да.
3: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
5: А вот... чего ты хочешь, чтобы я сказал, что?
3: Я не знаю,
4: это что. Же, это
3: мне интересно,
4: это.
3: Что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь нашим
5: ресурсам. Аспирин, детка!
3: Серьезно? Просто серьезно? Просто аспирин глотаем, все?
4: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
3: Сульфатрибазин?
4: Ну, это простое, это
3: ну,
4: больше.
3: Ну, не знаю, насколько это простое.
4: Ну, ладно, аптеках... все, больше не буду.
3: В аптеках не продается.
5: Да нет, ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях
4: на сайте
5: работаем.
4: Можешь зайти.
5: Все. Да. Вот, да. Ихтиозавр.нет.
4: Ихтиозавр.нет.
3: Но это по рыбам.
5: Да.
4: Это по рыбам. А так, если вдруг... Если...
5: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
4: Да.
3: Рыбный коктейль, ну да, да, да, да, да.
5: Ты, ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
3: Да, это я знаю, он делается
5: почему
3: на плавниках,
5: мы ночью?
3: Переболотые плавники.
5: Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Угу. Там ночь, там день.
3: Угу.
5: Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
4: Некогда.
5: Мы вот... бывает, ну, бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
3: Чуть-чуть, все-таки поспать
5: чуть-чуть
3: удается.
5: Поспать удается, но, в принципе, трудно.
3: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыбы-то вам помогают.
5: Ну, не, ну они нам помогают, ну, конечно, надо сказать.
3: Тяжело,
5: не просто,
3: тяжело.
5: Не просто.
3: Тяжело,
4: я
3: тяжело.
4: Я говорю, сульфадребазин.
3: А да. Отпуск бывает у вас?
5: Пока нет.
3: Пока еще не было, ни разу.
4: Отпуск. Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке.
5: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
4: О!
3: То есть одновременное решение многих задач.
4: Абсолютно.
3: Это то, что делаете вы.
4: Абсолютно.
3: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам. Просто спасибо. Понимаете, спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей. Спасибо, Владимир. С вами была...
5: Детка, пис.
4: Пис-пис.
3: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Проверю вашу теорию, да. Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры преющей сети».
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
0: 101.ru.
6: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Бивень, а бивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
1: 39-47-86-52-31-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-
0: горе, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Вперед, Ротозей!
1: И снова мы с вами. Передача «Вперед, Ротозей». У нас в гостях Джон Плужников и Сергей Че, профессиональный ротозей, возглавляющий движение «Ватага Ротозей». Мы говорили о досуге ротозея. Что он делает на досуге? Выяснилось, что они ходят на лыжах с палками по отдельности, правда. А летом что делаете?
2: Пьем.
1: Что?
2: Ну, разное. Ну, во-первых, мы обшиваем себя.
1: Так, да. Подождите, вот сразу вопрос. Вот, то есть, вот эти прелестные галстуки, по-моему, с вышивкой, это ваша работа?
2: Ручная.
1: Да, да вы что? Да.
2: За галстуки у нас Сергей.
1: Да вы что?
3: Да. А майки, майки я? Майки Джон.
1: Майки, это же на машинке надо, наверное, ну, или не на руках?
2: Вы знаете как?
3: Ну, это не машинка, это по-другому называется.
2: Ну, вы знаете,
3: строчилка.
2: Ну, я бы скажу так.
3: Да.
1: Да.
2: Дело в том, что когда ты отдаешься делу полностью...
1: Да.
2: Потому что ротозей, он всегда отдается делу полностью.
1: За что очень серьезен, как вы уже сказали, да.
2: Конечно.
1: Без остатка, так сказать.
2: Собран. Вы знаете, везде же есть ротозей. Понимаете,
1: ну, да.
2: Везде. Они везде есть и в цехах, и на сборочных производствах, понимаете. И они везде, их рассыпаны, как звезды по миру, в огромном количестве.
3: Да?
2: Да.
1: Да.
2: И поэтому, когда я, например, шью майки,
1: да,
2: для, ну, у нас сейчас 9733, как я уже говорил.
1: Вот теперь Полина,
2: да,
1: еще,
2: да? Да, да,
3: ну,
2: да,
3: и
2: да, да. И Полине, конечно, тоже шьем. Вот. Дело в том, что я шью, сейчас у меня уже вторая, я все время делаю по второй майке.
1: Ага.
2: Да.
1: А какого цвета? Это белая?
2: Всегда белая.
1: Всегда белая.
2: Чистота.
1: Чистота, да. Помыслов.
2: Это посыл.
1: Чистота помыслов.
2: Чистота помыслов ротозея.
1: Ротозея, конечно.
2: Ротозеи чисты.
1: Мне только странно, что у вас носки не белые. Это случайность или это...
2: Послушайте, носки вообще к ротозеям никакого отношения не имеют. Носки — это просто моя научная деятельность.
1: А, да, да, да.
2: То есть, я же вам говорю, да, научная деятельность.
1: Ну, вы же
2: я
1: против
2: выясняю,
1: носков. А,
2: почему
1: извините,
2: потеют но... ноги в носках?
3: Ну.
1: А ротозеи ведь не носят носков.
2: Ну, вы знаете, это когда как. Это когда как. Я не могу сказать, это по ситуации.
1: По ситуации.
2: По ситуации. Mm-hmm. Конечно, если очень холодно всегда носки.
1: Когда можно позволить себе потливость, то можно надеть носки,
2: знаете,
1: когда нельзя.
2: Вообще ротозеи сами по себе не потливы.
1: Не,
2: не потливы.
1: То есть это тоже можно сказать как отличительный какой-то признак.
2: Это вопрос, я уже говорю вам. Открытие мое заключается в том, что я выяснил для себя, что виноваты в потливости ног...
1: Носки.
2: Не люди.
3: Вот.
2: Носки.
3: Носки.
2: Носки.
3: И давай мы расскажем. Мы наконец...
2: Жесткое обвинение,
3: да,
2: носкам.
3: Да. Носкам. И мы с Джоном написали книгу. Это уже не первая книга. Но мы...
1: Вторая.
3: Это вторая уже книга. Первую вообще мы ни одной страницы не написали. Просто она была. Первая
1: просто
3: книга
1: была, да.
3: А после этого уже вторая.
1: Она хорошо, кстати, продалась.
3: Она очень.
1: Да,
3: она разлетелась просто.
1: Самая читаемая,
3: книга,
1: да,
3: называется очень-очень просто,
1: да.
3: «Пытливость и потливость». Вот ответ.
1: Какое грандиозное название,
3: ну, конечно,
1: слушайте.
3: Вот
2: вы
3: вам
2: должны
3: ответ
2: понять,
3: да,
2: что,
3: да,
2: пытливый человек, да, а ротозеи пытливы.
1: Да. Это я уже поняла. Да.
2: И глубина,
1: поняла,
2: глубина погружения пытливого ротозея,
1: да,
2: проблему.
1: Да.
2: Проблему.
1: Она как вглубь.
2: Да. Она настолько велика, что, конечно же, и бывает, что он и, ну, он там столько встречает, когда он вскрывает проблему, он, как настоящий ротозей, на него вот обрушивается огромное количество информации.
3: Да.
2: Конечно, конечно, он не все может ухватить.
3: Естественно.
2: И поэтому нам и говорят, ну вот, ротозей. Ротозей.
3: Нет.
2: Мы вскрываем огромное количество. Понимаете, пытливость.
3: Да.
2: Это, так сказать, основа ротозейства.
1: Да, да. Это понятно.
3: И она пересекается, естественно,
1: конечно,
3: с пытливостью.
1: Но только пытливые люди могли вот это вот... Это потрясающее, да, вот это вот потрясающее
2: вот
1: вообще
2: но
1: открытие.
2: Казалось бы, на поверхности.
1: Да, на поверхности,
2: да,
1: совершенно.
2: Оденьте носки на руки и
1: люди
2: выясните для себя, потеют,
1: да,
2: у вас,
1: да,
2: руки или нет.
1: Да.
2: И получается, если у вас руки в носках потеют, значит, виноваты не вы.
1: Да.
2: Не вы,
3: а носки.
2: А носки.
1: Да, это сколько же пудрили голову, понимаете, какому количеству людей рублей, сколько вообще заработано денег было на этом, да?
3: Да.
1: Прервемся ненадолго, снова увидимся.
0: Вперед, Ротозеи! Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Клизмование. Доброго здоровья, дорогие наши, дорогие радиослушатели! С вами программа «Летнее клизмование», которую вы так ждали. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня гость – это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Да, да.
0: Мы касаемся клизмования, и мы с вами говорили только что про насадки, про то, как есть псевдонасадки.
1: Псевдонасадок.
0: Которые, к сожалению, очень ранят
1: ранят буквально в смысле этого слова.
0: Ранят,
1: инфицируют.
0: И касались с вами, конечно, глистов-помощников, которые помогают нам всем, что там уж греха таить.
1: Да, потому что в наших насадках, которые мы продаем только в нашем центре, «Мать и мачеха», там есть специальная кормушка для глистов.
0: А, кормушка для глистов.
1: Да, конечно.
0: Их можно, в принципе, приобрести, глистов.
1: Да. Там уже сразу, понимаете, кормушка для глистов.
0: Да.
1: А там специальный, как бы, всыпается в насадку корм, и глист может питаться.
0: Ага, вот это очень важно.
1: Да, да,
0: и
1: да,
0: как
1: конечно.
0: Вырастить глиста?
1: Вот и это как очень... вырастить глиста? Потому что если правильно выращен глист, можно потом просто не клизмоваться, он будет сам...
0: Глист сам берет на себя.
1: Все берет, всю работу делает глист.
0: Вот
1: конечно.
0: Какие же умницы эти наши помощники. Глисты.
1: Да, да, ну не все, не все. Не будем обольщаться.
0: Как бы давайте погладим их по головкам. Это образно.
1: Образно.
0: И вы знаете, вот я вам сейчас хочу сказать, сколько все-таки, вы знаете, надо держать в себе. Потому что в этом основа всего. Потому что вот вы...
1: Юрий, послушайте меня. Вот я же вам уже говорила. Вы, мне кажется, легкомысленно немножечко отнеслись к тому, что я сказала. Я сказала то, что 3 месяца содержим.
0: Боже мой.
1: Осенью снимаем урожай. Я же сказала.
0: Боже мой, подождите, конечно. Я неправильно. Это значит, надо держать 3 месяца.
1: Несъемная насадка с обратным клапаном. Вы захотите, а ничего не вы.
0: То есть, надо жить с этим.
1: Вы заперты.
0: Надо жить с клизмой.
1: Конечно, в том-то
0: вы
1: и дело.
0: Вы просто живете с клизмой.
1: Естественно, специальная одежда продается у нас тоже, потому что не на всякую клизму можно одевать одежду. И при нашей клинике уже открыт магазин одежды.
0: Да, жизнь с клизмой.
1: Нет, просто с клизмой.
0: А, с клизмой, будет называться с клизмой. Так вот вы понимаете, в чем дело? Если вы так долго держите в себе, это что? Это как бы психологическая же нагрузка.
1: Ну, и опять-таки, обычный клиент совершенно к этому относится нормально.
0: Абсолютно,
1: конечно, бывают срывы. Срывы бывают. Человек пытается вырвать насадку с корнем.
0: Это тяжело, это травмоопасно.
1: Это очень травмоопасно.
0: Он как бы хочет слезть с насадки.
1: Но не выйдет, друзья мои, не выйдет. Вы уже на насадке.
0: Говорит нам Галина Садок.
1: Не выйдет, терпите, мои дорогие,
0: терпите. Жизнь с насадкой. Это и жизнь с клизмой. Вот зачем, как бы, так сказать, будущее. Клизмование.
1: Мы специально разработали специальные бермуды. Знаете, такая одежда есть? Да, бермуды.
0: Ну, есть такая.
1: Так вот, бермуды у нас продаются специально, в которые встраивается клизма.
0: Да?
1: Да, они очень, кстати, очень хорошо, стильно выглядят.
0: Стильно?
1: Да.
0: Я бы сейчас как бы сделал бы легкую паузу вот на этом как бы разговоре про стиль.
1: И бермуды.
0: Клизма.
1: Да.
0: Стиль и клизмование.
1: Да.
0: Вот мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
1: Да.
0: Летнее клизмование. С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Отказыватель.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Отказыватель». И сегодня мы встретимся с человеком, который нам очень может помочь, потому что в наше время, когда мы, нам стыдно, неловко отказать и так далее, иногда это просто необходимо, так вот, он обещал нас научить этому простому вроде бы действию. Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Здравствуйте, Борис Альфредович.
4: Доброе утро. Очень приятно.
3: Здрасте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, первый вопрос сразу в лоб. Зачем?
4: А как?
3: А, вот оно что.
4: Да.
3: То есть без этого никак?
4: Конечно.
3: То есть без отказа мы не проживем, так сказать. Если всем будем говорить «да», то что же с нами будет? Что же от нас останется? Да? Правильно я понимаю?
4: Конечно.
3: А скажите, когда, как вы впервые отказали?
4: Ну, что сказать, когда я вижу обрис ситуации, для меня сразу все становится очевидно.
3: Ага.
4: Например, скажем так, сегодня я могу уже отказывать... Ну, скажем так, во всех направлениях.
3: Во всех.
4: Да,
3: а
4: да.
3: Я вот именно интересует, меня интересует первый раз. Когда это произошло и как это
4: первый
3: произошло
4: раз.
3: В первый раз? А вы увидели абрис в первый раз или...
4: Я понимаю, да. Я просто не закончил. Я продолжу мысль свою, потом отвечу на ваш вопрос. Я, значит, могу отказывать во всех направлениях. То есть, будь то бизнес,
3: да.
4: Личные отношения...
3: Ага.
4: Политика.
3: Политика, ну и безусловно, да.
4: Ну и спорт.
3: И спорт.
4: Конечно.
3: Конечно.
4: Спорт.
3: Конечно,
4: вот.
3: Конечно.
4: А теперь возвращаемся.
3: А теперь вернемся, да, к первому разу.
4: К первому разу.
3: Сколько вам было лет, помните?
4: 24.
3: 24 года.
4: Да,
3: ну, вполне себе уже возраст.
4: Да, да, это, конечно. Ну, я, скажем так, я повзрослел в 18, повзрослел сразу.
3: Просто сразу, просто вот раз, бац, и все, и повзрослел.
4: Ну, можно сказать, что бац, и бац, но в любом случае...
3: Ну, бац.
4: Бац.
3: Бац.
4: А
3: хорошо,
4: бац.
3: Да. И кому вы отказали?
4: Ну, я отказал сначала просто девушке.
3: 24?
4: В 24, да.
3: Так.
4: В 18 я, бац, как бы все произошло.
3: А в 18 вы отказали?
4: А в 18 я отказал.
3: Этой же девушке, с которой в 18 было бац?
4: Да. А в 24 я просто сказал ей «нет».
3: Нет.
4: Я сказал ей четкое, жирное «нет». Это имело в виду на всю оставшуюся жизнь.
3: На всю оставшуюся жизнь.
4: Да, и она четко это поняла. И я понял первый раз, в первый же раз, что я донес до нее...
3: Суть
4: вопроса.
3: Да. То есть, как сказать, вот без всяких там долгих разговоров.
4: Да, вы знаете, да. Вот эти все лирические...
3: Отступления?
4: Отступления,
3: вот эти, да.
4: Так сказать.
3: Которые выматывают, да?
4: Они не то, что даже выматывают, они обезвоживают.
3: Организм.
4: Они нужны на всех уровнях, как на я уже вам сказал, да. Когда люди что-то мямлят, что-то нечетко формулируют.
3: Да, да, да, да,
4: я четко тогда сформулировал, я ей сказал «нет».
3: Нет. И тогда, видимо, вам в голову пришло открыть школу отказа.
4: Нет, это позже произошло.
3: А когда, когда?
4: Хорошо, я отвечу. Значит, когда? Когда, когда? Дело в том, что после этого я стал отказывать очень многим.
3: Ага.
4: Я чередовал отказы с, скажем так, с, ну, просто много, скажем, раз много приходилось отказывать, потому что много очень именно девушек, я как бы именно настаиваю на том, что это были именно девушки, не женщины зрелые, а девушки.
3: Девушки, да.
4: Домогались.
3: То есть вы пользовались таким вот просто невероятным спросом, популярностью, так скажем?
4: Я не игрушка плюшевая, вы понимаете, поэтому не нужно меня сравнивать по поводу спроса. Спрос это, так сказать, то, что выбрасывают на прилавок.
3: Ну, я не хотел вас обидеть, наоборот, скорее.
4: Я понимаю, Ирина.
3: Наоборот,
4: Ирина, наоборот. Я понимаю вас. Вам я скажу «да».
3: Ах, вот что.
4: Да.
3: Так вы же женаты.
4: Нет. Видите, я четко
3: вам
4: ответил.
3: Да, это правда. Это четко.
4: Я уже...
3: Немного расходится с моей информацией о вас, но...
4: Нет. Это расходится с вашей информацией.
3: Это расходится.
4: Поэтому я стал отказывать многим девушкам, оставляя только некоторых...
3: Про запас?
4: Нет, я бы сказал не так, в резерве.
3: В резерве?
4: Да. Mm-hmm. Надо четко формулировать, Ирина, вы же журналист, да?
3: Ну, я стараюсь.
4: Да, четко надо формулировать, да. В резерве.
3: В резерве.
4: Что такое резерв? Mm-hmm. Это значит, в любой момент они могут мне понадобиться.
3: Конечно.
4: И в любой момент я могу призвать их к самому главному, чтобы они выполнили свой долг.
3: Да. А какой их долг?
4: Женский долг.
3: Ага.
4: Есть мужской долг, есть женский долг. Да. Вот в данном случае они должны выполнить женский долг.
3: Понятно.
4: Вот так. Как правило, они выполняют свой женский долг. После этого я сразу говорю им нет.
3: А. То есть они такие,
4: они должны понимать. Да, они должны понимать на один-два раза.
3: Ну, видите, все-таки два случая.

0: Отказыватель.
1: Шляп. Шляп. Шляп. Шляп.
2: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
3: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
4: Сайта пока нет.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один. Еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лоботской «Ком».
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
2: Найди себя!
3: А мы с вами, дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио, с вами Юрий Бурзон, и у нас в прямом эфире Татьяна
4: Машаева.
3: Мы просто, я вам скажу, мы можем помочь вам, дорогая Татьяна Болеславовна. Мы для этого пригласили вас к нам, на наше Фоменко Фейк Радио.
4: Чтобы
3: я вам помогу. Я лично. Ведь вы знаете, что я еще и психотерапевт. Вы знаете?
4: Нет, я не знал.
3: Не знали. Вот видите, как я. Я вам объясню. Ведь перед тем, как начать работать на фейк-радио, я... будьте здоровы, господи боже. Вот, да. Я практиковал. И я работал вот с такими вот людьми, как вы, которые действительно находятся на грани.
4: На грани.
3: Вы на грани.
4: Я
3: находитесь.
4: На грани.
3: Да, вы находитесь на грани. И я передаю какую-то вот атмосферу. Вы сейчас почувствуете, или вы сейчас чихнете, или наоборот, этот чих уйдет от вас. Как только я вам скажу, что мы для вас подготовили. А мы подготовили для вас новую работу, Татьяна Болеславовна. Это, ну, вы готовы? Да, поднятие малых величин. Вы готовы?
4: Поднятие малых величин? Да. Я готова, я умею.
3: Хорошо, вы же в руках держали, если вы...
4: Если вы окусыватель
3: в руках держали 37 лет, ну, господи.
4: Вы знаете, я хорошо могу поднимать малые величины.
3: Можете, да?
4: Я могу поднимать. Вот. Я могу поднимать, я даже не малые величины.
3: Нет, не малые.
4: Мне только работа нужна, понимаете?
3: Да согласен я вам. Да мы поможем вам, господи
4: боже. А начальником что, кто будет?
3: Начальником будет Сусов.
4: Сусов?
3: Конечно, вы же его знаете.
4: Юрий Васильевич
3: Сусов.
4: Ой, так он же очень хороший человек.
3: Это душка.
4: Он хороший человек.
3: Душка. А он на стеле, он же...

0: тоже висит на стеле. Вы же рядом с Сусовым, конечно.
1: Ой, как хорошо.
0: Вот Суса слева, Господи, вот так чуть-чуть.
1: Я не пропаду.
0: Да, да, да, да.
1: Что ж, человек.
0: Человек Сусов. А я вам скажу, Сусов – это настоящий мужчина.
1: Я прям расплакалась.
0: Ну, чуть-чуть, ну, не волнуйтесь. Я вас спрашиваю, я спрашиваю.
1: Неожиданно так.
0: Я уже теперь, как и психотерапевт, я вам хочу сказать, успокойтесь.
1: Я успокоилась.
0: Вы спокойны.
1: Я успокоилась.
0: Вы попили.
1: Выпил,
0: водичка,
1: да?
0: прошла и ушла в самый низ вам. Почувствовали? Татьяна Болеславовна, вы меня видите?
1: Да.
0: Вот хорошо. Почувствовали, как вниз водичка пришла?
1: Я на туалет.
0: Хорошо. Сейчас мы закончим уже. Мы сейчас уже заканчиваем нашу программу, дорогие наши друзья. Мы помогли Татьяне Болеславовне преодолеть эту психологическую травму. Она была на гребне. И вот сейчас она побежит как раз на гребень. Я вас прошу, перед тем, как вы отправитесь на гребень.
1: Да.
0: И перед тем, как вы наконец начнете заниматься интересной, нескучной, я вам скажу, работой поднятия малых величин на предприятии узкого круга.
1: Да.
0: Вы знаете, узкий круг величин. Вот. Вы будете поднимать там малые величины. И дай Бог вам, и счастья вам, радости.
1: Спасибо.
0: И бегите спасибо. Уже наконец.
1: Спасибо. Да. Спасибо.
0: Всего доброго вам. До свидания.
1: Спасибо.
0: А для вас, дорогие наши друзья, я предлагаю послушать знаменитую, популярную, легендарную группу Бильбао.
2: Найди себя.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
2: С нами хорошо. 101.ru
3: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Груша

0: вновь открывается дверь нашей студии, мои дорогие золотые Нильс и золотая Ака.
1: Какой у нас сказочный ведущий. Тебе нравится?
0: А вы знаете, я все равно воспринимаю. Юрий Бурзон с вами, конечно. Конечно, Юрочка Бурзон. Но вопрос не в этом. Вы по-прежнему все равно, я чувствую себя в сказке, когда я разговариваю с Нильсом Хогельсоном, Хольгерсоном и с Акой. Кабникайс.
2: Я вот что хочу сказать. Да,
0: Раскройте ваши все-таки.
2: Когда мы стали использовать эти препараты под руководством гнома, почему мы стали использовать? Нам нужна была разведка с воздуха.
0: Да.
2: Разведка с воздуха, она могла достигаться только, безопасно совершенно, достигаться только при помощи этих простых, но живых тварей под названием дикие гуси.
0: Да.
2: Управлять дикими гусями это практически было невозможно.
0: Каков размах крыльев?
2: До 4,5 метра.
1: Мы
2: должны были сначала в дикую стаю гусей внедрить кого-то из наших, и выбор пал на Аку, как говорится... Кабникайса.
1: Я дикой не была никогда.
0: Ну,
2: Никогда не была у нас дикой.
1: Я всегда была адекватна.
0: Конечно.
2: Вот она не была дикой.
0: Да.
2: Вот. Ну и первые, кстати, таблетки и внутривенные таблетки. Это был комплекс.
0: Но вы делали, ведь я знаю, и внутривенно, и внутримышечно.
2: Ну, и внутримышечно делали, конечно. Акка была первым удачным экспериментом, и, конечно, она превратилась в гусыню.
0: О, да. Акка.
1: Да, сначала в гусыню из гуся. Да, все правильно. Да. Сначала в гусыню, потому что женщины лучше внедряются, как известно, везде.
0: Да, конечно.
1: Поэтому сначала получилась гусыня, а потом сами видите, что получилось.
0: Ну, теперь я вижу, теперь уже вижу, конечно. Это же удивительно, дорогой Нильс. А вы по-прежнему вот в этой удивительной красной волшебной шапочке. Вы все равно...
2: Ну, вы знаете, годы идут, а ничего не меняется.
0: Вы по-прежнему крепкий орешек. Крепкий Нильс и крепкая Ака.
2: Соглашусь с вами, да, соглашусь.
0: Это же здорово. Так вот, скажите, пожалуйста, ваша легенда, насколько она как бы подействовала, вот скажем так, эта легенда, что вы летаете с гусями, все это воспринимали как сказку, а тем не менее вы продолжали
2: работать. А на самом деле это была простая работа. Дело в том, что мы превратили Аку в гусыню.
0: Да, да.
2: Она захватила власть в стае.
0: Так. Постепенно, естественно.
2: Да, после этого наш руководитель, гном, уменьшил меня до безобразия. Потому что и внедрил еще туда и нашего Мартина, который тоже, так сказать, был превращен в гуся. Сегодня ни гнома, ни Мартина нет с нами, они на работе.
0: Они работают.
2: Вы хотите, чтобы мы раскрыли вам легенду, а это невозможно. Потому что мы в любом случае, вы должны понять.
0: Да, я понимаю.
2: Мы в любом случае... Да. Работаем еще, понимаете?
0: Я понимаю, что, естественно,
2: работа... Мы еще в деле. Работа продолжается.
0: Мы
2: не можем вам открыть все, так сказать, наши...
0: Скажите, ваша направленность. Вы ведь... это постоянное, во-первых, контроль. Это наблюдение, да?
1: Наблюдение с воздуха.
0: Наблюдение с воздуха,
1: постоянно, это рутинная работа.
2: Это контроль с воздуха, мой друг.
1: Это самое маленькое, что мы делаем. Да?
2: Просто надо понимать, это
0: Но вы контролируете практически ведь всю территорию.
1: Мы всю территорию охватываем.
2: А как вы думаете?
0: Это же удивительно.
2: Это уже 21 век. Мы уже 110 лет контролируем.
0: Вы 110 лет контролируем.
2: Конечно, не просто туда-обратно, туда-обратно. Мы уже пробовали разные. Сейчас ведь знаете как? Сейчас вот это вот можно обвешаться камерами, можно гуся запустить. Это не работает.
0: Это не работает. Смешно.
2: Когда живой человек...
0: Конечно.
2: Когда живой человек, вы понимаете?
0: Да.
1: Любим работать на живую нитку.
0: На живую нитку. И вот по поводу живой нитки мы сейчас с вами опять поговорим через легкую паузу, наверное.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная революция.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт М».
2: Да.
1: Угу. Да, да. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто вот вы начинали свою работу с эластопластом?
2: Ну, например, вот.
1: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
2: Ну, естественно, конечно. Вы, я же открыл, конечно.
1: Эластопласт.
2: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Угу. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то, ну, целиком отдаваться во власть.
1: Вот какой у меня
2: вагины.
1: Вопрос.
2: Да,
1: ну, вопрос.
2: Да, да.
1: Это, кстати, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
2: Нет, очертания.
1: Очертания.
2: Сначала очертания.
1: И вы как бы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
2: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Mm-hmm. Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки».
1: Mm-hmm.
2: Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и власой как бы обрушится на вас.
1: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелья, вот это новые, да?
2: Да, это воздушные
1: ожерелья. Упрямая герань.
2: Да, мы сейчас работаем над этим.
1: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть сойки и упрямая герань.
2: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Вот один навстречу поезду. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Он остался один. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
1: Упрямая герань.
2: Ну, и как мы ее сначала назвали — упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
1: Понимаю. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
2: Конечно.
1: Вагины с изменяемой шириной?
2: Естественно.
1: Скажите, пожалуйста, автономия?
2: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
1: Обалдеть!
2: Вы можете себе представить?
1: Обалдеть!
2: В любых режимах вы можете как угодно
1: использовать. То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
2: Случай в самолете, да. В походе, например.
1: Случай в походе. Случай в поезде есть, да?
2: В поезде,
1: То есть вообще в целом на транспорте?
2: На транспорте есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
1: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор.
2: Да.
1: Что вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
2: Ну, так.
1: И основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
2: Да, Владислав.
1: И вот я хочу вам сказать, да.
2: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
1: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
2: Нет, все-таки.
1: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
2: Я бы посоветовал все-таки власть сойки вам. Власть сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
1: Ну, теперь вопрос будет прямым.
2: Ну, пожалуйста.
1: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
2: Да, конечно. Конечно. Ну, естественно.
1: А вот эти прототипы, они живы?
2: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
1: Да, «Ком в горле».
2: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
1: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
2: Отвечают на все открыто абсолютно.
0: Сексуальная революция. Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: А вот, мои дорогие, любезные, разлюбезные друзья, вас приветствует Юрий Бурзон. А со мной, боже мой, кто со мной? Я сейчас раскрою все карты. Ох, кто? Ох, это, я бы сказал, мускулистая, удивительная, ну, я имею в виду, женщина, скажем так, решительная.
3: Юрий!
0: Ну что вы, ну что, ну, что? Конечно, ну, что? В нашей студии сегодня знаменитая программа «Повторное отращивание», и в гостях действительный член Академии лечебной физики тела Жанна Юрьевна Кушко.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, это я так уж сказал. Мускулистость, я имею в виду, это и чисто идейная, так сказать, да. Такая. Да.
3: Вот.
0: Но,
3: да.
0: Скажите, все-таки.
3: Да.
0: Мы говорим о повторном отращивании. То есть, как удалось заново отрастить.
3: То есть вы прям вот сразу хотите вторгнуться в мир биоинженерии?
0: Ну, как
3: я не ожидал, я думал, постепенный будет процесс какой-то у нас.
0: Ну, хорошо, давайте. Давайте так. Ну, значит, сначала смотрите, например. Ну, например, вот лечебное, вот пойдем от названия. Лечебная физика тела.
3: Да.
0: Ведь вы знаете, получается, о физике тела.
3: Все.
0: Все.
3: Да.
0: Ну, Жанна Юрьевна, и очень хочется, чтобы вы как-то поделились с нами все-таки вот этими вашими секретами, секретиками, я бы даже сказал.
3: Вы понимаете, просто такая тема, она как-то сугубо научная получается. Вроде, с одной стороны, сугубо научная.
0: Сугубо.
3: Потому что, ну, даже, наверное, людям, которые просто интересуются, они, наверное, просто понимают, что есть биоинженерные вот эти потоки, которые направлены на выращивание вот этого вне человека, отдельно человек.
0: Так.
3: И есть потоки, которые направлены на то, чтобы выращивать внутри самого человека. Так вот, вы, наверное, хотите меня спросить, где я? Какому, так сказать, ответвлению я принадлежу?
0: Да.
3: Я
0: целиком
3: и полностью пришла к выводу, что это надо делать вне человека. Думаю,
0: вот
3: с этого и следует начинать наш разговор, нашу передачу.
0: Да. Ну и давайте, действительно, и продолжим наш разговор. Это ж приятно, как-то это передается от вас ко мне, от меня к вам.
3: Да, просто редко, понимаете, в основном сугубо со специалистами говоришь на эту тему.
0: Да.
3: И редко очень, как сказать, просто, как сказать, с обывателями.
0: Ну, можно
3: немножко
0: так
3: мне, как
0: назвать.
3: Сказать, пока еще не могу.
0: Ну, мы скажем даже, может быть, так, скорее всего,
3: с дознавателями.
0: Да,
3: без терминов, чтобы было понятно.
0: Да, просто. Без терминов, конечно. И тем не менее, вот как все-таки вот заново отрастить? Вот что, во-первых? Ну, скажите, что, во-первых, что значит вы? Вот,
3: ну, вот. Я вас сейчас удивлю, во-первых.
0: Как вы отращиваете? Ну, мы же говорим
3: вот
0: про...
3: Я вас сейчас удивлю.
0: Мы же говорим... Извините, наши дорогие друзья. Вы понимаете, я как бы говорю о том, что мы говорим о гландах. Мы же говорим о гландах.
3: Мы не только о гландах.
0: Не только? То есть мы все отращиваем?
3: Понимаете, ну, Юрий, мне кажется, глядя на меня, вы, наверное, понимаете, что речь идет не только о гландах.
0: Нет, конечно. Что касается вас...
3: Мне кажется, это очевидно просто.
0: Это очевидно.
3: Что гландами совершенно не ограничивается.
0: Не ограничивается.
3: А только начинается, может быть, с гланд. А заканчивается, знаете ли, уже...
0: А вот расскажите поподробнее.
3: Ну, понимаете, вот если... Что касательно меня.
0: Да.
3: Как я пришла вот именно к тому, что нужно это делать вне человека? Потому что понятно, что вот это и биоинженерия, я занималась, увлекалась, там, училась, в конце концов, ну, как это делают все нормальные люди.
0: Да.
3: Но потом, вы знаете, это было еще молодые годы, так сказать.
0: Да,
3: ну,
0: да,
3: молодые зелено после каких-то праздников, уж не помню, что это было, Новый год или что. Я вот ощутила, что что-то с печенью происходит не то.
0: После Нового года.
3: Да.
0: И вот извините, как раз, Жанна Юрьевна, я буквально попрошу вас вот сделать маленькую паузу, а мы вернемся.
3: Конечно, Юрий, да. Как
0: мгновение.
3: Да.
4: Карбон, алюминий и бонитовые вставки.
2: стоит без посторонней помощи.
5: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
6: Минутка поэзии.
7: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране, но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
8: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
9: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: В программе «Трудный разговор», дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Он изобрел мазь-гель-невидимка. Я скажу вам сразу, я сижу напротив него, он обмазан мазью, я его не вижу. Вы
1: да.
0: здесь?
1: Да. Я здесь,
0: да,
1: я здесь, я
0: здесь. Давайте все-таки вернемся к Вите. У меня такая настороженность, ну и такая даже, я бы сказал, напуганность.
1: Боря,
0: некая, потому
1: не
0: что
1: пугайтесь.
0: Да нет, ну я не пугаюсь, но все-таки...
1: Боря, я с вами.
0: Спасибо.
1: Я с вами.
0: Спасибо. Ну вот, значит, и вы тогда были в школе на уроке химии, да? И выскочили
1: да.
0: из-под парты.
1: Да, я выскочил из-под парты. Это как бы такое было немножко антре такое, понимаете, цирковое. Но тогда зародилась во мне эта мечта стать невидимым.
0: Потрясающе.
1: Я вот, видите, я щелкаю.
0: Сколько вы работали над этой мазью?
1: Над мазью? 10 лет. Ну, полных 12 лет.
0: Полных 12,
1: полных
0: да?
1: 12.
0: Можно
1: лет.
0: Я поспрашиваю вас конкретно, потому
1: да?
0: что вот наша радиослужба, у меня здесь обвал. Я даже не могу читать, потому что просто дисплей разрывается у меня.
1: Я знаю.
0: Ну, я так общий сейчас вот выборку сделал в перерыве.
1: Да.
0: Значит, смысл такой. Скажите, пожалуйста.
1: Да?
0: Испаряется ли эта мазь?
1: Я уже добился того, что она не испаряется. Просто она начинает пахнуть. Вот вы потихонечку почувствуете запах. Тонкий запах такой, знаете, как будто стебельком проехались по... Ну, по волосам, по... Ну,
0: вот, и вот со временем что-то. Этот запах все увеличивается.
1: Да, он увеличивается. Мы
0: то
1: работаем.
0: Получается, то есть, в принципе, получается, что невидимку можно узнать по запаху.
1: Можно.
0: Мы его как бы и не видим, но нюхать-то мы его можем.
1: А нюхать
0: нюхаем,
1: можно,
0: да?
1: Да.
0: Удивительная вещь.
1: Конечно.
0: Но вы будете убирать это, да? Я
1: правильно буду убирать, потому что все-таки невидимка с запахом, ну, вы понимаете, это такое немножко уже полуфабрикат.
0: Ну,
1: получается.
0: Пахнущая невидимка, конечно, есть такой вопрос.
1: Есть да. такой, что-то, да?
0: Пахнущая.
1: Пахнущая невидимка,
0: да.
1: Да. Ну, так вот, я вам скажу такие вещи, так сказать. Мне нравится, когда я могу куда-то зайти, в какой-то удивительный там клуб, понимаете, где много-много людей, они танцуют, веселятся. Я захожу в этой мази, меня никто не видит. Я тоже танцую. Я танцую, и они танцуют, но я их вижу. А они меня нет.
0: Смотрите, у меня сразу возникают какие-то страшные вопросы к вам, понимаете?
1: Пожалуйста.
0: Ну, то есть
1: я
0: вы
1: готов.
0: Же можете невидимый зайти куда угодно.
1: Да, я
0: и
1: так и делаю.
0: И никто не узнает, что...
1: Да, вот вам признаюсь, это эксклюзив у вас. Ведь вы же мне сами сказали, что только у вас.
0: Да.
1: Я согласился, Боря.
0: Да, только на Фоменко Фейк Радио.
1: Да.
0: У нас сегодня в гостях ученый-изобретатель Илья Тарпатский. В программе
1: да.
0: «Трудный разговор».
1: Да.
0: Человек, который изобрел мазь-гель-невидимку.
1: Вот именно.
0: Да, потрясающе.
1: Ну, сказать вам, куда я заходил?
0: Не надо.
1: Не надо?
0: Не надо, я уже
1: а
0: начинаю...
1: А вы не бойтесь.
0: А я боюсь, что вы скажете сейчас что-то такое прямо. Ох.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну
1: это
0: куда?
1: Я два раза так сделал. Только два раза.
0: Куда?
1: Один раз в парикмахерскую.
0: Угу.
1: И вот когда брили женщину...
0: Угу.
1: Ну, такая трудная была женщина, там нужно было побрить.
0: Бородатая женщина?
1: Ну, не совсем там, ну, потом я расскажу.
0: Усы?
1: Да. Вот. И вот когда начали аккуратно ее подбривать, вот это вот, то, что там у нее маленькое оставалось еще с того раза, я ее наблюдал. Я ее наблюдал до этого. И поэтому я и пришел за ней в парикмахерскую.
0: То есть вы, в принципе, начинаете потихонечку вот этот вот... Вот что я хочу узнать по поводу мази гели-невидимки. По вашему рассказу сейчас, когда вы наблюдаете за бородатой и усатой женщиной, которую бреют, мне становится понятно, что мазь-гель как-то накладывает какой-то на психику легкий отпечаток.
1: Ну, немножко.
0: В принципе, вы немножко, так сказать, да, она, видимо... Сейчас мы продолжим наш разговор.
1: Да?
0: В программе «Трудный разговор»
1: да.
0: на Фоменко Фейк Радио. Ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Мы вернемся через несколько мгновений.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: слава!
1: Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня, буквально бок о бок со мной, сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
2: Да.
1: Выборы, да.
2: Да-да.
1: И вот, наконец, я думаю, сейчас финальный этап. Да?
2: Да.
1: Естественно,
2: да.
1: Будете, как всегда, вы.
2: Да.
1: Виктор Арсеньевич, конечно, вы незаменим.
2: Да.
1: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые.
2: Да.
1: Ну, расскажите, наконец.
2: Давайте, да.
1: Здрасте.
2: Что?
1: Говорит, кто такие скуластые,
2: да, что
1: скажите.
2: Ж такое-то? Ну, новый вид спорта,
1: это новый вид спорта, да, это метание неровно.
2: Либо я говорю, либо ты говоришь.
1: Я вас прошу.
2: Ну, что-то определись-то.
1: Ну, давайте. Ну. Хорошо.
2: Ну, короче, новый вид спорта – метание неровных. Дело в том, что метать неровное – это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете,
1: да.
2: Метание ядра – это
1: да.
2: Устаревший вид спорта.
1: Да.
2: Вот, потому что ядро, так сказать, ну, ядро – это ядро.
1: Ну,
2: это дурак может метать ядро, это
1: есть.
2: Уже наметались его за 3000 лет.
1: Отметались.
2: Туда-сюда.
1: Да.
2: Ну, еще, короче.
1: Да.
2: Короче, метание неровных – новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
1: Что это такое, может
2: дай быть? Сказать-то.
1: А, да, хорошо.
2: Чего ты все лезешь?
1: Действительно.
2: Вот меня поражает. Люди, которые не имеют к спорту никакого отношения. Друзья, значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так сказать, устаревшего, мы занимаемся новым видом спорта. Метание неровных, я хочу подчеркнуть.
1: Да, я понял.
2: Это может быть все. Это и камни.
1: Так.
2: Это и необработанные изделия, понимаете.
1: Угу.
2: Это вот, как говорится, как повезет. Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие,
1: так.
2: Саму неровность,
1: угу.
2: Мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать. Соответственно, вы должны понимать.
1: То есть самый последний момент.
2: Прямо перед, ну просто уже, ну, когда пошел отсчет.
1: Понимаю.
2: Отсчет пошел,
1: uh-huh.
2: И все, и ты уже готовишься.
1: Uh-huh.
2: Значит, технология броска остается прежней. От скулы.
1: Uh-huh.
2: Такой же, как в метании ядра.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Но поскольку мечем мы неровный предмет.
1: Uh-huh.
2: Неровный.
1: Uh-huh.
2: То сейчас у нас сейчас, ну почему наша сборная лидирует?
1: Да, вот поподробнее расскажи.
2: Что подробнее? А я что делаю?
1: Дать.
2: Ну, короче, значит, сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета получаешь какой-то неровный, предположим, камень, абсолютно неровный.
1: Ну да.
2: Вот ты его получил, и уже как можно дальше его метнуть. А толчковое у тебя, вот, например, правое, да, из-под скулы, вот из-под скулы, да. Ну, соответственно, все остальные, так сказать, ну, подходили к этому просто. Да?
1: Да.
2: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых. У которых, так сказать, разные особенности развития скулы.
1: А.
2: Вот так.
1: По-разному.
2: Это, соответственно, во-первых, это массовость.
1: Угу.
2: Потому что мы привозим с собой на соревнования до 10 тысяч спортсменов.
1: Боже мой.
2: Конечно.
1: Это...
2: До 10 тысяч спортсменов. Привозим их с собой, потому что мы не знаем. Вот пошел отсчет 10.
1: Да.
2: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
1: Да.
2: Мы уже дали тебе, предложим, неровный предмет.
1: Ну совсем неровный.
2: Срочно подбираем, так сказать, скулу.
1: Да.
2: То есть... Скулу.
1: То есть у вас сразу есть выбор, кто...
2: Из 10 тысяч спортсменов, но это только на международку.
1: Это международку, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
2: Давайте.
1: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
3: Скуластая слава. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы снова в студии. Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное. Это панацея, скажите, Борис Борисович? Это панацея?
1: Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
2: А что это?
1: Дело в том, что это не медицина.
0: А что же это?
1: Вы знаете так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
0: Вот это
1: энергетика, конечно. Энергетика это, ну вы поймите, они ведь производят нефть, другие газы.
0: Да.
1: Эти экстракты.
0: Конечно.
1: Мы экстрактисты.
0: Экстрактисты.
1: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией. А энергия, в свою очередь, в чистом виде,
0: и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля, абсолютно.
1: Нет.
0: Один шмель не пострадает.
1: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
0: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты.
1: Конечно. Или, например, нет износу яичек.
0: Нет износу яичек тоже.
1: Износ всего, это вообще вещь неприятная.
0: Да.
1: Неприятная. Но мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот эта вот выжимка, она ведь совсем не то, что экстракт.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Выжимка – это вот что выжили, то и смогли.
0: Да.
1: А экстракт – это все.
0: Это все.
1: Все мы взяли,
0: вот
1: понимаете?
0: Вот на этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно
1: Давайте еще. Не сказал самое главное.
0: Давайте, скажите.
1: Я сейчас наблюдаю за вами.
0: Да.
1: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Помутнение?
1: Четвертый день.
0: Господи.
1: Признайтесь.
0: Поздно?
1: Ну, вы приближаетесь к крайнему сроку.
0: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
1: Экстракт гуппи.
0: Правильно.
1: Да. С вами очень приятно.
0: Спасибо. Это очень приятно.
1: Очень приятно.
0: Я сейчас же и начну это делать.
1: Да.
0: Борис Борисович, я вас очень благодарю.
1: Да.
0: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
1: Спасибо.
0: Экстракты и вы. И все экстрактисты равняются на вас.
1: Спасибо.
0: Нежно.
1: До свидания.

0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Спугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь».

istuvan oikeus syyllinen. Hovioikeus harkitaan.

0: Добрые друзья мои, наши, Лабиринт Леонардо с нами. И с вами Юрий Борзон, напротив меня, сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
1: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
0: А, я понимаю, я
1: буе
0: понимаю.
1: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
0: Угу.
1: Не буя и не буя, понимаешь?
0: Ага.
1: Как ложится на сердце.
0: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
2: Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные.
3: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: ООО «Оптобоб». Торгуем контейнерами.
7: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
8: Лицензия 4574-289-8484-8587.
9: Классика в эфире.
10: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше. Но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил. Иногда не отвечал на ее сообщения. Иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался. Тем более во внимании девушек, которые и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался, ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг... Он почувствовал ее голос, именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
11: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
9: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
12: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
0: На правах рекламы.
13: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Со мной прекрасный Арест Музенидис. Да, риэлтор в нашей передаче «На правах рекламы». Да. Итак, вы рассказывали о том, что вот в вашем комплексе «Зе Музыка» нету бассейна.
0: Нету бассейна.
13: И это не специально.
0: Это во всем Браззино.
13: Это
0: я вам скажу,
13: принципиально.
0: В принципе, это сейчас уже даже не только в комплексе «Зе Музыка».
13: А почему?
0: А и во всем Браззино.
13: Вот почему?
0: Люди устали от дешевого
13: отдыха.
0: Кино.
13: И отдыха, дешевого.
0: И от дешевого отдыха, и от дешевого кино.
13: То есть нет ни кино, ни бассейна?
0: Ни кино, ни бассейна. Угу. А, как правило, люди в бассейне смотрят кино.
13: Ну да,
0: вот
13: да,
0: почему
13: да, да,
0: мы
13: да.
0: исключили сразу и то, и другое.
13: И то, и другое
0: Раз
13: сразу.
0: Раз люди не смотрят кино, значит, зачем им бассейн?
13: Зачем им бассейн?
0: Обычно и зачем? Они забираются в бассейн и сидят, значит, с сигарой.
13: Да.
0: Здесь у него жбан этого сливовицы.
13: Сливовицы, да.
0: Здесь у него, значит, какая-нибудь нога.
13: Да.
0: Я не знаю, там, крольчань.
13: Да.
0: Ну, я не знаю, там, какая-нибудь быка.
13: Да, и девица. Да.
0: И девица.
13: Ну, как обычно,
0: Ну, как обычно. Ну, это же стандартный, это холостяковский.
13: Стандартный банальный набор, от которого вы решили отказаться. Да.
0: Убираем,
13: да.
0: То есть мы не плаваем и не смотрим кино.
13: Да.
0: Но зато музыка.
13: И ходим в походы. Да, и ходим в походы. Прекрасно. Да. А вот такой еще острый вопрос, который интересует очень наших слушателей и зрителей. Как отличить, ведь всем известно, и многие, к сожалению, испытали на себе это, а как отличить черных риэлторов?
0: О, боже мой, черные риэлторы. В основном они работают с...
13: Как понять?
0: Ну, я вам скажу.
13: Да.
0: Профурова. Смутьянова. Да, вот эти вот я
13: А, дорогие
0: вам.
13: Слушатели, записывайте.
0: Профурова, да. Смутьянова,
13: так.
0: Да. И, ну, как это самый назывался?
13: Драники, по-моему, там было.
0: Не, драники, да.
13: Так.
0: Драники 2.
13: Драники 2, правильно, 2. Да.
0: Профурова, Смутьянова и драники 2.
13: Да.
0: Вот в этих районах в основном челные риэлторы и как бы обитают.
13: Окопались.
0: Ну, потому что это все за копейки. Все за копейки. Они и сами получают копейки.
13: Да.
0: И крадут копейки, и обманывают на копейки. Не очень как бы все организовано. У нас организация, конечно, по-другому поставлена, очень серьезно.
13: То есть, если ты не хочешь жить в Профурово, Смутьянова и в Драниках 2, то тебе ничего не грозит.
0: Абсолютно.
13: Как? В Мразево черных риэлторов быть не может.
0: Нет,
13: просто не может быть.
0: В Мразево их не может быть априори.
13: Да.
0: Если вы понимаете, о чем я говорю.
13: Ну, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, да.
0: Как приятно, Ириша, с вами общаться.
13: Я очень рада, Арест.
0: И как это красиво будет звучать. Музенидис и Рыбладзе. Или в гостях у Рыбладзе.
13: Да.
0: Какие две красивые, за ними какой шлейф за этими фамилиями.
13: Да. А скажите, скидки какие-нибудь вы даете?
0: Есть.
13: А вот поподробнее, пожалуйста.
0: Скидки – это для тех, кто не боится обнажать себя.
13: Так, и как же вы это узнаете?
0: Во всех смыслах обнажать себя, обнажать свое нутро, обнажаться просто целиком.
13: То есть, правильно ли я вас понимаю, так как работа риэлтора, она, ну, как сказать, связана с какими-то юридическими вещами, но она связана с психологическими вещами. То есть, для того, чтобы работать с человеком, нужно как-то поближе его узнать, понять.
0: Конечно.
13: И хороший риэлтор – это хороший психолог.
0: Это суперпсихолог.
13: Да. И перед тем, как дать скидку, вы просто проводите некое собеседование.
0: Абсолютно. Да? Все время, это каждый раз проводится собеседование.
13: И много ли счастливцев?
0: Тесты и много счастливцев. Ну, не так много пока. Но те, кто хотят обнажаться, те, кто скидывают с себя, как бы вот это вот, их тяготит все это, и изнутри выворачиваются наизнанку, готовы отдать все.
13: Да.
0: Эти люди, они входят в десятку лучших.
13: Десятку лучших. А скажите...
0: И для них скидки тоже супер скидки.
13: Супер скидки.
0: Я щедр.
13: Да. Дорогие слушатели, вы имеете в виду, что вы можете обратиться к Аресту, и, может быть, вы получите эту самую скидку, супер скидку.
0: Например, к одной однушке... Еще есть половушка.
13: Боже мой, ну к этому мы сейчас вернемся. А пока, до скорой встречи.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое
3: 101.ru.
4: Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.
1: Персональный андроид в каждом номере.
0: Сеть саун «Портал» в Терлево. Приезжайте, будем рады.
3: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
4: Электрошаролеты!
5: Вот я хотел поподробнее, потому что об этом, Гусар Алексеевич, ведь мы же все стоим в пробках, мы все мучаемся.
6: Ну, смотрите, электрошаролеты были созданы, ну, во-первых, это так. Значит, смотрите.
5: Но это ваша идея целиком.
6: Ну, это моя идея как мысль. Да. Наши ученые из института автоэлектрополета. Да. Автоэлектрополет. Значит,
5: а
6: это наша
5: научная идея. Как бы сокращенно
6: АЭП. АЭП. АЭП. Да. Из нашего, значит, автора электрополет.
5: Да.
6: Из нашего научного... Мы собрали специально научно-исследовательский институт.
5: Да.
6: Который, так сказать, занялся этим процессом. Поступило предложение. Шаролет.
5: То есть есть запрос.
6: Шаролет. Значит, давайте так. Ну, значит, начинаем издалека. Что такое шаролет?
5: Да.
6: Представьте себе мяч.
5: Ну, представил, конечно.
6: Вы входите в мяч.
5: Ага.
6: Как человек. Закрываете за собой, как бы, дверь.
5: Так.
6: Ну, назовем ее дверью, да?
5: Ну, конечно,
6: мяч,
5: да.
6: Мяч этот. Действительно мяч. Он как шар. Вы внутри надутого пространства.
5: А.
6: Теперь как?
5: Так.
6: Вы движетесь.
5: Как?
6: Это же вопрос.
5: Конечно. Так это вот мой вопрос.
6: Сегодня у нас есть магистрали, как вы знаете.
5: Да.
6: Которые полны автомобилей.
5: Да.
6: Представим себе, что они абсолютно чисты.
5: Так.
6: Шаролет абсолютно должен двигаться по чистым. Он же не может, так сказать, двигаться по...
5: Загруженным.
6: По загруженным. Да. Объясню, в чем дело.
5: Так.
6: Представим себе мяч. Вот вы взяли мяч, да, обычный мяч, теннисный, неважно, футбольный, и бросили его.
5: Да.
6: И он...
5: Начал скакать.
6: Начал скакать.
5: Да.
6: Начал скакать.
5: Так. Ага.
6: И родилась идея.
5: Так.
6: А что же мы вдруг не можем, например, сделать из этого мяча нормальное средство передвижения?
5: Так.
6: Представьте себе. Внутри этого мяча находится пассажир. Один. Mm-hmm. Или
5: один.
6: Несколько.
5: Так.
6: Это не важно. Mm-hmm. Этот мяч мы вошли.
5: Так.
6: Закрыли за собой, так сказать, мягкую, я подчеркиваю.
5: Мягкую.
6: Мягкую. Накачанную специальным гелеводородным составом.
5: Ага. Гелеводородным.
6: Ну, mm-hmm. конечно, там присутствует и воздух.
5: Да.
6: Гелеводородный
5: да,
6: состав да, специальный.
5: Да.
6: Мячом.
5: Да, да.
6: То есть, как бы, в мяч в мяче.
5: Мяч
6: мы
5: в мяче.
6: Вошли вовнутрь обычного, мяча.
5: Так.
6: В нем еще один мяч, в котором находимся мы, пассажиры. Мы усаживаемся.
5: А-а-а.
6: А он вращается там свободно.
5: Мяч в мяче.
6: Мяч в мяче.
5: А, понимаете? Интересно.
6: Да. О-о-о. Да, да, да, да.
5: Так, так, так,
6: за счет центра тяжести наша капсула, в которой находимся мы,
5: да,
6: находится, так сказать, в статичном стандартном состоянии.
5: Постоянно.
6: Да.
5: Ага.
6: У нас большое количество воздуховодов выведено.
5: Да, да.
6: Мы дышим.
5: Да.
6: Ткань, из которой материал, ну какая же это ткань, конечно,
5: да,
6: материал,
5: да,
6: из которого это новый,
5: да,
6: это новое прозрачное синтетическое волокно ажур.
5: Ажур.
6: Ажур. Делающееся,
5: ага,
6: да, делающееся на нашем буквально...
5: Экспериментальное на, у вас
6: экспериментальное,
5: завод.
6: Да, наше, да, производство экспериментальное,
5: да,
6: на Волге. Значит,
5: угу, угу,
6: я хочу сказать, из этого шьется,
5: так,
6: внутри мы,
5: угу,
6: два шара в шаре,
5: угу,
6: здесь... В этой оболочке находится, так сказать, гелевая водородная масса,
5: да,
6: которая, так сказать, очень легкая и дает возможность подниматься.
5: Воздушная.
6: Да. Под,
5: да.
6: Представим себе электромагнитным зарядом.
5: Да.
6: Мы подбрасываем мяч вверх, когда, да, все готовы к движению.
5: Да.
6: И мяч начинает скакать.
5: А.
6: Но большие...
5: Большие,
6: большие
5: шаги.
6: Амплитуды прыжка.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
2: Сегодня в нашей программе «Найди себя», то есть работа для потерявших работу, и мы связываемся, сегодня мы беседуем с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Здравствуйте, Татьяна Болеславовна. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: Можно воды?
2: Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста.
3: Благодарю вас. Благодарю вас.
2: Да, вот.
3: Благодарю.
2: Конечно. Татьяна Болеславовна, да, Фонарева, она обладательница, ну, скажем так, удивительной, редкой профессии. Она окусывает излишки.
3: Да.
2: Да, это, конечно, каторжный труд. И вот я хочу, чтобы вы сами рассказали всю историю. Дело в том, что, ну, пусть мы уже будем, так сказать, свидетелями, да, этой истории. Окусыватель упал в чан. Это послужило причиной, это была причина увольнения. И затем мы будем, конечно, связываться с начальником вашей смены. И дело в том, что... Да, я понимаю вас.
3: Да.
2: Я понимаю вас. Возьмите себя сейчас в руки. Я вас прошу, Татьяна Болеславовна, расскажите немножечко о том, что все-таки произошло и почему в результате начальник взял на ваше место свою дочь. Вот попробуем мы как бы разобраться вот в этой ситуации. Татьяна Болеславовна, расскажите, да, пожалуйста, да, вы окусываете.
3: Да.
2: Да, пожалуйста.
3: Сейчас я попробую говорить спокойно.
2: Запейте, кстати, еще раз, пожалуйста.
3: Да, спасибо. Большое спасибо. Понимаете, дело в том, что я на этом предприятии.
2: Да.
3: Я работаю уже 30 лет.
2: Так.
3: 30 лет окусываю, как проклятая.
2: Так.
3: И окусываю, и делаю это хорошо.
2: Да, вот.
3: У меня есть почетные грамоты. Пять штук.
2: Вы
3: я
2: же...
3: лидер производства.
2: Вы же кавалер.
3: Ну, я кавалер, да конечно, конечно, я кавалер. Конечно, так вот, конечно.
2: Да.
3: И вот это предприятие, мое родное,
2: да,
3: предприятие.
2: Да, да.
3: И вот в один день,
2: да,
3: я была простужена, понимаете, просто я сильно болела с температурой, вышла на работу, у меня был 39,2. И окусыватель упал в чан.
2: Как это произошло? Скажите, пожалуйста.
3: Понимаете, у меня рука дрогнула. Рука дрогнула, потому что мне нужно было высморкаться. Что, я не имею права высморкаться,
2: да,
3: что
2: да,
3: ли?
2: Да, вы, может, запейте, пожалуйста.
3: Я не могу, я говорю.
2: Запейте.
3: Это так обидно все.
2: Запейте. Вот.
3: Ой.
2: Хорошо.
3: Ой.
2: Окусыватель, ой, давайте подождите, я все понял.
3: Да.
2: Окусыватель упал в чан, вы, да, хотели высморкаться, вы, да, вы одновременно и высморкались, и уронили, да? Ну, по-честному.
3: Я высморкаться не смогла.
2: А, и не получилось.
3: Я окусыватель утратила.
2: Ну, подождите. Он упал в чан, как бы это все-таки, ну, скажем, это вещь, как бы, она решаемая, этот вопрос.
3: Она решаемая, ну, не просто, потому что чан огромный, понимаете?
2: Да, чан огромный, естественно.
3: Чан огромный, чтобы...
2: В него же просто так не залезть, конечно.
3: Конечно, это вызывает специальные службы, надо.
2: Да,
3: это
2: я понимаю.
3: Это нужно звонить, это,
2: да,
3: нужно,
2: да,
3: вызывать, это спускаются туда люди. Это на несколько дней работы, чтобы достать...
2: Скажите, они несколько дней там проводят в чане или что?
3: Люди спускаются туда.
2: Да,
3: несколько дней.
2: Да, да, да.
3: Потому что спуск идет 2 дня.
2: А, я понимаю, да, я понимаю, да. Это тяжело, это каторжный труд. Действительно, это, да, очень, это очень тяжело.
0: Найди себя. Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция.
4: В программе «Сексуальная революция» мы встречаемся с профессиональной трусихой, с настоящей трусихой, с Антониной Папиной и ее мужем Игорем Папиным. И сейчас как раз у нас идет рассказ. Игорь рассказывает о том, как он подступился в сексуальном смысле, естественно, потому что программа сексуальная, как подступиться к трусихе. И вот неожиданное откровение Игоря просто, ну, меня просто это потрясло, дорогие друзья. В предыдущем, так сказать, в предыдущем часе Игорь сказал, что он неожиданно подумал, как же подступиться к трусихе, если она так боится, что ни к себе не подпускает. Он похлопал ее немножко и погладил ее немножко, погладил и похлопал, и в момент поглаживания и похлопывания она потеряла сознание, да, Антонина? Антонина потеряла сознание.
5: Потеряла сознание,
4: понимаете?
5: Да.
4: И потеряв сознание, Антонина 40 минут находилась без сознания. И в это время...
6: И в это время я расставил кегли.
4: Как говорится, точки над «и».
6: На точки над «и». Я расставил кегли, как это и планировал. Заранее. Я посадил ее между кеглями.
4: Бессознательным состоянием.
6: Бессознательным состоянием. Я договорился с персоналом. Я объяснил, что это...
4: А можно, Игорь, я задам вам вопрос?
6: Да, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, ну, вам не кажется, что это выглядело достаточно странно? Ну, достаточно странно. Вы сажаете женщину, которая находится без сознания, прямо, так сказать, между кеглями. Вы ее похлопываете все время, пощупываете, поглаживаете.
6: Да, но я люблю ее.
4: Ах, вот оно что.
5: Да.
4: И я понимаю так, что когда вы уже, Антонина, будучи трусихой, очнулись, то вы уже, так сказать, все было позади.
6: Все было позади.
5: Игорь сказал, что да.
4: То есть, в принципе, получается, что вы, Игорь?
6: Да.
4: Игорь, вы, Игорь, муж, так сказать, Антонины, вы овладеваете, ну, прошу прощения за откровенность, но у нас программа «Сексуальная
6: революция». Да, это так, это так.
4: Овладеваете вашей супругой и выполняете супружеский долг в тот момент, когда она находится в бессознательном состоянии.
6: Абсолютно верно.
4: Потому что иначе с трусихой невозможно.
6: Конечно.
4: И вот, дорогие друзья, мы приближаемся к самому главному. Мы сейчас выясняем и понимаем, что овладеть трусихой можно только в бессознательном состоянии. Теперь мы приближаемся к главному вопросу.
5: Вы так громко говорите.
4: Я буду говорить тише,
6: не
4: конечно.
6: Бойся.
4: Я буду говорить
6: Тонечка,
4: тише.
6: Не бойся.
4: Итак, тише, как овладеть трусихой в бессознательном состоянии? Вот сейчас мы к этому и приближаемся уже совсем близко. И Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, сейчас расскажет нам, как довести трусиху до бессознательного состояния, чтобы она была без сознания, и ей можно было, так сказать, с любовью наслаждаться.
6: Во-первых, я хочу сказать, что это было наслаждение не только для меня, но и для Тонечки.
5: Даже
6: когда...
4: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
5: Да.
4: Вы поняли, что соитие состоялось?
5: Что-то состоялось, я поняла, что что-то было.
4: Но на восьмом небе вы или на восьмом небе вы были от счастья?
5: Я была на каком-то... где-то я была.
6: Ну, где-то девятое небо было.
4: Понимаю, девятое. Понимаю.
6: Девятое.
5: Что-то было во мне.
6: А потому что кегли-то 10, а она была девятая.
5: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю. И это придало какой-то уверенности. Она же такая, ну, приятная на ощупь.
4: Кегли вот приятные на ощупь.
6: Самое главное.
4: Ну, давайте называть это так.
6: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Я, наконец, запустил шар.
4: Кегель – это такой ученый, вы знаете?
6: Кегель – это ученый, здесь я говорю про кегли.
4: И мышцы кегеля существуют.
6: И мышцы кегеля. Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
6: И я запустил свой шар, как я называю.
4: Ну, дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в «Сексуальной революции».
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Революция.
0: Впервые на рынке.
2: Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не виден.
2: Только запах.
3: Только вкус.
2: Только нано.
3: Только

0: Анатолий Штерн. Чай в розницу. Какая разница? Пей.
1: Лицензия 09765Q 3809808765.
2: Минутка поэзии.
3: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
4: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
5: Час таксидермиста.
6: Павел. Павел Буранжес. Да. Профессиональный таксидермист.
7: Да.
6: Человек, который изготавливает чучело.
7: Да.
6: Только что раскрыл нам историю, рассказал нам ее о том, как он бросил мертвого альпиниста в гнезде Беркута на высоте 4800 метров. И у меня прямой вопрос.
7: Да.
6: Вы же могли отнести, несмотря на то, что существует специальная служба,
7: да,
6: что-то человеческое, человеческое должно в вас было сыграть, и вы могли бы
7: во
6: отнести
7: альпиниста. Во мне играло.
6: Да?
7: Во мне играло такое человеческое, я вам скажу. Но я связался тут же, у меня специальная рация, я связался с этой службой доставки. Мне одному было бы тяжело спускать альпиниста.
6: Так.
7: Я бы сделал это, если бы это был мальчишка. Или если бы это был сурок, например. Сурка бы я спустил. Но вопрос-то не в этом. Я хочу сейчас рассказать про аквалангиста, которого я нашел.
6: А, кстати, вот я сейчас задам такой вопрос, он очень остро стоит.
7: Да, пожалуйста.
6: Очень.
7: Да.
6: Ведь чучело — это дорогие, так сказать, вещи.
7: Это очень дорогие вещи.
6: Ваша работа очень высоко оплачивается.
7: Она очень высоко оплачивается, и я вам скажу, что когда я работал с енотом,
6: Давайте про животных.
7: Да.
6: Вот из животных, какое самое дорогое чучело вы делали? Самое дорогое.
7: Пускач. Пускач.
6: Да.
7: Пускач огромных размеров.
6: Ну, у пускача все большое, крупное.
7: Все большое, и я вам скажу больше.
6: А вот что, скажите так, работать с мелким или работать с крупным, что легче?
7: Я объясню вам сейчас. Ведь это все с моторикой связано. С моторикой. Есть мелкая, есть крупная моторика. Вот когда работаешь с пускачом, это крупная моторика. Пускач, конечно, дорого. Дорого стоит.
6: Сколько вы потратили на пускача времени? Просто по времени.
7: Месяц занимался пускачом.
6: Чучело пускача.
7: Все должно было быть тютелька в тютельку.
6: А дорого?
7: Дорого. Особенно, когда я работал с мошонкой.
6: А, подождите, он сидячий дорого. У вас? Сидячий пускач
7: был, а мошонка на выворот была.
6: Ну, понимаю, ну что она видна.
7: Она видна, на выворот.
6: Это самое сложное,
7: это
6: да?
7: самое сложное, потому что с ней очень кропотливая. С мошонкой все время возится. Я знаю таксидермистов, которые так и до сих пор и возятся с мошонкой этих самых пускачей. Понимаете?
6: Уже по несколько лет даже.
7: Да, и ничего не происходит. К ним стоят люди уже в очередь, просят: дайте нам, покажите нам эту мошонку. Они не могут, а я это сделал.
6: Потрясающе. Ну, да. Я сразу хочу спросить, поскольку это дорогое дело, значит, а что дороже? Вот чучело альпиниста или чучело аквалангиста?
7: Вы знаете, вы все-таки меня подводите как бы под самую такую острую.
6: Конечно. Я просто хочу понять, как у вас совести-то хватает вот так вот бросать людей в гнезде беркута, мертвого альпиниста бросить.
7: Вы поймите еще раз, вот вы сейчас зациклены на это.
6: Да.
7: А если я вам расскажу, что случалось еще и другое. И аквалангист был.
6: Да ладно?
7: Да.
6: Так я поэтому и спрашиваю вас. Я, вы знаете, так разнервничался сейчас.
7: Не волнуйтесь.
6: Я сейчас хочу сделать небольшую паузу. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня таксидермист, человек, который изготавливает чучело, Павел Буранжес.
5: Час таксидермиста.
8: Флора и фауна родной планеты.
9: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
4: Дай телу апгрейд.
5: Мы продолжаем программу. Вы делаете эскизы.
4: Да, у нас работает дизайнерская группа, большая дизайнерская группа, называется «Только». Просто работает Анатолий у нас. И замечательный человек. Удивительный. Он такой ранимый. Он такой отзывчивый.
5: Тонкий.
4: Потому что, конечно, больше женщин приходят.
5: Понимаю вас. Еще такой у меня технический вопрос.
4: Да, пожалуйста.
5: Вот здесь сейчас приходят вопросы ко мне.
4: Да.
5: И я читаю их. И вы знаете, вот что хочу спросить от имени наших радиослушательниц.
4: Вот.
5: Да, что важно.
4: Слушайте.
5: Во-первых, что вы посоветуете? Да? Вы посоветуете брать количеством полупопий или их объемностью? Естественно, мы понимаем, что, так сказать, нельзя до бесконечности каркасить зад.
4: Возможно же перегрузы. Конечно, возможно перегрузы, тоннаж и все остальное. Мы же знаем это, естественно.
5: Вот еще что. Вопрос тут очень своевременный. Проход в самолет с таким каркасом.
4: Согласен. Специальные. Уже разработаны специальные модели самолетов. Так и называются они Ж. Это самолеты класса Ж. Во-первых, это удивительный дизайн. Кстати, Только работает в этом дизайнерском бюро. И он разрабатывает и Анатолий, я имею в виду наш, и, конечно, авиасалоны.
5: Удивительно. Да. Специально для тех, кто посещал вашу клинику создатель.
4: Создатель.
5: Вот это поразительно.
4: Самолеты Ж.
5: Конечно. Вот что я, соответственно, хочу еще спросить от имени радиослушательниц, которые нам пишут сейчас.
4: Да. Ну, конечно.
5: Вопрос задать вот такого порядка. Порядка. Хочу сказать, каркасность. Она со временем изнашивается ли и требует ли сервис, обслуживания?
4: К Конечно, естественно, мы продумываем и это, потому что, объясняю вам, предпопье – это еще полдела. Вот надпопье, вот здесь зарыто.
5: Пока еще нерешенный вопрос.
4: Нерешенный вопрос. Надпопье очень мягкое.
5: Как часто меняется каркас плексиглазом,
4: да,
5: обтянутый, так сказать, вот этой кожей, вот называемый Мерседес.
4: Ну, Мерседес.
5: Задней части.
4: Настоящий,
5: как просто. Часто, скажите, я представляю, сейчас эти девушки пойдут. Эти весенние девушки обтянутые, так сказать.
4: Это все
5: удивительно. Боже ты мой.
4: А какой надпопье?
5: Я хочу просто спросить, как часто приходится заниматься сервисом этих...
4: Скажу. Раз в 4 месяца мы продлеваем надпопочную зону. Мы
5: полностью меняем.
4: Я
5: вот слышал, то есть я смотрел ваши рекламные проспекты.
4: Ну, конечно.
5: И понял, что у вас ведь есть и для, так сказать, ну, у, скажем, слоев малообеспеченных операций, и для очень
4: И для элит, конечно.
5: Так вот, я хочу спросить, вот этот вот самый недорогой каркас,

0: представляете? Он отстегивающийся?
1: Конечно. Бюджетный, надпопочный, надпопочный, припопочный и подпопочный. Вот эти вот маленькие зоны, которые мы берем.
0: Скажите, а он на чем?
1: Вы знаете, я вам скажу, бук.
0: А, да, а, бук. Неожиданно.
1: Да, да.
0: Да и недорого, я понимаю.
1: Да и недорого, бук, нет, вот. Совсем недорого.
0: Ну, то есть, по сути, это мы просто обиваем.
1: Ну, конечно.
0: Это просто обивка.
1: Есть, есть, это обивка.
0: Недорогая обивка.
2: Дай телу апгрейд. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: Педали.
1: Педали.
0: Какая прелесть.
1: Конечно.
0: Педали.
1: Сеть педали. Я и изобрел эту сеть, так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
0: Пойдем по педалям там.
1: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну, да, что да, ты да, сегодня да.
0: Отпедалил?
1: Ну, конечно, отпедалил немножко. Да. Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
0: А ты сегодня педалить будешь, да?
1: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
0: Да, всю ночь педалил.
1: Всю ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
0: Ну, жаргон уже.
1: Терминал. Это жаргон. Это уже жаргон между нашими вот как раз уже коллегами. Так вот, да.
0: Так. Что вы хотели? Говорили, что как, я спрашивала, как попасть вот в эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими, нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
1: Да.
0: Значит, но если лето, то летний велосипед.
1: Да.
0: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
1: Я понимаю. Ну, во-первых, надо просто, надо обойти всех друзей. Просто обойти, конечно.
0: Угу.
1: То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
0: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
1: Да, надо быть впереди, конечно, быть естественно, впереди. Конечно, конечно.
0: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
1: Да, да.
0: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, гребцы.
1: Я подумываю над этим, потому что гребец гребцу как бы рознь.
0: Ну, это понятно, да.
1: Ведь есть разные...
0: А ведь, понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
1: Да, в лодочке.
0: И вот
1: да.
0: они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
1: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
0: Да.
1: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
0: Грести будет сложнее.
1: Сложнее,
0: конечно,
1: сложнее,
0: да.
1: сложнее. Так поэтому, это. Да, все-таки на воде. Mm-hmm. На воде будем,
0: да, да, да,
1: будем
0: да,
1: начинать.
0: Да.
1: А потом мы, может быть, перейдем на землю.
0: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно ведь и на земле погрести чуть-чуть.
1: Вот. Я об этом говорю. Я сейчас подумал сразу.
0: В песках нормально можно грести, мне кажется.
1: В песках очень хорошо.
0: Гребёнки
1: некоторые вот даже и не понимая этого,
0: да.
1: есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
0: Грибные пески?
1: Да, да, да.
0: да
1: Но
0: да.
1: люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
0: Ну, конечно, но
1: конечно.
0: Вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно
1: вот,
0: мы
1: вот,
0: вас
1: вот.
0: Позвали, понимаете?
1: Я объединяю всех пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата.
0: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
1: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
0: А, ну, конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Педалил сегодня ночью.
0: Кислород.
1: Ночью вот, педалил, да.
0: Да, да, да. Оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
1: Нет.
0: Нет, бесплатно, да?
1: Абсолютно бесплатно.
0: Бесплатно. А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
1: Вы знаете, мы работаем за питание.
0: За питание.
1: За питание.
0: Ну,
1: да,
0: а
1: вот за питание.
0: Хорошо.
1: За питание, да, да.
0: А скоро услышимся.
1: Да.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Связь.
2: Здравствуйте, еще раз с вами я, Ирина Рыбладзе.
3: Здравствуйте.
2: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
3: да.
2: Брызгин,
3: да.
2: Который стартаповец, который утверждает,
3: да.
2: что стартап – это бизнес. Самый
3: это
2: лучший.
3: Бизнес, это бизнес.
2: И лучшая, да. социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
3: Сеть так и называется «Педали».

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Летнее клизмование. С нами программа «Летнее клизмование». С вами Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный такой воздушный, я бы даже сказал, человек. Это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый
0: здравствуйте,
1: день,
0: Галечка.
1: Юрий, да,
0: здравствуйте. Очень приятно. Галечка, мы, не скрою, ждали вас. Потому что летнее клизмование волнует всех сейчас. Особенно ближе к лету. Вы знаете, чем больше набухают почки, все распускается, и как бы организм человека
1: требует.
0: Требует уже клизмования. Да. Ну, по-честному скажите, сами еще клизмуете? Или консультируете только?
1: Ну, знаете, вы даже шеф-повара, понимаете, в каких-то ресторанах все равно они какие-то вещи оставляют для себя. Поэтому я признаюсь, что занимаюсь этим, но только с обученными уже клиентами, с новичками. Этого делать я не люблю.
0: То есть самое вкусное оставляете себе.
1: Да, ну, понимаете, обученные клиенты отличаются от новичков. Все-таки это, ну, извините, как сказать, грязная работа иногда бывает, да. Поэтому с обученными работаем.
0: А вот что хочу вам как бы спросить. Все-таки вот зимнее, да, есть клизмование и, конечно, летнее клизмование.
1: Да, безусловно.
0: В чем же разница?
1: Да, я вам открою секрет, есть еще межсезонное.
0: Боже!
1: Клизмование,
0: боже,
1: конечно, да.
0: Как интересно,
1: конечно.
0: Потому что, вы знаете, некоторые путаются. Они
1: понятно,
0: как бы клизмуются летом, а выясняется, что врач показал им зиму.
1: Да, да, вообще в этом деле очень много дилетантов, я вам хочу сказать. Дилетантизм, понимаете, присутствует. Ну, что вам сказать, но зимнее, конечно, отличается прежде всего температурой раствора вводимого, потому что можно в зимнее время нам хочется согреться, нам хочется тепла, а в летнее нам нужно охладиться, и поэтому температура раствора вводимого отличается, вот это самое главное.
0: Вот, мы с вами коснулись, вот сейчас подошли как раз к сути, то есть чем мы клизмуемся, все-таки давайте подумаем, как бы все вместе, наши радиослушатели, я вас приглашаю вместе с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха». Сейчас подумать, все-таки, что ближе, травы? Вот, то есть травность как бы или кустистость?
1: Ну, вы знаете, опять-таки, ну, обученные клиенты уже могут и кустисто клизмоваться, а новички только травы, понимаете? Потому что кустистость — это, ну, да, достаточно пучки бывают, но объемными, и так просто не засунуть, я извиняюсь, так сказать. А травы все-таки можно измельчить и как-то попытаться внедрить в организм.
0: Но вот, вы знаете, кусты, ведь они колятся, вот это вот...
1: Да, поэтому я и повторяю, что обученный клиент, он... Ведь мы тренируем сфинктеры сначала. Сначала мы занимаемся тренировкой сфинктеров. У нас специальные тренажеры сфинктерные есть.
0: Вот, расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сфинктерные тренажеры, они продаются только у нас.
0: Так.
1: Кольцеобразный. Для сфинктера Одди отдельный тренажер. И для вот этого кольцеобразного другой тренажер. И мы развиваем, так сказать, мышечную вот эту вот силу необыкновенную, когда можно, как сказать, удерживать и даже впитывать кусты и даже некоторые ветки деревьев, потому что настой на ветках очень иногда полезен бывает.
0: А вот иногда, вы знаете, я
1: березовый настой очень хороший.
0: Настой, березовый настой.
1: Да, вы прямо знаете, ветки.
0: Иногда хочется сделать маленькую паузу для того, чтобы подумали сейчас обо всем, о чем мы с вами говорим, наши радиослушатели, а мы сделаем легкую паузу.
1: Да.
0: Летнее клизмование. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
2: Как часто мы не замечаем шлейф?
0: Порой нас обдает волной запахов.
2: Жизнь без шлейфа.
0: Все наново.
3: Нано-памперсы Закис.
4: Лицензия номер 2.
0: Классика в эфире.
1: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
4: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
6: Не отступай!
7: Здравствуйте! Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели и зрители. Что я еще хотела узнать? Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
8: Да, вот мы говорили про большой палец.
7: Большой палец, подмышечную впадину.
8: Подвержен подмышки и большой палец.
7: Подмышечная впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
8: Есть. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
7: Ах, так.
8: Конечно.
7: То есть сначала замшелость, которая потом
8: развивается. Да, мы специально поэтому институт моха. Мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
7: с мохом.
8: Так или иначе с мохом. Институт моха.
7: Мхом.
8: Извините. Да,
7: с
8: конечно.
7: Мхом.
8: Он с мхом связан, а институт моха.
7: Да, а институт моха, да.
8: Или мха.
7: МХА.
8: МХА, конечно. Извините.
7: Ну, вам лучше знать, наверное.
8: Да, конечно, да. Институт МХА. Нет, я просто отвлекся, потому что я
7: стал
8: вспоминать, да, я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости.
7: Ну,
8: так да, я помню, да. Значит, институт МХА изучает профессор Букин.
7: Букин, да-да-да, Иван Федорович, да.
8: Иван Федорович Букин занимается МХОМ. И всеми проявлениями его как бы вот...
7: Производные. Замшелость. Да-да-да.
8: Вот вся эта вся. Мохнатость.
7: Мохнатость, замшелость.
8: Нездоровая мохнатость.
7: Нездоровая мохнатость, замшелость, да.
8: А она и начинается как бы... И он его вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
7: Унитазность. В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
8: Как бы это такие унитарные вещи.
7: Так.
8: Вот. Она начинает... Привкус неприятный. Неприятный
7: просто привкус. От человека.
8: От
7: пошел,
8: человека
7: да.
8: Привкус неприятный.
7: Да.
8: Неприятный привкус.
7: Это уже третья стадия.
8: Это уже унитазность.
7: И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
8: затхлость. И начинается
7: затхлость. Понятно.
8: Затхлость – это конечная стадия.
7: Конечная стадия.
8: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор. Да.
7: Только бризовое обертывание.
8: Бризовое обертывание.
7: Да.
8: Бризовые, я вам скажу, обдувы.
7: Обдувы. Специальные.
8: Со всех сторон.
7: Да.
8: А, да, для этого существуют.
7: Вентиляционные шахты.
8: Вентиляционные шахты, куда погружают
7: человека,
8: людей. Приезжают они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках.
7: Да.
8: И их продувают по полной программе.
7: Скажите, история с замшелостью.
8: Да.
7: Меня волнует вот что.
8: Да.
7: Связано как-то растение, мох, который мы все знаем.
8: Ну да, да.
7: Любим походить, потоптаться.
8: Конечно, потоптаться. Это приятное ощущение.
7: Да.
8: Сам по себе мох. бог, да. Он не вреден, он безопасен. Слава Богу, да. Конечно. Да. Вот эти мховые прогулки.
7: Да, замечательные.
8: Все эти, да.
7: Так любимые всеми нами.
8: Любимые, да, любил. Вот. Вот я вам скажу просто, дело
7: как
8: в том,
7: же он
8: что
7: передает?
8: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
7: Спорами?
8: Споры, я думаю.
7: Споры. МХА.
8: Ну, это институт МХА, туда к вам, так сказать, скорее всего, профессора Букина.
7: Да. Букина
8: Иван
7: надо
8: Федоровича.
7: Позвать, Иван Федоровича.
8: Надо оттуда оторвать его, от МХА.
7: От
8: знаете,
7: МХА
8: как немного, говорится?
7: Да, оторвать.
8: От МХА, потому что вот весь во МХУ.
7: Да,
8: я
7: да.
8: Им говорю, во МХУ я сколько
7: Иван
8: раз уже.
7: Федорович,
8: Иван Федорович,
7: да.
8: Во МХУ я вас видел уже. Вот и все, понимаете? Обычно я так ему говорю. Вот. Ну вот, он действительно во МХУ постоянно.
7: Да. Скажите, вот вы просто вот так вот, буквально, вот мимо вас проходит человек на улице.
8: Да.
7: Вот просто мимо идет человек на улице.
8: Ну да.
7: Шляпы, очки, не знаю, зонтик.
8: И я могу
7: быть.
8: Определить уже.
7: Можете определить?
8: Да, конечно.
7: Как?
8: По его искривленным бровям.
7: Да вы что?
8: Да, да.
7: То есть брови
8: да,
7: показатель.
8: Да, он немножко.
7: Первый показатель.
8: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
7: Мшистости брови?
8: Брови.
7: То есть чем гуще брови,
8: да,
7: тем,
8: да,
7: так
8: да.
7: сказать, опасность увеличивается.
8: Опасность начинает назревать.
7: Дорогие слушатели, да. мы ненадолго прервемся, да. потому что самое интересное будет дальше.
8: Да-да.
6: Не отступай!
4: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
9: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, это трудный разговор, дорогие друзья. В гостях ученый-изобретатель Илья Тарпасский, мазь-гель-невидимка. Действительно, разговор трудный, потому что я не вижу сейчас Илью. Илья демонстрирует, как работает его мазь. Я только начинаю чувствовать запах, потому что мазь-гель-невидимка, она... В какого-то момента она не испаряется, но с какого-то момента начинает плохо. Ну, неплохо, но...
1: Ну, зачем так?
0: Не очень хорошо пахнет.
1: Да, вы почувствовали.
0: Ну, то есть человек-невидимка с этой мазью, он человек с запахом.
1: Боря!
0: Вот, я что хочу сказать, Илья. Да? И вот мы остановились на том, что вы стали наблюдать за женщиной, которую бреют.
1: Да.
0: Я сразу спрошу, вы считаете это нормально подглядывать?
1: Ну, вы понимаете...
0: Нет, подглядывать это нормально?
1: Нет.
0: Вы сделали эту мазь для подглядывания?
1: Нет.
0: Я знаю.
1: Нет.
0: Вы хотите подглядывать?
1: Нет.
0: Нет?
1: Зачем вы? Я так не делаю. Что? А вы заметили?
0: Я уже вижу.
1: Выйдите меня.
0: Вот.
1: Выйдите.
0: Остановимся, Илья. Вот такой у меня вопрос к вам.
1: Да.
0: Не кажется ли вам, что мазь, которая проникает, естественно, через кожные покровы, делает вас невидимым, проникает сквозь кожные покровы, она впитывается в кровь, в кровеносную систему и попадает в мозг. Вы изучаете влияние на мозг вашей мазь-гель-невидимки?
1: Я понимаю. Я специальную лекцию даже веду в одном закрытом институте.
0: Ах, вот оно что.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: Где есть такая тема: нервная система и мазь-гель.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Все-таки знаете, что, какой еще вопрос у меня, Илья?
1: Да?
0: Вот вам не кажется, что люди, которые, так сказать, вечно замышляют что-то нехорошее,
1: так,
0: они могут попытаться использовать вашу, ну, мазь-гель, могут использовать, так сказать, ну, в нехороших
1: я
0: целях,
1: ждал,
0: понимаете?
1: Я ждал этого вопроса.
0: Это ведь очень опасное изобретение.
1: Это опасность, опасность.
0: Да?
1: Вы знаете, я скажу вам так. Человек мечтал всю жизнь стать невидимкой. И вот, наконец, это произошло. Но наряду с опасностью есть и выгода. И вот про выгоду-то сейчас и пойдет наш разговор. Если, как вы догадываетесь, в определенных органах, конечно, уже знают. Вы понимаете, да? Я не буду переводить ничего.
0: Да-да-да.
1: О моем изобретении. Это сразу произошло. Это нормально, я считаю, что там знают. Но... Есть одна такая маленькая, удивительная такая, я вам скажу, такая штучка. Как только человек задумает что-то плохое, его организм сразу выделяет дизудон.
0: Да что это?
1: Это фермент.
0: Это фермент.
1: Это фермент. Дизудон. Я изобрел это. Вы можете меня поздравить.
0: Обалдеть, можно. Сколько вы всего изобрели?
1: Боже мой, боже мой.
0: Так можно я задам такой вопрос?
1: Ну, пожалуйста.
0: Прямо неожиданно.
1: А вы уже привыкли?
0: Ну да.
1: Что я не вижу.
0: Я уже реагирую на голос. Просто
1: молодцы.
0: На голос. Скажите, пожалуйста, добавляет ли мазь-гель... Ну, вот если о тактильных ощущениях говорить, ну, добавляет ли она, ну, такой, что ли, гладкости повышенной?
1: Конечно. Я сейчас весь гладкий, абсолютно гладкий. Но я вам скажу, как только человек задумал что-то плохое, и организм выработал дизудон, мазь-гель перестает работать.
0: Удивительно.
1: И
0: то
1: все.
0: Есть любой бандит, хулиган, террорист, не дай бог,
1: дизудон.
0: Они все сразу покрыты были, покрылись мазью,
1: да.
0: А потом выделили дизудон,
1: все.
0: Как только подумали о плохом.
1: О плохом.
0: И все. Скажите, пожалуйста, распространяется ли эффект дизудона,
1: да,
0: который полностью уничтожает эффект мазь-гели?
1: Да.
0: Распространяется этот эффект на такие вот, например, аморальные поступки, как поход в женскую баню, например. Или, так сказать, поход невидимка, естественно.
1: Понимаю.
0: Или прокрасться куда-то, или вскрыть что-то, или.
1: Понимаю.
0: Распространяется или нет?
1: Может быть, может быть.
0: Может быть.
1: Может быть.
0: Вы отвечаете не конкретно. Но мы, находясь в программе «Трудный разговор», вернемся к этому буквально через мгновение.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?